0: обещаю.
1: Вот разрази меня, разрази.
0: Улита, скажи мне только, говори откровенно. Когда случается тебе встретить красивого молодого человека, не чувствуешь ли ты чего? Не приходит ли тебе в голову, что вот, приятно полюбить?
1: Что это? Старусь-то, забыла матушка бандил, все забыла.
0: Ну, какая ты еще старуха? Нет, ты говори.
1: Разве когда лица? Да, иногда найдет у этих окладов.
2: Лежонная ключница Улита, роль которой исполняет народная артистка Советского Союза Варвара Николаевна Рыжова, губит ближних, сводничает, продает свою совесть и закладывает душу черту. И человека этого без чести и совести, без лица и без сердца, породила Гурмышская, как играет ее Яблочкин. Какое поразительно современное прочтение роли. Образ Гурмышской, созданный Яблочкиным, образ большой обобщающей силы, образ конкретный и вместе с тем символический. Подлинной хозяйкой темного леса, дурных человеческих страстей и страшных социальных законов становится Гурмышская Яблочкина. Это обобщение вбирает в себя и гневную сатиру Островского на крепостников, и современный наш гнев против всех, кто губит живую человеческую душу, кто толкает людей на предательство и преступление.
3: Я еще раз хочу напомнить вам об опыте личного бессмертия, которое пережито людьми, не пережито не после клинической смерти, а пережито в нормальном состоянии здесь, на Земле. Сказать, что такие случаи многочисленны, будет преувеличением, но сказать, что такие случаи редки, тоже будет преувеличением. На самом деле это случается гораздо чаще, чем многие думают. Я много раз в этом убеждался. Часто после бесед, вот таких, как моя сегодняшняя беседа с вами, ко мне подходили люди и говорили, ну я же это же пережил вот в детстве там, или часто в 15-14 лет, или со мной это было там-то и там-то. Ну, например, очень интересный был случай, когда поэт Вергилес в 84 году, я рассказывал в его журнале об этом, вот, тогда еще это совершенно было все запрещено, не разрешалось и так далее, но все-таки меня пригласили, попросили рассказать, я все это рассказываю. Он меня внимательно слушает. Он говорит, послушайте, все, что вы рассказываете, это абсолютно точно. Я говорю, да я-то знаю, что это абсолютно точно, потому что я это пережил. Да, но я-то это тоже пережил, потому что я прыгал с парашютом. И я пережил этот момент, который вы пишете, момент, как прыжка, когда парашют стал падать. Вот. Я все, о чем вы говорите, я прекрасно это знаю. И выворачивание, и что весь мир становится твоим телом, вот, это я все, это абсолютно все правильно. Пожалуйста, вы не прекращайте, вы рассказываете дальше, это правда, это так оно и есть. И меня очень растрогало, что вот человек меня уговаривает, рассказывайте. А я не могу не рассказывать, потому что это настолько яркое, настолько сильное ощущение жизни, по сравнению с которым все остальное кажется мне просто пресным, скучным и неинтересным. И я вообще не очень хорошо понимаю людей, которые любят в искусстве смотреть на то, чего они и без того видели в постоянной повседневной жизни. Мне всегда был интересен запредельный опыт художника, запредельный опыт поэтов, то есть запредельный, который находится за пределами сегодняшнего повседневного такого земного существования, когда вдруг открывается то, что невидимо простым взором. И вот в этом смысле мы должны... ясно осознавать, что лень, духовная, душевная, физическая, она, конечно, не способствует познанию вечной жизни. И лень эстетическая, когда человек не хочет видеть то, что ему кажется незнакомым, когда он раздражается, когда он желает, чтобы ему только показывали то, что он видел до этого с обычным взором, вот это все его уводит от вечной жизни. Потому что вечная жизнь обладает одним удивительным свойством. С одной стороны, в ней присутствуют все элементы вот этого нашего мира. Я все время говорил, и сейчас еще раз на этом подробнее остановлюсь, что наша вечная жизнь состоит из нашей земной жизни, прожитой здесь на земле. Непонятно, скажете вы. Как же так? Моя земная человеческая жизнь, она, дай Бог, продлится 120 лет. Я желаю всем по 150 хотя бы вот, прожить. Очень хорошо. Но ведь не больше же, ни в коем случае не больше. Хотя там в конце 19 века и в начале 20-го были люди, которые видели Наполеона там. И сейчас еще время от времени обнаруживаются долгожители, которые там помнят конец 19 века и так далее. Но не более того. К сожалению, увы, библейская граница и библейское высказывание о том, что человек, срок жизни его 70 лет, но это не значит, что 70 лет каждый живет, но средняя продолжительность жизни такова, она остается, это есть предел. Но позвольте, а на каких часах отмерены эти 70 лет? Ну как на каких часах? Вот у кого электронные часы, у кого механические, сейчас у меня нет на руках часов, ну, так сказать, мысленно представьте. Вот они отмеривают вот эти круги, так сказать. А что это за круги они отмеривают? Ну, они отмеривают в течение суток движение Солнца вокруг Земли. Стоп, уже обман. Не движение Солнца вокруг Земли, а движение Земли вокруг Солнца. Но и это ведь движение обман. Вот в чем дело. Ведь дело все в том, что мы видим этот круг лет, год, день, минута, ощущаем это время. Мы видим в земных измерениях, в земных масштабах. Между тем, величайшее открытие начала 20 века, теория относительности Альберта Эйнштейна, которая на самом деле никакая тоже не теория, а просто реальность, которая открылась. А реальность открылась вот какая, друзья мои. Поймите, что это не физика, это не космология, а это истина нашей с вами человеческой жизни, что оказывается время и пространство сами по себе не существуют. Они становятся большими или меньшими в зависимости от скорости движения. Ну а что такое скорость движения? Как ее измерять? Для того, чтобы измерять скорость движения, знаете, как мы не вертели, нужно, чтобы кто-то был этот измеряющий. Кто-то смотрел на часы, кто-то сверял с часами и так далее. То есть опять мы сталкиваемся с нашим земным зрением, с нашими земными часами. И даже Эйнштейн в своей теории относительности мысленно нарисовал поезд, мчащийся, люди, человечки, измеряющие вот это, с часами на руках. Но вот эти мысленные человечки с измеряющими часами на руках, расставил он их не в нашей вот земной повседневной реальности, а он их разместил, шутка сказать, он их разместил на лучах света. По вселенной мчится свет. Он мчится со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Кстати говоря, вот эта скорость, предельная физическая скорость, физическая предельная, я не говорю о духовном свете, а физическая. физического, это предельная скорость 30 тысяч километров в секунду. А почему она предельная-то? Она предельная не потому, что нельзя быстрее мчаться, а потому что если вы мчитесь со скоростью 300 тысяч километров в секунду, то уже время и пространство для вас превратились в нуль. Ну вы, пожалуйста, вот сделайте над собой невероятные усилия. Попробуйте представить себе, что ваши часы все время показывают нуль. Вот если бы вы были ангелами светоносными и мчались со скоростью света, как мчатся ангелы по Вселенной, у вас все время на часах был бы нуль. То есть вечность. То есть вечность, то есть бесконечное количество времени. Вот в чем дело-то. То есть это удивительная вещь. Чем ближе к скорости света, тем время и пространство, все, его становится как бы все, все меньше, меньше, меньше, потом оно исчезает, его нет. Есть только бытие света. Вечная жизнь света. Но мы ее на Земле ощущаем только опосредственно. Мы ее ощущаем, мы о ней знаем. Это духовная, это светоносная жизнь. Мы ее пытаемся изобразить. Троица Андрея Рублева. Это жизнь со скоростью света. Между тем, ангелы Троицы Рублева в застывшей позе. И это мгновение длится вечно. Ангелы указывают на чашу. Они окружают чашу вечно длящееся мгновение. Вечное мгновение. Да, именно так выглядит каждое мгновение человеческой жизни, если смотреть глазами света оттуда. А что значит оттуда? А мы с вами из чего сделаны? Вот из чего? Из материи? А что это такое, это материя? Это сгустившийся свет. Это свет, замедливший, затормозивший свое движение. Это свет, как бы временно приостанавливающийся. А вот от нас исходит масса излучений. Иногда они видимы, иногда фиксируются приборами. Как предполагается, от нас еще исходит неуловимое гравитационное излучение, которое, наверное, пронизывает Вселенную. Нейтринное излучение, которое мгновенно пронизывает Вселенную. И мы это чувствуем. Вот в момент выворачивания я тогда не знал никаких нейтринных, там, гравитационных, ничего не знал. А я знал, что они есть. Потому что в это мгновение я почувствовал, как я сам из себя излучался и одновременно в себя возвращался. Раньше, чем излучение от меня исходило, оно уже в меня возвращалось. Это удивительная вещь, и для того, чтобы это изобразить, нужно обладать языком современного искусства. Это будут картины Сальватора Дали или Пикассо, или это будет свечение полотен Рериха, возможно даже. Вот. Трудно сказать, но ясно, что образы для этого должны быть необычными. И вот я вам в прошлый раз рассказывал, говорил, ну вот, не один я переживу. Выворачиваю. Вот давайте я вам сейчас выворачиваю, то есть обретение бессмертного своего я во Вселенной. Я приводил пример, сейчас я вам их перечислю. Протопоп Аввакум пережил, рассказал об этом, писал царю. В ночи недели супротив Петка, то есть Страстной Пятницы, распространились руцы мои и нози, а затем весь широкий пространник под небом стал, а затем вместил в себя небо, звезды и всю Вселенную. Вот так с ним это произошло. Излучение от его тела разрослись, и он обрел свое я, свою Вселенную. Он понял, что Солнце, не понял, почувствовал, что Солнце, Земля, звезды, это все внутри него находится. Это обретение космоса, как своего я, произошло с Аввакумом при жизни. После этого его уже сожгли. А он уже был со своим бессмертным я, со своим бессмертным телом. Он его видел, чувствовал себя. Другой очень яркий случай, потрясающий по своей достоверности, это Андрей Белый на пирамиде Хеопса. Он об этом рассказал. показал этот белый, как он зашел на пирамиду Хеопса, и за 4 ступеньки до вершины, когда подножие пирамиды исчезло, вдруг с ним произошел переворот. Переворот же этот на вершине пирамиды Хеопса заключался в том, что он обволок сам себя зодиаком. Сам себя обволок зодиаком. Я был весь разлитый во всем зодиаком. Я спустился к подножию пирамиды совершенно другим человеком. То есть он спустился к подножию пирамиды уже вместе со всей Вселенной, со всем мирозданием. И уже никогда не расставался с ним. Это посвящение Андрея Белого. Но Андрей Белый, Протопоп Аввакум — это люди духовно просвещенные. А Протопоп Аввакум через Евангелие, через богослужение, через христианскую традицию, старообрядческую. А Андрей Белый через теософию Штайнера, он был учеником Штайнера, он много об этом думал, размышлял, стремился к этому. Это можно понять. Но совсем удивительно, что такое произошло с человеком, ну, говоря нашим языком, технарем, он сам себя так назвал. Это американский космонавт Эдгар Митчелл. Улетал он на Луну обыкновенным таким человеком, как он себя называет, называл, агностиком, не испытывающий интереса к религии, к мистике, называет себя агностиками. То есть они, в общем, так сказать, не отрицают, что что-то есть, может что-то есть, может что-то нет, но они говорят, что человек, в общем, не обладает способностями это что-то узнать и увидеть. Он куда ему? И занимается такими земными техническими проблемами, не уходя в дальние космосы. Таким был и Эдгар Митчелл. До момента, пока он ступил на Луну. А вот когда он ступил на Луну, вот что с ним произошло. Он встал, и когда он встал на лунную поверхность, он взглянул на Землю. Вот тут вы попытайтесь себе представить этот момент чисто психологически. То вы все время на Луну смотрели с Земли, а то вдруг вы с Луны посмотрели на Землю. Вас буквально в смысле перевернуло. Произошло выворачивание. И с ним это и произошло. И он говорит: я почувствовал вдруг, я сейчас повторяюсь, я это в прошлый раз говорил, но мне хочется напомнить вам, чтобы это не ушло из памяти, чтобы вы удостоверились, что эти вещи происходят, и происходят сейчас. Не так же давно это было. Вот. Я почувствовал, что вся Вселенная стала частью меня. Ну вот послушайте, ну какой абсурд, скажете, вся Вселенная частью меня. Я стал частью Вселенной, это понятно, потому что Вселенная огромная, а я маленький какой-то. Я ничтожный, пылинка мироздания. А как это может же человек, вот такая былиночка, пылинка, которую в микроскоп не разглядишь из созвездия Лебеди уже, вот, или в телескоп, а чтобы он это самое, чтобы он вместил в себя всю Вселенную. И чтобы Вселенная огромная стала частью его. Такое, друзья, возможно. Вы знаете, как это представить лучше всего? Представьте себе младенца, находящегося в материнской утробе. Младенец, конечно, меньше этой утробы, но не настолько, насколько человек меньше Вселенной, но, условно говоря, пусть матерь нашего, это будет вот утроба, это вся Вселенная, а мы пребывающий в нем младенец. Вот как младенцу вместить в себя всю Вселенную? Как ему ее увидеть? Ну, один способ для него — это родиться и оказаться во внешнем пространстве и увидеть со стороны, так что и происходит в момент рождения. А другой — вместить, это будучи еще в утробе, вывернуться наизнанку. И тогда он изнутри охватит собою, всей поверхностью своего «я», он обхватит это пространство. При выворачивании такое возможно, при выворачивании. Вы знаете, это происходит вот с бутоном. Бутон раскрывается, и его цветок раз, охватывает все пространство вокруг. Это происходит с бабочкой или стрекозой, когда из кукол.

нашего замечательного скульптора, который в свое время был подвергнут осмеянию Хрущева там на выставке Мосха, навлек на себя большое недовольство властей, потом уехал в Америку, он там достаточно хорошо устроен, достаточно широко известен, но он приезжает сейчас, и вот в этот приезд сюда он рассказал удивительную вещь. А почему вот еще это очень трогательно, кажется, Микоян пытался, неизвестно. А почему у тебя в человеческом теле вот дырка такая? А, это снарядом, наверное, пробило. Ты же фронтовик. Почему у тебя дырки в человеческом теле? А дырки вот почему. Оказывается, Эрнст Неизвестный пережил выворачивание. И пережил он следующим образом. Это, говорит, было со мною, когда вдруг я почувствовал, что от моей, еще в молодости, от моей головы, от глаз пошло такое излучение, и все звезды оказались внутри меня. Вот этим излучением охваченные. Но это очень, говорит, трудно передать. Вот это он пытается передать в своих скульптурах. Вот поэтому они у него так выворачиваются, вот в такие необычные пространства, чтобы уйти от обычного земного зрения, открыть зрение небесное, открыть небесное видение. И вот тогда открывается удивительная вещь. Меньшее вмещает в себя большее. Об этом говорит Христос. Он говорит апостолам. Вот апостол спрашивает, кто из нас будет первым в Царстве Небесном? Христос говорит, последний будет первым. Или возьмите заповеди блаженства Христа. Они все построены вот на этом, не на отрицании земной жизни, а на ее преображении. Блажены нищие, ибо они обогатятся. Блажены изгнанные правды ради, ибо они сынами Божьими нарекутся. Блажены плачущие, ибо они утешатся. То есть все, что в этой жизни идет, плач, страдания, изгнание, умоление, все, что идет со знаком минус, а это минус в вечной жизни плюсом становится, так сказать. Это есть накопление небесного капитала, стяжание, где ржавчина не истребляет и моль не ест, это есть то, что Серафим Саровский называет стяжанием Святого Духа. То есть это законы Царствия Небесного, они действительно не отличаются от земных законов, так же, как законы теории относительности отличаются от той физики, которую мы проходили в школе. Эти законы, Христос сам говорит, царство мое не от мира сего. Или вот он пытается объяснить апостолам, как устроено Царствие Небесное. Апостолам же страшно интересно. Вот где мы разместимся, да как все умершие воскреснут, да где они будут жить, да как они будут... Христос сказал, в доме Отца моего Небесного обителей много. Он не стал объяснять, так сказать, это устройство. Но когда они его просили рассказать о Царстве Небесном более подробно, он прибегал к совершенно земным сравнениям. Он сравнил Царство Небесное, знаете, с чем? Дрожжами. Он сказал, что вот Царство Небесное – это как дрожжи литые. Их не видно, но они-то и есть душа хлеба. Вот так вечная жизнь, вот это космическое, оно не видно, но оно в нас, вот в хлебе, оно есть дрожжи жизни. И эти сравнения очень важные. Или он сравнил Царство Небесное с томлением невесты по своему жениху. Вот так же, как невеста томится по своему жениху, вот так человек томится по Царству Небесному. И радость обретения Царства Небесного есть такова, какова радость невесты, которая обрела своего жениха. Это, кстати говоря, есть в песнопениях, в богослужениях, во время пасхального песнопения поется «Се жених грядет во полуночи». То есть Христос приходит, невеста ждет и обретает вот церковь невесты Христова. То есть, видите, когда говорится о Царстве Небесном, то говорится в общем, совершенно земных вещах. И не было бы этих земных вещей, мы бы не могли представить себе Царство Небесное. И оно и есть то самое, вот это наша земная жизнь. Но только увидеть ее надо небесными глазами, в космическом сиянии, в космическом свете, со скоростью световой. И тогда каждое мгновение нашей жизни становится бесконечным. Конечно, оно растягивается до бесконечности. Вот здешним взглядом я говорю с вами, это сейчас вот

есть, и потом исчезло, пошло, закончилось все. А если смотреть на это со световых скоростей, оттуда, это мгновение длится бесконечно долго, вечно. На часах вечности ни один миг нашей жизни не утрачивается. Все сохраняется там, все там существует. Поэтому надо понять, что вечная жизнь соткана из радости и страданий нашей земной жизни. Просто взгляд на эти страдания будет теперь уже другой. И то, что казалось страданием, в преображенном виде преобразуется в радость. Вот на этом построена мудрость, великая мудрость христианского богослужения, когда приносится жертва крестная, Евхаристия, это же жертва Христова, это распятие, или в Пасху, страстная неделя, то плач, страдания, оплакиваем Христа страдающего, но в ней уже содержится зерно радости вечной жизни, радости обретения этой вечной жизни, которая в ней, радости воскресения, которая в ней. И, собственно говоря, ведь смысл страданий Христа, они были бы, так сказать, страдания сами по себе не имеют смысла, они ужасны, они бессмысленны, но смысл это открывается в воскресении. Видеть воскресение постоянно перед своими глазами, чувствовать его постоянно, ощущать его, к сожалению, сие не есть удел человека, сие есть удел ангелов небесных, которые в радости это видят и в радости восклицают и поют хвалу Богу постоянно. Но это не значит, что мы этого не видим и этого не слышим. Это все в нас есть. Свое бессмертие мы несем в себе. Оно принадлежит нам. Надо только вспомнить, надо только увидеть. Надо быть, и для того, чтобы увидеть, не надо садиться в ракету, мчаться со световой скоростью, отправляться в 39-е царство, в 30-е государство, что и есть, собственно говоря, обозначение скорости света в сказке. А нужно взглянуть на себя, почувствовать себя, быть верным самому себе. И тогда перед глазами вашими откроется мир Царствия Божия, Царствия Небесного. Оно соткано из вашего «я», оно соткано из вашего света, из вашего сияния, из вашей любви, из вашего страдания, из вашей любви. Оно здесь, сейчас, с вами. Я попытался это как-то в какой-то мере сделать зримым и достоверным. И сегодня попытаюсь вам показать в зрительных образах, каким образом человеческое «я», ограниченное рамками земного времени и пространства, одновременно является вечным, бессмертным и вмещает в себя всю Вселенную и все мироздание. Конечно, этот взгляд несколько отличается от того, к которому вы привыкли в повседневной жизни, но это не меньший реализм, чем, скажем, картина Шишкина «Мишки утром в сосновом лесу» или картина Репина «Бурлаки на Волге». Это такой же достоверный человеческий опыт, но только это опыт зрения не только плотского, но и плотского, и душевного, и духовного. Если перед вашими глазами какой-то отблеск вечной жизни пройдет, я буду очень рад и очень доволен. Можно момент обретения человеком вечной жизни, момент выворачивания сравнить с тем, как вот делается чел. Берется дерево, и из него выдавливается чел. Потом этот чел спускается по воде. Вот я как бы попытался это передать, но только этот чел как бы изнутри вот делается, как бы мироздание, космос его творит, для того, чтобы он уплыл в мироздание. Тебя долбят изнутри, и вот ты чел из зыби. В глазной изнанке нет горизонта, угольный зрачок стекает с резьбы винта, небо, гаечный ключ луны медленно.
скверни. Из резьбы вывернется лицо. Хлынет свет обратный. На путях луны, в пурпурных провалах, друг в друге аллея. Марс, Марс, каменное болото, костяное сердце, отзовись на зов. Кто поймет эту клинопись провалов носов и глаз? В сияющей извести сияющие провалы. Твоя звенящая бороздка, долгоиграющий диск черепной, повторяющий вибрацию звонких гор. В этом извиве прочтешь ослепительный звук, тошнотворный и затухающий взвизг при скольжении с горы вниз в костенеющую черепную изнанку. За этой свободой ничем не очерченной, не ограненной, не ищи знакомых признаков, не обременяй громоздким твое грядущее шествие в незавершенной. Когда эти щемящие камни, отпадая от тела, упадут в пустоту, ты пойдешь по полю, наполненному прохладой, отрывая от земли букет своих тел.

0: 300-летию Петербурга посвящается. Радио России и Российская газета представляют программу «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Дома на Фонтанке, наискосок от летнего сада, напоминают мне иногда гордый строй знаменитых и даровитых предков наших. Алсуфьева, Кочубея, Голицына. Их впору награждать, вешать ордена на фасады. За что? За то, что они привечали, а порой и давали кров великим русским поэтам Жуковскому, Пушкину, Батюшкову, Вяземскому и Ахматовой. Она жила на Фонтанке 18, в доме Пашковых, жила 2 года. И здесь, заскочив на минуту в 22-м году, Чуковский скажет ей: «У вас теперь трудная должность. Вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин, все в одном лице, даже страшно». Красиво сказал, но она была только хорошенькой женщиной, ведьмушкой, как называла себя. Да, из изысканных и поныне ворот этого дома когда-то выпархивали 2 женские фигурки в сопровождении темного и уже лысеющего спутника. Все 3 жили в 4-м дворе, про который Ахматова и напишет свой знаменитый стих. А в глубине 4-го двора под деревом плясала детвора в восторге от шарманки одноногой и била жизнь во все колокола. А бешеная кровь меня к тебе вела, сужденной всем, единственной дорогой. Теперь тут играют правнуки той детворы. Они, думаю, шарманки-то настоящие не видели. И нет того дерева. Его, говорят, срубили аж 30 лет назад. И не можем мы пересчитать, как дворы, комнаты, их было 8, в той 28-й квартире, где поселилась Ахматова. Изменилась нумерация. Известно, что жила на верхнем этаже, куда вела темная лестница, что из окон виднелась заплесневелая стена, и что в квартире, где у поэта была узкая комната, несмотря на ампирную мебель и картины, зияли щели в полах, разваливалась печь и протекал потолок.
0: Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда, сердитый окрик, дегтя, запах свежий, таинственная плесень на стене, и стих уже звучит задорен, нежен, на радость вам и на мучение мне.
1: Кому же гнала Ахматову бешеная кровь? О, здесь нет секрета. К Артуру Лурье, музыканту, композитору с обглоданными ногтями, мечтавшему открыть новую эру в музыке, а в 21-м году комиссару музотдела наркомпроса, тому, кто спас ее от Шилейка. Настоящее его имя — Наум. Артуром, как писал поэт Лившиц, он назвался в честь Шопенгауэра, а еще любил называть себя Артур Винсент в честь Ван Гога или Артур Перси Биши в честь Шелли. С ним у Ахматовой уже был бурный роман в 13-м году, после которого Лурье жаловался, что она как коршун разорила его семейное гнездо и называл ее, как и товарищ Жданов назовет ее скоро, блудницей. Теперь их вновь кинет друг другу. И он поселит ее здесь, где жил с женой, Олечкой Судейкиной, давней подругой Ахматовой. Через много лет она, говоря об Ольге, признается: «Мы обе любили одного человека». Но кого, не скажет. Может быть, первого мужа Ольги, художника Судейкина, Ахматова посвящала ему стихи еще в 10-х годах, а может, все-таки Лурье. Впрочем, здесь важно само слово «любила». Его, если не в стихах, Ахматова произносила очень редко. Как жили тут, известно мало. Крупицы можно собрать из разных воспоминаний. Например, здесь они получали академический паек, его развозили по домам на лошади. Пайки устроил Горький, и Ахматова, увидев однажды из окна въезжающую во двор лошадь, грустно пошутила: «Вот едет горькая лошадь». Известно, жила с ними и некая старуха Макушина. Впуская гостя, она приговаривала: «Дверь у нас характерная». Кухарка, которая под матрасом прятала единственное свое сокровище, юбилейную книгу 300-летия дома Романовых. Толку от нее было, кажется, немного. Ахматова утверждала, что и готовила, и посуду мыла, и в лавку бегала сама. «Скоро встану на четвереньки», — говорила про себя, — «или с ног свалюсь». В в то время как кухарка, сидя на плите, штопала для нее черный чулок белыми, вообразите, нитками. У этой бабки была племянница, которой Ахматова как-то сказала: «Знаете, не очень удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в 2 часа ночи». «Ну, Анна Андреевна», — ответила девица, — «вы в своем роде, а я в своем». Наконец, именно от Макушиной получила Ахматова прозвище «Олень», которым потом даже подписывала домашние записки. Почему «Олень»? Просто кухарка считала, что Анечка да Олечка бездельницы, упрекнула в этом Судейкину и добавила про Ахматову, и та тоже. Раньше хоть жужжала, а теперь распустит волосы и ходит, как олень. Жужжанием старуха называла вечное бормотание поэта, проговаривавшего возникавшие у нее строчки стихов. Известно, к Ахматовой приходили сюда Мандельштам, Сологуб, Петров-Воткин, Татлин, Михаил Кузьмин. «Пили чай», — писал в дневнике Кузьмин, — «ноты, книги, пирог с кашей». Но Артур все-таки какой-то поросятка. Чай с вареньем пил тут во всем величии святой бедности и безнадежно влюбленный в Судейкину великий Велимир, поэт Хлебников. Его длинные руки, это запомнилось, торчали из коротких рукавов сюртука. Лурье же и впрямь мало кто любит. Композитор Асафьев говорил, что он даровит, но подал. Хамелеон эстет. Маяковский грубил. Всякое лурье лезет в комиссары. От этого лурья жизни нет. Даже брат Артура, и тот стыдился его. Того, например, что он гордился своими мужскими достоинствами и кичился близостью к Ахматовой. Она же, будто не слыша этого, звала его Арик, иногда Горюшка, а сердясь — супостат. Артур смеялся в ответ. «Эх ты, горбоносик глазинап!» Но, жалея ее, заставил бросить службу. «У него любовь ко мне, как богослужение была», — признавалась позднее Ахматова. Он даже ревновал ее почерк, просил, чтобы стихи в редакции она посылала написанные не от руки, а на машинке. А однажды легко подарил название ее 5-й книги. Ахматова мучилась, как назвать. «Очень просто», — сказал он, и кивнул на надпись, выбитую на фронтоне дома, мимо которого шли, «Анна Домини». Так и назвала, «Анна Домини», что в переводе с латинского означало «в лето Господне». Ахматова же, в свою очередь, взялась писать для него либретто балета «Снежная маска». Чуковский вспоминал, «На ногах плед. Я простудилась, кашляю. Слушайте и не придирайтесь. Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Может быть, Дягилев поставит в Париже».
2: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Все закончится в 22-м году, когда комиссар Лурье сбежит за границу. «Я спокойно отнеслась к этому», — вспоминала она. «Когда уехал, стало так легко. Я как песня ходила. 17 писем написал, я ни на одну не ответила. Зато написала стихи. Кое-как удалось разлучиться и постылый огонь потушить. Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь вправду любить». Так-то вот, постылый огонь. Недаром считала, мужчина нужен только для того, чтобы родить ребенка. Дословно ее слова. Лурье уезжал со слезами, умолял приехать к нему. «Приеду, приеду», — ответила, — «следующим пароходом». 17 августа в порту провожала его, и там, представьте, вдруг встретила Бориса Пастернака. На том же пароходе Гаккин отплывали в Германию недавно поженившиеся Пастернак и художница Евгения Лурье, однофамилица Артура. Пастернак тоже вспомнит потом силуэт Ахматовой на питерском причале. Год прожила она в доме 18 с Лурье, и еще год после. Кстати, живя здесь, встретила однажды Мариэту Шагинян. «Уезжаю в Армению», — сказала та. «Навсегда». Слишком изолгалось перо. «Представляешь», — ядовито смеялась Ахматова уже в 50-х годах с Михаилом Ардовым, «что с этим пером сейчас?» А ведь и сама была зачастую, как никто, беззащитна. Когда после долгого молчания ее в доме литераторов был объявлен вечер Ахматовой, и публика за неделю раскупила все билеты, то в кассу вдруг, как вспоминал Георгий Иванов, явилась дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках. «Мне 2 билета». «Вы видели аншлаг?» — огрызнулась билетерша. «Все продано». «Но мне обещали». «Ничего не знаю, билетов нет». Дама с корзинкой взорвалась. «Если нет для меня билетов, я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно. «Пожалуйста, никто не заставляет». Дама вспыхнула и, хлопнув дверью, ушла. Надо ли говорить, что дамой была именно Ахматова? На счастье, заканчивает Иванов, сцену это видел кто-то из заправил дома. Он и догнал на улице даму с корзинкой, чтобы с извинениями вручить ей ее законные билеты. Наконец, в этом доме начался ее роман с Пуниным, третьим мужем ее. Они и поцелуются впервые здесь, на черной лестнице, в дверях милого дома на Фонтанке. Еще недавно он, похожий по общему признанию на молодого Тютчева, увидев ее вместе с Шелейко, записал в дневнике: «У меня к ней отношение как к настоящей. Робею ее видеть». И вот он уже заносит в дневник: «Сегодня пришел, совсем больна, сердце. Починил печку, потом гуляли. Повеселела, стала улыбаться. Она чудесная, удивляется тому, к чему мы уже привыкли: чашке, снегу, небу». Впрочем, насчет коршуна, разорявшего чужие семьи, Лурье не погрешил. Ахматова и вправду это умела. Пунин был женат, у него была дочь, но это не остановило ее. Нет-нет, он тоже не был ангелом, тоже заглядывал, как писал в дневнике, под каждые ресницы и ненасытно искал любви. Но когда неожиданно первым получил записку от Ахматовой с приглашением в звучащую раковину, то, по его словам, был совершенно потрясен. «Чтобы звать меня?» Впрочем, и где находилась раковина, и как произошел их первый выход, об этом у следующего дома ее.
0: Тяжела ты, любовная память, мне в дыму твоем петь и гореть, а другим это только пламя, чтобы остывшую душу греть. Дай мне выпить такой отравы, чтобы сделалась я немой и мою бесславную славу осиянным забвением смой.
1: «Как это ни странно, — сказала однажды Ахматова, — но культурность и образование женщины измеряется количеством ее любовников». Занятно. Хотя я замечал, что особенно мысль эта нравится самим женщинам, и потому уже, думается, является верной. Не знаю, впрочем, много ли дала Ахматова и Лурье, а вот она ему, как выяснилось в конце жизни, дала действительно много. Это ведь она больше 10 лет навещала осиротевших родителей Лурье, которых сын, впрочем, как и жену и ребенка, в одночасье бросил. Родители его, кстати, замерзнут в блокаду. Это ведь он будет писать музыку к ее стихам, забрасывать ее письмами на старости лет и сожалеть, и плакать до самой смерти. Хотя реально они не увидятся уже никогда. Последняя любовница Лурье напишет потом, что он умел давать женщинам истинное блаженство, что у него в спальне всегда стояла фотография Ахматовой, и что перед смертью он сказал, что всю жизнь искал вторую Ахматову, пока не понял, что двух Ахматовых не бывает.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Помните самый первый адрес Ахматовой, Казанскую улицу, 4? Помните, я говорил, что она дважды жила на этой улице, в домах, стоящих напротив друг друга? Так вот, в ноябре 1923 года она, вместе с Верной Судейкиной, снимет на Казанской 2 комнаты у друзей, только на этот раз в доме 3, в 4-й квартире, на 3-м этаже. Проживет здесь 5 месяцев, даже не догадываясь, видимо, что жила когда-то, 32 года назад, в доме напротив. Но поразительно, вспоминая время и место написания некоторых стихов, она иногда странным образом ошибалась и метила их той стороной улицы, Казанская 2, например. Мистика какая-то, подкорка. Этот второй ее дом по Казанской не только мрачен внешне, он и внутренне был полон чем-то необъяснимым. Тут она написала, например, таинственный стих, как к ней приходила муза: «Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке». И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала страницы ада?» Отвечает: «Я». Здесь праздновала в одиночестве Новый год с 6 приборами на столе для тех, кто уже не придет. Наконец я не нашел сведений, что здесь бывал Бунин, хотя их безумие как раз разгоралось. Помните, я говорил, что она первая написала ему записку? В записке было 8 слов, перевернувших его жизнь. «Я сегодня буду в звучащей раковине. Приходите, Ахматова». Рядом сохранилась приписка Бунина. Я был совершенно потрясен. Не ожидал, что Ан может снизойти, чтобы звать меня.
2: Дьявол не выдал, мне все удалось. Вот и могущество, явные знаки. Вынь из груди мое сердце и брось самой голодной собаке. Больше уже ни на что не гожусь. Ни одного я не вымолвлю слова. Нет настоящего. Прошлым горжусь и задохнулась от срама такого.
1: Звучащая раковина. Располагалась она на Невском 72, в доме, в который буквально упирается улица Рубинштейна, тогда, впрочем, называвшаяся Троицкой. Звучащую раковину, поэтическую студию, основал еще Николай Гумилев. Комнату, куда сходились студийцы, легко увидеть с Невского. 7-й этаж, под самой крышей, широкое куполообразное окно в центре. Там, в квартире знаменитого фотографа Напельбаума и его дочери, стихотворки Ида и Фрида, собирали по понедельникам цвет русской литературы 20 века. Трудно поверить, но этот порог переступали Гумилев, Сологуб, Кузьмин, Ходосевич, Клюев, Лившиц, Тихонов, Замятин, Зощенко, Чуковский, Георгий Иванов, Лозинский, Адамович, Пяст. Из Москвы наезжали порой Пастернак, Маяковский и Есенин. Это если не считать молодых тогда поэтов, Оцупа и Берберову, Вагинова и Адоевцеву, Хармса и Аду Анашкевич Яцина. И тут не просто читали стихи по кругу, вершились судьбы. Близость неба обязывала. Ведь разгоряченные строчками, спорами, мнениями и позициями, амбициями и претензиями, они, если не было дождя, вываливались всей компанией на балкон, который фактически был уже крышей, и их взгляду представал сверху весь город. Оттуда действительно прекрасный вид. Я в этом и сам убедился. Мать Иды, сестры, готовили для поэтов скромные бутерброды. В центре комнаты, где ныне свечи, картины, статуэтки и полные ветра паруса легких занавесок, стояла когда-то буржуйка с трубой в форточку. А вдоль стен лежали подушки и валики от дивана, на которых и рассаживались запросто. Только Ахматова, туго-туго натянув шаль на острые плечи, как пишет один свидетель, всегда сидела на стуле и всегда с прямой спиной. И никогда не приходила сюда одна. Сначала с Лозинским, потом с Лурье и, наконец, с Николаем Пуниным. Не думаю, что Пунину были рады здесь. Он для собравшихся был скорее белой вороной. Комиссар Русского музея и Эрмитажа, вчерашний зам самого Луначарского, он, по словам последнего, плодотворно работал с советами, навлекая ненависть буржуазных художественных кругов. Куда дальше, в 18 году, в газете «Искусство коммуны» назвал, например, Гумилева, кумира, мэтра этих самых кругов гидрой реакции, вновь поднимающей свою битую голову. Каково? А потом, вот уж курбета истории, был арестован вместе с Гумилевым по таганцевскому делу, но, правда, выпущен через месяц, стараниями все того же Луначарского. Тот телеграфировал прямо Уншлихту и сказал, что поручиться за Пунина может Осип Брик, очень ценный сотрудник ЧК. Пунин знал Брика, именно с ним он и выпускал в Питере газету «Искусство коммуны». А жена Брика, вернее Маяковского, Лиля Брик, еще в 20-м году ставшей любовницей Пунина, очень убивалась по тому, что он ее бросил. Пунин писал о ней в дневнике: «Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве. Я не мог. Не мог вынести доморощенных суждений ее». Все, казалось, знал про Лилю. Не знал лишь, что и она, как Осип, тоже была сотрудницей ЧК. И тоже, думаю, очень ценный. Это мы сегодня знаем даже номер ее чекистского удостоверения. Тоже вот курбета истории. И пока поэты голодали, ходили оборванными, пока Ахматова в разваливающихся ботах, конфузясь, просила Чуковского уже в 24-м году раздобыть крепкие штаны для Шалейки, ученого, напомню, с мировым именем, с которым, кстати, Ахматова и не жила уже, Брики в Москве подумывали о собственном автомобильчике, который им таки привезет Маяковский из-за границы. Такая вот история. Ну да хватит об этом. Вернемся лучше на Казанскую 3, ту туда, куда провожал Ахматову, влюбленный в нее Пунин. Ах, какие письма писал он ей. Даже Ахматова изумлялась. Вы пишете, как нежнейший ангел. Как я люблю в тебе эту склонность к бродяжничеству, писал он, к беспечной безответственности, как у православной Кармен, когда ты крестишься на встречную церковь, а такая грешница. Или смотрел, как ты ешь яблоко, на твои пальцы, и по ним мне казалось, что тебе больно. Какое невозможное желание сейчас во мне их целовать, их целовать. Это уже не любовь, Анна, не счастье, а страдание. Чувствуешь ли ты то же самое? Или, как стебель ты, гибкая, гибкая гибель, правда ли? Ты вся такая, из которой пить любовь, и пью, все позабыв. Или ты такая, как будто проходя, говоришь, пойдем со мною, и идешь мимо. Зачем это тебе надо? Куда с тобою? Ну куда с тобой, бездомная нищенка?
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Теперь Пунин часто видит ее. То идет с ней менять карточки на паек, то приглашает к себе в фонтанный дом завтракать, и когда она спросит, рад, что я пришла, довольно глупо ответит, еще бы. То, проходя мимо лихачей на углах, мечтает взять бы ее, закутать в мех и вести в снежную пыль. Любил. Любил ее зубы со скважинками, большой лоб, но понимал уже, быть с нею — безумие. Еще и потому безумие, что она не только изменяла ему, но признавалась в этом. Плакала, называла «мальчишка мой» и признавалась. «Думаешь, я верная тебе?» Может быть, потому еще новый 24-й год встречалась здесь, на Казанской, кажется, одна. В новогодней балладе, которую я начала писать еще на Фонтанке, скажет о 6 приборах на праздничном столе, 5 из которых были поставлены для тех, кого уже нет. Для Князева, Анрепа, Недоброво, Лурье и Гумилева. Анреп и Лурье за границей. Князев, любовник Судейкина и Михаила Кузьмина, один из персонажей ее поэмы «Без героя», застрелился. Недоброво умер в 19-м году. Гумилев, в балладе «Он хозяин», 2 года как расстрелян. Было что вспомнить под Новый год, не правда ли? И для кого все-таки 6-й прибор? Перед Новым годом к ней забежит Чуковский. Теплого пальто у нее нет. Она надевает какую-то фуфайку под низ, а сверху легонькую кофточку, писал он. Я пришел сверить корректуру письма Блока к ней. Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке карточки Гумилева, книжки, бумажки. Потом, пишет Чуковский, ехали в 5-м трамвае. Он купил яблоко и предложил одно Ахматовой. Она сказала, на улице я есть не буду, вы дайте, я съем на заседании. Оказалось, что в трамвае у нее не хватает денег на билет. Трамвайный билет стоил 50 миллионов, а у Ахматовой было лишь 15. Чуковский улыбнулся. Я в трамвае широкая натура. Согласен купить вам билет. Заедет сюда, на Казанскую, и москвичка, поэтесса Софья Парнак. Очень ее удивило, писал потом Горнунг, что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраса. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый. Наконец, вроде бы здесь Мандельштам познакомил Ахматову со своей женой, которую впервые привезет из Москвы. Ахматова выбежала в переднюю, искренне обрадованная гостям. «Я», — писала Надежда Мандельштам, — запомнила ее слова. «Покажите мне свою Надю, я давно про нее слышала». Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Подружатся обе женщины только через год, в другом уже доме Ахматовой. Впрочем, об этом я вновь, как всегда, расскажу уже в следующей передаче.
2: Я голос ваш, жар вашего дыхания, я отражение вашего лица, напрасных крыл, напрасное трепетание, ведь все равно я с вами до конца. Вот отчего вы любите так жадно меня в грехе и немощи моей, вот отчего вы дали неоглядно мне лучшего из ваших сыновей, вот отчего вы даже не спросили меня ни слова никогда о нем, и чадными хвалами задымили мой навсегда опустошенный дом. И говорят, нельзя теснее слиться, нельзя непоправимее любить, как хочет тень от тела отделиться, как хочет плоть с душою разлучиться, так я хочу теперь забытой быть».
1: А у Казанского собора, где ее, возможно, возили в коляске в 1891 году, она теперь, думаю, не могла не вспоминать тайную панихиду, которую устроили друзья по убиенному Николаю Гумилеву. На нее в собор собрались Лозинский, Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, вдова Блока, только что похоронившая мужа, и две жены Гумилева, она и Аня Энгельгард. Я читал опубликованные ныне документы следствия по делу Гумилева. Но страшнее рассказ Ахматовой о том, что после расстрела мужа школьники, товарищи их девятилетнего Левы, немедленно постановили не выдавать ему учебники. В школах было самоуправление. Дети сами решали, отвечает ли сын за отца или нет. Так вот, Лев Гумилев будет отвечать за отца всю жизнь.

0: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Это окно на Неву, шестое от угла, где фонтанка сливается с Невой, уже навсегда останется окном Ахматовой. За ним сейчас какая-то фирма, завтра, возможно, будет другая, но пока этот дом не взорвут или он не рухнет, мы будем помнить. На этом подоконнике первого этажа Ахматова часами любовалась закатами и Невой. Здесь, в доме Бауэра, на месте царских прачечных, с марта по ноябрь 24 года и жила она с неизменной Судейкиной. Жила, точнее, Судейкина с неизменной Анкой. Квартиру от фарфорового завода дали Судейкиной. Она делала там глиняные фигурки, многие из которых, кстати, ныне в Русском музее. А на завод ее устроил Николай Пунин, ставший там не то главным художником, не то художественным директором. Может быть, потому Анке досталась здесь маленькая и узкая комната, а Ольге большая и светлая. Что бы она увидела из своего окна сегодня? Аврору на приколе. Что ж, когда в революции офицеров крейсера топили, только она знала, на Авроре в те дни был ее брат, гардемарин Виктор Горенко. Ему удалось бежать, он с внуком Льва Толстого Ильей пробрался в Сибирь, к Колчаку, а потом в эмиграцию. Может быть, потому Ахматова аж до 60-х годов испуганно говорила, что брата у нее нет. Еще не видела раньше в окне телебашни. Ахматова вообще с подозрением относилась к технике. Опасалась машин, боялась лифтов. А в 24-м году, как пишет Лукницкий, смеялась над идеей метро в Ленинграде. И натурально радовалась, что в городе на болоте метро невозможно. Здесь могут разве что подводные лодки ходить. Метро не было, какофонии телеэфира не было. Зато было пение идущих где-то солдат, которое любила слушать она лежа на подоконнике. Считала это единственное пение, где нет и не может быть фальшивых нот. Но сама как раз в этом доме и перестала петь. На долгих 16 лет замолчала.
0: «Пусть мой корабль пошел на дно, дом превратился в дым. Читайте все, мне все равно, я говорю с одним. Как в сердце быть уколотым и слышать крик «Умри!» Что по фонтанке золотом писали фонари».
1: Вход был со двора. Старые деревья, думаю, еще помнят женщину в черном шелковом платье с белым платком на одном плече, в белых чулках и черных туфлях. Все единственное у нее тогда, как писал Лукницкий. Поперек ворот в наводнение 24-го года лежала выброшенная на берег лодка. Вода была выше колен, но теплая. «Так что стало даже приятно, когда промокли ноги», — писал Пунин. Ахматова очень возбужденная. В газетах сказано, что наводнение — наследие царизма. А по разрушенным ступенькам входа в дом их 13. Самый знаменитый писатель тогда, расстрелянный потом Борис Пельняк, таскал ей корзины цветов, приводя Ахматову в немалое смущение. Женихался. В квартиру поэта меня не пустили, но и без новых хозяев этого дома я знал, что не найду той узкой комнаты, увешанной иконами, камина, на котором держали горящую свечу, чтобы было от чего затопить печь, полов, вздувшихся в наводнение. Даже той Невы в окне не увижу, воды, которая унесла навсегда изломанный в клочья букет левкоев. Лучше всех воздух этого дома описал художник Анненков. Он под проливным дождем, осенней ночью, провожал сюда как-то Судейкину. Та, поскольку оба промокли без зонтика, пригласила к себе. В другой комнате, вспоминал он, Ахматова была уже в постели, я ее не увидел. «Ложись на диван», — сказала Оленька, — «уйдешь завтра утром». Не сняв пиджака, я прилег. Оленька подняла с полу небольшой коврик и прикрыла им меня. «Немножко грязненький, но все ж согреет», — добавила она и погасила свет. Утром их разбудила Ахматова. В темном платье и полосатом переднике вошла она с подносом, где были чашки, липовый чай, сахарин и ломтики черного хлеба. «Принесла ребятишкам покушать», — улыбнулась. «Почуйтесь на здоровье». Ливень кончился. Сквозь шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и присела на край кровати. «Я придвинул стул», — заканчивает Анненков, и втроем мы весело позавтракали. Через полвека в Париже Анненков хлебосольно отплатит ей уже обедом, мешая его со слезами воспоминаний. Да, двое из этих троих уже осенью окажутся в эмиграции. Сначала Анненков, потом Ольга. Этот дом я вообще называю домом расставаний. Единственным вероятным исключением была завязавшаяся здесь на всю жизнь дружба с женой Мандельштама, Надеждой. Та едко опишет позднее визита сюда. Оленька стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка. Подав чай, Ольга исчезала, чтобы не мешать разговору, пишет Мандельштам. Характер своей подруги она изучила. Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью. Кстати, именно Надя Мандельштам утверждала, что Ахматова, равнодушная к выступлениям, публике, овациям, почестям, обожала аудиторию за чайным столом. Я говорю: «Ануш, там идут к нам». И она спросит: «Что, уже пора хорошеть?» И тут же по заказу хорошеет. Туда приходили в тот год Сологуб, Петров, Водкин. Их наказание, поскольку он часами не уходил, молчал и делал улыбку по едкому замечанию искусствоведа Галербаха в стиле «добро пожаловать». Только Есенину Ахматова вряд ли хорошила навстречу. Она встретила его с компанией, когда гуляла с собакой у лебяжьей канавки. От него пахло вином. Одет был по тем временам отлично. Лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный. Уже в доме, куда напросились Есенин, Клюев и Приблудный, пьяный Клюев немедленно заснет поперек ее кровати. Только тогда притихнет и Есенин, станет говорить по-человечески, ругать власть всех и вся, пошлет приятеля за своей книгой, чтобы надписать ее, а когда ее принесут, окажется не в состоянии даже держать перо. На другой день встретит Ахматову в летнем саду, скажет что-то нелестное про нее своим друзьям и пройдет, вызывающе приложив к цилиндру два пальца. Ну разве не расставание с тем, кто в десятых годах почтительно ловил ее слова? Именно после этой встречи она и назовет его гостинно-дворским.
0: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Дом расставаний. Здесь расстанется с последним относительно независимым жильем. Дальше до самой Комаровской дачи, будки, как она ее назовет, будут чужие комнаты, чужие квартиры. Здесь расстанется с жизнью, как песня, с женской свободой. Не поможет даже конституция, которую они выработают с Пуниным, по каким дням встречаться, когда принадлежать друг другу, когда себе. Все, кто ее любил, писал Лукницкий, любили жутко. Старались спрятать ее, увести, скрыть от других, ревновали, делали из дома тюрьму. Теперь такую жизнь ей устраивал Пунин. Это ведь он хватал ее на мосту окровавленными руками. В тот день она пошла на именины к Щеголеву, пушкинисту, мужу своей подруги. «С Замятиным и другими ходили куда-то», — рассказывала она. Пунин пришел и, не застав ее дома, ревнуя, побежал встречать. На Троицком мосту увидел всех. И Ахматову, под руку с Замятиным, писателем. «А Замятин был ни при чем», — говорила Ахматова, — «решительно ни при чем». Пунин подошел. «Мне нужно с вами поговорить». Замятин ретировался. В руках у Ахматовой был букет. Пунин выхватил его. Цветы полетели в воду. Потом Ахматову спросили: «А где же ваш букет?» «Я», — вспоминала она, — «приняла неприступный вид». Это история ее глазами. Он же пишет, что всегда не любил, когда она ходила к Щеголеву. Там много пьют, и люди развязны. Пишет, что просил ее не ходить. И вдруг вечером пишет: «Когда я уговорился прийти к ней, ее не было дома. За ней зашла Замятина, и они ушли к Щеголеву. На час, как сказала Судейкина. Я стал ждать. Я выходил, снова вернулся. Был первый час, а они не было. Все закипало во мне дикую ревностью. Около часа я снова вышел и пошел к дому, где живет Щеголев, через Троицкий. Она шла под руку с Замятиным. В руках у нее были цветы. Замятин был пьян. Я в каких-то нелепых, но, вероятно, внушительных выражениях попросил Замятина оставить Анну. Замятин явно струсил и ретировался назад, к отставшим Федину и Замятиной. Вот тогда Пунин выхватил у нее букет и, изорвав цветы в куски, выбросил их в Неву. Я помню то острое, по всей спине полоснувшее, как молния, чувство наслаждения, когда рвал и бросал цветы, когда слышал хруст ломающихся стеблей левкоев. На пальцах моих была кровь, вероятно, от розы. Кровь липла, и ею я запачкал руки, Ан. Потом, уже в ее квартире, Пунин плакал и все просил отдать ему крестик, подаренный еще полтора года назад. И она плакала, щеки ее были мокры, сердилась и плакала. Но через год он напишет, что не может без нее, что она самая страшная из звезд. И это станет как бы предложением.
0: Это наши проносятся тени над Невой, над Невой, над Невой. Это плещет Нева ступеней, это пропуск бессмертия твой. Это ключики от квартиры, о которой теперь не гугу. Это голос таинственной лиры на загробном гостящей лугу.
1: Ахматова обладала нечеловеческой интуицией, чтобы не сказать мистической силой. Земная женщина Лидия Чуковская, например, не раз писала, что Ахматова, не зная, что так к ней зайдет, открывала гостье дверь за мгновение до того, как она нажимала кнопку звонка. Что-то такое неподдающееся объяснению чуяла, умела, знала Ахматова. Но самую страшную беду, вошедшую в этот дом без предупреждения, самое тяжелое расставание из случившихся здесь, расставание с читателями, запрет на ее стихи, этого не предугадала. Именно здесь два ее стиха появились в «Русском современнике» и стали последней публикацией вплоть до 40-го года. Она даже, когда Пунин или сын произносили хотя бы одну строчку ее, запускала в них тем, что под руку попадется. Шутила, что не любит видеть в печати свои стихи, что это все равно, как забыть на столе чулок или бюстгальтер. Но разве она знала, что такое замолчать на 16 лет? А ведь это был единственный доступный ей заработок. Надо ли говорить, что запретила ее стихи власть? В эти дни она встретит на Невском Шагинян, который скажет: «Вот вы какая важная особа, а вас было постановление ЦК не арестовывать, но и не печатать». Постановление это не нашли и поныне. Было ли оно? Я думаю, все проще. Решение партии могло быть и устным. Власть только училась еще бороться с поэтами. Разные пробовала способы. Впрочем, о взаимоотношениях поэта и власти мы поговорим подробнее уже в следующих передачах.
0: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Вот факт поразительный. Александр Блок встретил свою будущую жену, когда ему было, представьте, всего 3 года. Его прекрасной даме было в то время и того меньше, 2. И случилось это в истоптанном тысячами студенческих ног университетском дворе Петербурга. Да, Блок родился в ректорском доме университета, что стоит на набережной Невы. Родился на 2-м этаже, в комнате, где окна как раз во двор. Сейчас в этом доме правком университета, какие-то унылые конторы, пыльные стекла в решетках, временные перегородки, столы, шкафы впритык, папки с тесемочками. Но если верно, что наши тени никуда не исчезают, то, поднимаясь по лестнице этого дома, прислушайтесь. Вдруг услышите громкий плач только что родившегося гения. О том, что это случилось именно в этом здании, говорит мемориальная доска на боковой стене. Ее прибивал когда-то прямо с кузова грузовика товарищ моей юности, тогда аспирант, а ныне профессор университета Михаил Отрадин. Но вот деталь. На фасад, выходящий к Неве, повесить доску запретил обком партии. Блок, по мнению КПСС, был недостоин такой чести.
2: Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим. И об игре трагических страстей повествовать еще не жившим, и, вглядываясь в свой ночной кошмар, стройно ходить в нестройном вихре чувства, чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар.
1: Раньше, 100 с лишним лет назад, весь этот дом был казенной квартирой деда поэта, профессора ботаника, и на тот момент ректора университета Андрея Бекетова. «Бей, сереброгривый», прозвала его за седую шевелюру и осанистость одна художница, которая рисовала ему ботанические таблицы. Но, строго говоря, сначала в 1873 году дед поэта жил с семьей, хоть и в университете, но в здании 12 коллегий, в профессорской 4-комнатной квартире, выходившей окнами в сад, который тянулся вдоль всего здания университета. Вход в квартиру, а она была на 4-м этаже, был, как вспоминала родственница поэта, со двора, в конце университетской галереи. Позже, став ректором, Бекетов переселился сюда. Кстати, если уж говорить о символах, предназначении и судьбе, столь важных для поэта, то когда-то в здании, где он родился, был питейный дом купца Пушилова. А потом, за 40 лет до Блока, здесь на квартире поэта и словесника Плетнева бывал даже сам Гоголь. Впрочем, и Бекетов был довольно знаменит. Достаточно сказать, что прославленные женские бестужевские курсы должны были бы называться бекетовскими. Именно он организовал их в университетских городах и 10 лет был бессменным председателем педсовета. Был столь авторитетен, что сам царь пригласил его преподавать ботанику своим сыновьям. Платил 10 рублей за час, плюс ежегодные подарки на именины, вроде серебряного сервиза или золотой табакерки. Но все это, уверен, меркнет рядом с совсем уж удивительным фактом. Ныне доказывают, что Блок по отцу был в свойстве с Пушкиным. Племянник прадеда поэта Александра Ивановича Блока, Иван, женился на Надежде Веймар, праправнучке Абрама Ганнибала. Так-то вот. Про этот дом Александр Блок вспоминал: священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы, а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет жизнь животных Брэма, и няня читает с ним долго-долго. Гроб качается хрустальный, спит царевна мертвым сном. Известно, в кабинете деда стоял письменный стол с колонками, большой диван, крытый шерстяной материей, на котором сиживали и Бутлеров, и Мечников, и Менделеев, кресло с высокой спинкой, все из светлого ореха. Был в кабинете и огромный текинский ковер с историей. Его прислали из Средней Азии. Дело в том, что дед поэта не раз вручал студентов, карманы которых были набиты прокламациями народной воли, и которые из-за этого попадали в дом предварительного заключения. Тогда Бекетов надевал вицмундир со звездой и отправлялся к городоначальнику. Одного студента, по выражению тетки поэта, неисправимого Шумилку Штанге, в течение года несколько раз сажали в тюрьму. Городоначальник, а им в тот год был небезызвестный Трепов, выслушав Бекетова, велел привести студиоза и, повернув его лицом к ректору, крикнул с раздражением: «Вот он, целуйтесь с вашим Штанге!» Потом этот Штанге, уже сидя на извозчике, пенял Бекетову: «Зачем вы меня взяли? Там публика-то была хорошая». А другой студент, вырванный из лап полиции, напротив, прислал ректору в благодарность зашитый в рогожу большой текинский ковер. «Жили мы скромно», — раскрывала на старости лет семейные тайны тетка поэта. «Держали кухарку, горничную, зимой еще так называемого кухонного мужика для ношения дров и разных посылок. Для стирки и глажения брали поденщицу. А в ректорском доме был еще особый швейцар, без которого ректору нельзя было обойтись. Именно этот швейцар и не пускал потом в дом ломившегося к собственной жене отца поэта, юриста и философа, приват-доцента Варшавского университета. В это трудно поверить, но тот, как утверждает тетка поэта, просто бил свою 20-летнюю жену. Нет, Александра Андреевна, третья дочь ботаника, мать Блока, замуж выходила за человека, который сумел очаровать весь Петербург. В салоне Философовой на него, красавца ученого, демоническую натуру, молились. Сам Достоевский сравнивал его с Байроном и собирался сделать героем одного из своих романов. Но через год, когда молодые вернулись из Варшавы, открылось. Байрон, демоническая натура, не только держит жену впроголодь, тиранит ее, но и колотит, попросту бьет. «За что?» — спросите вы. И не поверите. За то, что не любит пьесы Шумана, что плохо спела романс под его аккомпанемент, а играл он на рояле, по признанию все той же тетки, как никто, может быть, гениально. Не так переписала главу диссертации его. Бил и в Петербурге, в этом доме. Возвращаясь, к примеру, как-то из Мариинки, где слушали оперу «Русалка», и вот у моста на пустынной набережной, пока никого не было, он и начал колотить жену по какому-то пустячному поводу. А однажды затеял драку в ректорском доме на половине молодых, на втором этаже. Бекетов, услышав возню, бросился наверх и, увидев, в чем дело, крикнул зятю: «Вон отсюда!» Тот мгновенно ушел, сказав, правда, при этом: «Я не знал, что вы дома». Так и началась жестокая борьба семьи с зятем, который не хотел развода. Когда его перестали пускать в дом, он стал часами, во всякую погоду, простаивать под окнами жены в университетском дворе, чем немилосердно терзал Александру Андреевну. Она заболела от горя, плакала, томилась и должна была прекратить кормление ребенка, потому что у нее испортилось молоко. Короче, дед поэта не стерпел и написал зятю письмо. Человек не есть ком пластической глины, который можно фасонировать по произволу.
0: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
1: Что здесь правда, что домыслы, не нам судить. Могу сказать лишь, что Бог, любя всю жизнь мать, сравнивал отца и с ястребом, и с демоном. Тем не менее, поехав на его похороны, написал матери из Варшавы: «Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличие отца, во многом совсем по-иному. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. Не написал, правда, о скупости отца, о том, что деньги, и немалые, после смерти того были найдены зашитыми в матрас обаятельного приват-доцента. Впрочем, это будет уже в 1909 году. А пока Саше 2 года, и больше всего он любит бывать в бабушкиной спальне, где в окнах за белыми маркизами сверкает Нева. На каком подоконнике часами стоял 2-летний Саша, которого держала за бока Лёля Мазурова, подруга его тетки, я, конечно, не знаю. Знаю, что будущий поэт до дрожи ожидал выстрела полуденной пушки и караулил хрипловатый свисток буксира «Николай», который появлялся против их окон в один и тот же час. Саша считал, что буксир не свистит, сморкается. Не вполне благозвучная, но ведь поэтическая метафора. А может быть, это выдумки романтической Лёли? Она питала страсть к поэзии, за ней даже ухаживал сам Надсон, поэт. Да, мать Блока была еще молода, общительна, оригинальна. Сестра ее педантично заносила в дневник, что у нее был роман с господином Тартаковым, певцом-баритоном Мариинского театра, и что она целовалась со всеми и вела себя вызывающе. Это потом мать Блока попытается 3 покончить жизнь самоубийством. Окажется, к счастью, ненадолго, даже в лечебнице для душевнобольных. А здесь еще, пока Саша слушал нянины сказки, в другом конце квартиры веселилась молодежь, тройки у подъезда, разношерстные молодые люди и кудлатые студенты, и военные. «Гостей была тьма», — пишет тетка. «Подруги ночевали у нас после суббот, а молодые люди, ставшие близкими в доме, приходили в воскресенье к завтраку и оставались чуть не весь день. Оставим их и мы. Вернемся в университетский двор, где встретились впервые 3-летний поэт и Люба.

0: мысли он и проживет, и умрет на сцене. Но актрисой все-таки станет не он, его жена.
1: Смеялись бедные невежды. Похитил я, молодой певец, у безнадежности надежды, у бесконечности конец. Идите мимо, погибаю, глумитесь над моей тоской. Мой мир переживет, я знаю, меня и страшный смех людской.
0: Все предопределено, я уверен в этом. Именно там, на даче, в Боблове, как вспоминала мать Любы Менделеевой, трехлетний еще поэт, возвращаясь вместе с дедом с прогулки, подарит будущей жене букет собранных им ночных фиалок. Красиво. Первый букет двухлетнему младенцу, будущей прекрасной даме. А вот как начинался их роман, об этом я расскажу у следующего дома поэта.
2: Безымянные дома. У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: В желтом здании гренадерских казарм на Карповке 2 против ботанического сада когда-то, да уж столетия назад, были две офицерские квартиры 7 и 13, где Блок прожил аж 17 лет. Этот адрес стоит запомнить, столько он больше нигде не проживет. Здесь квартировал его отчим, гвардейский полковник Франц Кублицкий-Пиатух. Мать поэта, считавшая, что он заменит Саше отца, ошиблась. Муж оказался равнодушен к ребенку, и это стало для нее катастрофой. Непоправимой и неизменной, как записала в дневнике ее сестра. Катастрофой чуть не окончится здесь и жизнь самого Блока. Он будет готов умереть по первому слову, даже записку приготовит, чтобы в южным ноябрьским вечером взять ее с собой. «Две незабвенных комнаты», — так опишет это жилище поэт Сергей Городецкий. «Я их помню наизусть. Первая длинная, узкая, со старинным диваном, с высоким окном, аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Исидоры Дункан, Мона Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви». Тогда, век назад, место это было пригородом. Во всяком случае, от дома поэта метрах в 200 на Аптекарском острове будет стоять дача премьер-министра Столыпина, которую, как известно, взорвут. В окнах широкая река, на той стороне трубы заводов, а рядом ботанический сад, который и ныне как загородный парк. Здесь рождались стихи его.
1: Навстречу вешнему рассвету зазеленели острова. Одна лишь песня недопета, забылись вечные слова. Душа в стремленье запоздала, в паренье смутном замерла. Какой-то тайны не познала, каких-то снов не поняла.
0: Отсюда, из этого дома пойдет Блок в страшно-плебейскую, по его словам, Введенскую гимназию, которая и поныне стоит на Большом проспекте 37. Его одноклассник, некий Баранов, вспоминал, блуд был курчавый, его лицо напоминало изображение на старинных римских монетах. То есть походил, надо полагать, на императора. Но император был слаб в арифметике. По русскому языку, напишет тетка, дело шло гладко. Увы, и это не так. Твердая четверка у него была лишь по латыни. Но зато еще гимназистам, которым, кстати, запрещалось тогда не только появляться в маскарадах, клубах, трактирах, кофейнях, кондитерских, бильярдных, но даже носить тросточки и хлысты, он, как и Пушкин, познал науку страсти нежной. Влюбился в женщину, которая была старше его на 20 лет. Представьте, как колотилось мальчишеское сердце, когда он в закрытой карете увозил на свидание свою первую женщину, Ксению Садовскую. Мать троих детей, между прочим, жену статского советника. «Твой навсегда», — подписывал письма и звал ее, — «моя лучезарная звезда». В искренности и прямоте его чувства я не сомневаюсь. Но странно читать в дневнике Бекетовой сначала о том, что никакой любви у нее не было, что это она на все была готова, это не свежая женщина, а потом тут же увидеть иные горделивые слова. Но вот начало сошуренного юношества. Первая победа. Она хороша. Она ему пела. Пела — это хорошо, потому что один из двух близких друзей Блока, тоже гимназист, Кока Гун, в такой же ситуации просто застрелился в 5

0: вечера на клинической ездовой дороге. Здесь, в этих двух комнатах, юный Блок завел себе таксу Краба, будущую любимицу, которую принес в башлыке и которая делала стыдные вещи в комнате и иногда на диване. Здесь выпускал рукописный журнал, мать стала цензором. Здесь читал своим друзьям стихи и в конце каждого прибавлял диковатое слово. Вот, дескать, все, кончился стих. Эта привычка, надо сказать, надолго сохранится у него. А когда ездил за таксой, то на Васильевском острове увидел вдруг выходящую из саней Любу Менделееву. Она шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту, потом по 10-й. Блок тихо пошел за ней. Вот откуда странный стих его «Пять изгибов сокровенных», в котором изгибы не линии женского тела, а углы линий острова Васильевского. Они, Саша и Люба, виделись, конечно же, летом, на дачах. Какие-то отношения продолжались, но все как-то мимо. Он не волновал ее. Блоку очень вредили в ее глазах прибаутки, цитаты из Козьмы Прудкова и дурацкая присказка, которую он вставлял где надо и не надо. «Oh, yes, mein kind». На двух языках как бы. А уж когда Люба вернулась из Парижа, где была с матерью на всемирной выставке, когда в платье с Елисейских полей стала бывать на студенческих вечеринках, то ей показалось совсем уж стыдным вспоминать свою влюбленность в этого Фата с рыбьим темпераментом и глазами, как записала в уничтоженном потом дневнике. Вот после изгибов сокровенных я и не знаю, случайно ли они столкнулись вскоре на Невском. Люба шла молиться в Казанский собор, взяла и его. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном близ моей Казанской, напишет она в воспоминаниях. То, что мы тут вместе, это было уже больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе. Собор станет местом их свиданий. Пока однажды на Введенском мостике, которого давно уже нет, Блок неожиданно не спросит, что она думает о его стихах. Она ответит: «Ты поэт не меньше Фета». Это обоих, в том числе и Любу, вдруг поразит необычайно. Такими оценками они тогда не бросались. А еще встречались в ту зиму в богатом особняке художника Боткина, друга Дмитрия Менделеева, с дочерьми которого Люба дружила. Этот особняк, дом 41 по набережной лейтенанта Шмидта, когда-то собственность князя Репнина, представлял из себя во времена Блока настоящий музей искусства. Сейчас здесь районный народный суд. Но зайдите в этот дом, и вы увидите, лестница на второй этаж сохранила куски резной деревянной панели того времени. Уцелели необыкновенные потолки. Устоял через 100 лет даже роскошный камин, видимо, там, где был когда-то ореховый зал. Та ступени лестницы раньше покрывал толстый красный ковер, в котором утопали ноги. В углах стояли громадные пальмы. Было в доме 2 рояля, а в зеркальном окне гостиной, которая тоже цела, Нева, Исааки, мосты, огни. Здесь играли в шарады, танцевали, читали стихи, не приговоры, как сейчас. «Очаровательные люди и очаровательный дом», — писала Люба. «Все дочери — серьезные музыканши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов. Это особенно нравилось». Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в серебристом шелке мягкой мебели.
1: «Безымянные дома». У микрофона Вячеслав Недошивин.
0: От Боткиных Блок в мороз провожал ее в санях. «Я была в теплой меховой ротонде», — вспоминала Любовь Дмитриевна. «Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные, и попросту попросила его взять и спрятать руку. Я боюсь, что она замерзнет». «Она психологически не замерзнет», — ответил он. Сани полетели на Забалканский 19, где отец Любы, став хранителем депо образцовых мер и весов, получил служебную квартиру. Блок стал бывать у Менделеевых. Теперь он опять нравился Любе. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым стройным силуэтом вырисовывался в свете лампы у рояля. В те вечера я сидела в другом конце гостиной, на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку. Прическу носила высокую. Волосы завиты, лежат темным ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел. К тому времени у всех ее подруг были серьезные флирты и даже романы с поцелуями, с мольбами о гораздо большем. Одна она ходила, по ее позднему признанию, дура-дурой. Блок носил ей сюда книги Мережковского, Тютчева, Соловьева, а она часы проводила перед зеркалом. Иногда, поздно вечером, когда уже все спали, я брала свое бальное платье, надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большим зеркалам. Закрывала двери, зажигала большую люстру, позировала и досадовала, зачем так нельзя показаться на балу. Потом сбрасывала платье и долго любовалась собой. Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной. Я была нежной, холеной, старинной девушкой. Решительное объяснение состоится в ноябре 1902 года в зале дворянского собрания, где ныне филармония, в доме 2 по Михайловской улице. Здесь был Любин курсовой вечер. С двумя подругами она, одетая в суконное голубое платье, забралась на хоры, сидела там в последних рядах на уже сбитых в беспорядке стульях, рядом с винтовой лестницей, и смотрела на нее, зная почему-то, что сейчас на ней покажется Блок. Позже признается и он, что, придя сюда, сразу же пошел на хоры, хотя прежде на хорах Любы никогда не было. Винтовая лестница, заметим, цела и ныне. Трудно поверить, но именно по ней 100 лет назад поднимался в смятенных чувствах Блок. По лицу его Люба поняла. Сегодня. Часа в 2 он спросил, не хочет ли она домой. Она как-то сразу же согласилась. Когда надевала свою красную ротонду, ее била дрожь. Не сговариваясь, пошли направо по Итальянской, к Маховой. Была морозная снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Когда подходили к Семеновскому мосту, Блок сказал, что любит ее, что его судьба в ее ответе. «Я отвечала, — пишет она, — что теперь уже поздно, что я уже не люблю, что долго ждала его слов. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Потом приняла его любовь. Он вынул из кармана сложенный листок и, отдавая его, сказал, что если б не ответ, то уже утром его не было бы в живых. «В моей смерти прошу никого не винить», — говорилось в записке. «Причины ее вполне отвлеченны и ничего общего с человеческими отношениями не имеют». Поэт Александр Блок. Потом повез ее домой, на Забалканский. Литературно, зная, так где-то вычитала в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни. «Думаете, началось счастье?» Вопросы, увы, и ответ. Но о том, что все-таки началось, об этом я расскажу в следующей передаче.
2: Друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды. А как бы и жить и работать, не зная извечной вражды? Предатели в жизни и дружбе, пустых расточителей слов. Что делать? Мы путь расчищаем. Для наших далеких сынов. Зарыться бы в свежем бурьяне, забыться бы сном навсегда. Молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда.
0: На другой день Люба, смеясь, сказала Шуре Никитиной, подруге: «Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком». А ему в тот же день послала записку: «Мой милый, дорогой, бесценный Сашура, я люблю тебя. Твоя». Сашура, так Блока называли дома. Она его так не звала. Может, потому считала позже, что в записке этой своей сфальшивила.

0: На штатную должность в курятник был назначен петух Массовик. Это был дельный, опытный петух. В свое время он подвязался в качестве штатного поэта в популярной газете «Быка за рога». Потом возглавлял какую-то спортивную организацию. И вот теперь в связи с развернувшейся кампанией за повышение вылупляемости цыплят был брошен в курятник. Петух собрал вокруг себя наседок и принялся разучивать с ними песню. Куры, взявши за крылышки, ходили по кругу и пели: «Мы выполним, высидим долг до конца, яйцо нашей жизни опора. И если наседка уйдет от яйца, она не уйдет от позора». Культурно-массовая работа была в полном разгаре. Правда, куры с трудом выкраивали минутку, чтобы посидеть на яйце. Правда, и то, что цыплят с каждым днем вылуплялось все меньше. Но и это был единственный недостаток успешной борьбы за повышение вылупляемости.
1: Принцесса Турандот!
2: Далекие 20-е годы. Вахтанговская студия. Представление сказки Карла Гоцци «Принцесса Турандот». Первая Турандот Мансур. Именно Вахтангов и его блистательный спектакль открыли и создали трепетный, романтический, своеобразный талант молодой Цицилии Мансуровой. Самые различные, порой диаметрально противоположные роли играла актриса в театре. И каждая роль – это исповедь пылкой, беспокойной женской души, утверждение человеческого достоинства и справедливости, так как в каждой из ролей всегда была частица самой Мансуровой. Цель творчества – самоотдача. Эти слова поэта можно полностью отнести к искусству Цицилии Львовны Мансуровой. Поэтому все ее сценические создания всегда были пронзительно страстными, человечными, близкими ее современникам. Она чутко ощущала время, окружающую ее жизнь, и стремилась в творчестве следовать своему учителю Вахтангову, его нравственным и гражданским устремлениям. Романтика, полет мысли, мечты о будущем, оптимизм, вера в жизнь – так определял Вахтангов идею спектакля «Принцесса Турандот». И волею его создателя в этом веселом представлении Мансурова создала разносторонний образ коварной и доверчивой, капризной и обольстительной принцессы. Очередной претендент на руку Турандот, принц Калаф, ожидает ее появления.
1: Принцесса Турандот!

0: льстить себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок. Кто хочет жизнь за это положить?
1: Вот он.
0: О, небо! Ни один из смельчаков, являвшийся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне зрима.
1: О, небо, это он. Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Каразан, когда был жив отец мой Кейкубат. И так он принц, я чувствовала это, и сердце отдала ему.
2: Дайте легкие ему загадки и перестаньте быть жестокой.
0: Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жесток, нет. Известно небу, что слух об этом ложь. Но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. И чтобы защитить себя и быть свободной, я готова все сделать, что могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна доступна быть каждому? Кто заставляет вас меня жестоко делать против моей воли? Принц, избавьте же меня от злого долга загадывать загадки.
3: Знайте, о, Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотню тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаву.
2: Дайте легкие ему загадки.
1: О, Турандот, про вашу славу вспомните.
0: Готовься же несносных к испытанию.
1: Ты все еще настаиваешь, принц? Пускай же будет роковой декрет прочитан здесь публично, в устрашение.
4: Декрет. Сим объявляется, что каждый принц просить имеет Турандот супруги, но должен он 3 отгадать загадки, которые предложит Турандот. Если отгадает, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, то будет тотчас обезглавлен.
1: Мучительный закон, его исполнит я перед лицом Конфуции, клянусь.
0: Скажи мне, чужестранец, что такое? Я скорчился в сухом поленье. Жду, что пришла моя пора. И первое мое явление. При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и собьюсь. Но есть ведуй сильный ветер. Я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за диво, что за бес.
3: Ты хочешь, чтобы я ответил, какой ты бес, как звать тебя? Когда подует сильный ветер, ты встанешь всех нас истребя, но раньше мал ты ничтожен, ползешь и шепчешь, только тронь. Но я подул еще.
0: И что же?
3: Загадка решена! Огонь!
0: Безумец, слушай вновь и отгадай.
2: Но мы милостивы будьте.
1: О, небо, не давай ему догадки.
0: Отгадай, кто я такая. Мчу за 3 земель, целый мир пересекая. Отыщу любую цель. Я лечу сквозь океаны, где-то вспыхну, прозвеня. И не в силах ураганы тайну вырвать у меня. Чтоб свершить переселение из Москвы сюда, в Китай, мне достаточно мгновения. Вникни, принц, и отвечай.
3: За 3 земель мчишь, мир пересекая, найдешь любую цель. Так кто же ты такая? Летишь без крыл, звеня, за морем, за горами. Теперь поздравь меня с отгадкой в телеграмме!
0: Ой, глупец несчастный!
2: К нам загадкой ты кончить испытание!
0: Чем больше ты стремишься превзойти меня...
1: Увы мне, я его теряю.
0: Тем больше мною ненавидим. Отсюда ты не выйдешь, слушай. Брат мой спит,
1: Когда услышу, что он поднял бубен свой, я плясать к тебе на крышу прилечу вниз головой. Я могу быть смертью быстрой и огнем, и слабой искрой. Всех быстрее, я всех сильней. Смотри в лицо и не бледней.
3: О, Турандот, вы вашей красотой меня смутили. Я в восхищении, но я не побежден. Только брат твой загрохочет и подымет бубен свой. Прилети ко мне на крышу, лютая вниз головой. Будь чем хочешь, бледной искры, будь стрелой смертельной быстрой. Не боюсь тебя, моя грозовая молния!

0: Отец мой, заклинаю вас с любовью ко мне. И если, дорога моя, вам жизнь, назначьте новый день для новых испытаний.
1: Никаких испытаний! Со мной, мои министры!
2: Встань, сердце моего, тиран жестокий. А вас, о государь, прошу я отменить приказы ваши. Я не буду счастлив, если она меня так ненавидит. Дозвольте ей другое испытание.
1: Никаких испытаний! В храм!

0: спектакле «Егор Булычев и другие» Мансурова играла Шурку, дочь Булычева. Характер Шурки был раскрыт оригинально и остро. Мансурова нашла здесь новые, совсем неожиданные для себя краски. Булычев тяжело болен. В присутствии дочери у него происходит спор с попом Павлином. Не найдя аргументов, Павлин ретируется.
1: Уходит, уходит.
2: Какой ты неугомонный.
1: Ничего, Шурок, ничего, терять нечего. О, не люблю я этого попа. Шура, ты молчи, ты слушай, я тебе нарочно показываю.
2: Я сама все вижу, не маленькая, не дура.
1: Они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, им врете. Ты докторам веришь, Шурка? Докторам, Шура. Шура. Шура, доктор. Шура! Да! Докторам-то, Шура!
2: Я тебе! Тебе верю!
1: Вот. Ну вот. Ну вот и. И ладно. Нет, что ты? У меня разум в порядке. Доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое. Но ведь всякому же интересно, что такое смерть, а? Или, понимаешь, например, жизнь, понимаешь?
2: Я не верю, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома. Да. Глафира верно говорит, тебе серьезно лечиться надо, а ты никого не слушаешь.
1: Я всех слушаю. Вот знахарку попробуем, а? Вдруг поможет мне. Грызет меня боль, как тоска.
2: Перестань, милый. Не надо, родной мой, ты ляг.
1: Нет, лежать хуже. Лег, это значит сдался.
0: И вот изящная, одухотворенная, поэтичная Роксана из спектакля «Сирано де Бержерак». После гибели своего возлюбленного Кристиана Роксана удалилась в монастырь, где ее навещает друг ее молодости, поэт Сирано де Бержерак. Всю жизнь Сирано любит Роксану, но не смеет ей в этом признаться. Он некрасив и свято чтит память своего друга Кристиана. В течение 10 лет Сирано в один и тот же час приходил в монастырь, но сегодня он почему-то запаздывает.
3: Однако вот и час визита Сирано. Сентябрьский этот день не хуже лет. Синеют небеса, осенний воздух чист. На землю с шелестом спадает желтый лист. Не так уж зной томит, не так уж ярки краски. И мягкой осени задумчивой ласки не оскорбляют сердце моего. О, прошлое, когда б на миг вернуть его, на миг один. Как хорошо вокруг, все тишины полно и аромат. Сейчас придет мой добрый старый друг, свидетель радости ушедших без возврата. А где наперсток мой? Он опоздать не может. Повсюду желтый лист, здесь желтый шелк. Вот так. Нет, это наконец меня тревожит. Придумать не могу. Ах, все равно. Ну что ж, моя газета сегодня запоздала. В первый раз за 10 лет. И вам не стыдно?
4: Еще бы. От стыда поднять не смею глаз. Я был задержан. Так обидно.
3: Кем это?
4: Так, посещение одно. Совсем не кстати.
3: Что такое? Нежданный гость.
4: О, смерть. Нет, гостя.
3: Сирано.
4: Но ей велел себя оставить я в покое. Сударыня, сказал я ей, суббота нынче, вы забыли. И удержать меня вы, даже вы не в силе. А потому зайдите-ка поздней.
3: О, подождать сегодня ей придется. Я раньше вечера вас не пущу домой.
4: Нет. Может быть, уйду пораньше, я, друг мой. Увы, о вышивка, велением Творца узреть не суждено мне твоего конца.
3: Ах, я ждала тебя, классическая фраза.

0: Какой красивый цвет! Какой-то мягкий, ласковый для глаза, мне кажется, их золотой отцвет. Как осыпаются они красиво.
1: Красиво, да. Летят, летят, легли. Да перед тем, как сгнить в пыли безропотно и молчаливо, последней красотой увядший лист блеснет. Его падение похоже на полет.
0: О, Боже, Сирано, что с ним?
1: Не беспокойтесь, я говорю вам, все прошло.
0: Но вы...
1: Не беспокойтесь. Я говорю вам, все прошло давно. Все это рана. Та.
0: Да, друг мой бедный.
1: Араская. Вот не прошла бесследно и раскрывается подчас. Но все пройдет. Прошло, Роксана.
0: Ой, бедный друг, у каждого из нас есть незажившие мучительные раны. Да, есть и у меня. И все она жива. Она вот здесь, здесь, под письмом заветным, уж пожелтевшим, где любви слова смешались для меня заметным священным следом крови дорогой и слез его.
1: О, друг, любимый мой, вы помните, вы мне однажды обещали прочесть его когда-нибудь. Нельзя ли?
0: Его прочесть хотели бы вы?
1: Сегодня можно, да?
0: Прочтите.
1: Настал последний час. Взошла моя звезда.
0: Зачем же вслух?
1: Смерть ждет меня. Простите. О, Боже! Умереть так далеко от вас. Но что я? Вы со мной в ужасный этот час. Ваш образ дорогой здесь предо мной витает. Я слышу голос ваш.
0: Мой Бог, как он читает!
1: Неужели никогда уж мне не суждено увидеть всю тебя, твой стан воздушный, гибкий, глаза лукавые с мечтательной улыбкой? О, Боже мой, кричать хочу я!
0: Сирано!
1: И я кричу, прощай, навеки покидая!
0: О, как читает он!
1: Тебя, о, жизнь моя!
0: Но этот голос!
1: Вечно дорогая, любимая!
0: Этот голос я не в первый раз сегодня слышу, Боже!
1: Ты мне была всего дороже! Тебе, о, милая, теперь я отдаю последний поцелуй, последнее дыхание и мысль последнюю мою.

0: читаете. Теперь совсем темно. И целых 10 лет вы эту роль играли.
1: Роксана!
0: Это были вы?
1: Нет. Нет, Роксана, нет.
0: Ой, бедный друг, увы, вы счастье у себя украли.
1: Нет, вы ошиблись, нет.
0: Тяжка моя вина, я отгадать была должна. Теперь я поняла весь ужас этой муки. Все письма дивные писали вы.
1: Нет, нет, Роксана, нет.
0: И в эту ночь там у окна я говорила с вами. Вы увлекли меня волшебными словами.
1: Гоните эту мысль вы прочь. Нет, я вас не любил.
0: Нет, вы меня любили.
1: Нет, я вас не любил.
0: Я знаю, что любя, вы так великодушны были.
1: Нет, нет, любовь моя, я не любил тебя.
0: О, Боже, сколько вдруг разбитых сожалений, пролитых даром слез, умчавшихся волнений. Зачем молчали вы все эти 10 лет? Зачем скрывали вы так гордо ваш секрет? Зачем в душе таили счастье грезы? Письмо, что 10 лет питало мне любовь, принадлежали вам его слова и слезы.
1: Да, но не мне принадлежала кровь.
0: Да почему же вы сегодня вдруг решили сломать секреты вашего печати? Почему вы не могли молчать?
1: О, почему?
0: Этот обморок, о боже, неужели? Что это, Сирано? Он бредит, боже мой.
1: Нет, нет, вполне в своем уме. Вот взошла луна на небе голубом. Что это? Звуки сладкие органа и аромат цветов кругом. О, как мне хорошо! Как счастлив я, Роксан!
0: Ведь я люблю тебя. Живи, мой друг, живи. Живи для счастья, для моей любви.
1: Нет, нет, мой друг, я счастлив этой лаской. Жизнь мне кажется теперь волшебной, чудной сказкой. Но только в сказках ведь найдешь, что бедный принц, урод, становится хорош. А мы живем ведь в мире скучной прозы.
0: Мой друг.
1: Благодарю, о, я теперь живу. Ты чудный сон даешь мне видеть наяву. Луна. И ты, мой друг, с тобой я умираю.
0: О, Боже, я всю жизнь любила одного, и, дорогое это существо, теперь вторично я теряю.
1: Ну-ну, не плачь. Вот мы опять вдвоем. Ты помнишь, как тогда, в ту ночь, в саду твоем?
0: О, да.
1: Не чувствуешь ли ты, как дышит бесконечность, как стройно движется течение миров? Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее неуловимый зов? Да, правда, сил не стало у меня докончить вам мою газету. Простите мне оплошность эту. В субботу сентября 16-го дня поэт Бержер.

0: «Леди Анна» из трагедии «Ричард III» появилась в исполнении Мансуровой не в театральном спектакле, а на концертной эстраде. Ее партнером в роли герцога Глостера, будущего Ричарда III, был Михаил Астандов. Тонкая, капризная смена чувств, женская непоследовательность, тщеславие и, конечно, неутоленная страстность натуры – вот из чего соткан актрисой этот сложный шекспировский образ. Овдовевшая леди Анна идет за гробом своего мужа.
1: Поставьте гроб на землю, чтоб могла я еще рыдать на доблестную жертву. Холодный труп святого короля, позволь мне плакать. Царственная тень, склони свой слух к рыданиям бедной Анны, жены Эдварда, сына твоего, убитого той самой рукой, что нанесла тебе эти раны. Будь проклята рука убийцы злого и кровь того, кто кровь твою пролил. Будь проклято и сердце, где сложилось решение на пагубное дело. Пускай на ненавистного злодея, на горе нам, сгубившего тебя, нагрянет зло, какого не желаю ни жабам я, ни пукам, ни гадам, что ползая по свету носят яд. Пусть, если сын родится у него, родится он не в срок безобразен, чтоб вид его чудовищный, гнусный, родную мать собой испугал. Пусть, если он жену себе возьмет, он перед ней умрет, ее сразивший еще страшней, чем я, жена, убийство мужа и твоей смерти. Ну, поднимите гроб, несите дальше.
2: Не с места все. И опустите на землю гроб.
1: Кем присланен этот дьявол? О, как он смеет нам мешать в святом и важном нашем деле.
2: Опустите труп, бездельники. Иначе в труп я превращу того, кто с места ступит. Стой! Когда велит вам герцог Глостер?
1: Вы стали. Что ж, я не виню вас. Слуги и друзья, вы повинуйтесь ему. Вы люди, а ведь это дьявол, сатана пред вами.
2: О, праведница милая, за что же бранишься так? Зачем кричишь, как злая ведьма?
1: Оставь нас, гнусный дьявол. Во имя Бога не смущай нас больше. Ты светлый мир наш обращай в ад. Смотри, смотри на жертву, это дело твоих кровавых рук, убийца подлый.
2: А ты, чистейшая, святейшая из жен, плати добром за зло. Таков закон наш Божий.
1: Зверь, ты смеешь говорить о Божьем законе. Впрочем, звери имеют жалость. Знают меру зло.
2: Так значит, я не зверь. Затем, что я не знаю жалости. Не знаю меры злобы. И не желаю знать.
1: Чудо! Дьявол правду говорит.
2: Еще чудней, что ангелы так врут и вздор несут частей.
1: Где же вздор? Ведь ты же, ты мужа моего убил.
2: Согласен. Я.
1: Согласен он. Так пусть на то согласен будет Бог, что проклят был за это ты навеки целым миром.
2: Аминь. Ведь все равно я проклят, раз я тобой проклят.
1: Убийца злой, ты знаешь ли, какую душу ты загубил?
2: Которую? Ты про кого сейчас?
1: Про мужа моего. Кроток, великодушен
2: был. Тем он нужней для Господа на небе.
1: На небе он, где не бывать тебе.
2: Так я на небо и не лезу. Но все ж спасибо мне, что к Богу я его отправил. послал туда, где он нужнее, чем на земле.
1: А ты где нужен? Где? В одном аду?
2: Нет.
1: А где ж еще? В тюрьме?
2: Нет.
1: На виселице?
2: О, нет! На ложе нашем общем, в спальне, в твоей или моей опочивальне.
1: В лучеватском пламени слеет ложе мое со мной вместе, если ты приблизишься.
2: О, пусть сгорит со мною и с тобой наше ложе, но не в адском пламени, а в пламени любви взаимно страстной. Ведь красота твоя всему причит, она во мне убийцу пробуждает. Та красота, которой грезил я, та красота, ради которой смело решусь я на все убийства в мире, чтоб хоть на миг груди твоей припасть.
1: О, если так, тебя я изувечу, я выколю глаза свои, я собственной ргой под этими ногтями изуродую.
2: Да ты с ума сошла, да ты взбесилась, Ань. Вся жизнь моя в красе твоей, божественная прелесть.
1: А жизнь моя в убитом муже, тобой убитым, изгнанным.
2: Кто разлучил тебя с твоим супругом, найдет тебе другого подостойнее.
1: Достойнее его на свете нет.
2: Нет. Есть один. И любит он тебя.
1: Кто ж он? Где?
2: А разве ты его не видишь?
1: Где?
2: Он здесь. Я.
1: Фу!
2: Благодарю за эти брызги. Они мне слаще меда и вина. Плюнь еще.
1: О, если плюнуть, я могла в тебя смертельным ядом.
2: Я сам того хочу, чтоб сгинуть разом, а не сгорать на медленном огне любовной муки. О, не сжимай так гневно уст твоих. Они даны тебе для поцелуев, не для гнева. Слушай, Анна, когда твое безжалостное сердце меня простить, со мною примириться не в силах, о, тогда убей меня! Возьми мой меч, пронзи мне сердце полное тобой, ногую грудь тебе подставляю, и на коленях смерти я прошу. Не медли же, я мужа твоего убил, но вызван был на то твоей красой. Кончай же, я Эдварда заколол, но вызван был на то твоим лицом небесным. Беришь мой меч, или бери меня.
1: Давай, обманщик, казни стоишь ты, но палачом твоим я быть не в силе.
2: Лишь прикажи, я сам убью себя здесь, на твоих глазах.
1: Хватит.
2: Так ты меня прощаешь.
1: Я слов прощения не сказал.
2: Но скажешь их.
1: Когда?
2: Когда-нибудь.
1: Когда-нибудь, быть может, скажу.
2: Так в знак того, что ты меня прощаешь, о, согласись принять вот этот перстень.
1: Принять кольцо не значит обменять. Своего кольца тебе не дай.
2: Смотри, как засиял тот перстень, как тесно, плотно обхватил твой пальчик, так я прирос к тебе, так я на свет родился, уже в тебя влюблен. Возьми ж обоих нас, и перстень, и меня.
1: Немного будет, и нельзя же сразу все. Пока беру я перстень.
2: Позволь к тебе еще с одной просьбой обратиться.
1: О чем еще ты просишь?
2: Мне передай надгробные заботы о доблестном монархе, чтоб мог я над всеми жертвами могилы слезы лить с тобою вместе.
1: Вот это хорошо. За это все тебя простить готов я. И радуюсь, и счастлива, что наконец увидела раскаяние твое. Я удаляюсь. Твоим заботам поручаю я прах великого монарха. До свидания.
0: Одной из последних, наиболее любимых ролей Цицилии Львовны Мансуровой была роль Филумена Мартурана в одноименном спектакле. Чрезвычайно ярко и полно раскрылись в этой роли человеческие и актерские качества актрисы. Филумена все еще любит Доменико Сориано, с которым ее связывают 25 лет совместной жизни. Но Доменико требует развода. Сейчас в доме Филумены собрались все его обитатели. Здесь же адвокат Ночелло и новая пассия Доменико Диана. Филумена позвала и своих сыновей, о существовании которых до сих пор не подозревал Доменико.
3: Дети, вы уже взрослые люди. Выслушайте меня. В этом мире законов и прав живут люди. В этом мире защищаются бумагой и чернилами. Здесь живет Доменико Сориано и адвокат. Здесь же живу я, Филумена Мартурано, которая не умеет плакать. Женщина, у которой свои законы. Люди. Всю жизнь Доменико Сориано твердил мне, видел ли кто-нибудь хоть раз слезы на этих глазах. Нет у меня слез. Смотрите. Разве нищий имеет право на слезы? Вы же мои сыновья.
4: Что?
3: Кто ты такой, чтобы запретить сказать моим детям, что не моя плоть, мои сыновья, а? Адвокат, закон этой земли разрешает это или нет? Вы мои дети. Филумена Мартурана все сказала. Сумейте же понять все, что здесь говорилось обо мне. Мне сейчас говорить о себе нечего. Но я могу всем рассказать, как я жила до 17 лет. Известны вам трущобы, эти подвалы на Сан-Джованьелло, Вирджини, Фурчелли, Трибунале, Полунету. Мрачные, полные копоти, набитые битком людьми. Летом там нечем дышать от жары, а зимой зубы стучат от холода. Даже в полдень туда не проникает дневной свет. Может быть, я говорю бессвязно. Извините. Вот в одном из таких подвалов в переулке Сан-Либарио я и жила вместе с семьей. Сколько нас там было, целая толпа. Друг на друга не смотрит, вечно просящие глаза, постоянные драки. Вечером садились за стол, одна большая тарелка и куча вилок. Не знаю, может, мне казалось, но каждый раз, когда брала на вилку кусок, я чувствовала на себе взгляд, будто я воровала. Мне исполнилось 17. «Ты растешь, — сказал мне отец, — и живешь здесь не только для того, чтобы есть, а духота. Страшная духота. Я смотрела на проходивших девушек. На них были красивые платья, туфли. Они шли под руку с женихами. Как-то встретила свою подругу. Она жила рядом с нами, но тоже хорошо одевалась. Тогда я думала, что это самое главное в жизни. Я не спала всю ночь. И вот я познакомилась с тобой. Там, ты помнишь, тот дом? Он показался мне королевским дворцом. Когда я возвращалась домой в переулок Сан-Либарио, сердце бешено стучало. Я думала, теперь никто не посмотрит на меня, выгонит из дому. Но никто ничего не сказал. Наоборот, кто-то пододвинул стул, кто-то сказал ласковое слово. На меня смотрели как на старшую, с уважением. Только у мамы, когда она поздоровалась со мной, я заметил в глазах слезы. Больше я домой не возвращалась. Я не убила моих детей! Семья! Моя семья! Всю жизнь я думаю только о семье. Я вырастила вас, сделала вас людьми, обкрадывала его, чтобы воспитать вас.
4: Все хорошо, хватит уже. Ты сделала больше, чем могла.
5: Хотелось бы очень многое сказать, но сейчас трудно говорить. Я вам все напишу в письме.
3: Я плохо читаю.
5: А я вам сам прочту.
3: Рикардо. А, ушел.
5: Он не понял. Не понял. Я завтра пойду к нему в магазин и поговорю.
4: Вы можете жить у меня. Правда, дом маленький, но есть еще терраска. А ребята все время спрашивают, где бабушка? Бабушка где? Ну, я и молол всякую чепуху. Вот радость будет. Приду и скажу, бабушка приехала. Вот праздник-то будет. Идемте.
3: Хорошо, пойду к тебе. Вот что, подожди у меня у подъезда. Ступайте вместе. Я приду через 10 минут. Нужно сказать еще несколько слов Дон Доменико.
4: Только поскорее.
6: Сеньор Доменико, я хочу попрощаться с вами.
3: Одну минуту, адвокат. Может быть, вы пройдете в кабинет?
6: Сеньора, мне надо уходить.
3: Нет, нет, всего 2 минуты. Я очень довольна, что вы присутствовали при разговоре. Пожалуйста, проходите.
6: Ну, хорошо.
7: Альфред, Лючия, идите быстрее.
3: Я ухожу, Думми. Скажи адвокату, чтобы он оформил развод законным образом. Я во всем призналась, ты свободен.
8: Еще бы. Выкачала кругленькую сумму. Не тебе устраивать истории.
3: Завтра пришлю за вещами.
8: Кто тебя просил это говорить? Смутила покой 3 бедным парням. Зачем? Зачем ты это сделала?
3: Потому что один из них твой сын. Один из 3 твой. Я могла бы сказать, что все 3 твои дети, и ты бы поверил. Я заставила бы тебя поверить, но это не так. Могла ли сказать об этом раньше? Нет, ты возненавидел бы 2 остальных, а я любил их всех одинаково, всех без исключения.
8: Это ложь, это неправда.
3: Нет, Думи, это правда. Ты сейчас не помнишь твои поездки, Лондон, Париж, скачки, женщины. В один из многих вечеров ты был со мной. В этот вечер я действительно очень себя любила. Очень. Ты же нет. Когда зажгли свет, ты протянул мне свои обычные 100 лир. Но я тогда написала на них число, месяц и год. Потом ты уехала, я ждала тебя как святая. Но ты забыл об этом вечере. И я тебе ничего не сказала. Говорила, что живу по-прежнему, ничего нового. Да и вправду, когда увидел, что ты ничего не понял, решил скрывать и в дальнейшем.
8: А кто он?
3: Нет, они все одинаковы, все 3.
8: Это ложь, это неправда. Ты бы раньше мне сказала, чтобы удержать около себя единственное средство от ребенка, и ты бы...

0: Уходи отсюда.
1: Помнишь, вчера я сказала, не клянись, умрешь проклятым, если однажды сам не придешь ко мне за милостыней. Вот почему я так сказала. Я ухожу, Думми. Но помни, если мои дети узнают, что ты отец одного из них, я убью тебя. Это не простая угроза, это говорить тебе Филумена Мартурано. Я убью тебя. Понял? Адвокат, идите сюда. Иди ты, Диана. Я тебя не трону. Ты одержала полную победу. Я ухожу. Живите хорошо. Прощайте. Прощайте и вы, адвокат. Извините меня. Я ухожу, Розалия. Завтра пришлю за вещами.
2: Сеньора.
1: Прощай, ключи. Прощай, Альфредо. Ну, все понял, Думми. Я повторяю при людях. Никто не должен знать о нашем разговоре. Никто. Держи при себе. Прощай. Да, вот тот билет. 100 лир. Этот клочок я оставляю себе. Детей не покупают. Добрый день.

Кажется, это было совсем недавно, в мае. В номерах газет, журналов поздравления, адресованные Леониду Максимовичу Леонову в связи с 95-летием со дня его рождения. Статьи, рассказывающие о литературном пути писателя, юбилейное телевизионное интервью с ним. И вот на страницах периодических изданий, на голубом экране тоже имя, тоже лицо, но уже в траурной рамке. Увы, природа неумолима. Даже в судьбе великих есть пора юности, есть время мужания, и существует неизбежный порог земного существования. Из 95 лет жизни Леонид Леонов более 70 отдал русской литературе. Готовясь к этой передаче, я зашла в библиотеку Дома радио. Долго стояла у стеллажа с грифом «Л». Книгам Леонида Максимовича тесно даже на нескольких полках. 4 собрания сочинений, 6 9-томники, 2 10-томника. Они выходили в 1953, 1960, 1972, 1984 годах. Сборники пьес, отдельные издания романов «Барсуки», «Соть», «Вор», «Нашествие», «Русский лес», «Евгения Ивановна», публицистика. Произведения, известные каждому читающему человеку со школьных лет. К сожалению, в последние годы читательские автографы реже появляются в библиотечных формулярах этих книг. Литература, главенствующая сегодня на книжных прилавках, если и не отделила, то отдалила.

0: широкого читателя от русской и советской классики. Но, хочется думать, детективная лихорадка пройдет, и серьезная литература вернет себе подобающий ей авторитет. Однако писатель оставляет на память о себе не только свои книги, но и то, что я определила бы как пример жизни. И это не только достояние историков литературы, но и читателей, всех нас, живущих сейчас и будущих. Леонид Леонов не раз высказывался на эту тему. Это его слова. «Писатель – это мысль, а мысль – это производная от сердца, разума и гражданской совести. Это желание не получать, а давать. Это путь человека, на которого с особой, ревнивой надеждой смотрят его сограждане». Человек, думавший так, не обманывал эту надежду никогда. О Леонове в разные годы было и написано, и сказано много, и его коллегами, и критиками, и специалистами литературы. Эта передача не литературоведческое исследование. Это прощальное слово о писателе. Слово, сказанное человеком, который несколько десятилетий был связан с Леонидом Максимовичем, который занимался изучением его творчества, перед которым много раз гостеприимно распахивались двери леоновской квартиры в писательском доме на улице Герцена в Москве. Мой собеседник, заведующий отделом новейшей литературы Института русской литературы Академии наук СССР Пушкинского дома, доктор филологических наук Наталья Грознова. Я должна признаться, Наталья Александровна, что очень волнуюсь сейчас, начиная этот разговор. Так высок человеческий авторитет писателя, памяти которого посвящена наша передача.
1: Да, точно такое же ощущение владеет и мною. Хотя я занимаюсь давно творчеством Леонида Максимовича Леонова. Около четверти века я встречалась с ним. У нас было много очень интересных и очень важных для меня бесед о литературе, о жизни, о судьбе нашего Отечества. И тем не менее, сегодня мне тоже как-то страшно говорить о Леонове, не умалить значение этой личности как художника, как мыслителя. Все началось с того, что в Пушкинском доме, куда я пришла после университета, профессор Валентин Архипович Ковалев, один из самых первых, если не первый, в конце 40-х годов занявшийся изучением творчества Леонида Леонова, создал школу
2: Леоноведов,
1: специалистов, которые стали вместе с ним, вслед за ним, заниматься изучением наследия, творческого наследия Леонида Максимовича Леонова. Вот одной из таких учениц стала я. В конце 60-х годов написала статью, которая была опубликована в академическом журнале «Русская литература». В 70-м году впервые встретилась с Леонидом Максимовичем Леоновым. А спустя 10 лет, после того, как вышло несколько моих работ, была опубликована монография о творчестве Леонова и традициях Достоевского в творчестве Леонова. Я защитила докторскую диссертацию и считаю, что в этом состоит одно из самых важных событий в моей жизни.
2: Наверное, это очень большое дело для человека, который свои научные интересы соединяет с человеческим уважением и с человеческими пристрастиями в лучшем смысле этого слова.
1: Да, вы совершенно правы. Но не переживать и не выражать пристрастий к личности Леонида Максимовича Леонова просто невозможно. Но прежде всего, это был красивый человек. Я его увидела, когда ему было 70 лет. И то он сохранял и статность, и быстроту в движениях. Точно так же, как красивой и удивительной была его супруга Татьяна Михайловна из рода, известного рода книгоиздателей Собашниковых. Он прежде всего был очень глубоким и ярким мыслителем.
2: Как названа была одна рецензия о нем «Человек творящий».
1: Да, это верно. Это верно, человек творящий. Я думаю, что глубину и полет его философской мысли мы, наверное, только с годами сможем по достоинству оценить. Я думаю, что личность Леонова как философа, как художника, она выстраивается где-то вот в ряд в 20 веке за Лосевым, Федоровым, Платоновым, Львом Николаевичем Гумилевым, вот где-то в этом ряду.
2: А кто продолжает этот ряд сегодня?
1: Мне трудно об этом сказать.
2: Трудно, да?
1: Трудно сказать. Я думаю, что такой художник еще не родился.
2: Даже
1: и,
2: так?
1: Да. Или еще
2: не смог, проявил себя.
1: Не проявился, да? Не смог выразить себя.
2: Угу.
1: Может быть, время еще такое не подошло. Ведь Леонов прожил, он как бы прожил весь 20 век. Он родился в 1899 году. Его личность прошла по таким взлетам и катастрофам эпохи, что это надо было пройти, прежде чем стать, наверное, такой сильной и глубокой личностью.
2: Но вы ведь ездили к нему и со своими сотрудниками из отдела, да, из Пушкинского дома.
1: Да, несколько лет тому назад Леонид Максимович дважды принимал сотрудников вот отдела нашего.
2: Скажите, вы его воспринимали как мэтра?
1: Вот как раз как-то не получалось воспринимать его как мэтра. При всей значительности вот этой личности он был очень беззащитным, мне так казалось.
2: А чем дети занимаются?
1: У него две дочери. Одна из них художница, другая архитектор. Живут отдельно, хотя и недалеко друг от друга. Но в этой квартире на Герцена 37, куда я приходила, он оставался один. Он жил чрезвычайно скромно. Он тяготился, он не любил, он гнал от себя всякое богатство, роскошество в жизни, весь его быт, его дом. Все это было удивительно скромно, просто. И только фотопортрет Татьяны Михайловны 20-х годов, который он делал сам, а ведь Леонов и занимался фотографией 20-е годы, который висел в этом кабинете, он вот создавал впечатление какой-то красоты жизни, потому что это очарование, женское очарование, какое являла собой Татьяна Михайловна на заре своей молодости, оно не могло не обратить на себя внимания. Мне хотелось бы подчеркнуть, что Леонид Максимович был ведь не просто литератором, он был известным ботаником. К нему обращались специалисты самого высокого ранга за познаниями в области жизни растений. И на даче в Переделкино, где мне тоже посчастливилось не раз бывать, я видела, что весь сад был ухожен его руками.
2: Русский его сад, можно сказать,
1: русский
2: продолжая
1: сад, да,
2: русский лес.
1: Русский,
2: да?
1: Лес, да. Он очень любил каждое растение, знал, что нравится этому растению, как ему лучше жить. У него была великолепная совершенно коллекция кактусов, которые потом, когда уже силы оставили художника, он передал многое в ботанический сад и раздал специалистам. Так что это был ботаник, это был фотограф. И Леонид Максимович обладал удивительной совершенно, удивительными актерскими данными. Это было очень ярко, незабываемо. Я повезла туда молодежь. Мне очень хотелось, чтобы память об этом человеке, личные впечатления о нем как можно дольше жили в последующих поколениях. И я не ошиблась. Те, кто ездили с нами, были поражены и покорены личностью этого уже совсем старого художника.
0: За несколько месяцев до кончины Леонид Максимович Леонов опубликовал новый роман «Пирамида». Историкам литературы еще предстоит оценить уникальность этого факта. Публикация романа была осуществлена редакцией журнала «Наш современник», целиком три номера роман, при финансовой поддержке правительства России. Собственно, необычность даже не в самих обстоятельствах публикации. Самое удивительное заключается в том, что писатель, немного не доживший до своего столетия, в последний год жизни подарил читателям самое глубокое и самое зрелое свое сочинение. Успел подарить, успел увидеть свое детище напечатанным.
1: Да, Леонид Максимович успел взять этот роман в руки. И мне кажется, в этом особое событие. Ведь он писал этот роман на протяжении полувека, даже больше.
2: Роман всей жизни почти.
1: Да, роман всей жизни. И он мне говорил о том, что вот он от этого романа возвращался к роману «Русский лес», ко второй редакции «Вора», повести Евгения Ивановна. Все еще до последних дней хотел дошлифовывать, отрабатывать текст этого романа. Но, к сожалению, он переживал очень тяжелую драму. Вышли из строя глаза, не мог уже ни читать, ни писать сам. Затем ослабли руки, он уже не мог пользоваться своей машинкой.
2: А кто ему помогал?
1: Ему помогали почти случайные люди. Он страшно от этого страдал и не верил в то, что при его жизни эта книга выйдет. Он называет это роман-черновик в какой-то мере. У него даже было в какой-то момент намерение издать этот текст как том литературного наследства, известная серия наша литературоведческая, где публикуются документы, незаконченные художественные произведения. Но в мае 92 года он мне сказал, что Ванга, а вы знаете...
2: Ванга, да?
1: Ванга, да. Это македонская прорицательница, человек, с которым он встречался не однажды, очень верил ей и был покорен ее чудодейственной силой.
2: Что вы говорите, да?
1: Да. Когда я в 70-м году вот первый раз приехала к Леониду Максимовичу, он мне рассказывал, что когда он появился впервые у нее, то она рассказала из его биографии такие моменты, которые не знала даже жена. И он был...
2: Поразительно вообще.
1: Да, поражён этим и сказал, что такое может менять мировоззрение. И вот Ванга, которая как бы продолжала помогать ему идти по жизни после встречи с ним, а встреч их было несколько, я знаю, она в 92-м году дала знать Леониду Максимовичу, передала, чтобы он срочно публиковал роман таким, какой он есть.
2: Войдет ли этот факт в историю литературы последующей?
1: Ну, это уже зависит от тех, кто будет изучать его творчество. Как я понимала, у них установилось какое-то взаимное тяготение друг к другу.
2: Душевное единение какое-то.
1: Да, душевное единение. И ведь роман «Пирамида», он как бы... Леонов как художник, как мыслитель пытается проникнуть и воспроизвести вот те невидимые миры, которые доступны Ванге. И вот мы видим, сколько здесь этих слоев этой невидимой для нас жизни воссозданы и воспроизведены в романе. И я думаю, что вот эти встречи с Вангой помогали ему в работе, открывали ему такие тайники жизни, которые, может быть, без встреч с Вангой и не оказались бы доступны ему как художнику. Ведь Леонов в «Пирамиде» пошел на большой риск. Он выбрал место действия кладбища большого города Москвы. И вот там, в маленьком домике отлученного, по сути, от церкви священника, он разворачивает философские битвы, можно сказать. Он говорил мне, что существует такое предание, что раз в тысячелетие ангел и дьявол должны выйти на противостояние, чтобы понять и оценить, что же побеждает в человеческой жизни, добро или зло. И Леонов решился вот это противостояние и эту встречу ангела и дьявола организовать в доме священника. В этом романе есть удивительно лирические, удивительно проникновенные герои, судьбы, сюжеты. В уста этих замученных жестокой историей людей Леонов вкладывает очень сложные размышления о Вселенной, о Боге, о человеке на земле.
3: Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорчение ремесла с мотивировкой, сулившей на сей раз наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы перед доверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного. Неделю спали, не раздеваясь, в ожидании ночного стука в дверь, поневоле мирясь с тишиной, пока опережают более срочные кандидаты на возмездие, и длится сезонно-ведомственная перегрузка. Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетия, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб на удачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости. Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. По трамвайно с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль всяких новостроек, обреченные на снос деревенской ветоши и зеленых заборов птицефабрики, мимо пустыря с горелыми бараками. И, помнится, сквозь смрад и лязг дорожных машин выходил, наконец, в моросящий загородный простор. Для надежности еще чуток тащился по раздолбанному грузовиками проселку, чтобы у сворота на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего царской булыгой крытого тракта. Отсюда полчаса ходьбы оставалось до облюбованного мною уголка на земле. Так к сумеркам добирался я до старинного в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского некрополя. Основанный в екатерининскую пору, он стал у позднейших москвичей заветным местом для раздумий о потустороннем, а там, глядишь, и самого погребения, где вдали от городской суеты, под сенью сирени и среди скромных современников покоились со своими супругами забытые ныне столпы отечественной коммерции, медицины, адвокатуры и сцены, а также их усопшие малютки. Снаружи к дремучему тамошнему древостою примыкала опрятная березовая рощица, освоенная окрестными жителями под бытовую надобность выходного дня. Подтверждалось, как обожает молодая жизнь резвиться у гробового входа. К шелесту палого листа под подошвой то и дело примешивался хрустящий отзвук недавних гулянок, компанейских общений с возлияниями. Здесь, на пятачке моей пустыни, под утешный скрежет битого стекла кружил я, слагая мысленное с отказом от ремесла послание потомкам. Меня приманил туда слабый загадочный свет меж обнаженных ветвей в глубине. Через подвернувшийся лаз в кирпичной кладке кладбищенской ограды с холодком в спине двинулся я на ощупь среди крестов и статуи. Удача вывела меня к древнему храму, смутно белевшему сквозь изморось под пологом низких лохматых небес. Судя по благостному сиянию в глубине оконных амбразур, там внутри шла прощальная вечерняя служба. В воображении моем косяком вытянутая на восток обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плавание. Все было готово к отплытию. Провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег. Словно ветер иной запредельной непогоды клокотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову. Не обошлось без колебаний, как могло состояться богослужение в храме, закрытым две пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронтоне девизом «Безбожья» «В здоровом теле здоровый дух», который по ювеналу, кстати, достигается лишь упорной молитвой богам. Я перешагнул порог и, отойдя в сторонку, потемней оглянулся. Всеночное подходило к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести его утлое суденышко на вечное пристанище вскрай моря. После знобящей осенней мглы в лицо повеяло приветным теплом горящего воска. Храм представился мне просторнее своих истинных размеров за счет полупотемок и той гулкой тягостной пустоты, что наступает в таких зданиях перед уходом божества. Два мощных столба сводчато подпирали нависавший сверху сумрак ночи. Чем жарче вера, тем проще требуется ей жилище. Невеселая скудость сияла вокруг. Осенняя сырость сползала из дырявого купола, и ветерок запустения раскачивал пламя свечей. Некому стало залатать кровлю, прибрать сизый и плоский, не весь откуда взявшийся и как бы приступкой служивший камень у подножия колонны. Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель. От иных только и сохранилось осеняющее троеперстие, развернутый свиток в руке. Уцелевшие, похоже, вопросительно, как в неминучую судьбу свою, вслушивались доносившиеся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжанием сопровождаемый девичий дисконток, потому что лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала. Трудно было уловить смысл исполняемого Ирмоса, звучавшего подобно вокализу, куда каждый вправе вкладывать свое содержание. Пленительный голос принадлежал совсем юной девушке, венчике из плетеных косичек. Ей вторил старик в округлой, неухоженной бороде. Втроем со священником в алтаре они составляли церковный причт бывшего старофедосеевского погоста.
0: С артистом Эрнстом Романовым мы открыли первую главу романа «Пирамида». Уже с начальных абзацев ощущаете вы незаурядность этого произведения. Не случайно, конечно, и автор определил его жанр как роман наваждения. В этот роман погружаешься как в океан и неизмеримой глубины философского мира большого художника. Я, наверное, даже не помню в последние десятилетия другой столь сложной по композиции, по содержанию, по философским концепциям, по сгущенности материала книги.
1: Да, роман читать трудно, и, наверное, сегодня рядом с ней мы не можем поставить никакое другое произведение.
2: Какой смысл вкладывал автор в название «Пирамида»?
1: Я знаю, что было несколько названий. И «Ангел» был такое название, и «Ангел-невозвращенец». Но я еще для себя не решила и до конца не могу судить о том, почему именно это выбрал Леонов для своего последнего романа.
3: Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое внимание. Худенькая и простенькая, она могла показаться дурнушкой, однако не мне. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая со скорбной морщинкой рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служило приметой особого благоволения небес, а в науке – проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место, узнать, кто ее незримый собеседник. Сквозь плывучее свечное мерцание виден был по каменному своду колонны, изображенный в полный рост узкоплечий, скорее долговязый, нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша. И хотя без обычных примет небесности, сразу в нем опознавался ангел. Непостижимо, как было ему канонически, дозволено вместе с высшими чинами архангельского звания оказаться на церковной фреске дальше паперти, где по обе стороны от входа белоснежно-крылатые вестники записывают на длинных свитках имена нерадивых прихожан, досрочно покидающих богослужение. В отличие от них, здешний был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке у него свисала связка крупных старинных ключей. что указывало на охранительную должность у кованной двери, входом неведомо куда. Какая-то сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она еще излучалась из самих стен. И тотчас, повинуясь навыку ремесла, я понял свою чудесную находку. Меня пронзил озноб открытия. Напрасно прежние, в порядке очередности, созревавшие души ненаписанных книг ломились из меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице снаружи ничем для глаза непримечательная девочка со старо-федосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле, оказалась впоследствии неосуществимая тема размером в небо. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого бытия, служившие ориентирами нашего исторического места пребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований. Ибо здесь, с моею болью, обитаю я.
0: «Ибо здесь, с моею болью, обитаю я». Последние слова прочитанного литературного фрагмента мы вынесли в название передачи. Наталья Александровна, давайте продолжим беседу. Вот скажите, пожалуйста, конечно, время меняет каждого человека, оно меняет и писателя. И интересно, как Леонов 90-х годов относился к Леонову 20-30-х?
1: С одной стороны, Леонов действительно менялся, а с другой, может быть, и не очень менялся. Даже он мне говорил о том, что вот первые какие-то проблески вот этого романа «Пирамида», вот они появились в одном из самых первых его рассказов 22-го года «Бубновый валет».
2: «Так далеко»?
1: «Так далеко».
2: «Уходят корни», да?
1: Да, уходят корни Леонова последних лет. И я думаю, что когда мы все-таки проникнемся этим последним романом «Пирамида», и когда мы начнем заново как бы читать все то, что было написано Леоновым до этого романа, то я думаю, что мы увидим, что он всю жизнь писал одну книгу. Хотя, конечно, он пережил очень много драматических поворотов в своей творческой судьбе. И в беседах со мной он мне многое рассказывал. С одной стороны, вот в октябре 88 года он мне сказал: «Мне Бог дал хорошую судьбу. Я выжил в страшное время. Смерть стояла со мной рядом раз 15». А с другой стороны, у него были такие трудные и такие отчаянные моменты в жизни. И в разговоре со мной, это был март 78 года, он сказал слова, которые мне бы хотелось, чтобы они прозвучали в этой передаче. Может быть, их услышат не только читатели Леонова, но и критики, историки литературы, которые сегодня с какой-то легкостью, вульгарной легкостью судят, именно судят художников прошлого, 20-х, 30-х годов. Так вот, Леонов сказал мне в марте 78 года: «Нам было трудно. Надеюсь, что литературоведы будущего будут оглядываться на прошлое с чувством сострадания и отчаяния. Разговор идет в наших книгах наполовину на коленях».
2: Скажите, пожалуйста, а вот как писатель такого ранга, защищенный, казалось бы, таким незыблемым авторитетом, как он ощущал давление общественное на себя?
1: Здесь было очень много сложного. И прежде всего, его взаимоотношения со Сталиным.
2: А каковы они были?
1: Как мне рассказывал Леонид Максимович, к нему не один раз приглядывались, пытались его подчинить себе, что выгодно иметь в своем активе, в своем распоряжении эту личность. Сталин несколько раз защищал Леонова, когда громили пьесу «Метель», когда он написал «Нашествие». А с другой стороны, Леонов рассказывал мне о некоторых встречах, об общих застольях, когда приглашались писатели. И он мне говорил, что Сталин, у него был очень тяжелый, пристальный взгляд. Он умел страшно и тяжко смотреть собеседнику в глаза, и тот, кто не выдерживал этого взгляда, тот, в конце концов, погибал. Леонову вот удалось этот взгляд однажды выдержать, и, может быть, это в какой-то мере и в трудные моменты спасло его жизнь. В сентябре 70-го года он говорил мне, а затем не однажды возвращался к этой теме, что мы еще не изучили и не поняли, на каких координатах прошло это страшное и очень серьезное явление, он имел в виду фигуру Сталина. Сталин – единственная шекспировская фигура в нашей революции. Это явление заслуживает большой литературы. И за этим стояло многое в судьбе народа, в судьбе Отечества, и это надо изучать и понять. Леонов очень любил Россию, очень страдал за положение, в котором она оказалась в 20 веке. И в то же время он был беспощаден к реалиям русской истории в 20 веке. Мы на самом большом перепутье человеческой истории. Живем на взлете всех кривых, где-то они соприкоснутся. И Бог весть, это, как это обрушится на наши головы. А в мае 92 года, то есть совсем недавно, он встретил меня такими словами. «Россия в обмороке. Мародеры шарят в ее карманах. Была совершена гениальная операция, он говорил это с отчаянием, по уничтожению нации. Все тонкие жилки подрезаны, испорчен ген». Он размышлял об этом очень много. Это не было ни любование, ни сентиментальные поверхностные патриотические эмоции. Нет, это были размышления бесстрашного художника, который видел и все слабое и неприятное в истории, и надеялся на то, что все-таки Родина выберется из этой трудной исторической ситуации. Он говорил в апреле 93 года, «Все происшедшее в мире, происшедшее с Россией, одной экономикой не объяснить. Надо искать философский, религиозный ключ, переводить происходящее в высший регистр». И вот на этом высшем регистре он и пытался работать сам как художник, потому так мучился каждым словом, которое выходило из-под его пера. Он очень страдал, что русская культура оказалась под прессом и в таких жестоких политических тисках и не смогла развиваться спокойно, выйти на те исторически выверенные пути, которые были как бы предугаданы и намечены в XIX веке.
0: Леониду Максимовичу Леонову еще посчастливилось прикоснуться в юности к живительному источнику той прежней культуры. И не от нее ли его беспредельная требовательность к себе, это желание не получать, а давать, это ощущение собственной гражданской и человеческой ответственности до конца жизни? Последние магикане, чья дата рождения начинается с цифр 1800.
1: Да, Леонов последний. Леонов последний. Больше не осталось художников, которые бы прожили такую долгую жизнь. Кто примет груз всех проблем, которые сумели художники 20 века обнажить в нашей истории? Не знаю, это время только покажет.
2: А как вы считаете, подводя черту под нашим разговором, что главное возьмет для себя в книгах Леонова читатель 21 века?
1: Я думаю, что самое главное состоит в том, что Леонов заставляет задуматься, какое же место человек занимает во Вселенной. Он пытается в своих книгах, особенно в этом последнем романе, как он мне говорил, понять кварки бытия, черные дыры и горизонты Вселенной и возложить на человека всю ответственность за то, что вот ему дарована жизнь на Земле.
0: Интересно, что ответ на этот вопрос мы находим и у самого писателя в одной из его публикаций.
3: Такова судьба книг. С годами на бумаге, подобно водяным знакам, проступает ограничительная дата их создания. Художнику и незачем отбивать хлеб у летописца. Потомкам легче и безопаснее будет разобраться, как оно происходило на генеральнейшем перекрестке истории. Им будет видней с горы, на которую мы только взбирались. Они разлинуют дорожками бывшие минные поля, возложат монументальные исследования на братские могилы. Но сквозь те полированные плиты трудно бывает различить лицо современника, подсвеченное то вдохновением и болью, то разочарованием и яростью. Также некоторые другие мнимо второстепенные мелочи эпохи. Одна горсть сохраненных подробностей даст оправдание книге. Не присваивая себе свершения и подвиги своих героев, тем не менее готов держать ответ перед суровым судьей, который однажды возьмет на себя труд и смелость вынести приговор их ошибкам и заблуждениям.
4: Она как дочь не существует для меня. Пойми, не существует. Сделаю так, чтобы она могла жить, как она хочет, но знать ее я не хочу. Говорил все это 60-летний князь Михаил Иванович своему младшему брату, князю Петру Ивановичу, губернатору города Н, куда приехал старший петербургский брат, узнав, что бежавшая год тому назад из его дома дочь его Лиза поселилась с ребенком в этом самом городе. Князь Михаил Иванович был красивый, высокий старик с гордым и привлекательным лицом и приемами. Семья его состояла из раздражительной, часто ссорившейся с ним из-за всяких пустяков вульгарной жены, сына, Мота и Кутилы, но вполне порядочного, как понимал отец человека, и двух дочерей, из которых одна старшая хорошо вышла замуж и жила в Петербурге, а меньшая, любимая дочь Лиза, была та самая, которая год тому назад исчезла из дома и только теперь нашлась с ребенком в дальнем губернском городе. Князь Петр Иванович хотел спросить брата, как и при каких условиях ушла Лиза, кто мог быть отцом ребенка, но не мог решиться спросить. Еще сегодня утром, когда жена Петра Ивановича стала выражать сочувствие брату, князь Петр Иванович видел, какое страдание выразилось на лице его брата, и как он старательно скрыл это страдание под выражением неприступной гордости. Вечером, когда Михаил Иванович ушел в приготовленную ему комнату, в дверь слегка постучались. «Кто там?» «Это я, Мишель». Князь Михаил Иванович узнал голос невестки. Он поморщился и проговорил про себя, чего ей нужно. И громко: «Войдите». Невестка была тихое, кроткое существо, но чудачка, как ее называли. Некоторые даже считали ее дурочкой. Всегда рассеянная и самыми странными, неподходящими к жене губернатора, совсем не аристократическими мыслями, которые она вдруг выражала к удивлению всех, и знакомых, и мужа. «Вы можете меня прогнать, Мишель», – начала она свою речь со свойственной ей нелогичностью, «но я не уйду, говорю вам это заранее». «Боже, сохрани!» – ответил Михаил Иванович со своей обычной, несколько преувеличенной учтивостью, пододвигая ей кресло. «Вот что, Мишель, я не буду говорить ничего неприятного. Я только хотела сказать о Лизоньке». Михаил Иванович тяжело вздохнул, очевидно, от боли. Но невестка не смутилась. И тем же добрым, умоляющим взглядом, продолжая смотреть на Михаила Ивановича, сказала так же, как он, тяжело вздыхая: «Мишель, мой добрый друг, пожалейте ее, ведь она человек». «Я никогда не сомневался в этом», — с неприятной улыбкой ответил Михаил Иванович. «Она дочь была, да. Но, милая Алина, к чему эти разговоры? Мишель, милый, повидайте ее. Я хотела только вам сказать, что тот, кто виноват во всем...» Князь Михаил Иванович вспыхнул, и лицо его стало страшно. «Ради Бога не будем говорить. Довольно я перестрадал. Теперь ничего нет для меня, кроме желания поставить ее в такое положение, чтобы она никому не была в тягость, чтобы ей не нужно было входить ни в какие сношения со мной, чтобы она могла жить своей отдельной жизнью, а мы с семьей своей жизнью, не зная ее. Я не могу иначе». «Мишель, все я, да я, ведь она тоже я. Это несомненно, милая Алин, но, пожалуйста, оставим это, мне слишком тяжело». Но Александра Дмитриевна не уходила. Она помолчала. «Петя мне говорил, что вы хотите оставить деньги той женщине, у которой она живет. Вы знаете адрес?» «Знаю». «Так не делайте это через нас. Съездите сами. Вы только посмотрите, как она живет. Если вы не захотите ее видеть, то, наверное, не увидите. Его там нет. Там никого нет». Михаил Иванович вздрогнул всем телом. «Ах, за что вы меня мучаете? Это негостеприимно». Долго после ухода невестки ходил Михаил Иванович по ковру комнаты и морщился, и вздрагивал, и вскрикивал, и, услыхав себя, пугался и замолкал. Мучила его оскорбленная гордость. Его дочь, его знакомство, с которым считалось за великую честь, его, проведшего свою жизнь рыцарем без страха и упрека. То, что у него был побочный сын от француженки, которого он устроил за границей, не уменьшало в нем его высокого мнения о себе. И вот его дочь, для которой он сделал все, что может и должен сделать отец, дал прекрасное воспитание, дал ей возможность выбирать себе партию в высшем и лучшем обществе. Дочь, которой он любовался, гордился, эта дочь опозорила его, сделала с ним то, что он не может смотреть в глаза людям, что ему стыдно всех. Он вспоминал, какой она была, когда ей было 8-9 лет. Умненькая, все понимающая, живая, быстрая, грациозная девочка с черными блестящими глазами и распущенными русыми волосами на костлявой спинке. Вспоминал он, как она вскакивала к нему на колени, обнимала его за шею и щекотала его, заливаясь хохотом, а потом целовала в рот, в глаза, в щеки. И это-то когда-то милое существо могла сделаться тем, что она стала теперь. Существом, про которое он думать не мог без отвращения. Он вспомнил, как она непонятно для него отказала двум очень хорошим женихам. Отказать стольким порядочным людям, чтобы потом этот ужас... Ох! Опять застонал он. И вот это последнее ужасное воспоминание письма из Москвы, в котором она писала, что она не может вернуться домой, что она несчастная, погибшая женщина, просит простить и забыть ее. Все это он вспоминал теперь и ходил, ходил взад и вперед по ковру комнаты, вспоминая и прежнюю свою любовь к ней, гордость за нее и ужасаясь на это непонятное для него падение и ненавидя ее за ту боль, которую она ему сделала. Он вспомнил то, что говорила ему невестка, и старался представить себе, как бы он мог простить дочь. Но стоило ему только вспомнить все, как ужас и отвращение, и злоба наполняли его сердце, и он старался думать о другом. Нет, нет, это невозможно, нет. Отдам брату деньги, чтобы он давал ей ежемесячно, а у меня нет. Нет дочери. Лиза в этот один последний год пережила без всякого сравнения больше, чем она пережила во все свои прежние 25 лет. В этот год ей вдруг открылась вся пустота ее прежней жизни. Ясна стала вся низменность, вся гадость той жизни, которую она вела в своем богатом петербургском обществе и доме. Хорошо было год, два, три, но когда эти вечера, балы, концерты, ужины, бальные платья, прически... Когда все это продолжалось 7-8 лет, не обещая никакой перемены, на нее стало находить состояние отчаяния, желание смерти. Подруги направили ее на деятельность благотворительности. Она увидала нищету, настоящую, отталкивающую, но увидала и страшную холодность дам-благотворительниц, приезжающих на своих тысячных экипажах, в тысячных нарядах, и ей становилось все тяжелее и тяжелее. Она все больше и больше тосковала. И в этом тоскливом положении она поехала к тетке в Финляндию. Новая обстановка, новая природа, новые люди показались ей особенно привлекательными. Как и когда это началось, она не могла дать себе отчета. У тетки бывал студент-швед. Он много говорил о своих работах, о своем народе, о новых шведских романах. И она сама не знает, как и когда началось это страшное заражение взглядами и улыбками, смысл которых нельзя было выразить словами, но которые имели значение, как ей казалось, превосходящие всякие слова. Эти взгляды и улыбки открывали друг другу их души, и не только души, но какие-то общие всему человечеству великие и самые важные тайны. Всякое сказанное ими слово получало от этих улыбок величайшее и блаженнейшее значение. Такое же значение получало и музыка, когда они слушали ее вместе. Такое же значение получали слова, читаемых вслух книг. Невидимые нити переплетались все теснее и теснее, и она чувствовала свое бессилие вырваться из них, и теперь всю надежду уже возлагала на него, на его благородство. Она надеялась, что он не воспользуется своей силой. Бессилие в борьбе усиливалось еще тем, что ей не за что было держаться. Жизнь ее светская со своей поверхностностью и фальшью опротивила ей. Ей страстно хотелось не игры с жизнью, а самой жизни. И в любви, в совершенной женской любви к мужчине, она предчувствовала эту жизнь, и страстная здоровая натура влекла ее туда же. И эта жизнь представлялась ей в нем, в его высокой, сильной фигуре, в его белокурых волосах, в его притягивающей, всемогущей улыбке. В этой улыбке она видела обещание чего-то самого лучшего, что есть на свете. И вот улыбки и взгляды, надежды и обещания чего-то невозможно прекрасного привели к тому, к чему они и должны были привести. И вдруг все прекрасное, радостное, полное надежд на будущее, вдруг все стало не только печальным, но отчаянным. Она смотрела в глаза ему, старалась улыбаться, старалась притворяться, что она не боится ничего, что это так и должно быть. Но в глубине души она уже знала, что все пропало, что в нем нет того, чего она искала, и что было в ней. Она сказала ему, что он должен написать теперь ее отцу, прося ее руки. Он сказал, что непременно сделает это. Но потом, при втором свидании, сказал, что не может сделать этого сейчас. И в глазах его было что-то робкое, неясное, и она еще больше усомнилась в нем. На другой день он прислал ей письмо, в котором объявил, что он женат, что он виноват, что он умоляет ее о прощении. Она позвала его и на словах сказала ему, что ей все равно, женат он или нет, что она чувствует себя навеки связанной с ним и не оставит его. В следующее свидание он сказал, что у него ничего нет, что родители его бедны, что он может предложить ей только самую бедную жизнь. Она сказала, что ей ничего не нужно, что она сейчас же готова ехать с ним, куда он захочет. Он отговаривал ее, советовал подождать. И она согласилась. Когда она переехала в Петербург, он писал ей, обещая приехать. Потом перестал писать и исчез. Она попыталась жить по-прежнему, но не смогла. Когда же она убедилась, что ей надо будет скрыть то, что она хотела скрыть, она решила убить себя. Она достала яду, всыпала его в рюмку и готова была выпить. Она и выпила бы его, если бы в это время не вбежал к

настоящей своей жизни. Убить себя ради мнения других людей казалось легко, но убить себя для себя было невозможно. Она вылила яд и перестала думать о самоубийстве. И стала жить сама в себе. И жизнь эта была мучительна, но это была жизнь. И она не хотела и не могла расстаться с нею. Несколько месяцев так шла ее жизнь. И вдруг с ней случилось событие, никому незаметное, даже ей самой почти незаметное, но такое, которое совсем перевернуло ее жизнь. Она вдруг, сидя за работой, она вязала одеяло, почувствовала вдруг странное ощущение движения в себе. Нет, да нет, это не может быть. И она замерла. И вдруг опять тоже удивительное колебание. Неужели это ребенок? И она, забыв про все, про гадость и ложь, про горе отца, просияла улыбкой, светлой, чистой, радостной улыбкой. Она ужасалась теперь мысли, что она могла думать убить ребенка вместе с собой. И теперь все свои мысли направила на то, как уйти из дома, куда и где сделаться матерью, несчастной, жалкой матерью, но все-таки матерью. И она все это придумала и устроила, и ушла, и поселилась в далеком губернском городе, где никто не мог бы найти ее, и где она думала быть вдали от своих. Она жила у акушерки Марьи Ивановны уже 4-й месяц, и узнав о том, что дядя в том же городе, собиралась уехать куда-нибудь подальше. Михаил Иванович проснулся рано. И в это же утро, войдя в кабинет брата, отдал ему приготовленные деньги, прося его помесячно выдавать их дочери. Поезд отходил в 7 часов вечера. Напившись кофе с невесткой, которая уже ничего не говорила, а только робко взглядывала на него, он по своей обыкновенной гигиенической привычке пошел сделать обычную прогулку. Александра Дмитриевна проводила его до передней. «Вы пройдите, Мишель, в городской сад. Там прекрасно ходить. И от всего близко», — сказала она, жалостно глядя ему в сердитое лицо. Михаил Иванович послушался ее совета и пошел в городской сад, откуда было все близко, и с досадой думал о глупости, упорстве и бессердечности женщин. «Ей не жалко меня», — думал он о невестке. «Она и понять не может моих страданий». «А это», — он подумал о дочери, — «она знает, что это для меня, какая-то мука, какой ужасный удар в конце жизни, которую коротит, наверное, она же. Ну, да и лучше конец, чем эти мучения. И все это ради прекрасных глаз какого-то шалопая. Ох!» Опять громко простонал он. И такое чувство ненависти и злобы поднялось в нем при мысли о всем том, что теперь будут говорить в городе, когда все узнают, да, наверное, уже все знают.
Такое чувство злобы поднялось в нем против дочери, что захотелось все сказать ей, дать ей понять все значение того, что она сделала,

0: Она не понимает. Оттуда все близко, подумал он. И, достав записную книжку, прочел адрес. Кухонная улица, дом Абрамова, Вера Ивановна Селиверстова. Она жила под этим именем. Он подошел к выходу и кликнул извозчика. «Вам кого, господин?» – спросила его Марья Ивановна, акушерка, когда он вошел на узкую площадку крутой вонючей лестницы. «Госпожа Селиверстова здесь?»
1: «Вера Ивановна, здесь, пожалуйте. Она вышедши в лавочку пошла, должно сейчас придет».
0: Михаил Иванович вошел за Марьей Ивановной в маленькую гостиную. Его как ножом резнул, как ему показалось, отвратительный, злой крик ребенка из соседней комнаты. Марья Ивановна извинилась, ушла в комнатку, и слышно было, как она успокаивала ребенка. Ребенок затих, и она вышла.
1: Это ее ребеночек. А она сейчас придет. А вы кто же будете?
0: Я знакомый. «Да я лучше после приду», — сказал Михаил Иванович, готовясь уйти. Так мучительно ему было готовиться к встрече с дочерью. И так невозможно казалось, какое бы то ни было объяснение. Он только повернулся и хотел уйти. Как вдруг по лестнице послышались легкие быстрые шаги, и он узнал голос Лизы.
1: «Марья Ивановна, а что он не кричал без меня, а я...»
0: И она вдруг увидела отца. Кулек, который она держала в руке, выпал у нее из рук.
1: «Папа», — проговорила она, и вся бледная, трясущаяся всем телом, остановилась в дверях. Он смотрел на нее и не двигался с места. Как она похудела! Глаза стали еще больше, нос завострился, а руки тонкие, костлявые. И он не знал, что сказать, и что сделать?
0: Он забыл теперь все то, что думал о своем сраме.
1: И ему только жалко, нестерпимо жалко было ее. Жалко за ее худобу, за эту плохую, простую одежду. А главное... за это жалкое лицо с умоляющими о чем-то устремленными на него глазами. «Папа, прости», — сказала она, подвигаясь к нему. «Меня», — проговорил он, — «меня прости». И он заплакал, как ребенок, целуя ее лицо, руки и обливая их слезами. Жалость к ней открыла ему самого себя. И, увидав себя, какой он был действительно, он понял, как он виноват перед ней, виноват за свою гордость, холодность, даже за злобу к ней. Вдруг за дверью сначала запищал, а потом закричал ребенок. Она открыла широко глаза и, не спуская их с отца, замерла в нерешительности.
0: «Ну что ж, тебе кормить надо», — сказал Михаил Иванович, шевеля бровями от явного внутреннего усилия. «Ну, иди, иди», — сказал он.
1: Я завтра приду опять, и мы все решим. Прощай, голубушка. Прощай. И опять ему трудно было удержать поднявшийся комок в горле. Михаил Иванович простил дочь. Совсем простил.

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Программа «Вокруг света». Специальная серия «Урал-Сибирь. От Казани до Красноярска». Путевые заметки и встречи в пути. Сегодня вторая передача из этой серии «Пермь».
1: Ожидается прибытие на станцию в 17:30. Электропоезд будет следовать от станции Григорьевская. Его находится на
0: Поездом из Казани мы, съемочная группа французского телевидения и корреспондент «Радио Свобода», прибыли в Пермь 6 мая. Пермь – второй этап нашей совместной командировки на Урал и в Сибирь. Пермь Дягилева, ГУЛАГа, оборонной промышленности. Знакомство с городом началось с самого старого и самого красивого района – Разгуляй, где нас сразу же окружила толпа подростков.
2: Зовут меня Андрей, 15 лет.
0: Чем известен ваш город?
2: Не знаю.
0: Какие здесь знаменитости жили?
2: Не знаю.
0: Какие есть музеи?
2: Какие у нас музеи есть? Зоопарк есть, о.
0: В Перми были лагеря, политических очень много здесь сидело, диссиденты сидели. Вам что-нибудь известно об этом?
3: Ну, известно, что сидели раньше. Там даже есть где переправляли этих раньше декабристов.
0: Вот твой приятель говорил о том, что через Пермь переправляли декабристов. Но при советской власти тоже переправляли политических. Ты что-нибудь об этом знаешь?
2: Я? Нет.
4: Нет, не знаю.
0: Что такое ГУЛАГ?
4: Не слышал ни разу.
2: Я тоже ни разу не слышал. Так я вот об этом так вот точно, что я не слышал.
0: Да никогда не слышал про книгу «Архипелаг ГУЛАГ».
3: Слышал об книге, но, если честно, то мне такая литература такого типа не очень интересует.
0: А ты не знаешь, кто автор?
3: Нет.
2: Я тоже не знаю. Ну, наверное, политический. Нет. Кто-нибудь. Политический, да?
3: Ну, мужчина, который писал эту книгу, по-моему, он и сидел, и вот написал свою...
0: Ребята, а имя Александра Солженицына вы никогда не слышали?
3: Слышали. Ну, мы проходили его как по литературе в школах. Ну, рассказы интересные у него.
0: Кто ваш любимый писатель современности?
3: Современных у меня нет, у меня в основном такие вот. Больше фантастики и приключения. Вот. Там Майн Рид, Герберт Уэллсон.
2: Я в основном Майн Рида читаю.
4: Ну, а так же.
0: Мой следующий собеседник в «Разгуляе» – мужчина лет 50. Я сказала, подростки в вашем городе не знают, что такое ГУЛАГ. А вы знаете?
5: Раньше не знала, теперь узнал. В газетах об этом писать стали. Но в школе-то нам не преподавали, это не говорили. Никто не говорил. Сейчас вот со временем стали говорить.
0: Но мне показалось странным, они не знают даже имени Солженицына.
5: Мы тоже не знали раньше. Сейчас узнали.
0: Вы знаете, что политзаключенных было очень много вокруг Перми?
5: Раньше об этом не думали, не знали, вернее.
0: А ссыльных в Перми не было?
5: Не знаю, не встречался, не приходилось.
0: Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь слышали о «Радио Свобода»?
5: Раньше слышал. Молодыми еще были, слушали по приемникам. И у вас говорят правду сейчас, и у нас говорят правду.
0: Ну, разница есть какая-нибудь между тем, что говорим мы, и что говорит ваше радио?
5: Сейчас никакой, по-моему.
0: Как по-вашему, Пермской областью управляет кто? Ваше начальство или московское начальство?
5: Вот это я не в курсе, кто управляет. Мы маленькие люди. Пермская дума сейчас думает об городских нуждах.
0: Вы участвовали в голосовании в Думу?
5: Участвовали.
0: Кто вас победил?
5: Не знаю даже.
0: А вы за кого голосовали?
5: Не знаю, не помню.
0: Не знаю, кто победил, не помню, за кого голосовал. Такие высказывания я часто слышала на Урале и в Сибири. Провинция аполитична? Нет, люди в провинции прекрасно разбираются в политике, не любят московских политиков и довольно обоснованно объясняют причину своей нелюбви. В нашей передаче сегодня об этом будут говорить пермские женщины и пермские рабочие. А пока вернемся в старый центр Перми «Разгуляй». Здесь я познакомилась с жильцами, которые покидали свой дом, переезжали в новую квартиру. Там, в «Разгуляе», на старинных деревянных домах, построенных в 18-19 веках, я обнаружила чудовищные надписи жильцов «Просим снести». Но жильцов за эти надписи винить трудно. В домах на старых, самых красивых улицах центра Перми нет ни воды, ни отопления, ни канализации. И вместо того, чтобы провести воду и канализацию, городские власти сносят дома и растут на их месте жестяные гаражи и уродливые шестиэтажки.
6: Прожил я в этом доме 12 лет. Он построен в 19 веке. Тут дом, в принципе, он уже 100% ветхости.
0: И ни у кого не возникает желания его реставрировать?
6: В общем-то, желание было раньше. Было такое-то даже движение тут у нас за захоронение вот этих памятников старины. Вот. Но они хотели как? Значит, жильцы, чтобы жили. За свой счет поддерживали постройку. Мне лично, конечно, жаль.
0: Дом необыкновенной красоты.
6: В общем-то, да.
0: А почему вас обоселяют? Дали квартиру?
6: Дали квартиру, ну, это стоило очень тоже много труда. Жильцы, конечно, боролись, писали тут в свое время газеты и так далее, центральные. Местные власти на это не реагировали. Вот, кстати, вот тут на этом месте, вот где сейчас гаражи, дом стоял, тут тоже балка рухнула в свое время. Тоже был дом одноэтажный, тоже старинные постройки 19 века еще.
0: Дом 19 века рухнул, и городские власти оставили это без внимания?
6: Без внимания. Жильцов выселили потом, дом снесли.
0: По всей вероятности, этот дом тоже снесут?
6: Снесут. Ну, в общем-то, я рад, что уехал отсюда, честно сказать.
0: А дом не жалко?
6: Дом жалко тоже.
0: Мне тоже жалко. И этот дом, и дома в Омске, Томске, Красноярске, где происходит то же самое. Недобрым словом вспомнят потомки городских руководителей, сносивших старинные дома и строивших то, что и домами-то никто не называет, а зовут шестиэтажки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки. Но, может быть, и жители города несут какую-то ответственность за это. Ведь если они не помнят, за кого голосовали, не знают, кто победил на областных и городских выборах, значит, отказались от любой попытки влиять на решения властей. И потому так и будут жить в домах без канализации и таскать по улицам воду в бидонах до тех пор, пока не поймут, что демократия – это не только свобода слова, но и право избирать в городское управление людей, которые думают о нуждах города. Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Вторая передача из серии «Вокруг света. От Казани до Красноярска». Сегодня Пермь. Здесь, проработав целый день и придя в гостиницу, я обнаружила, что закрыты все буфеты, все забегаловки, все рестораны, а я умирала с голоду. И тогда пермские женщины пригласили меня на борщ. Мы сели за стол, и я спросила, почему в Перми такая бедность, почему нищета чувствуется, ну, просто везде и во всем. Ведь Пермь – бывший закрытый город, работавший почти исключительно на оборонную промышленность. Куда шла прибыль от этого? Куда шли деньги, если их не хватило даже на то, чтобы провести в городе воду? Кто эти деньги сожрал?
7: Говорят, что Москва с Ленинградом сожрали. Вот я приехала сюда в Пермь в 62-м году. Где-то, наверное, года до 67-го так вот было в магазинах все, и можно было купить. А вот тут уже все стало хуже и хуже, хуже и хуже. А вот по туристической путевке я ездила в Москву и в Ленинград. Там в магазинах было всего полно. И говорят, в Москве же, вы что приехали? Приехали из Перми ваше пермское мясо брать?
8: Пермь был закрытый город. Мы всегда все думали, что в закрытом городе, наоборот, спецобеспечение и спецобслуживание.
7: Ну, спецобслуживание, может быть, у нас и кто-то пользовался этим, но вот я работала на заводе. Ну, оборонный завод, да, был он раньше почтовый ящик 212, сейчас завод это имени Дзержинского, он уже... Ну, мотопилы, как вот, так официально, мотопилы. Ну, даже вот работала на заводе, 20 лет отработала, я официально на заводе не могла купить пилу. А сейчас еще хуже, чем в те годы, вот, 63-й, я вспоминаю, даже вот 70-й. Примерно до 85-го более-менее как-то еще. А вот как уж тут началась эта перестройка, так все.
8: У вас никаких перемен к лучшему за годы перестройки не было? Или все-таки хоть что-то улучшилось?
7: Нет, ничего.
9: Ну, почему? В магазинах все появилось, все можно купить, но дело в том, что зарплаты маленькие. Ну, не у всех, конечно, но в частности у нас.
8: Ну, вот вы говорите, в магазинах все появилось, а зарплаты маленькие. Раньше вы могли больше себе покупать или просто теперь вам большего хочется, потому что больше вещей в магазине?
9: Ну, наверное, то и другое. Потому что и дети растут, хочется и детям что-то вкусненькое купить и хорошо одеть, потому что люди хорошо одеваются.
8: И вот люди не стали разве лучше одеваться, чем раньше?
9: Стали.
8: Значит, все-таки хоть что-то улучшилось в перестройке?
9: Ну, видимо, так. Ну, все равно, не знаю. Мне кажется, раньше и денег мало получали, и все равно как-то жили. А сейчас...
8: А как у вас работает?
9: Ну, сейчас с работой у нас стало очень плохо, потому что вот заводы закрываются. Да и на заводах вот то работает, месяца по два, по три не получает зарплату. Везде грозятся снова сокращением.
8: Беззаботиться. Ну хорошо, но ваше городское управление, все-таки вы их, наверное, всех знаете. Куда они-то смотрят? А это куда они смотрят? Они у них высоко, так не знаю, они что видят. Может быть, по ту сторону камы видят. А здесь они ничего не видят. Они думают только о себе. Ну, когда у вас были выборы депутатов в вашу думу пермскую, вы говорили депутатам, чего вы от них ожидаете? Знаете, я уже голосовать не хожу, я в них так разуверилась, я уже года три не хожу голосовать за них. И семья мне не ходит. И вот многие, вот у нас здесь многие, никто не идет, потому что уже так это все надоело, что они вот обманывают на каждом шагу. К чему это? Я не верю, не хожу, и мне никто, ни муж не ходил. Скажите, а вы голосовали?
10: Нет.
8: А вы голосовали?
10: Нет, никогда.
8: А вы голосовали?
10: Нет.
8: А вы знаете, кого у вас избрали в депутаты?
10: Понятия не имею.
8: Вот вы говорите, заводы закрываются. Пермь в основном работал на оборону. Может, в общем, радоваться надо, что заводы закрываются? Значит, может быть, война больше не грозит стране?
10: Ну, это, конечно, хорошо, лишь бы войны не было. Но ведь это одна сторона медали, а другая сторона. Ведь тоже жить тоже хочется, ведь куда-то съездить.
8: Хорошо, какая у вас зарплата?
10: Вот, например, у меня зарплата 80 тысяч вот сейчас. Ну вот представьте себе, если сейчас 45 стоит билет до Москвы к Перми, или 30, ну сейчас новое повышение вот опять. Это значит, вот моих денег хватит мою зарплату только на дорогу до Москвы и туда, и обратно, и все.
11: Ну говорят, вот будут платные школы. Не знаю, как вот мы будем учить детей. У меня трое детей. Да, лекарства еще дорогие. Ну квартиры вот будут дорогие очень, квартплата, услуги. Тоже это дорого же будет.
8: Но одновременно, наверное, и зарплата будет повышать.
11: Повышает, но очень мало. Очень мало. Ну вот я не знаю, вот 80 оклад у нас.
10: Там у нас и безработица, заводы закрываются, того нет, другого нет.
8: Скажите, пожалуйста, когда вы смотрите телевизор или слушаете радио, вот у вас есть ощущение или нет ощущения, что вас понимают?
10: Нет, они не были в нашей шкуре. Вот если бы они побыли в нашей шкуре, вот как мы сейчас... Вот они бы, может быть, тогда бы стали говорить, рассуждать по-другому. Они говорят только про себя. Они же про нас не говорят, они нас не видят. Они борются только за власть. Им только власть нужна. Они вот каждый друг друга хотят это как-то или подсадить, или как говорят, или подъесть, чтобы это... Они все борются только за власть. Мы им не нужны.
8: Пермь раньше был город Молотов. Переименовали. Больше у вас нет ни улицы Молотова, ничего. А вот улица Ленина есть, Большевистская есть. Не переименованы. Как вы думаете, почему?
10: Ну, как сказать? Может быть, средств не хватает? Мне кажется, ни к чему это.
12: Между прочим, Киров тоже хотели переименовать в Вятку, а кировчане отстояли.
8: А чего же вы не отстояли свой город Молотов?
12: А меня не спрашивали. И никого не спрашивали. Начальство взяло и переименовало.
8: А я вам честно скажу, мне Пермь больше нравится.
12: Ну, может быть.
8: А когда город назывался Молотов, как называли людей, которые живут в городе?
12: Я не помню, даже не знаю, не слышала.
8: Молотовцы.
12: Может быть, молотовцы. Молотовцы.
13: Ну, вообще, это Пермь хороший город, между прочим. Пермь хороший.
0: Да, Пермь хороший город. А вам, пермячки, спасибо, что накормили голодную журналистку. Спасибо за гостеприимство. Пермь заводская и Пермь коммунистическая. Я встретила их в один день и в одном месте. 9 мая на площади у дворца имени Якова Свердлова на демонстрации в День Победы.
14: Отятки русские, отятки русские, отятки русские.
0: Начнем с марксистов и сталинистов-аппаратчиков. На площади Свердлова человек продает газету «Рабочая демократия» и журнал «Марксист». Вы считаете, что марксизм и рабочее движение совместимы?
15: Обязательно. Коммунизм – это самое высшее проявление демократии.
16: Как вы относитесь к Ельцину?
15: Ельцин прежде всего отражает интересы крупного монополистического капитала сегодняшней в России в частности. Ну, в общем, интересы буржуазии. Это ставленник буржуазии. Все, что Ельцин, что Горбачев, что Хасбулатов, это одна и та же сволочь.
0: Демонстрант несет портрет Сталина. Спрашиваю, у вас в городе много сталинистов?
17: Да, сейчас уже порядочно. ВАК построил не Сталин. Его построили Троцкий, Каменев, Зиновьев.
10: Ну, Сталин, если он был такой хороший, мог бы закрыть.
17: Дело в том, что он же был политик.
0: Слово молодому сталинисту, лейтенанту юстиции, семенившему рядом с портретом Сталина, а потом сталинисту старому, бывшему директору Пермского завода имени Сталина.
18: В местах решения свободы сейчас находится больше людей, чем в период Сталина, но тем не менее у нас сейчас демократия.
10: Но сегодня нет политических заключенных.
18: Кто вам сказал это? Точно так же, как большинство из тех людей, которые тогда находились в тюрьмах и которые назывались политически, были обыкновенные жулики, которых страна за то, что они воровали, сажала в тюрьму.
10: Вы уверены, что были только жулики в сталинских лагерях?
18: А вы уверены, что у нашей страны не было врагов?
10: Что мой отец, например, попал в сталинский лагерь, вернувшись из немецкого плена.
18: А вот, например, мой, будучи командиром дивизии, генералом Красной Армии, вернувшись из плена, продолжал командовать дивизией.
10: Вы бывший директор завода Сталина, и вы подошли, поздоровались с человеком, который несет его портрет. Вы все еще его любите?
19: Ну, как же, обязательно. А с кем жизнь-то была? При нем все создано было.
10: В том числе и ГУЛАГ?
19: А вы мне ГУЛАГом не путайте, не путайте. Порядок везде должен быть, власть всегда везде должна быть. Я понимаю это, что вы мне говорите. Я хочу, чтобы у нас была власть хорошая. Вот, власть и порядок, чтобы был он правильный.
10: Что производил ваш завод при Сталине?
19: Авиационные двигатели мы делали, моторный завод, который выпускал двигатели для нашей авиации. Он так и строился. Вот мы будем 60 лет праздновать в июне месяце.
10: Вы против конверсии?
19: Да. Я за разумную конверсию.
10: Вы говорите, что вы всегда уважали Сталина.
19: Уважал. Значит... Как я не буду уважать? Ну, уважал и уважать буду. Сталина. Так, идем. Спасибо. Спасибо. Страна была.
0: Нет, признаюсь, мне было интереснее и легче общаться с пермскими рабочими, хотя и они говорили, что, мол, хорошо было бы, если бы сейчас воскрес Сталин. Но у бывших сталинских кадров и сегодняшних рабочих сталинизм, как мне кажется, разного качества. У рабочих от плохой жизни сегодня, у бывших директоров заводов, у гэбистов, у вертухаев от тоски по прошлой сладкой жизни и безграничной власти. Слово пермским рабочим и заводским пенсионерам.
20: Слесарь, инструментальщик. 45 лет проработал в заводе. Лучше жили на 132, чем сейчас живем. Нам надо сейчас в 1000 раз повышать, и в 1000 раз надо 132 тысячи нам пенсию надо делать. По старой пенсии на 1000 прибавлять.
21: Владимир Алексеевич, профессии пришлось очень много приобрести. Последнее был я на испытании авиамотором. Слесарем.
10: Какая у вас была пенсия несколько лет назад и сегодня, и когда вам жилось лучше на эту пенсию?
21: Пенсия была 132 рубля. Жили мы намного лучше, чем сейчас, у меня 60 тысяч. Было в 10 раз лучше.
10: Тогда, наверное, бессмысленно спрашивать, что вы думаете о Ельцине?
21: О Ельцине? А мы уже никому не верим. Ни одного такого человека нет. Надо Сталина снова сюда. Вот кого.
20: На 5 лет только, чтобы он жесткий режим вел. С коррупцией, с чиновниками, со всеми.
22: Как умер Сталин, началось воровство, насильство.
10: Но если вернуть Сталина, это значит Пермь закрытый город и Пермская область, лагерная зона опять.
20: Сейчас в заводе не получают по 3 месяца зарплату, военный завод, бывший. Ну как это жизнь? А вот сейчас у нас вот это все болтовня-то идет, этих чиновников надо бы всех пересажать. А я вам сейчас простой факт расскажу. Я как участник блокады Ленинграда. Обещали 10 тысяч нам, Ельцин. А выдали только по 6 тысяч пенсии. А 4 тысячи, говорит, Дню Победы. Вот уже День Победы, ни слуху, ни духу этих 4 тысяч.
21: При Сталине бардака не было.
10: При Сталине не было бардака, я с вами согласна. Но при Сталине, чтобы не было бардака, в ГУЛАГе сгноили несколько миллионов человек. В ГУЛАГе погибло больше, чем в Отечественную войну. Вы готовы заплатить такую цену снова?
21: ГУЛАГ, так там тоже виновных, они правильно наказали. Сейчас виновные где находятся? На престоле. На престоле. Верхам-то они ведь миллионы, миллионы, миллиардеры они. А мы?
20: Сейчас ведь никто не верит. Я вот сейчас говорю, Ельцин, не верю. Я вообще правительству не верю сейчас. Это все накипает. Вы нас извинили, конечно, что Сталин. Это вы все право сказали.
10: Мне кажется, что вы сегодня тоскуете не по Сталину, а по своей молодости.
20: Может быть и так. Где-то мы не правы, что вот мы там вспоминаем. Это есть. И мы правы в одном случае, что сейчас вот Ну, хоть в ГУЛАГ не садят, но сейчас зато врут и обманывают нас. Накажем собой эти чиновники, коррупции, бездел.
22: Никому не верим, никому.
1: А вы?
17: Я верю. Верю правительству.
1: Вы Ельцина любите? За что?
17: Он за границу питание привозит. В Россию.
1: А не лучше было бы, если бы Россия сама производила себе питание?
17: Я согласен. Я крестьянин. Надо перепахать колхозные поля и посадить картошку, морковку, свеклу.
1: Но вам при Ельцине стало жить лучше.
17: Да, лучше.
2: Я фрезеровщик цеха 71 завода Светлова. Я отработал 36 лет. И радостно быть на этой площади. День Победы – это праздник.
3: Зовут меня Александром, работаю слесарем, мотостроитель.
23: Александр Николаевич Апарин, сварщик. Работаю акционером общества «Пермские моторы». Раньше это был завод имени Сталина.
1: Скажите, пожалуйста, как вам сейчас живется по сравнению с тем, что было лет 7-8 назад?
3: Похуже стало. Во-первых, финансы. Ну, сейчас что? Вот заходишь в магазин, если с получкой зашел, то выходишь без получки. Это только продукты купил.
1: Между прочим, я тоже бывшая электросварщица. В Норильске работала электросварщицей на БОФе.
23: Очень приятно с коллегой познакомиться. Как вас, кстати, зовут?
1: Фатима Салказанова, Радио Свобода.
23: Очень приятно.
24: Я рабочая. Муж у меня работает мастером. Я слесарь, механик сборочных работ.
1: А в Перми много безработных?
24: Ну, количество не могу сказать. А то, что центр занятости всегда полон народу, да. Значит, безработные есть.
1: Это безработные из-за того, что не все оборонные заводы, не все ящики переквалифицировались?
24: Да, я думаю, что поэтому.
1: Расскажите, как вам живется?
23: Ну, в общем-то, неважно. Раньше, конечно, было вот 70-80-е годы, это мы не заметили, просто проскочили золотой век. Вот сейчас я живу на изделении, можно сказать, потому что деньги не давали, за март месяц не выдали деньги. Если бы не семья, я бы не знаю, чем бы я занимался.
1: У вас часто бывает так, что вам рабочим не выдают зарплату?
23: Платят нерегулярно, уже года полтора. Но мы же, особенно на Урале, такой народ, исторически подневольный. Вот и приходится перебиваться.
3: Ну, сейчас только вот тут мой товарищ сказал, что мы действительно подневольны. Что сказали вот начальство, то и мы и делаем. Сейчас какой вес может быть у нас? Действительно, вот сейчас я, может, говорю вам, а потом раз это меня и пометут оттуда.
1: Так что ж получается, вы были подневольны и при советской власти, подневольны и теперь?
3: Выходит так.
0: Тому, о чем говорили пермские рабочие, московские демократы на своем круглом столе 2 июня дали застенчивое определение «социальные издержки демократии». Во всех городах Урала и Сибири почти все рабочие, с которыми мне довелось встретиться, относятся к нынешнему руководству страны оппозиционно. Но может ли рабочий, несколько месяцев не получающий зарплату, любить правительство своей страны? И не думайте, что все заводы, где они работают, убыточны. Это не так. Прибыль есть, и иногда очень большая. Только сегодня администрация заводов относится к этой прибыли как к своей собственной. И у дирекции зарплата астрономическая. Рабочие об этом знают и создают статичные комитеты. А теперь такой вопрос. Будут ли эти рабочие голосовать за демократов и Ельцина, если в самое ближайшее время не изменится отношение к рабочему труду и к оплате этого труда? Между прочим, после встреч с пермскими женщинами и рабочими у меня не возникло ни малейшего желания знакомиться с городскими властями. Говорит Радио Свобода, у микрофона Фатима Салказанова, в эфире вторая передача из серии «Вокруг света. От Казани до Красноярска». Сегодня Пермь.
25: Ах, великая Пермь, та хотя бы косится, озирается в скрытой опаске столица. Неотступно мигает Литва, только град, во котором я вздумал родиться, на еловой ноге отставной городишко, чтобы бровью повесть, черта с два, я уже наглотался пылищи российской и турецкой глотнул, и вдобавок сирийской. Но не горько пылищу глотать, горше, ежели город, что стал вам родимым, вашим прахом, доставшимся дальним равнинам, трубку будет свою набивать.
0: Это было стихотворение Юрия Беликова, пермского поэта и журналиста. Он корреспондент журнала «Юность» по Уралу и Сибири. А теперь интервью с автором. Юрий, вы хорошо знаете и жизнь российской провинции, где живете, и жизнь российской столицы, где часто бываете. Как по-вашему, почему провинция так не любит и не понимает Москву?
25: Я могу сказать, что это два параллельных мира, потому что жизнь не только в Перми отличается от жизни в столице, но жизни в Омске, в Иркутске и во Владивостоке. Я уж не говорю там про Камчатку и Сахалин. Ну вот, это два параллельных мира, два бытия, которые чаще всего не пересекаются. Но когда они пересекаются, они удивляются друг другу. Например, что испытывают бедные женщины провинции, когда глядят телевизор и смотрят не просто Марию, а смотрят бесчисленные рекламы, остров Борнео, Кипр, Анкл Бенс и так далее. Я думаю, что кроме раздражения, они испытывают ужасное отчаяние, потому что на этот остров они никогда в жизни не попадут. Вот. То есть, понимаете, вот жизнь Москвы, как бы она накатывается через телевизор, через Останкино. Страшный психологический какой-то слом испытывает провинция. Она никогда не была так отделена от Москвы, как теперь.
0: И вам кажется, что программы останкинского телевидения вызывают раздражение в провинции?
25: Это безусловно.
0: Пермь – это город оборонной промышленности. Это город, где масса заводов, которые производят оружие, ракеты. И в то же время, вот мы сегодня посетили один из центральных кварталов города, где нет ни канализации, ни телефона, ни уборных, ни воды. Куда шли все эти деньги?
25: Знаете, вот если как на духу отвечать, вот я сказал о двух параллельных мирах, столице и провинции, а в самой провинции существует тоже два параллельных мира. Мир так называемых власть имущих, мир так называемых богатых мафии и мир обычных простых людей, которые еле сводят концы с концами. Вот я сейчас, едучи к вам, посмотрел, ну, обычная картина, нищий с шапкой или старушка с протянутой рукой. Я подумал, вот ваши коллеги, телевизионщики из Франции, вот поедут, и вдруг вот они это заснимут. И, может быть, наверняка это заснимут. И у меня была внутренняя боль, что это можно заснять. Боль за Россию, что вот... И боль, кстати, за себя, потому что я, идучи, я не могу подать этому старику, потому что, извините, если я подам, я завтра сам выйду с этой шляпой на улицу.
0: Ну, вы корреспондент столичного журнала. Вы хорошо, наверное, знаете администрацию города. Как по-вашему, администраторы вашего города, когда они едут и видят ту же самую картину, они испытывают такое же чувство стыда, как вы, или нет?
25: Если бы они испытывали чувство стыда, они, наверное, покинули бы этот пост. Я расскажу вот еще о чем. Губернскими городами, собственно, и районными городами, управляют не глава области, не глава города там, не председатель, скажем, законодательного собрания, а управляют несколько людей. В Перми, по моим данным, управляют 4 человека теневиков, которые держат все.
0: Раз уж начали говорить и дальше.
25: А что дальше?
0: Теневики, которые занимаются чем?
25: Ну, они могут заниматься, скажем, начиная от публичных домов до, там, я не знаю, там, крупными операциями с наркотиками. Вот. У этих людей есть свои отряды телохранителей. У подъездов есть телевизионные камеры, через которые они видят все, что, так сказать, происходит на улице. В общем, короче говоря, не раскопать эту кучу.
0: Юрий, меня поражает, когда я читаю российскую печать, отсутствие мужества у российских журналистов. Они намекают на то, что таким-то городом управляет такой-то мафиози. Они намекают на то, что таким-то кварталом в Москве управляет, говорят, какая-то банда. И явно они знают, какая банда, какой мафиози, они этого не говорят. У меня создается впечатление, что сегодня российские журналисты, которые больше не подвержены политической цензуре, у них появился новый цензор, мафия, которой они боятся. Я понимаю, это физический страх. У вас нет ощущения, что сегодня российские журналисты также скрывают правду от людей, как раньше, только другую правду, и скрывают, боясь мафии, так, как раньше боялись цензора и КГБ?
25: Отчасти вы правы. Но, во-первых, как вы понимаете, пресса тоже разная. И она отличается. У каждого свои углы зрения, свои заморочки, своя степень правдивости, своя избирательность в этой правде. Что касается вот цензуры мафиозной, очевидно, для большого круга изданий эта цензура как раз характерна.
4: Я сегодня встречалась со многими жителями Перми, и многие из них, особенно молодежь, даже не знали слова «ГУЛАГ», не знали о лагерях. Пермь, в общем, занимает довольно приличное место в этой системе, в системе ГУЛАГовской. Как это объяснить? Значит ли это, что в школах у вас никогда не говорят о том, какие знаменитые диссиденты сидели в пермских лагерях? Значит ли это, что у вас на уроках истории не рассказывают о том, какое место занимает Пермь в концентрационной системе Советского Союза?
25: Самое удивительное, что я родился и долгое время жил в городе Чусовом. Собственно, это можно назвать столицей пермского ГУЛАГа, ГУЛАГа последних лет вообще. Рядом с этим городом целая цепочка знаменитых политзон. 35-я, 37-я и 36-я зона особого режима, где сидели самые страшные, в кавычках, так сказать, диссиденты. Я назову несколько имен. Анатолий Марченко, Глеб Якунин, Леонид Бородин, Василь Стус. И вы понимаете, какая вещь? Ведь это было у меня под боком, а я об этом почти не знал. Настолько это глухо, информация держалась очень крепко, что до меня это дошло только в 89-м году, когда уже практически, скажем, 36-я зона была закрыта.
4: Вы знаете, Игорь, я всегда с трудом верила немцам, которые после окончания войны говорили, что они ничего не знали. Значит, им можно верить?
25: Наверное, существует какой-то психологический парадокс. Освенцим и пермский ГУЛАГ, скажем, и вообще ГУЛАГ, это аномалия человеческой жизни. Возможно, чисто психологически существует какая-то глухота, защитная оболочка. Поэтому вы сказали, может быть, даже это правда. Может быть, вот я сейчас подумал, потому что ведь и я ничего, так сказать, я знал, что существует зона уголовников. Это да, это было на каждом шагу.
4: Но вы не знали, что ли?
25: Я не знал, что рядом умирал Василь Стус, и по поводу учебников, истории, уроков, тут такой феномен. Вообще литературы о ГУЛАГе, если взять последние 5 лет, более чем достаточно. Это просто захлестнуло и задушило, и ужаснуло человека, ужаснуло обывателя. Он знает обо всем, что происходило. Но, видимо, существует порог чувствительности, когда он уже не в состоянии воспринять все черное. Но это вот как раз говорит о той мощной идеологической машине, которая действовала на мозги современников. Почему сейчас так легко управлять россиянами? Почему они так много позволяют властям? Это бесчисленная инфляция, эти налоги, идеологическое издевательство по телевидению. Потому что они к этому были постепенно подготовлены. Понимаете? Отсюда, возможно, и это невосприятие, так сказать, гулаговского прошлого.
4: Юрий, ну вот сегодня наша группа журналистов, мы встречались с нынешним начальством вашей гулаговской системы, всей области пермской. ГУЛАГ теперь переименован, теперь ГУЛАГ называется ГУИН. И человек, который нас принял, полковник, ясно дал понять, что он сожалеет о том, что переименовали, непонятно зачем переименовали. В этой системе он уже 30 лет. И когда его попросили рассказать свою биографию, он категорически отказался, как будто это тоже военная тайна. У меня создалось впечатление, может быть, я ошибаюсь, вы мне скажете, что вашим сегодняшним ГУИН управляют те же самые люди, которые еще несколько лет назад управляли ГУЛАГом.
25: Ну, это 100%, тут даже не нужно размышлять долго. Я точно знаю, что на нынешней 35-й зоне работают офицеры, фактически руководят этой зоной. Сейчас она уголовная. Ну, скажем, несколько лет назад они были на той же 36-й, это несколько километров друг от друга. То есть фактически продолжается, в общем, так сказать, они несут вахту, на которую когда-то заступили, с тем же рвением. Вот. А то, что там поменяли две буквы, так ГУЛАГ или ГУИН, по-моему, так сказать, мало что изменилось.
4: Вы знаете, что в Германии и фашистов, причастных к системе концентрационных лагерей, наказали уже, по-моему, до чинов младших лейтенантов. Здесь, по-моему, даже до полковников не дошли.
25: И не дойдут, и не дойдут.
0: Провинция никогда не была так далека от Москвы, как теперь, сказал Юрий Беликов. Я вынуждена с ним согласиться. Юрий упомянул в своем интервью о Чусовом, столице пермского ГУЛАГа. Мы побывали там вместе с Юрием, с моими французскими коллегами-телевизионщиками и с монахом отцом Варламом, но об этом чуть позже. А пока продолжим знакомство с Пермью. Познакомимся с самой отвратительной, самой бездуховной и жестокой частью ее жизни. Пермь развлекается. Богатая Пермь развлекается. В день нашего приезда по городу были расклеены афиши, приглашающие на собачий бой на стадион «Молот». Вход 50 тысяч рублей. Конечно, никому из наших предыдущих собеседников это не по карману. Кому это по карману? Вы знаете не хуже меня. Мало того, что собачий бой в Перми проходит совершенно легально, взрослых туда пускают с маленькими детьми. Девочка, будешь собачий бой смотреть?
5: Ага.
0: Тебе собачек не жалко?
5: Жалко немножко.
0: Все равно будешь смотреть?
5: Все равно.
0: А если бы кошки дрались, тоже посмотрела?
5: Да.
0: Тебе интересно?
5: Интересно. Интересно. Я никогда не видела просто.
0: А ведь у них будет кровь течь.
5: Ну, жалко будет.
0: Ну, смотреть будешь?
5: Да.
6: Как тебя зовут?
5: Максим.
0: Сколько тебе лет?
5: 8.
0: Будешь смотреть собачий бой?
5: Да.
0: А тебе собачек не жалко?
5: Жалко. Ну, жалко их, конечно.
0: У тебя дома собачка есть?
5: У меня кошка только.
0: А если бы кошки дрались до смерти, ты бы смотрел тоже?
5: Нет. Мне не нравится, когда кошки дерутся.
0: А когда собачки?
5: Ну, так нормально. Я первый раз только смотрю.
0: А тебе не страшно?
5: Ну, страшно.
0: И все равно будешь смотреть?
5: Все равно.
0: А кто тебя сюда привел, мама или папа?
5: Папа.
0: Поговорила я и с одним из взрослых посетителей собачьего боя в Перми. Что вас привело сюда?
7: Ну, во-первых, первый раз интересно посмотреть, натурально.
0: Ну, интересно посмотреть, как дерутся собаки?
7: Как дерутся, да.
0: А если они будут в кровь драться?
7: Тоже, наверное, интересно.
0: А когда люди дерутся в кровь, вам не интересно?
7: Тоже зрелищно.
0: Слово одному из организаторов этого омерзительного зрелища.
8: Я был судья на этом матче.
0: Скажите, пожалуйста, давно уже в Перми организовывается собачий бой?
8: Ну, это наш клуб, называется «Академия Пик». Мы занимаемся этими делами уже на протяжении двух лет. Но это, можно сказать, наше первое сольное выступление. Были так бои, но это проводились эти бои спонтанно. И ничего, на официальном уровне мы проводим вот эти показательные бои первый раз.
0: Сергей, сражались собаки какой породы?
8: Бультерьеры.
0: Меня поразило, в зале было очень много маленьких детей. Вас это не смущает?
8: Нет, меня это не смущает. Я понимаю все это дело, но служебные породы собак, охотничьи породы собак, служебных собак мы даже травим на людей.
0: Вам не кажется, что это может повлиять на психику детей? Разучить их любить животных, например? Приучить их любить жестокость?
8: Нет, я так, наверное, не скажу. У меня у самого двое детей. И три вот таких собаки, три бультерьера. И бывало такое, что собаки дрались и при детях. Так они после драки, наоборот, как можно больше проявляли нежности и ласки к ним. Они их жалели. И никогда мой ребенок не бросил ни в одну птичку, ни в одну кошку камнем.
0: А вы знаете, что собачьи бои совершенно запрещены во всех европейских странах, во всех странах Запада, в том числе и в Америке?
8: Нет, в Америке существует кеннел-клуб, который проводит вот именно собачьи бои, профессиональные, публичные собачьи бои. И проводятся эти собачьи бои в Польше, в Чехословакии, в Венгрии, в Германии. Я не знаю насчет Франции, точно не могу сказать. В Англии я знаю, что нет сейчас такого.
0: Говорите, в Америке проводятся собачьи бои, я это проверю. Но я знаю, что в Западной Европе это категорически запрещено. Вы не думаете, что для этого были серьезные психологические причины?
8: Но у нас-то бои проводятся не ради, что мы должны погубить животное.
0: А ради чего?
8: У нас проводятся бои ради повышения квалификации этого животного.
0: Утверждение, что в Америке легально проводятся собачьи бои, меня поразило, я, конечно, проверила его. Вернее, по моей просьбе это проверил вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Так вот, к сведению организаторов собачьего боя в Перми и к сведению пермских властей, собачьи бои категорически запрещены и в Америке, и во всех странах Западной Европы. Более того, во Франции, например, запрещена даже порода тех псов, которых стравливали в Перми. Бультерьеры считаются убийцами. Кстати, на ринге они выглядели человечнее, чем озверевшая толпа на стадионе «Молот». Как ни кричали возбужденные богатые зрители, ждавшие крови и делавшие астрономические ставки, им не удалось заставить собак убивать друг друга. Собаки, секунд 10 потолкавшись, сразу выясняли, кто сильнее, и одна из них просто ложилась на бок или на спинку и отказывалась от борьбы. И еще. Во время поездки по Уралу и Сибири я много раз слышала от своих собеседников сетование на то, что Россия американизируется, мол, посмотрите на эти джинсы, сникерсы, кока-колу, послушайте этот рок. Побывав на собачьем бое в Перми, я подумала, что бутылка кока-колы может быть все же менее опасна для духовного здоровья молодежи, чем собачьи бои, появившиеся в России отнюдь не из Америки.
25: Это Пермь, где по периметру с утра без перил пируют в сперме мусора, и зубрят их перья азбучный пример. Между Т и М томятся Ю и Р, и как зэки, разделенные стеной явной тайны или яви потайной, мы по космосу шагаем взад-вперед. Нас не Родина, стена к себе зовет.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Фатима Салказанова. Собачий бой — это Пермь бездуховная, но есть и другая. С отцом Варламом, настоятелем монастыря на Белой горе, нас познакомил Юрий Беликов. Мы ехали в этот монастырь из Перми несколько часов на машине. Потом кончилась дорога, и ехали еще 3 часа на тракторе, и даже он застревал. Но никто из нас не пожалел, что отправился в эту мучительную поездку. Монастырь и храм необыкновенной красоты. И мой первый вопрос отцу Варламу – сколько лет существует ваш монастырь?
6: Этот монастырь основался в 1891 году. Первоначально был построен крест 15 метров высоты. Остался первый насельник здесь Стефан Луканин. В 1897 году уже здесь было присвоено звание монастыря. Значит, насельники, значит, увеличились. Была построена церковь маленькая, часовня называлась, значит. А потом церковь во имя святителя Николая. Она сгорела в 1897 году. После этого монахи построили храм Иверской иконе Божьей Матери. Двухэтажный. Внизу сделали престол пророка Илии, наместник монастыря, архимандрит Варлаам. В 1902 году с братьями решили построить новый величественный храм. И в 1914 году было закончено строительство вот этого величественного храма, что вы сейчас в настоящее время видите. В 1917 году был взят наместник монастыря архимандрит Варлаам, отправлен он был в Осинский уезд, и там был утоплен в Каме. В 1923 году монастырь был основательно закрыт. В последнее время здесь был инвалидный дом.
0: Отец Варлам, я слышала, что здесь одно время даже психушка была.
6: Да, психобольные и разные больные, значит, инвалиды. Без пересмотра, когда он стоял, сгорели все крыши. Храм остался без кровли. И сгорели 4 купола основательно, значит, и колокольные. Когда-то было здесь 400 человек насельников, 300 человек иноков, монахов и до 100 человек послушников. Да, обитель это очень в свое время, когда она существовала, процветала.
0: Храм в чудовищном состоянии, и место, где вы живете, дом разваливается. Я видела потолки, я не знаю, как вы здесь живете. Что у вас происходит?
6: Да, мы когда приехали сюда, первоначально мне пришлось здесь первому одному спать в этом здании, значит, ветер гулял по всем вот этим комнатам. И как вы видели, в верхнем этаже протекает в настоящее время вода. Капитального ремонта в этом здании еще не делали. К крах приходит этому храму. Поэтому мы все средства, все наши какие доходы, часть на желудке своем экономим, часть своими трудами приобретаем, значит, средства, приобретаем материалы, значит, только бы как быстрее закрыть храм. Когда мы закроем храм, законсервируем его от разрушения, тогда приступим к капитальному ремонту вот этого здания, где мы сейчас живем.
0: Деньги у вас на это есть?
6: Денег у нас на это, можно сказать, нет. У нас сейчас есть около 7 миллионов рублей, значит, вот что центральный купол, вот самый величественный большой купол строить, обещается нам, бригада берется, а нас требует 12 миллионов рублей. Где взять остальные 5-6 миллионов рублей, не знаю. И то они только поднимут дерево сделают, кровля будет отдельно.
0: Вы обращались к районному начальству?
6: Они здесь были, все районные начальства приезжали, весь исполком. Они обошли, посмотрели, в каком состоянии находится храм, как мы живем. Вот в этой самой, на кухне, вместе с нами пообедали, чай немножко попили. Так они уехали. На что же мы приобретаем материалы? Это есть еще сочувствие верующих христиан, которые нам способствуют. Значит, у нас есть... В Перми, в соборном храме, стоит кружечка, сбор поджертвования от прихожан.
0: Отец Варлам, кружечек хватит вам только на питание, больше ни на что. На электричество, может быть, я не знаю. Но капитальный ремонт сделать этого помещения, этого прекрасного здания трехэтажного, которое насквозь прогнило, на это никаких кружечек не хватит. Разве что собирать по всей Руси. Начальство должно было бы помочь районное. Сегодня, когда президент России сам верующий и сам ходит в церковь, может быть, нужно было бы, я не знаю, обратиться прямо в Москву за деньгами?
6: Насчет этого вопроса, мне как по одно время приходилось быть у секретаря по делам религии облисполкома Суворина Николая Федоровича. Он говорил, что мы сделали запрос в Москву о пособии, но, как видно, на сегодняшний день результатов никаких еще нет.
0: Вот мы к вам добирались почти 3 часа. Трактор застревал на дороге. Как люди сюда ходят? Как вам продукты приносят? И сколько детей вы крестите, например? Сколько венчаний у вас бывает в год?
6: У нас здесь добираются люди только когда сухо, долгое время, накатывается дорога грунтовая. Когда только ненастье, дождь или сильные метели, мы уже знаем, что у нас никого не будет.
0: Потому что вы оказываетесь в полной изоляции?
6: Да, из-за дороги. Но в настоящий момент нам Пермь облсполком приступили к строительству дороги.
0: Ну, это уже хороший признак. Значит, когда построят дорогу, то им придется и все отремонтировать, потому что народ начнет ходить гораздо больше.
6: Да, если когда отремонтируется эта дорога, у нас паломники будут. Я считаю, вдвое умножится. У нас и крещение, и венчание. Вот. А сейчас-то мы все-таки не более, как, может, 50-30 человек в год крестим.
0: С отцом Варламом, чье интервью вы сейчас слышали, и с Юрием Беликовым, мы побывали и в Чусовом, столице Пермского ГУЛАГа. Там, в Чусовом, замечательный музей истории, старинная пермская деревня. Ее создал Леонард Дмитриевич Постников, отдавший этому 40 лет своей жизни. «Въезжаю в Россию». И рельсы синеют, как жилы, и поезд, как пульс, все частит и частит и частит. Въезжаю в Россию, я скоро ее обнаружу, но страх пробирает. А ежели въезд мой шальной, чужие пространства вдруг вывернут мехом наружу, и вновь я поеду, да только к России спиной? Это строки тоже из стихотворения пермского поэта Юрия Беликова. Мы, группа французских тележурналистов и корреспондент «Радио Свобода», ехали лицом к России. С Перми мы расстались, отправившись на машине в Екатеринбург. Екатеринбургу и его жителям будет посвящена следующая, 3-я передача из серии «Вокруг света. От Казани до Красноярска». Она выйдет в эфир на будущей неделе. Программа «Вокруг света» закончена. Ее подготовила и вела Фатима Салказанова, звукорежиссер Александр Хома. Программа в эфире в воскресенье в 2:10, в 10:10 и в 18:10, и в понедельник в 6:10 и в 14:10 по московскому времени. Ваше мнение о наших наблюдениях нас, конечно,

0: фарфор. Многовековая мечта Европы. Приманка, драгоценная игрушка. Фарфор появился давно, в 8-м, наверное, веке. Появился в Китае. Он проникал в Европу и зажигал мечту разгадать его тайну. Пытались купить тайну, засылали шпионов, открывали лаборатории, алхимики колдовали над обожженной глиной, пытаясь получить вот этот самый китайский твердый фарфор, из которого можно сделать эти белые, прозрачные на свет изделия. Но вот 17 век начинается настоящий ажиотаж во Франции. В поместьях богатые графы, герцоги, аристократы открывают свои лаборатории, открывают свои мастерские. У Вильруа открылась мастерская, в Шантильи открылась мастерская. И, наконец, комендант Винсентского замка в одной из башен разрешил, дьявольской башне, разрешил братьям каким-то открыть мастерскую фарфора. И вот они составляют там какую-то массу, они что-то химичат, но получается то, что называют искусственный фарфор, фрейтовый фарфор, то, что называют французы мягкий фарфором. Не тот, фарфор не тот, но все-таки из него получаются очень красивые изделия. Потом за дело берется возлюбленная короля мадам де Помпадур. Дело в том, что фаворитки короля играли очень большую роль наподобие современных министров культуры. А если королева занималась потомством, религией и домом, дворцом, то фаворитки занимались украшением жизни, украшением любви и искусством. Мадам де Помпадур буквально горела желанием у себя открыть мастерскую. И вот она перевела эту Винсентскую мастерскую ближе к своему дворцу, на край леса Сен-Клу, по дороге на Версаль. Так возник городок Севр. Ну, фарфор не сразу пришел в Севр. В Европе он появился в 1709-м примерно, нашли глину, соответствующую возле Ауэ в Германии. И тогда появился майсенский фарфор. И тут стали разведывать секрет майсенского фарфора. Замечательный фарфор, замечательные изделия. Если вы попадете в любой провинциальный музей Германии, вы обязательно увидите порцеланоцимер, фарфоровую комнату. Потом Дельфт. В Дельфте стали делать фарфор. И вот, наконец, каолин, эту глину, которая нужна для твердого фарфора, нашли здесь, во Франции, в Лимузене. В Севре начали изготовлять твердый фарфор. Появились мастера. Знаменитые скульпторы работали для фарфоров.
1: После Великой Французской революции Севрский завод перешел в государственную собственность и переживал не лучшие времена. Но в 1800 году во главе мануфактуры стал прекрасный организатор и специалист Александр Браньяр. Он модернизировал производство, ввел множество новых техник, разработал оригинальные красители и дело значительно оживило.

0: В эпоху Наполеона специально для императора создавались огромные вазы, столовые сервизы. Многие работы этого периода считаются шедеврами керамической росписи. В те времена при Севрской мануфактуре возник музей. Это было еще одно детище Александра Броньяра. Александр Броньяр собирал свою коллекцию не только по всей Франции, но и по всему миру. Представитель эпохи Просвещения, он состоял в переписке со всей Европой, и в частности, он переписывался с императорским фарфоровым заводом в Санкт-Петербурге. Он переписывался со всеми, кто интересовался фарфором. И собрав все эти предметы, эту коллекцию, совершенно особенную, он пожелал создать музей. Он составил каталог, который называется «Трактат о керамических и стеклянных искусствах». Он сохранился до сих пор и служит основой для всех наших исследований и нашим справочникам. Мы производим как столовые сервизы для государственных учреждений, так и различные статуэтки, декоративные предметы. Как, например, вот эта ваза, выполненная в технике нюаже. Есть некая степень совершенства, которая заключается в том, чтобы добиться единого цветового фона, такого цветового эффекта, который мы называем нюаже. Это позволяет предмету дышать масса под красочным слоем этого тонкого фарфора. С некоторых пор мы возобновили производство темного искусственного фарфора. Быть может, он менее плотный, менее твердый, но он, по ощущению, похож на кожу. Для нас, любителей, есть нечто трепетное, захватывающее в мягком фарфоре.
1: Это вот называется нюаже или, как по-русски сказать, облака, что ли. Значит, для того, чтобы сделать вот этот вот декор, нюаже или облака, тоже, та же самая работа вначале, только когда я нанесла тон, этот самый слой, я беру, значит, кисти, я ее сжимаю немножко, и потом я делаю вот такие, такого типа декор. Все это обжигается при 1360 градусов.
2: Принцип нанесения золотого рельефного рисунка, как раз то, что я сейчас делаю, заключается в том, что с палитры берется капелька золота. Это очень густое золото, смесь вазелина и золотого порошка. Затем я наношу эту золотую капельку на фриз, проводя таким образом, чтобы создать объем. Так, мазок за мазком, я оттеняю фриз, усиливаю его яркость.
0: Есть еще одна особенность, отличающая качество рисунка в технике золотого письма. Золото может быть нанесено ровным слоем. Вы видите, как его полируют агатом?

0: Il va y avoir une des célébrités de notre manufacture.
1: В XIX веке появляется одно из самых известных наших изобретений – бисквит. Это совершенно особая вещь, которую затем станут повторять во всем мире. Бисквит по-французски – это своеобразная игра слов «кви бис» – «кви обожженный», «бис» – «дважды». Таким образом, получается «дважды обожженный». Первые пробные бисквитные предметы, которые изготавливались еще в Винсене и покрывались глазурью, а иногда даже раскрашивались. Но постепенно специалисты стали обращать внимание на то, что мягкий и твердый белый фарфор настолько красив и насыщен сам по себе, что перестали делать второй обжиг глазурью. Так появилась обнаженная масса, масса ню, если можно так выразиться. Так бисквит стал на самом деле уникви, но название осталось прежнее – бисквит. Это очень важная для Севера вещь, так как бисквит, все эти маленькие статуэтки оживляют стол и являются очень важным элементом французской сервировки стола. Существует так называемая сервировка стола а-ля рюс и сервировка стола а-ля франсез. Сервировка стола а-ля франсез – это когда гости садятся за стол, стол накрыт, так же, как и тут. Расставлены бисквитные статуэтки, служащие декором стола. Они придают изящное зрительское оживление и подчеркивают тему трапезы. Если вы хотите устроить прием а-ля франсез и задать определенную тему, ну, например, мифология или карнавал, тогда вам необходимы статуэтки олимпийских богов. А затем, чтобы украсить стол, необходимо сплести гирлянды цветов, живых или искусственных, и ими оживить бисквитные статуэтки. На стол также кладется столовое серебро, хрусталь, стелятся кружевные скатерти. И таким образом достигается не только дегустационное впечатление, но и достигается визуальное впечатление, праздник для глаз. Бисквитные статуэтки также называют «сюрту де табль» – дополнительный элемент столового убранства. Так сервировать стол – это на самом деле давняя королевская традиция. А вот особенность сервировки а-ля рюс заключается в том, что гости приглашаются за стол, стол накрыт, но вся еда выносится закрытой крышками, чтобы сохранить температуру блюда. И чтобы можно было оценить вкус кушанья при максимально подходящей для него температуре. Многие французы даже не подозревают, что они обедают и ужинают а-ля рюс. Можно считать, что это одна из наших первых дружественных связей. Мы обязаны вам гастрономической манерой есть блюдо горячим. Традиции обмена и дружественных отношений с Россией уходят далеко в прошлое. Так, к примеру, в мае 1782 года мы принимали графа и графиню Дюнорт. Под этим именем инкогнито путешествовали сын Екатерины II со своей супругой. Мы подарили его жене Марии исключительную вещь – туалет. От него осталась уникальная деталь – большое зеркало. В XVIII веке в основном король Франции дарил сервизы государям других стран. Екатерина Великая стала в некотором роде исключением, так как она сама заказала себе сервиз. Она пожелала, чтобы фон был насыщенным, и на нем были изображены камеи. Для нее было изготовлено несколько разных вариантов. Их образцы хранятся у нас. В итоге она выбрала самый простой и сдержанный вариант. Она сделала заказ через князя Борятинского, который в то время был ее послом в Париже. Добрая половина художников Севра принялась за выполнение заказа. Он был доставлен ей в 1779 году. Его прислали в Санкт-Петербург. И в отличие от легенды, которую часто рассказывают, она оплатила его уже в апреле 1781 года. Иначе говоря, гораздо раньше, чем это делали французские придворные. Наполеон сделал несколько дорогих подарков императору Александру I. Среди прочего, он преподнес ему два великолепных сервиза и несколько ваз.

0: нас в архиве хранится ваза, изготовленная для Российской Думы. Но, к сожалению, революция грянула до того, как мы успели ее отправить. Поэтому она так и осталась на мануфактуре в Севере.
1: В грустном 20 веке, когда Россия изгнала свою интеллигенцию, появилось огромное количество художников, было в изгнании во Франции. Вот словарь Махрова, Лейкина и Северюхина, по-моему, там 1002 художников. Среди этих художников были многие, которые отличились в росписи фарфора. В первую очередь, вероятно, это была Эрна Сигизмундовна Давидова, по мужу Вальфсон, которая из своего, из фамилии своей, из девичьей, из своего имени, из имени своего мужа Марка Вальсона сделала такой псевдоним, сокращение «Дэм». Пара эта была очень известна в Париже. У них гостили Бунин, вечно Зайцев, Ходосевич, Ремезов, Фандоминский, не вылезали из их дома. Веселый, добрый, открытый, очень интеллигентный дом. Эрна училась в Киеве, в гимназии, и училась живописи. Училась она у Экстер, потом она, конечно, поехала во Францию, училась здесь года два во Франции, потом она снова поехала в Киев, там она работала, потом она жила в Петербурге. В Петербурге она самые разнообразные художественные выполняла работы. Например, она у Юлии Леонидовны Сазоновой в кукольном театре делала кукол. Юлия Сазонова – это сестра двух братьев Лозинских, знаменитого Михаила Лозинского и второго брата, который жил в эмиграции. Юлия тоже попала в эмиграцию. Эрна у нее делала кукол. Ну и вот эмиграция. 20-й год, она здесь. Она начинает работать на мануфактуре в Севре. Ее включают в группу, которая разрабатывала технологию шамотной глины, специальной глины. Она делала изящные статуэтки, портреты. На выставке 25-го года, здесь была знаменитая выставка декоративного искусства 25-го года, был целый стенд Эрны, и она получила золотую медаль. Значит, она выставлялась от Севрской мануфактуры. Пришло страшное время, облава, и Эрну и ее мужа забрали в лагерь, а потом сожгли в печах крематория.

0: Серафим Николаевич Судьбинин, настоящая фамилия Головастиков, принадлежал к роду известных нижегородских купцов-старообрядцев. Его дед был иконописцем. В юности Серафим работал телеграфистом. В свободное время участвовал в любительских спектаклях. Затем стал профессиональным актером. А в мае 1898 года поступил в первый состав труппы Московского художественного театра. Он принимал участие в самом первом спектакле «Царь Федор Иоаннович». И был занят практически во всех основных спектаклях. В те же годы Судьбинин начал самостоятельно заниматься рисованием, лепкой и фотографией. Первая его известная работа – статуэтка Станиславского в роли доктора Штокмана. Благодаря денежной помощи мецената Саввы Морозова он получает возможность переехать для обучения в Париж, где с 1906 года становится учеником и помощником скульптора Огюста Родена.
1: Он делал много вещей для сербской мануфактуры.

0: Он жил долго, он был старше всех. А после его смерти здесь была выставка замечательная, произведение Судьбинина. Судьбинин – это такой мифический русский персонаж, такой человек невероятного таланта.
1: В искусстве Судьбинина нет никакого подражания. Судьбинин обрабатывает глину как скульптор. Он сам ее формирует и вдыхает в нее жизнь. Из отзыва на выставке русского искусства 1935 год.
0: Была очень красивая женщина с Украины. Она приехала, Александра Щекотихина.
1: Александра Щекотихина была ученицей Рериха и Билибина в школе общества поощрения художеств в Петербурге, куда она поступила в 1908 году. Как художница она в очень большой мере формировалась Николаем Рерихом и росла под воздействием его творчества и личности. По окончании школы Щекотихина была помощницей Рериха в театрально-декорационных и монументальных работах. Для завершения образования она поехала во Францию, где занималась у Волотона, Серезье и Мориса Дени. В 1918 году художница поступает на государственный фарфоровый завод в Петербурге. Ее тарелки «Солнце» и «Солнце-Луна» были среди самых первых вещей, выпущенных заводом после революции.
0: Щекотихина вышла замуж за Потоцкого, за юриста. Во время гражданской войны он умер. Она в нужде. Учитель Билибин, который в это время в Египте, зовет ее. Он влюблен в нее. Он зовет ее, чтобы жениться на ней. Она берет ребенка и едет в Египет. Они поженились, переехали в Париж. Она оформляла книги, они делали вместе спектакль. Еще до отъезда, до 23 года, она работала для Петербургского фарфорового завода. И на темы, делала росписи на темы русских сказок, русских былин, русской истории. Билибин ее направил на этот путь еще, когда она у него училась. Теперь она начинает делать русские мотивы для Севера.
1: Мой дорогой друг, я восхищаюсь этими рисунками, этими картинами, как и трогательным декором ваших маленьких чашечек и позолоченных блюдец. Я нахожу здесь непосредственность, поэзию, славянское очарование и женственность. Морис Дени из вступительной статьи к каталогу выставки Щекотихиной в Париже.
0: В 1936 году, в самый начало большого, в разгар репрессий, они, как некоторые другие, как Прокофьев, как другие художники, решают вернуться в Россию. Им повезло, они не попали в лагерь, они выжили. Она дожила до пенсии. Она работала на фарфоровом заводе, делала много-много очень для фарфорового завода, рисунков. Была достаточно знаменитой и умерла уже на пенсии в 67-м году.

русские, конечно, имена в истории Севра мелькают, так же, как в истории французского искусства, особенно французского искусства XX века, без русских имен не обойтись.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Начинаем очередной выпуск музыкальной ретро-рубрики «Чего старенького?». В студии коллекционер и популяризатор старой эстрады Игорь Макаров. Эту нашу с вами встречу, как и предыдущую, а заглядывая на неделю вперед, скажу, как и последующую, проведем у патефончика повторной пластинки. Я отобрал произведение, звучавшее в конце некоторых прошлых передач и не уместившееся тогда целиком в отпущенное время. Сегодня они прозвучат полностью, так сказать, от первой до последней ноты. И начнем с фокстрота «Все, что было». Сочинили его Дмитрий Покрас и Павел Герман, соответственно, музыку и слова. На изданных в конце 20-х годов нотах указывалось «Посвящается Олечке Вадиной». Была такая довольно известная в то время исполнительница романсов, уехавшая вскоре в Америку. В припеве обыгрывается строчка из русской народной песни «Все, что было сердцу мило, то давным-давно уплыло». Естественно, пролетарские критики того времени усмотрели в тексте явное упадничество и мещанство. «Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть?» Ну, совершенно несообразно моменту. Поэтому фокстрот получил большое распространение, главным образом в русском зарубежье. А классическим исполнением является вариант Петра Лещенко. Эту довоенную запись, сделанную в Риге с оркестром «Белаккорд», мы сейчас и услышим. Все, что было.

В записи Петра Лещенко прозвучал фокстрот «Все, что было». Хотя на пластинке значилось «Цыганский романс». Действительно, если прочитать его как стихотворение, грусть, тоска и меланхолия получается. Однако заводной танцевальный ритм напрочь выветрил заложенное автором стихов настроение. Казалось бы, несоответствие музыкальной формы и поэтического содержания. Однако в угаре ресторана или на людной танцплощадке вряд ли это кому-либо приходило в голову. Впрочем, если текст многих современных песен записать на бумагу и прочитать, может получиться еще большее несообразие, а то и полное отсутствие смысла. Не советую этого делать. Однако перейдем к следующему музыкальному номеру. Он звучал у нас в передаче о киномузыке. Румба из довоенного фильма «Вратарь» прозвучит с подлинной патефонной пластинки Ногинского завода 1937 года выпуска. Это инструментальная пьеса, сочинение Исаака Дунаевского. Я уже отмечал, что в творчестве композитора довольно часто присутствовала железнодорожная тема. Вот и в этой известной мелодии музыкальные инструменты имитируют движение поезда. Вы это явственно услышите в записи оркестра под управлением Якова Скомаровского. Включаем запись.

Это была румба из кинофильма «Вратарь». Оркестр под управлением Якова Скоморовского, пластинка 1937 года. Теперь я предложу вашему вниманию запись, которая была сделана 4 годами раньше, в 1933. Однако качество звучания даже лучше предыдущей, потому что, во-первых, сделана была она лондонским филиалом фирмы «Коламбия». Пластинки этой студии особо ценились у коллекционеров. Если они доходят до нас в хорошем состоянии, то и звучание почти ничем не отличается от 70-летней давности. А во-вторых, это еще и реставрированная на компьютере фонограмма. Сейчас мы услышим знаменитый танцевальный оркестр BBC под управлением Генри Холла с солисткой. Медленный фокстрот «I'm hitching my wagon to you» – «Я беру тебя на абордаж». Звуковая дорожка с одного из дисков серии «Дискотека у патефона».

В записи английского оркестра под управлением Генри Холла звучал фокстрот «I'm hitching my wagon to you». Я бы перевел это название как «Я цепляюсь своей повозкой к твоей» или «Я подруливаю к тебе». Конечно, здесь имеется в виду не транспортная, а любовная тема. Напомню, это фонограмма с одного из дисков серии «Дискотека у Патефона». Многие коллекционеры просят сообщать, как обстоит дело с выходом очередной, пятой по счету программы. Все идет по плану, материал отобран, переписан и сдан в реставрацию. Надеюсь, к концу сентября, или в крайнем случае в начале октября, мы будем иметь очередное продолжение популярной серии компакт-дисков. А в сегодняшней программе на очереди запись московского аккордеониста Валерия Арафаилова. Фантазия на тему песни Никиты Богословского «Спят курганы темные» из довоенного фильма «Большая жизнь».

Фантазия на тему песни «Спят курганы темные». Аккордеонист Валерий Арафаилов и ансамбль «Анима». Запись середины 90-х годов. Любители аккордеонной музыки, я знаю, желают чаще слышать в нашей передаче популярные пьесы и даже целые выпуски, посвященные этому инструменту. Ну, насчет выпусков точно не обещаю, хотя попробовать можно. Аккордеон у нас звучит нередко, записи есть. Если время сегодня в конце программы останется, послушаем еще одну такую известную пьесу. Сейчас же поставим на лазерный проигрыватель компакт-диск знаменитой французской певицы Мирей Матье. В одну из наших прежних программ была включена песня «La Paloma Adieu» – «Прощай, голубка». Говорят, что не доиграла до конца. Ну что ж, с удовольствием и сам еще раз послушаю композицию, которую в 1863 году сочинил живший на Кубе испанец Себастьян Ирадьер. Конечно же, в исполнении Мирей Матье известная песня, как говорится, заиграла новыми красками. Нажимаем кнопку плеера и слушаем.

«До свидания, голубка», — спела нам Мирей Матье. Также пришло время говорить «До свидания» и нам, редактору передачи Тамаре Салахитдиновой и коллекционеру Игорю Макарову. Встретимся, как всегда, через неделю в это же время. А для любителей аккордеона, в заключение очередного выпуска рубрики «Чего старенького», звучит знаменитый чардаш итальянского композитора Витторио Монти. Я прощаюсь со слушателями передачи до следующей субботы. Всего вам самого хорошего.

0: Послышался стук лошадиных копыт о бревенчатый пол. Вывели из конюшни сначала вороного графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его, Майку. Все это были превосходные и дорогие лошади. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше: «Ну, Мария Годфруа, иди, садись, опля!» Маша Шелестова была самой младшей в семье. Ей было уже 18 лет, но в семье еще не отвыкли считать ее маленькой, и потому все звали ее Маней и Манюсей. А после того, как в городе побывал цирк, который она усердно посещала, ее все стали звать Марии Годфруа. «Опля!» — крикнула она, садясь на великана. Сестра ее, Варя, села на Майку, Никитин на графа Нулина, офицеры на своих лошадей, и длинная красивая кавалькада, пестрее белыми офицерскими кителями и черными амазонками, шагом потянулась со двора. Никитин заметил, что когда садились на лошадей и потом выехали на улицу, Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Она озабоченно оглядывала его и графа Нулина и говорила: «Вы, Сергей Васильевич, держите его все время на мундштуке, не давайте ему пугаться, он притворяется». И от того ли, что ее великан был в большой дружбе с графом Нулиным, или выходило это случайно, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. А он глядел на ее маленькое стройное тело, сидевшее на белом гордом животном, на ее тонкий профиль, на цилиндр, который вовсе не шел к ней и делал ее старее, чем она была. Глядел с радостью, с умилением, с восторгом, слушал ее, мало понимал и думал: «Даю себе честное слово, клянусь Богом, что не буду робеть, и сегодня же объясню с ней». Когда ехали мимо загородного сада, кто-то предложил заехать и выпить сельтерской воды. Заехали. В саду росли одни только дубы. Они стали распускаться только недавно, так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой, столиками, качелями. Видны были все вороньи гнезда, похожие на большие шапки. Всадники и их дамы спешились около одного из столиков и потребовали сельтерской воды. К ним стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер, дожидавшийся своих музыкантов. Должно быть, доктор принял Никитина за студента, потому что спросил: «Вы изволили на каникулы приехать?» «Нет, я здесь постоянно живу», — ответил Никитин. «Я служу преподавателем в гимназии». «Неужели?» — удивился доктор. «Так молоды и уже учительствуете?» «Где же молод? Мне 26 лет, слава тебе, Господи. У вас борода и усы, но все же на вид вам нельзя дать больше 22-23 лет. Как вы моложавы!» «Что за свинство?» — подумал Никитин. «И этот считает меня молокососом». Манюся опять ехала рядом с Никитиным. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит, но он боялся, что его услышат офицеры и Варя, и молчал. Манюся тоже молчала, и он чувствовал, отчего она молчит и почему едет рядом с ним. И был так счастлив, что земля, небо, городские огни, черный силуэт пивоваренного завода – все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее и ласковое. И ему казалось, что его граф Нулин едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо. Приехали домой. На столе в саду уже кипел самовар, и на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, сидел старик Шелестов и по обыкновению что-то критиковал. «Это хамство», — говорил он, — «хамство и больше ничего. Дас, хамство-с». После прогулки верхом чай, варенье, сухари и масло показались очень вкусными. Первый стакан все выпили с большим аппетитом и молча. Перед вторым же принялись спорить. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила на спор. У нее была какая-то страсть ловить всех на слове, уличать в противоречии, придираться к фразе. Вы начинаете говорить с ней о чем-нибудь, а она уже пристально смотрит вам в лицо и вдруг перебивает. «Позвольте, позвольте, Петров, третьего дня вы говорили совсем противоположное». Или же она насмешливо улыбается и говорит: «Однако я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. Поздравляю вас». Если вы сострили или сказали каламбур, тотчас же вы слышите ее голос. «Это старо» или «это плоско». Если же острит офицер, то она делает презрительную гримасу и говорит: «Армейская острота». И это «рр» выходило у нее так внушительно, что мушка непременно отвечала ей из-под стула: «Рр-нганганга». Теперь за чаем спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах. «Позвольте, Сергей Васильевич», – перебила его Варя, – «вот вы говорите, что ученикам трудно. А кто виноват, позвольте вас спросить? Например, вы задали ученикам 8 класса сочинение на тему «Пушкин как психолог». Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем. А во-вторых, какой же Пушкин психолог? Ну, Щедрин, или, положим, Достоевский, другое дело. А Пушкин великий поэт, и больше ничего.
1: Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе, угрюмо ответил Никитин.
0: Я знаю, у вас в гимназии не признают Щедрина, но не в этом дело. Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?
1: А то разве не психолог? Извольте, я приведу вам примеры. И Никитин продекламировал несколько мест из Онегина, потом из Бориса Годунова.
0: «Никакой не вижу тут психологии», – вздохнула Варя. «Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души. А это прекрасные стихи и больше ничего».
1: «Я знаю, какой вам нужна психология», – обиделся Никитин. «Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилой палец, и чтобы я орал во все горло. Это, по-вашему, психология».
0: «Плоско. Однако вы все-таки не доказали мне, почему же Пушкин психолог».
1: Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной, узостью или чем-нибудь вроде этого, то обыкновенно он вскакивал с места, хватал себя обеими руками за голову и начинал со стоном бегать из угла в угол. И теперь то же самое. Он вскочил, схватил себя за голову и со стоном прошелся вокруг стола. Потом сел поодаль. За него вступились офицеры. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог. И в доказательство привел 2 стиха из Лермонтова. Поручик Гернец сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника.
2: «Это хамство!» – доносило с другого конца стола. «Я так и губернатору сказал, это ваше превосходительство хамство!» «Я больше не спорю!» – крикнул Никитин. «Это его же царствию не будет конца! Баста!»
1: «Ах, да поди ты прочь, поганая собака!» — крикнул он на сама, который положил ему на колени голову и лапу.
0: «Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr
3: «Сознайтесь, крикнула Варя. «Сознайтесь!»
1: Но пришли гости барышни, и спор прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала играть танцы. Протанцевали сначала вальс, потом польку, потом кадриль с гран-рон, который провел по всем комнатам штабс-капитан Полянский. Потом опять стали танцевать вальс. Старики во время танцев сидели в зале, курили и смотрели на молодежь. Между ними находился и Шабалдин, директор городского кредитного общества, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Он положил начало местному музыкально-драматическому кружку и сам принимал участие в спектаклях,

0: Действительно, как-то боком подошел к Никитину, кашлянул и сказал: «Я имел удовольствие присутствовать за чаем во время спора. Вполне разделяю ваше мнение. Мы с вами единомышленники, и мне было бы очень приятно поговорить с вами. Вы изволили читать гамбургскую драматургию Лессинга?» «Нет, не читал». Шабалдин ужаснулся и замахал руками так, как будто ожег себе пальцы, и, ничего не говоря, попятился от Никитина. Фигура Шабалдина, его вопросы и удивление показались Никитину смешными, но он все-таки подумал: в самом деле неловко. Я учитель словесности, а до сих пор еще не читал Лессинга. Надо будет прочесть. Перед ужином все, молодые и старые, сели играть в судьбу. Взяли две колоды карт, одну сдали всем поровну, другую положили на стол рубашкой вверх. «У кого на руках эта карта?» — начал торжественно старик Шелестов, поднимая верхнюю карту второй колоды. «Тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней». Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шабалдина. Все гурьбой окружили его, повели в детскую и со смехом, хлопая в ладоши, заставили поцеловаться с няней. Поднялся шум, крик. «Не так страстно!» — кричал Шелестов, плача от смеха. «Не так страстно!» Никитину вышла судьба исповедовать всех. Он сел на стул среди залы. Принесли шаль и накрыли его с головой. Первой пришла к нему исповедоваться Варя.
1: «Я знаю ваши грехи», — начал Никитин, глядя в потемках на ее строгий профиль. «Скажите мне, сударыня, с какой-то стати вы каждый день гуляете с Полянским? Ох, недаром, недаром она с гусаром».
0: «Это плоско», — сказала Варя и ушла. Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза, обозначился в потемках милый профиль и запахло чем-то дорогим, давно знакомым, что напоминало Никитину комнату Манюси. «Мария Годфруа», — сказал он и не узнал своего голоса, так он был нежен и мягок. «В чем вы грешны?» Манюся прищурила глаза и показала ему кончик языка. Потом засмеялась и ушла. А через минуту она уже стояла среди залы, хлопала в ладоши и кричала: «Ужинать! Ужинать! Ужинать!» И все повалили в столовую. За ужином Варя опять спорила, и на этот раз с отцом. Полянский солидно ел, пил красное вино и рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, всю ночь простоял по колено в болоте. Неприятель был близко, так что не позволялось ни говорить, ни курить. Ночь была холодная, темная, дул пронзительный ветер. Никитин слушал и косился на Манюсю. Она глядела на него неподвижно, не мигая, точно задумалась о чем-то или забылась. Для него это было и приятно, и мучительно. «Зачем она на меня так смотрит?» — мучился он. «Это неловко. Могут заметить. Ах, как она еще молода, как наивна!» Гости стали расходиться в полночь. Когда Никитин вышел за ворота, во втором этаже дома хлопнуло окошко и показалась Манюся. «Сергей Васильевич!» — окликнула она. «Что прикажете?» «Вот что!» — проговорила Манюся, видимо, придумывая, что бы сказать. «Вот что! Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией и снять всех нас. Надо будет собраться».

0: хорошо. Манюся скрылась, окно хлопнуло, и тотчас же в доме кто-то заиграл на рояле. «Ну, дом», — думал Никитин, переходя через улицу. «Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости». Но не у одних только Шелестовых жилось весело. Не прошел Никитин и 200 шагов, как и из другого дома послышали звуки рояля. Прошел он еще немного и увидел у ворот мужика, играющего на балалайке. В саду оркестр грянул попурри из русских песен. Никитин жил в полуверсте от Шелестовых, в квартире из 8 комнат, которую он нанимал за 300 рублей в год вместе со своим товарищем, учителем географии и истории Ипполитом Ипполитычем. Этот Ипполит Ипполитыч, еще не старый человек, с рыжей бородкой, курносой, с лицом грубоватым и неинтеллигентным, как у мастерового, но добродушным. Когда вернулся домой Никитин, сидел у себя за столом и поправлял ученические карты. Самым нужным и самым важным считалось у него по географии черчение карт, а по истории – знание хронологии. По целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц или же составлял хронологические таблички. «Какая сегодня великолепная погода!» – сказал Никитин, входя к нему. «Удивляюсь вам, как это вы можете сидеть в комнате?» Ипполит Ипполитыч был человек неразговорчивый. Он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. Теперь он ответил так.
1: «Да, прекрасная погода. Теперь май. Скоро будет настоящее лето. А лето не то, что зима. Зимой нужно печь топить, а летом и без печей тепло. Летом откроешь ночью окна, и все-таки тепло. А зимою двойные рамы, и все-таки холодно». Никитин посидел около стола не больше минуты и соскучился. «Спокойной ночи», — сказал он, поднимаясь и зевая. «Хотел было я рассказать вам нечто романическое, меня касающееся, но ведь вы – география. Начнешь вам о любви, а вы сейчас в каком году была битва при Калке? Ну вас к черту с вашими битвами и с чукотскими носами».
0: «Что же вы сердитесь? Да досадно!» И досадуя, что он не объяснился еще с Манюсей и что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, он пошел к себе в кабинет и лег на диван. В кабинете было темно и тихо. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том, как через 2 или 3 года он поедет зачем-нибудь в Петербург, как Манюся будет провожать его на вокзал и плакать. В Петербурге он получит от нее длинное письмо, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. И он напишет ей свое письмо, начнет так: «Милая моя крыса». «Именно, милая моя крыса», — сказал он и засмеялся. Ему было неудобно лежать. Он подложил руки под голову и задрал левую ногу на спинку дивана. Стало удобно. Между тем окно начало заметно бледнеть, на дворе заголосили сонные петухи. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга, как встретит его на вокзале Манюся, и, вскрикнув от радости, бросится ему на шею, или, еще лучше, он схитрит, приедет ночью потихоньку, кухарка отворит ему, потом на цыпочках пройдет он в спальню, бесшумно разденется и бултых в постель. А она проснется и... О, радость! Воздух совсем побелел. Кабинета и окна уже не было. На крылечке пивоваренного завода, того самого, мимо которого сегодня проезжали, сидела Манюся и что-то говорила. Потом она взяла Никитину под руку и пошла с ним в загородный сад. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда, похожие на шапки. Одно гнездо закачалось, выглянул из него Шабалдин и громко крикнул:
2: «Вы не читали Лессинга!»
0: Никитин вздрогнул всем телом и открыл глаза. Перед диваном стоял Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук.
1: «Вставайте, пора на службу», — говорил он. «А в одежде спать нельзя. От этого одежда портится. Спать надо в постели, раздевшись».
0: И он по обыкновению стал длинно и с расстановкой говорить о том, что всем давно уже известно. Первый урок у Никитина был по русскому языку во втором классе. Когда он ровно в 9 часов вошел в этот класс, то здесь, на черной доске, были написаны мелом две большие буквы «М.Ш.». Это, вероятно, значило «Маша Шелестова». «Уж пронюхали подлецы», — подумал Никитин. «И откуда они все знают?» Когда поздно вечером шел он из гимназии к Шелестовым, сердце у него билось и лицо горело. Неделю и месяц тому назад, всякий раз собираясь объясниться, он приготовлял целую речь с предисловием и заключением. Теперь же у него не было наготове ни одного слова. В голове все перепуталось, и он только знал, что сегодня он, наверное, объяснится, и что дольше ждать нет никакой возможности. «Я приглашу ее в сад», — обдумывал он, «немножко погуляю и объяснюсь». В передней не было ни души. Он вошел в залу, потом в гостиную. Тут тоже никого не было. Слышно было, как наверху, во втором этаже, с кем-то спорила Варя, и как в детской стучала ножницами наемная швея. Была в доме комнатка, которая носила три названия: маленькая, проходная и темная. В ней стоял большой старый шкаф с медикаментами, с порохом и охотничьими принадлежностями. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка, на которой всегда спали кошки. Были тут двери, одна в детскую, другая в гостиную. Когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх, дверь из детской отворилась и хлопнула так, что задрожали и лестница, и шкаф. Вбежала Манюся в темном платье с куском синей материи в руках и, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице. «Постойте!» – остановил ее Никитин. «Здравствуйте, Годфруа. Позвольте...» Он запыхался, не знал, что говорить. Одной рукой держал ее за руку, а другую — за синюю материю. А она не то испугалась, не то удивилась и глядела на него большими глазами. «Позвольте...» — продолжал Никитин, боясь, чтобы она не ушла... «Мне нужно вам кое-что сказать. Только здесь неудобно. Я не могу. Не в состоянии. Понимаете ли, Годфруа, я не могу. Вот и все». Синяя материя упала на пол, и Никитин взял Манюсю за другую руку. Она побледнела, зашевелила губами, потом попятилась назад от Никитина и очутилась в углу между стеной и шкафом. «Честное слово, уверяю вас», — сказал он тихо, Манюся, честное слово. Она откинула назад голову, а он поцеловал ее в губы. И чтобы этот поцелуй продолжался дольше, он взял ее за щеки пальцами. И как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкафом и стеной. Она обвела руками его шею и прижалась к его подбородку головой. Потом оба побежали в сад. Сад у Шелестовых был большой, на 4 десятинах. Тут росло с 2 десятка старых кленов и лип. Была одна ель. Все же остальное составляли фруктовые деревья. Черешни, яблони, груши, дикий каштан, серебристая маслина. Много было и цветов. Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали изредка друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали. А над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви. Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. Опять Полянский водил по всем комнатам гран-рон, опять после танцев играли в судьбу. Перед ужином, когда гости пошли из зала в столовую, Манюся, оставшись одна с Никитиным, прижалась к нему и сказала: «Ты сам поговори с папой и Варей. Мне стыдно». После ужина он говорил со стариком. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал: «Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери. Но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен с джентльменом. Скажите, пожалуйста, что вам за охота так рано жениться? Это только мужики женятся рано, но там известно, хамство. А вы-то с чего? Что за удовольствие в такие молодые годы надевать на себя кандалы?» «Я вовсе не молод», — обиделся Никитин. «Мне 27-й год».
3: «Папа, коновал пришел!» — крикнула из другой комнаты Варя. И разговор прекратился.
0: Домой провожали Никитина, Варя, Манюся и Полянский. Когда подошли к его калитке, Варя сказала: «Что это ваш таинственный митрополит Митрополитыч никуда не показывается? Пусть бы к нам пришел». Таинственный Ипполит Ипполитыч, когда вошел к нему Никитин, сидел у себя на постели и снимал панталоны.
4: «Не ложитесь, голубчик», — сказал ему Никитин, задыхаясь. «Постойте, не ложитесь».
0: Ипполит Ипполитыч быстро надел панталоны и спросил встревоженно:
4: «Что такое?» «Я женюсь».
0: Никитин сел рядом с товарищем и, глядя на него удивленно, точно удивляясь самому себе, сказал:
4: «Представьте, женюсь на Маше Шелестовой. Сегодня предложение сделал».
1: «Что ж, она девушка, кажется, хорошая. Только молода очень».
4: «Да, молода», — вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. «Очень, очень молода».
1: «Она у меня в гимназии училась. Я ее знаю. По географии училась ничего себе, а по истории плохо. И в классе была невнимательна».
4: Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища и захотелось сказать ему что-нибудь ласковое, утешительное. «Голубчик, отчего вы не женитесь?» – спросил он. «Ипполит Ипполитыч, отчего бы вам, например, на Варе не жениться? Это чудная, превосходная девушка. Правда, она очень любит спорить, но зато сердце. Какое сердце? Она сейчас про вас спрашивала. Женитесь на ней, голубчик, а? Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека, но все-таки убеждал его жениться на ней. Зачем?
1: Женитьба шаг серьезный, сказал Ипполит Ипполитович, подумав. Надо обсудить все, взвесить, а так нельзя. Благоразумие никогда не мешает, а в особенности в женитьбе, когда человек, перестав быть холостым, начинает новую жизнь. И он заговорил о том, что всем давно уже известно. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе.
4: Он быстро разделся и быстро лег, чтобы поскорее начать думать о своем счастье, о Манюсе, о будущем. Улыбнулся и вдруг вспомнил, что он не читал еще Лессинга. Надо будет прочесть, подумал он. Впрочем, зачем мне его читать? Ну его к черту. И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра. Снился ему стук лошадиных копыт и бревенчатый пол. Снилось, как из конюшни вывели сначала вороного графа Нулина, потом белого великана, потом сестру его. В церкви было очень тесно и шумно. И раз даже кто-то вскрикнул, и протоиерей, венчавший меня и Манюсю, взглянул через очки на толпу и сказал сурово: «Не ходите по церкви и не шумите, а стойте тихо и молитесь. Надо страх Божий иметь». Шоферами у меня были два моих товарища, а у Мани штабс-капитан Полянский и поручик Гернет. Архиерейский хор пел великолепно. Треск свечей, блеск, наряды, офицеры, множество веселых, довольных лиц и какой-то особенный воздушный вид у Мани. И вся вообще обстановка и слова венчальных молитв трогали меня до слез, наполняли торжеством. Я думал, как расцвела, как поэтически красиво сложилась в последнее время моя жизнь. 2 года назад я еще был студентом. Жил в дешевых номерах на Неглинном, без денег, без родных, и, как казалось мне тогда, без будущего. Теперь же я учитель гимназии в одном из лучших губернских городов, обеспечен, любим, избалован. Для меня, вот думал я, собралась теперь эта толпа, для меня горят 3 паникадила, ревет протодьякон, стараются певчие, и для меня так молодо, изящно и радостно это молодое существо, которое немного погодя будет называться моей женой. Я вспомнил первые встречи, наши поездки за город, объяснение в любви и погоду, которая как нарочно все лето была дивно хороша, и то счастье, которое когда-то на Неглинном представлялось мне возможным только в романах и повестях, теперь я испытывал на самом деле. Казалось, брал его руками. После венчания все в беспорядке толпились около меня и Мани и выражали свое искреннее удовольствие, поздравляли и желали счастья. Бригадный генерал, старик лет под 70, поздравил одну только Манюсю и сказал ей старческим скрипучим голосом, так громко, что пронеслось по всей церкви:
5: «Надеюсь, милая, и после свадьбы вы останетесь все таким же Розаном».
4: Офицеры, директор и все учителя улыбнулись из приличия, и я тоже почувствовал на своем лице приятную, неискреннюю улыбку. Милейший Ипполит Ипполитович, учитель истории и географии, всегда говорящий то, что всем давно известно, крепко пожал мне руку и сказал с чувством: «До сих пор вы были не женаты и жили одни, А теперь вы женаты и будете жить вдвоем.
0: Из церкви поехали в двухэтажный нештукатуренный дом, который я получаю теперь в приданое. Кроме этого дома замани деньгами 1020 и еще какая-то мелитоновская пустошь со сторожкой, где, как говорят, множество кур и уток, которые без надзора становятся дикими. По приезде из церкви я потягивался, развалясь у себя в новом кабинете на турецком диване, и курил. Мне было мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни. А в это время гости кричали «Ура!», и в передней плохая музыка играла туши и всякий вздор. Варя, сестра Мани, вбежала в кабинет с бокалом в руке и с каким-то странным напряженным выражением. Точно у нее рот был полон воды. Она, по-видимому, хотела бежать дальше, но вдруг захохотала и зарыдала, и бокал со звоном покатился по полу. Мы подхватили ее под руки и увели.
4: «Никто не может понять», — бормотала она потом в самой дальней комнате, лежа на постели у кормилицы. «Никто! Никто! Боже мой! Никто не может понять!»
1: Но все отлично понимали, что она старше своей сестры Мани на 4 года, и все еще не замужем, и что плакала она не из зависти, а из грустного сознания, что время ее уходит, и, быть может, даже ушло.
0: Когда танцевали кадриль, она была уже в зале с заплаканным, сильно напудренным лицом, и я видел, как штабс-капитан Полянский держал перед ней блюдечко с мороженым, а она кушала ложечкой.
1: Уже 6:00 утра. Я взялся за дневник, чтобы писать свое полное разнообразное счастье, и думал, что напишу листов 6 и завтра прочту Мани. Но странное дело, у меня в голове все перепуталось, стало неясно, как сон, и мне припоминается резко только этот эпизод с Варей, и хочется написать: «Бедная Варя». Вот так бы все сидел и писал: «Бедная Варя». Кстати же, зашумели деревья, будет дождь, каркают вороны, и у моей Мани, которая только что уснула, почему-то грустное лицо. Потом Никитин долго не трогал своего дневника. В первых числах августа начались у него переэкзаменовки и приемные экзамены, а после успеннего дня – классные занятия. Обыкновенно в 9:00 утра он уходил на службу и уже в 10:00 начинал тосковать по Мане и по своем новом доме, и посматривал на часы. В низших классах он заставлял кого-нибудь из мальчиков диктовать, и пока дети писали, сидел на подоконнике с закрытыми глазами и мечтал. Мечтал ли он о будущем, вспоминал ли о прошлом, все у него выходило одинаково прекрасно, похоже на сказку. В старших классах читали вслух Гоголя или прозу Пушкина, и это нагоняло на него дремоту. В воображении вырастали люди, деревья, поля, верховые лошади, и он говорил со вздохом, как бы восхищаясь автором: «Как хорошо!» Самыми счастливыми днями у него были теперь воскресенье и праздники, когда он с утра до вечера оставался дома. В эти дни он принимал участие в наивной, но необыкновенно приятной жизни, напоминавшей ему пастушеские идиллии.
4: Он, не переставая, наблюдал, как его разумная и положительная маня устраивала гнездо, и сам тоже, желая показать, что он не лишний в доме, делал что-нибудь бесполезное. Например, выкатывал из сарая шарабан и оглядывал его со всех сторон. Манюся завела 3 коров настоящее молочное хозяйство, и у нее в погребе и на погребице было много кувшинов с молоком и горшочков со сметаной, и все это она берегла для масла. Иногда ради шутки Никитин просил у нее стакан молока. Она пугалась, так как это был непорядок, но он со смехом обнимал ее и говорил: «Ну-ну, я пошутил, золото мое, пошутил». Или же он посмеивался над ее педантизмом, когда она, например, найдя в шкапу завалящий, твердый, как камень, кусочек колбасы или сыру, говорила с важностью: «Это съедят в кухне». Он замечал ей, что такой маленький кусочек годится только в мышеловку. А она начинала горячо доказывать, что мужчины ничего не понимают в хозяйстве и что прислугу ничем не удивишь. Пошли ей в кухню хоть 3 пуда закусок. И он соглашался и в восторге обнимал ее. То, что в ее словах было справедливо, казалось ему необыкновенным, изумительным. То же, что расходилось с его убеждениями, было, по его мнению, наивно и умилительно. Иногда на него находил философский стих, и он начинал рассуждать на какую-нибудь отвлеченную тему. А она слушала и смотрела ему в лицо с любопытством. «Я бесконечно счастлив с тобой, моя радость», — говорил он, перебирая ей пальчики или распуская и опять заплетая ей косу. «Но на это свое счастье я не смотрю, как на нечто такое, что свалилось на меня случайно, точно с неба. Это счастье — явление вполне естественное, последовательное, логически верное. Я верю в то, что человек есть творец своего счастья. И теперь я беру именно то, что я сам создал. Да, говорю без жеманства, это счастье создал я сам и владею им по праву. Тебе известно мое прошлое — сиротство, бедность, несчастное детство, тоскливая юность. Все это борьба, это путь, который я прокладывал к счастью». В октябре гимназия понесла тяжелую потерю. Ипполит Ипполитыч заболел рожей головы и скончался. 2 последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно. Волга впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сено. В тот день, когда его хоронили, учений в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел «Святый Боже». В процессе участвовало 3 священника, 2 диакона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, встречные прохожие крестились и говорили: «Дай Бог всякому так помереть». Вернувшись с кладбища домой, растроганный Никитин отыскал в столе свой дневник и написал: «Сейчас опустили в могилу Ипполита Ипполитыча Рыжицкого. Мир праху твоему, скромный труженик. Маня, Варя и все женщины, бывшие на похоронах, искренне плакали. Быть может, от того, что знали, что этого неинтересного, забитого человека не любила никогда ни одна женщина. Я хотел сказать на могиле товарища теплое слово, но меня предупредили, что это может не понравиться директору, так как он не любил покойного. После свадьбы, это, кажется, первый день, когда у меня нелегко на душе. Затем во весь учебный сезон не было никаких особенных событий. Зима была вялая, без морозов, с мокрым снегом. Под крещение, например, всю ночь ветер жалобно выл по-осеннему и текло с крыш. А утром во время водосвятия полиция не пускала никого на реку. Так, как говорили, лед надулся и потемнел. Но, несмотря на дурную погоду, Никитину жилось так же счастливо, как и летом. Даже еще прибавилось одно лишнее развлечение. Он научился играть в винт. Только одно иногда волновало и сердило его, и, казалось, мешало ему быть вполне счастливым. Это кошки и собаки, которых он получил в приданое. В комнатах всегда, особенно по утрам, пахло, как в зверинце, и этого запаха ничем нельзя было заглушить. Кошки часто дрались с собаками. Злую мушку кормили по 10 раз в день, она по-прежнему не признавала Никитина и ворчала на него: «Рррррррнганганга». Как-то великим постом в полночь возвращался он домой из клуба, где играл в карты. Шел дождь, было темно и грязно. Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, от чего это. От того ли, что он проиграл в клубе 12 рублей, или от того, что один из партнеров, когда расплачивались, сказал, что у Никитина куры денег не клюют, очевидно намекая на приданое. 12 рублей было не жалко, и слова партнера не содержали в себе ничего обидного. Но все-таки было неприятно. Даже домой не хотелось. «Фух, как нехорошо!» — проговорил он, останавливаясь около фонаря. Ему пришло в голову, что 12 рублей ему оттого не жалко, что они достались ему даром. Вот если бы он был работником, то знал бы цену каждой копейки и не был бы равнодушен к выигрышу и проигрышу. Да и все счастье, рассуждал он, досталось ему даром, понапрасну. И в сущности было для него такой же роскошью, как лекарство для здорового. Если бы он, подобно громадному большинству людей, был угнетен заботой о куске хлеба, боролся за существование, если бы у него болели спина и грудь от работы, то ужин, теплая и уютная квартира и семейное счастье были бы потребностью, наградой и украшением его жизни. Теперь же все это имело какое-то странное, неопределенное значение. «Фу, как нехорошо!» Повторил он, отлично понимая, что эти рассуждения сами по себе уже дурной знак. Когда он пришел домой, Маня была в постели. Она ровно дышала и улыбалась, и, по-видимому, спала с большим удовольствием. Возле нее, свернувшись клубочком, лежал белый кот и мурлыкал. Пока Никитин зажигал свечу и закуривал, Маня проснулась и с жадностью выпила стакан воды. «Мармеладу наелась», — сказала она и засмеялась. «Ты у наших был?» — спросила она, помолчав. «Нет, не был». Никитин уже знал, что штабс-капитан Полянский, на которого в последнее время сильно рассчитывала Варя, получил перевод в одну из западных губерний и уже делал в городе прощальные визиты. И поэтому в доме тести было скучно. «Вечером заходила Варя», — сказала Маня, садясь. «Она ничего не говорила, но по лицу видно, как ей тяжело, бедняжке. Терпеть не могу Полянского. Толстый, обрюзг, а когда ходит или танцует, щеки трясутся. Не моего романа. Но все-таки я считала его порядочным человеком».
6: «Я и теперь считаю его порядочным»,
4: А зачем он так дурно поступил с Варей?
0: Почему же дурно? Спросил Никитин, начиная чувствовать раздражение против белого кота, который подтягивался, выгнув спину. Насколько мне известно, он предложений не делал и обещаний никаких не давал.
4: А зачем он часто бывал в доме? Если не намерен жениться, то не ходи.
0: Никитин потушил свечу и лег. Но не хотелось ни спать, ни лежать. Ему казалось, что голова у него громадная и пустая, как амбар, и что в ней бродят новые, какие-то особенные мысли в виде длинных теней. Он думал о том, что кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир. Ему страстно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир, чтобы самому работать где-нибудь на заводе или в большой мастерской, говорить с кафедры, сочинять, печатать, шуметь, утомляться, страдать. Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущение которого так однообразны. И в воображении вдруг, как живой, вырос бритый шабалдин и проговорил с ужасом. «Вы не читали даже Лессинга? Как вы отстали! Боже, как вы опустились!» Маня опять стала пить воду. Он взглянул на ее шею, полные плечи и грудь, и вспомнил слово, которое когда-то в церкви сказал бригадный генерал. «Розан! Розан!» Пробормотал он и засмеялся. В ответ ему под кроватью заворчала сонная мушка. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-
4: волшебный молоток повернулась в его душе, и ему захотелось сказать Мане что-нибудь грубое и даже вскочить и ударить ее. Началось сердцебиение. «Так значит, — спросил он, сдерживая себя, — если я ходил к вам в дом, то непременно должен был жениться на тебе?»
6: «Конечно. Ты сам это отлично понимаешь».
4: «Мило». И через минуту опять повторил. «Мило». Чтобы не сказать лишнего и успокоить сердце, Никитин пошел к себе в кабинет и лег на диван без подушки. Потом полежал на полу, на ковре.
6: «Какой вздор!» — успокаивал он себя. «Ты педагог, работаешь на благороднейшем поприще. Какого же тебе еще нужно другого мира? Что за чепуха?»
4: Но тотчас же он с уверенностью говорил себе, что он вовсе не педагог, а чиновник, такой же бездарный и безличный, как преподаватель греческого языка. Никогда у него не было призвания к учительской деятельности. С педагогией он знаком не был и ею никогда не интересовался. Обращаться с детьми не умеет. Значение того, что он преподавал, было ему неизвестно. И, быть может, даже он учил тому, что не нужно. Покойный Ипполит Ипполитович был откровенно туп, и все товарищи и ученики знали, кто он и чего можно ждать от него. Он же, Никитин, умеет скрывать свою тупость и ловко обманывает всех, делая вид, что у него, слава богу, все идет хорошо. Эти новые мысли пугали Никитина. Он отказывался от них, называл их глупыми и верил,
6: что все это от нервов, что сам же он будет смеяться над собой. И в самом деле, под утро он уже смеялся над своей нервностью и называл себя бабой. Но для него уже было ясно, что покой потерян. Вероятно, навсегда. И что в двухэтажном нештукатуренном доме счастье для него уже невозможно. Он догадывался, что иллюзия иссякла, и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не в ладу с покоем и личным счастьем. На другой день, в воскресенье, он был в гимназической церкви и виделся там с директором и товарищами. Ему казалось, что все они были заняты только тем, что тщательно скрывали свое невежество и недовольство жизнью. И сам он, чтобы не выдать им своего беспокойства, приятно улыбался и говорил о пустяках.
1: Потом он ходил на вокзал и видел там, как пришел и ушел почтовый поезд. И ему приятно было, что он один,
6: и что ему не нужно ни с кем разговаривать. Дома застал он тестя и Варю, которые пришли к нему обедать. Варя была с заплаканными глазами и жаловалась на головную боль. А Шелестов ел очень много и говорил о том, как теперешние молодые люди ненадежны и как мало в них джентльменства.
5: «Это хамство», — говорил он. «Так я ему прямо и скажу. Это хамство, милостивый государь».
1: Никитин приятно улыбался и помогал Мане угощать гостей. Но после обеда пошел к себе в кабинет и заперся. Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. Было еще только 20-е число, но уже ездили на колесах, и в саду шумели скворцы. Похоже было на то, что сейчас вот войдет Манюся, обнимет одной рукой за шею и скажет, что подали крыльцу верховых лошадей или шарабан, и спросит, что ей надеть, чтобы не озябнуть. Начиналась весна, такая же чудесная, как и в прошлом году, и обещала те же радости. Но Никитин думал о том, что хорошо бы взять теперь отпуск и уехать в Москву и остановиться там, на Неглинном, в знакомых номерах. В соседней комнате пили кофе и говорили о штабс-капитане Полянском, а он старался не слушать и писал в своем дневнике. «Где я, Боже мой? Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины. Нет ничего страшнее, оскорбительнее, тоскливее пошлости. Бежать отсюда, бежать сегодня же. Иначе я сойду с ума».
7: Роман Качнов пришел в цех под вечер, хотя до смены оставалось еще 3 часа. Дома нечего было делать, а в цехе же, знал он, сразу охватят обычные заботы о дефицитных деталях, о моторах, о выпуске следующего дня, десятки будничных дел. Он стал мысленно подсчитывать ресурсы сборки и намечать, что нужно ему сделать сегодня в ночь, чтобы к утру снять с конвейера 60 тракторов. Конвейер зависел от литейки, кузницы, термической, инструментальной, от нормалей, прикладок, магнета, радиаторов, воздуха, пара, воды. Но Качнов привык к тому, что надо комбинировать, выключать моторы из испытательной, играть на скоростях конвейера и рвать из-под рук детали в пролетах. Все эти ежедневные стычки в пролетах его захватывали больше, нежели размеренная работа у конвейера. Качнов шел в цех, уже заранее предвкушая, и как будет ругаться с мастерами, и как будет спорить с испытательной. Войдя в цех, он сразу же почувствовал себя в привычной обстановке. Ровный шум, нарастая с дальних концов, раздавался вокруг него. Весь цех, заставленный станками, водомоечными машинами, подвесными транспортерами, все пролеты, так хорошо знакомые ему, все они работали на сборку, на конвейер. В пролете, где обрабатывались блоки, Качнов нашел Ларичева, молодого еще мастера, работавшего с ним на практике у Форда. «Ну, как Филя?» — спросил он у Ларичева, но тот только хмуро плечами пожал. «Как видишь». «Да это же завсегда так», — Качнов махнул рукой. «Вот что, Филя, 32 мотора есть. Дай до двух мне еще 28, тогда я вылезу на 60». «Дай, дай», — раздраженно ответил Ларичев. «Чудной ты, Роман. Видишь, со станков рву. У них тот Джонс Барнес, тот Дефайнс, а теперь Ингерсол задурил». Качнов взял его за руку и, наклоняясь к нему, ласково и убедительно попросил: «Филя, достань блоки. Ради меня, Филя, не в службу, а в дружбу. Достань, говорю». «Даша, ну чего просишь, чего уговариваешь? Дай, дай, их проси, не проси», — показал он на станки. «Они все равно не уважат». «Филя», — повторил ему тем же задушевным голосом Качнов, — «я ж тебя знаю, на тебя вся надежда. Дашь до 2:18, я все остальные детали зубами вырву». «Ладно, иди», — сказал, усмехаясь, Ларичев, — «я здесь останусь. Ты мне 2 часа людей дай, сейчас я своих на сборочные столы поставлю». Он ушел от Ларичева, будто дело с моторами было уже улажено. В термической он узнал о 98-й детали, о шестерне с флянцем. Она всегда, будь она проклята, держит. У Лаврухина он взял список дефицитных деталей и поручил своему помощнику Василию Рожкову проверить, что из дефицитных деталей имеется в пролетах. Встретившись в дверях цеховой конторы с Сахно, он попросил у него закурить. «Как думаешь, — спросил его Сахно задумчиво, — снимем сегодня 60? «Обязательно», — Качнов кивнул головой. «Я зарок дал, что сниму. Будь спокоен». «Думаешь, ничего не случится?» — снова спросил Сахно с сомнением, поглядывая на старшего мастера сборки. «Обязательно случится», — рассмеялся Качнов. «Без этого нельзя. Дай-ка мне еще парочку на дорогу», — попросил он и вытащил из портсигара Сахно 5 папирос. «Без случаев жизнь не жизнь, а со случаями веселей». Ночью у большого конвейера собрались директор завода, главный инженер и секретарь горкома партии Покусаев. «Слушай, Барков, я к вам со всей гвардией», — сказал Покусаев директору. 16 человек на месяц привез. Давай распределим их по цехам». Покусаев расхаживал по цеху в том озабоченно-деловом состоянии, когда ему казалось, что никто, кроме него, ни порядков на заводе не выправит. Ему даже казалось странным, как обходились на заводе до сих пор, то есть до того времени, когда он сам вплотную занялся заводом. И он суетился, во все вмешивался и действительно проводил целые дни на заводе. «Я сказал им», — смеясь, обратился он к Баркову, — «что отпущу их в город лишь после того, как завод будет давать 100 тракторов в день. Здорово?» Он локтем толкнул Баркова, но тот ничего не ответил, прислушиваясь к разговору Буданова с Качновым. «Как сегодня?» — спросил Буданов, бегло оглядывая рамы, установленные на конвейере. «Жмем на 60, развязно ответил Качнов и не преминул взять папиросу из портсигара Буданова. «Very well, табак отличный», — похвалил он. «Что тебя держит?» — снова спросил Буданов. «Все держит», — рассмеялся Качнов. «Ни одной детали в норме нет. Скомбинируем, Анатолий Владимирович», — успокоительно добавил он. «Не впервой». «Ну, смотри», — одобрительно сказал ему Барков. «Дашь 60, отметим. Это нам сейчас позарез нужно». Газган столкнулся с инженером Бобровниковым в дверях механосборочного. «А, культпроп!» – дружески воскликнул Бобровников. «Вы уже акклиматизировались?» Он был в голубой засученными рукавами рубашке. Его свежее полное лицо розовело точно после сна. «Почти», — ответил Газган, на ходу пожимая ему руку. «Осмотрел утром литейную, вечером был на заседании бюро, и вот сейчас иду на сборку. Мне теперь кажется, что мы с вами уже месяц как приехали». Он шел вместе с Казеновым, молодым инженером, давним приятелем, которого случайно встретил на заводе. Свет и шум, свист сжатого воздуха, выпускаемого из шлангов, треск заводимых моторов, ровный шум сотен одновременно работающих станков, весь этот обычный ровный гул механических цехов обдал Газгана теплой волной знакомых звуков. Газган внимательно оглядывал железную ленту конвейера. Он повторил то же, что сделал и в литейке, набросал схему движения деталей. К большому конвейеру примыкали 19 пролетов, как зубья гребенки. 6 из этих пролетов доходили до малого конвейера, где собирались моторы. Остальные 13 непосредственно шли к большому конвейеру. Всего в цехе было 30 пролетов. И здесь, отметил он, движения были так же тщательно продуманы, как и в литейной. На большом конвейере, сообщил Газгану Казенов, было 49 гнезд. Общая длина всей ленты составляла 200 метров. Газган, проходя вдоль большого конвейера обратным путем от последних операций к первым, испытывал примерно то же, что и человек, смотрящий фильм, пущенный с конца. На его глазах трактор сбрасывал с себя все части, и у самых истоков стоял нагишом. Одна рама, остов трактора с пустыми впадинами, вымазанных суриком гнезд, с торчащей передней осью и кронштейном. Рамы лежали одна подле другой, как громадные выпотрошенные рыбы. Вместо жабр у них были крашеные суриком отверстия для передних полуосей. Рамы выплывали из водомоечной машины по железным каткам рольного стана, медленно и сопя, как выползает тюлень на льдину. Здесь было светло, весело и шумно. Люди работали с прибаутками, перекликались. Они зашли в испытательную. «Здесь контролируют моторы», — объяснил Казенов. В моторах много дефектов, их часто бракуют, посылают на переборку. Поэтому между контрольной инспекцией и мастерами-сборщиками, которым моторы нужны для тракторов, всегда резня. Смотри, вот и сейчас ругаются. Склонив голову над мотором, мастер сборки прислушивался к его работе. У мастера были мутно-зеленые глаза и свисающий на лоб свалявшийся клок темных пыльных волос. Мастер регулировал мотор, то учащая, то замедляя его ход. И, наконец, выпрямившись, обратился к стоящему рядом инспектору. «Разве это шум?» – сбившись с обычного тона, закричал он. «Разве это шум называется?» И снова склонившись над вздрагивающим на стенде мотором, он подтащил инспектора за рукав. «Слушай, с этим шумом он 200 лет без ремонта проработает, а ты говоришь...» «Что, шатуны стучат? Ничего ты не понимаешь в этом деле. Да, да, да, я вот у Форда работал, и не с таким шумом моторы ставили. Неплохие машины спускали. Будь спокоен, он потом разработается». Инспектор сослался на инструкцию о правилах приема моторов, но мастер махнул рукой. «В мою голову, говорю, я в ответе буду». Тяжело дыша, он подошел к Казенову. «Дай папиросу». «Это Качнов, старший мастер», — представил его Казенов Газгану. «All right», — подтвердил Качнов и протянул руку. «Нет ли у вас товарища закурить, а? Нет? Ну ладно, пойду, а то с коробками задержка». «Коммунист?» — спросил Газган. «Бывший партизан, матрос, слесарь». «Он что же и здесь партизанит?» — улыбнулся Газган, провожая глазами ладную фигуру Качнова. До 2 часов, до ночного перерыва на обед, испытательная бесперебойно подавала те 18 моторов, которые накопились в ней за день. Конвейер шел на 4-й скорости. Смена повеселела. Начали было держать верхние баки радиаторов, но Рожков с бригадой пошел в обрубную и ускорил переброску. Они сами привезли оттуда 11 баков на автокаре. За 4 часа Ларичев дал на малом конвейере еще 13 моторов. Качнов тряс ему руки и просил выручать еще и еще. А в 2 часа Качнов повел смену обедать. Он шутил и перекликался со всеми бригадниками, подмигивая своими мутными и выпученными глазами, и всех просил выручить его и не подкачать. В столовой не хватало обедов для рабочих малого конвейера. Секретарь горкома Покусаев, который пошел обедать вместе со сменой, распорядился немедленно вызвать председателя заводского рабочего кооператива. Узнав от Ларичева, что 30 рабочих малого конвейера остаются без обеда, Качнов бросил свою тарелку и побежал к стойке, ругаясь на ходу. Заведующий столовой, молодой парень, выдвиженец, смущенно оправдывался. «Что ты орешь, Роман? Ты же мне 150 обедов...»

но ему не понравился. «А ты что за спрос?» – дерзко ответил Качнов. Он тоже не знал, кто именно перед ним стоит. «Небось, из начальников», – подумал он, но тут же успокоил сам себя. «А мне не впервой». Он считал себя незаменимым человеком на заводе и был уверен, что ему все сойдет с рук. Покусаев покраснел. Нижняя несколько вывороченная губа у него запрыгала. «Я секретарь горкома партии и распорядился достать еще обедов. А вот кто ты такой, это еще узнать надо». «Ну, а я мастер сборки», — общительно и неожиданно добродушно поведал Качнов. «У вас закурить нет? 60 тракторов должен дать к утру, а мне людей не кормят, потому и ругаюсь. Ты не думай, что я глот», — продолжал он, закуривая папиросу. «Я за производство душой болею, вот кооперации от самых корней не переношу». «Вот мы тебя посадим», — пригрозил ему в шутку Покусаев. «Посмотрим, как ты кормить будешь». Пока они разговаривали, в столовку пришел председатель ЗРК, заспанный и злой, как человек, которого зря потревожили. Покусаев велел ему немедленно достать обеда на 30 человек. А если обедов нет, хоть колбасы и по бутылке ситро на человека, только живо. Рабочие малого конвейера закончили обед на полчаса позже других, когда уже вся смена Качнова стояла на своих местах и продолжала сборку. Вначале казалось, что все по-прежнему идет хорошо, но в четвертом часу на сборку посыпались первые удары. Привезенные из обрубной баки давали течь. Качнов велел пока собирать тракторы без баков, лишь бы не терять темпа, не задерживать конвейера. В 3 часа 30 минут подача моторов совершенно прекратилась. Не было коробок скоростей и 98-й детали правой задней полуоси. Рожков с бригадирами снова пошел по пролетам. «Вася», — позвал его Качнов, — «поди еще в термическую с Илюшей Родионовым, там маховики лежат». «Неужто сорвусь с досадой», — подумал Качнов, изживав весь мундштук папиросы. Приближалось утро, а ему еще не хватало 20 моторов и 30 коробок скоростей. Бестолковщина и суетня усилились. Качнов велел людей поставить к столам сборки, но там делать было нечего. Сахно распорядился позвать сборщиков на время простоя работать в обрубную. Этот приказ отменил Барков, вернувшийся в цех в половине пятого утра. Он хотел остаться спокойным, но нервничал, как и все. Одно за другим, как нарочно обидчиво, подумал он, словно его кто-то преследовал. В половине шестого, когда снова зажгли свет, Рожков сообщил Качнову, что если моторы будут, можно снять 62 трактора. «Вот», — показал он список, — «коробки и баки, задняя полуось есть, все достали». «Ну», — радостно хлопнув его по плечу, воскликнул Качнов, — «62! Вася, я на твоей свадьбе цистерну выпью!» Энергия вновь возвратилась к нему, и он быстро стал отдавать распоряжение. «Ларичев!» — окрикнул он выходившего из испытательной мастера малого конвейера. «Как там?» — он подошел и заглянул ему в лицо. «Я со сборки лучших снял и на переборку моторов поставил», — спокойно ответил тот. «Сейчас тебе 11 моторов подам. Принимай, Роман». «Живем, Филя!» — Качнов дружески подмигнул ему мутным выкатившимся глазом. Быстро добавил: «Погоди, сейчас я папиросами у Баркова разживусь и тебе парочку подброшу». Получив 11 моторов, Качнов пустил конвейер сначала на 5-й, а потом и на 6-й скорости. Сборщики, не привыкшие еще к 6-й скорости, не успевали выполнять операции на своем месте и шли за конвейером. Перед самой красилкой на трактор с разных сторон наседало до 10 человек. Все неторопливо доделывали свои операции. Крайних задевала краска из пульверизатора. Они ругались и торопились еще больше. Все же быстрый темп сборки, казалось, подбадривал народ. Но поставив 11 моторов, Качнов вынужден был снова перейти на вторую скорость. С блоками опять получилась задержка. «Ты зачем, Качнов, людей крутишь?» – недовольно заметил ему Сахно. «Сначала на 6-й гонял, а теперь вот на 1-ю перевел. Это лихорадка, а не работа». «Брось, Сахно!» – Качнов говорил весело. «Ну, после простоя поразмяться-то надобно. Это же дело азартное. Я вот смерть как люблю игру конвейер, а то все на одной скорости. А здесь теперь разнообразие. То за 8 минут трактор соберешь, то за полчаса». Он сам смеялся своему ответу. Но Сахно, не вступая с ним в споры, запретил ему играть с конвейером. Инженер видел, как устали люди, и хотя знал, что молодые сборщики действительно любят эту лихорадку, считал ее вредной для производства. Качнову не следовало бы приучать к этому сборщиков. Людей надо приучать к точному, размеренному труду. Качнов сидел на волке в конце конвейера. Уже все тракторы вошли в красилку.

0: Шибаршев заводил трактор за трактором. 49 тракторов уже было снято, 18 было на конвейере. Значит, сегодня они снимут 67. Ловко. Вытирая тряпкой руки, Качнов усталыми глазами смотрит на тракторы, выходящие из сушилки. К ним прицепляют трубы воздухоочистителя, надевают на них колеса, наливают в них керосин, воду. Шибаршев поднимает капот, проверяя магнита. Нет, все-таки выйдет так, как он, Качнов, заладил. «Меня Ларич выручил», — говорит он общительно. «Из ничего мотора достал. Да и ты, Вася, постарался. Мастером быть тебе, Вася. Будешь мастером всех за живое тяни, как я, иначе всегда в дефиците будешь. А ну, какой пошел?» 60-й. Рожков записал в ведомость номер трактора и заявил. «До 5000-го осталось 1187 тракторов. 5000 дадим, нас всех в герои запишут», — сказал Качнов.
1: 5000 сотни 2 МТС будет?» — спросил Шибаршев и даже бросил на минуту работу.
0: «Будет, не думаю», — ответил Качнов. «Мы и больше дадим, за нами не станет. А поскольку ты считаешь на МТС?» «Ну-ну, крути, давай 60-й, потом сосчитаешь».
1: Лента опустела. Насколько хватало глаз, торчали пустые гнезда.
0: «Садись, Василий», — крикнул Шибаршев.
1: «Сколько?» — спросил показавшийся в воротах курьер от Баркова.
0: «Сколько есть все, последний провожаем», — ответил Шибаршев.
1: Окружив трактор, они подвигались вперед все вместе. В распахнутой синей спецовке впереди шел Качнов. Лицо его было потно и грязно. Он кричал, размахивая руками. «А ну, давайте, последний, с плясом! Костя, ходи живей!»
0: Шибаршев молча вышел в круг. Он взмахнул в такт руками и пошел плясать, сдержанно, ловко выбрасывая ноги. Замасленная военного покроя блуза коробилась при каждом его движении. Карие глаза его были устремлены на торцовый пол. Он плясал, как пляшут деревенские плясуны. Это не было развлечением, это была работа. Рожков лавировал на медленно передвигавшемся тракторе.
2: «Проехать дайте, проехать!» – просил он.
1: Шум мотора заглушил слова. Шибаршев продолжал плясать. Качнов в такт бил в ладоши. «Теперь пойдет», — говорила вся его фигура, его улыбка, глаза, каждый жест. «Обязательно пойдет». Из цеха Газган и Казенов вышли на рассвете. На площади стоял грузовик. Его нагружали мусором. Казенов увидел Ксению Фролову. Она сбивала перчаткой пыль со своих кожаных брюк. Казенов заговорил с ней. «Что это?» «Да субботник, 5-й грузовик отвожу». Газган ушел домой спать. И хотя он устал, долго ворочался в постели, пытаясь разобраться в событиях и впечатлениях этого дня. «Что за жизнь у нас сейчас в стране?» — думал он, закинув руки за голову. «Люди не спят, добровольно работают по ночам. Каждому снятому трактору радуются как личной радости». И тут ему пришли на память замечательные слова Ленина. «Мы, большевики, Россию убедили. Мы отняли у богатых для бедных, у эксплуататоров для эксплуатируемых».
0: «Россию убедили», — повторил Газган. «Да, с ними, с таким народом, все можно сделать».
3: Родовое имя. Поэма. С тех пор, как в школу я пошел, и даже раньше, с той зари, когда упал я каплей в царство сна и плача, уже тогда мне дали имя, как будто безымянным беседовать со звездами нельзя. Тебя зовут и будут звать всегда. И вот приклеили ко мне то, что стоит в моих бумагах, что ставлю я в конце моих стихов. 13 букв. По улицам несу их на себе. Они со мной всегда и всюду. А вы уверены, что это имя мое? Мои особые приметы известны вам. Известен путь, которым кровь ко мне пришла, и мой ландшафт, неведомые горы и горькие глубокие ущелья, которых нет на картах. Да разве облик мой, сказать я это должен, весь облик мой я получил в наследство от мрамора испанских статуй, а корни, из которых вырос я, над ними выси вширь качались ветки, теперь качают их мои мечты. Цветы цвели на ветках, а теперь цветут под черепной моей коробкой. Струился сок, он отравил мой мозг. И все же вы уверены, что правы. И есть лишь то, что вы вписали в паспорт, скрепив печатью устрашения, и ничего другого нет? Я должен был спросить об этом, и я сегодня спрашиваю вас. Когда вы смотрите в мои глаза, вам не мерещатся большие барабаны с натянутой кожей, по которой не палочки, сухие слезы бьют. И, может быть, нет деда у меня, что по ночам ко мне приходит с клеймом большим и черным, еще черней, чем кожа, его оставил кнут на теле. И, может, прадеда нет у меня из племени Мандинго или Конго, прапрадеда из Дагомей. Как звали их, скажите мне. Скажите, Андрес, Франциско, может быть, Амабле. Но как сказать Андрес на языке Мандинго? По-дагомейски, как сказать Франциско? И как на Конго прозвучит Амабле? Нет, нет, как видно, звали их иначе. Тогда скажите родовое имя. Вы знаете его, мое другое имя. Оно ко мне пришло с большого континента, плененное, обрызганное кровью. Оно пересекло в оковах океан. В оковах океан пересекло. Нет. Где же вам его припомнить? В беспамятстве чернил его вы потопили, у негра беззащитного украли и вычеркнули, полагая, что от позора глаз поднять я не посмею. Благодарю, примите благодарность, такие милые. Thank you, merci, merci bien, merci beaucoup. Но нет, поверите ли, нет. Мне нечего стыдиться, как отшлифованный металл мой голос чист. Смотрите, вот мой герб, копье и носорог, и баобаб. Я внук и правнук невольников-рабов. Не мне позор, рабовладельцам. Быть может, я зовусь Елов. Быть может, Николас Елоффе, быть может, Николас Баконго, Гильен Бангилла, может быть, Коумба, Гильен Коумба, может быть, Конге, Гильен Конге. Кто знает, найдите каплю в море. Я слышу, ночь медлительно плывет над жертвами, над палачами, над муками невинных душ. Но голоса людей бесстрашных я тоже слышу в этой ночи. Они готовы солнце с неба снять, чтобы увенчать им кровь, пролитую в бою. Из края знойного, пронзенного на карте большой стрелой экватора придет моя далекая родня, я это знаю, и древняя тоска моя развеется по ветру. И незнакомые узнаем мы друг друга по голоду чесотки и чахотки, и потому, что будет продаваться наш терпкий пот на черном рынке, и потому, что ржавчину цепей мы не сумеем отодрать от тела. Что в имени моем тогда? Что в имени моем сегодня? Что значит это маленькое имя? 13 ничего не говорящих букв и даже имя предка Дагомейца, Банту, Мандинга и Оруба в чернилах, растворенное песцом. Что значит имя, верные друзья? И все же, верные друзья, подумайте над именем моим, ведь это имя бесконечно. Из бесконечности имен оно сложилось, оно мое и не мое, свободное оно мое, а если не мое, то ваше, свободное и общее, как воздух. Поэтическое искусство. Я синий знаю заливы, и небо водой повторенное, мерцание звезд потаенное, луны переливы, то ли кровь, то ли слоновая кость. Я знаю живую розу, я знаю мимозу и виноградную гроздь. Соловей мне голос поставил, трелем вода обучала, я вылил вино из бокала и только хрусталь оставил. А свинец, что свистит, убивая, а большая земная тюрьма, грозно море и на море тьма, и нет под луною рая. Тростник от сока тяжелый вонзается в тело, как гвозди. Пусть же знают высокие звезды про голод и холод. Ранят бичи, как ножи, не считает надсмотрщик ударов. Ступай со своею гитарой и розам про боль расскажи. А еще расскажи им про то, как новое солнце сияет, на воздушных качелях качаясь, пусть ликует каждый росток. Клич. Эй, вот вам солнце кусочек, мякоть манго, вот вам спелые дыни и бананы. Кенкуерре, кенкуерре, кенкуерре! Выходи ко мне, хозяйка, поскорее! Вот мамей ароматный, без единой прожилки, полный спелую кровью. Не глядите, что сам я стал худым и бескровным. Много крови душистой в этом спелом мамее. Покупайте, торопитесь, пока не ушел я. Эй, смуглянка с недоступной горькою плотью, жду тебя у веселой тележки моей, выходи-ка. Покрыта пальмовыми ветками моя тележка, тележка, на четырех колесах катится моя тележка, тележка, землей и солнцем переполнена моя тележка, тележка. Похищение жены Антонио. Хочу тебя выпить залпом, как крепкое пьют вино. Хочу тебя бросить в танец шальной, гибкая страстью палимая песни моей зерно. Шаль, словно пена на смуглой, в поединке с огненной румбой. И если Антонио злится, пусть уходит отсюда прочь. Все равно жена его будет танцевать всю ночь. Развяжи себя, Габриэлла, распутай тугие путы, чтоб сердце в груди хотело биться белой птицей. Танец скорей начни ты, танцы ритм в ушах звучит он. Звучит он, ритм, звучит он, звучит он, звучит он, ритм. Ритм звучит он, звучит он, звон. Глаз твоих черных зерна дадут обильные всходы. И если вернется Антонио, не спросит он в шутку даже, зачем ты танцуешь так. Мулатка со смуглой кожей, никто ничего не скажет. Или сбитый ударом ляжет и, шатаясь, уйдет вот так. Сам Антонио слова не скажет и, шатаясь, уйдет вот так. Даже самый упрямый не скажет и, шатаясь, уйдет вот так. Звучит он ритм, звучит он, звучит он, звучит он звон. Гибкая страстью палимая песни моей зерно. Рэпике, пике, рэпике, рэпике, рэпике, пике, пике, рэпике, рэпике. О! Гитара. Тендида эн ла мадругада, ла фирме гитарра испира, воз де профунда мадейра, десесперада. Гитара лежит в ожиданье, ей в полночь не в мочь одинокой, и дерево голос глубокий исполнен страданье. Над талией узкой недаром вздыхает народ сладкогласно, беременна песнями, так прекрасно, сердечно гитара. Горит под луною гитара, горит одиноко и стынет, свободна одна, без рабыни танцующей яра, оставила пьяниц в автомобиле, оставила бар, где старела, где каждую ночь холодела, она как в могиле. Вернись, дорогая гитара, вернись, претерпевшие муки, в надежные верные руки ждет друг тебя старый. Вернись же, судьба ждет иная, дели смех и слезы с друзьями, цепляйся стальными ногтями за жизнь, дорогая. Возьми умиравшую в баре, очисть гитарист от плесени, сыграй свою вечную песню на этой гитаре и песню любви неразменной, вечную песню, и песню ног, попирающих стены, вечную песню, и песню в честь будущей смены, вечную песню. Mi patria es dulce por fuera. Моя родина кажется сахарной. Моя родина кажется сахарной, но сколько горечи в ней. Моя родина кажется сахарной, она из зеленого бархата, но солнце из желчи над ней. А небо над ней, как чудо, ни грома, ни туч, ни бурь. Ах, Куба, скажи мне, откуда? Ах, Куба, скажи мне, откуда взяла ты эту лазурь? Птица прилетела неживая, прилетела с песенкой печальной. Ах, Куба, тебя я знаю, на крови растут твои пальмы, слезы, вода голубая. За твоей улыбкой рая, ах, Куба, тебя я знаю. За твоей улыбкой рая вижу я слезы и кровь. За твоей улыбкой рая слезы и кровь. Люди, что работают в поле, похоронены в темной могиле. Они умерли до того, как жили. Люди, что работают в поле. А те, что живут в городах, бродят вечно голодные. Просят, подайте грош. Без гроша и в раю умрешь. Они бродят вечно голодные. Те, что живут в городах, даже если носят шляпы модные и танцуют на светских балах. Была испанскою, стала янки. Да, сударь, да. Была испанскою, стала янки, для бедных беда. Земля родная и голая, земля чужая и голода. Если протягивает руку, робко или смело, на радость или на муку, черный или белый, индеец или китаец, рука руку знает, рука руке отвечает. Американский моряк, хорошо, в харчевне порта, хорошо, показал мне кулак, хорошо. Но вот он валяется мертвый, американский моряк, тот, что в харчевне порта показал мне кулак. Хорошо. Труд и кнут. Кнут, труд и кнут. Солнце проснулось рано и увидело негра в неволе. Голое тело в ранах на голом поле. Кнут, труд и кнут. Ветер с криком промчался, а сколько силы в руках. Кровь сказала ему «идем», и он крови сказал «идем». Окровавленный он поднялся, дрожа океан тростника перед ним расступался. Потом молчащее небо, под ним окровавленный раб. Но кровь — это кровь господина. Кнут, труд и кнут, но кровь — это кровь господина. Кнут, труд и кнут, но кровь — это кровь господина. Но кровь — это кровь господина.
4: Зеленая ящерица.

0: в Антильском-Антильском море. Караибским зовут его также. Исхлёстано злыми валами и белою пеной украшено. Под солнцем оно ее гонит, а ветер назад отгоняет. А слезы живут только в песне. Качается Куба на карте, зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Венец из колючих стеблей ей плетет тростниковый сахар, но он не похож на корону, ведь носит его раба. Царица в плаще, если издали, с изнанки плаща служанка, печальнее всех печальных, качается Куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Но ты у берега моря, стоящий на крепкой страже, морской тюремщик, запомни, высоких копий блистанье, валов нарастающий грохот, язык языков пожара и ящерицу, что проснулась, чтоб вытащить когти из карты. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни.
1: Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал на град он взоры. За станом повелел соорудить раскат, и в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град. Хирасков. Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Жаль его, хороший был офицер, и мадам Миронов добрая была дама». И какая майстерица грибы солить? А что Маша, капитанская дочка? Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. Ай-яй-яй, заметил генерал, это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкой? Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он. «Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю. Сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест пойди отдохни». Я пошел на квартиру мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представить, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать против мятежников. Наступательно или оборонительно? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действия наступательные представляют более надежды на скорейшее истребление неприятеля. Действия оборонительные более верно и безопасно. Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик, продолжал он, обращаясь ко мне, извольте объяснить нам ваше мнение». Я встал и в коротких словах, описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять против правильного оружия. Мнение мое было принято чиновниками с явной неблагосклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то в полголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик, первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных. Это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник, скажите нам ваше мнение». Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».
0: «Как же так, господин коллежский советник?» – возразил изумленный генерал. «Других способов тактика не представляет. Движение оборонительное или наступательное?»
2: «Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно».
0: «Мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикой допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника рублей 70 или даже 100 из секретной суммы».
2: «И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам».
0: «Мы еще об этом подумаем и потолкуем», — отвечал генерал. «Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку».
1: Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье и оружие. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:
0: «Государи мои, должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которые всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитают».
1: Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собой перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.
0: «Но, государи мои, — продолжал он, выпустив вместе с глубоким вздохом густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности веренных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моей государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которые решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападение неприятеля силой артиллерии и, будь окажется возможным, вылазками отражать».
1: Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который наперекор собственному убеждению решился следовать мнениям людей несведущих и неопытных. Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближался к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их в 10 раз увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомни решение совета, я предвидел долговременные заключения в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады. Не стану описывать оренбургскую осаду, которой принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищей, и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота. Но глубина снега мешала ей действовать удачно против рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий. И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием. Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей. Я готов был уже ударить его своей турецкую саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: «Здравствуйте, Петр Андреевич, как вас Бог милует!» Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался. «Здравствуй, Максимыч», — сказал я ему. «Давно ли из Белогорской?» «Недавно, батюшка Петр Андреевич, только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо». «Где же оно?» — вскричал я, весь так и вспыхнув. «Со мною», — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. «Я обещался Палашу уж как-нибудь да вам доставить». Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки. «Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери. Не имею на земле ни родных, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю Бога, чтобы это письмо как-нибудь до вас дошло. Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках, и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами Бога молят. Я долго была больна, а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею. И с вами где тоже будет, что с Лизаветой Харловой. Я просил Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще 3 дня. А коли через 3 дня за него не выйду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреевич, вы один у меня покровитель. Заступитесь за меня бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее Сикурсу, да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота Марья Миронова». Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то, и другое для избавления бедной девушки, и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал. Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его. Он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода. Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость. Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел, в чем почти и не ошибался.
0: Как это? Очистить Белогорскую крепость? Сказал он наконец.
1: Ручаюсь вам за успех, отвечал я с жаром. Только отпустите меня.
0: Нет, молодой человек, сказал он, качая головой. На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...
1: Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать. «Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо. Она просит помощи. Швабрин принуждает ее выйти за него замуж».
0: «Неужто? О, этот Швабрин, превеликий шельм! Если попадется ко мне в руки, я велю его судить в 24 часа, и мы расстреляем его на парапете крепости. Но покамись надобно взять терпение». «Взять терпение?» — вскричал я вне себя. «А он между тем женится на Марье Ивановне?» «О, — возразил генерал, — это еще не беда. Лучше ей быть покамест женою Швабрина. Он теперь может оказать ей протекцию. А когда его расстреляем, тогда Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят. То есть хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица». «Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину». «Ба-ба-ба-ба-ба, — сказал старик, — теперь понимаю. Ты, видно, в Марью Ивановну влюблен? О, дело другое. Бедный малый, но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна. Я не могу взять ее на свою ответственность».
1: Я потупил голову, отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей. В чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты. Глава 11. Мятежная слобода.
0: В ту пору лев был сыт, хоть сроду он свиреп. «Зачем пожаловать изволил мой вертеп?» — спросил он ласково Сумароков.
1: Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием.
0: «Охота тебе, сударь, переведывать с пьяными разбойниками. Боярское ли это дело? Не ровен час, ни за что пропадешь. И добро б уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».
1: Я прервал его речь вопросом. «Сколько у меня всего-навсего денег?»
0: «Будет с тебя», — отвечал он с довольным видом. «Мошенники как там не шарили, а я все-таки успел утаить».
1: И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину, а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».
0: «Батюшка, Петр Андреевич, — сказал добрый дядька дрожащим голосом, — побойся Бога, как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников? Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько, войска придут, переловят мошенников, тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны».
1: Но намерение было мое твердо принято. «Поздно рассуждать, — отвечал я старику, — я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич, Бог милостив, авось увидимся. Смотри же, не совестись и не скупись, покупай, что тебе будет нужно, хоть в три дорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...»
0: «Что это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтобы я тебя пустил одного, да и этого и во сне не проси.
3: коль ты уж решился ехать, то ехать пешком да пойду за тобой. А тебя не покину, чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеной. Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а от тебя не отстану.
1: Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея больше средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам. Караульные нас пропустили, мы выехали из Оренбурга. Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом, но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мной издали и кричал мне поминутно:
3: «Потише, сударь, ради бога, потише! Проклятая кличонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом! Куда спешишь? Добро бы на пир, а то подобух того и глядит! Петр Андреевич! Батюшка, Петр Андреевич! Не погуби! Господи, владыка, пропадет барское дитя!»
1: Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплением слободы. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек 5 мужиков, вооруженных дубинами. Это был передовой караул Пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их, но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове. Шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали. Я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал. Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать. Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. Я не противился. Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством. Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни, шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу, но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и 2 пушки.
3: «Вот и дворец», — сказал один из мужиков. «Сейчас об вас доложим».
1: Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича. Старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго. Наконец мужик воротился и сказал мне:
3: «Ступай, наш батюшка велел впустить офицера».
1: Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была 2 сальными свечами, а стены оклеены были золотой бумагой. Впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками. Все было, как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и, важно, подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство, и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляда. Поддельная важность его вдруг исчезла.
3: «Ха, ваше благородие!» — сказал он мне с живостью. «Как поживаешь? Зачем тебя Бог принес?»
1: Я отвечал, что ехал по своему делу, и что люди его меня остановили.
3: «А по какому делу?»
1: — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме 2, которые не тронулись с места. Говори смело при них, сказал мне Пугачев. От них я ничего не таю. Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седой бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но век не забуду его товарища. Он был высокого росту, до родины широкоплеч, и показался мне лет 45. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому, широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый, как узнал я после, был беглый капрал Белобородов. Второй – Афанасий Соколов, прозванный Хлопушей. Ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом.
3: Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга?
1: Странная мысль пришла мне в голову. Мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева. Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают. Глаза у Пугачева засверкали.
3: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» – закричал он. «Будь он семипядень во лбу, а отсюда моего не уйдет. Говори, кто виноватый?»
1: «Швабрин виноватый», – отвечал я. «Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел больную у попадьи, и насильно хочет на ней жениться».
3: «Я проучу Швабрина», — сказал грозно Пугачев. «Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу».
1: «Прикажи слово молвить», — сказал Хлопуша хриплым голосом. «Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники. Не пугай же дворян, казня их по первому наговору». «Нечего их ни жалеть, ни жаловать», — сказал старичок в голубой ленте. «Швабрина сказнить не беда, а не худо и господина офицера допросить порядком, зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать. А коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами, не прикажешь ли свести его в приказную, да запалить там огоньку? Мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров». Логика старого злодея показалась мне довольно убедительной. Мороз пробежал по всему моему телу, при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение.
3: «Ась, ваше благородие», — сказал он мне, подмигивая, — «фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»
1: Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти, что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.
3: «Добро», — сказал Пугачев. «Теперь скажи, в каком состоянии ваш город?»
1: «Слава Богу», — отвечал я, — «все благополучно».
3: «Благополучно?» — повторил Пугачев. «А народ мрет с голоду».
1: Самозванец говорил правду, но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.
4: «Ты видишь?» — подхватил старичок. «Что он тебя в глаза обманывает? Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь, а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, так уж на той же виселице повеси и этого молодца, чтобы никому не было завидно.
1: Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.
5: «Полно, Наумыч, — сказал он ему, — тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть так, в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?»
4: «Да ты-то что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?»
5: «Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука...» Тут он сжал свой костлявый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку. «И эта рука повинна в пролитой христианской крови, но я губил супротивника, а не гостя. На вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью, кистенем и обухом, а не бабьим наговором».
1: Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри».
5: «Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри. Погоди, придет и твое время. Бог даст, и ты щипцов понюхаешь. А покамись смотри, чтобы я тебе бородишки не вырвал». «Господа генералы, — провозгласил важно Пугачев, — полно вам ссориться. Не беда, если бы все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной. Беда, если наши кобели меж собой перегрызутся. Ну, помиритесь!»
1: Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах, я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге. Уловка моя удалась». Пугачев развеселился.
6: «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому, а?»
1: «Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перспективу.

0: ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одной трапезой с Пугачевым и с его страшными товарищами. Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте. Товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича, и где меня оставили с ним в заперти.
1: Я снова зову вас в то далекое время. И снова на вокзал.

Правда, теперь это не пышный императорский вокзал Санкт-Петербурга, а малюсенькая станция Вершболова, нет.

Когда-то здесь была граница с Германией. Отсюда, из Вершполова, приезжающим открывалась

7 сентября 1895. На станцию Вершболова прибыл очередной состав из Германии. Идет обычный таможенный досмотр. В дощатом помещении, сооруженном прямо у железнодорожных путей, на длинные столы вываливаются чемоданы, баулы, свертки. Но вдруг привычный ритм досмотра нарушается. На столе перед таможенным чиновником большой, модный по тем временам, чемодан из ярко-желтой фибры. Было такое впечатление, будто разразился удар грома. Чиновник засуетился, куда-то убежал, встревоженной стайкой появилось начальство. Конечно, не сам по себе роскошный чемодан, эко, подумаешь, невидаль в таможне, а документы, приложенные к нему, вызвали переполох. Документы на имя Владимира Ильина Ульянова, возвращавшегося этим поездом из-за границы. Случился курьез. Это сегодня кажется невероятным. Русская охранка поначалу прозевала марксистов. Долгие годы перед этим в России вылавливался террорист, кидавший бомбы, стрелявший в царей и их приближенных. О марксистах сразу же стало известно, что они не только не собираются никого убивать из-за угла, но, напротив, объявляют себя решительными противниками такого рода способов ведения общественных отношений. Потому на вопрос, чем они, эти новоявленные марксисты, занимаются, филеры в первое время отвечали: «Да так, ваш бродь, ерундой занимаются, книжки читают». Было также известно, что марксисты затеяли острейшую полемику с либералами-народниками. «Пущай себе грызутся», — решили в охранке, — «а мы поглядим». И пока глядели да принюхивались, марксисты, пользуясь близорукостью цензуры, выпускали книги, открыто издавали свои газеты и вообще действовали в обстановке относительно безопасной. Но вот, через полтора года после того, как Владимир Ильич поселился в Петербурге, охранка получает следующий донос филера. Ульянов стоит во главе кружка, занимающегося пропагандой среди рабочих за Невской заставой. Пропаганда среди рабочих была в ту пору делом уголовно наказуемым, и новый директор департамента полиции генерал Звалянский распорядился отыскать Ульянова и учинить строгое расследование. Легко представить ярость господина директора департамента полиции, когда ему доложили, что не далее, как неделю назад, а именно 25 апреля, он сам, его высокопревосходительство генерал Звалянский, разрешил поименованному

0: Владимиру Ульянову беспрепятственно уехать за границу. Трясущимися руками подняли дело. Действительно, прошение Ульянова. Перенес воспаление легких, хочу ехать лечиться на водах. Проверили. Воспаление легких имело место, правда, не в очень серьезной форме. В охранке все-таки работали не простаки. При более внимательном взгляде на ситуацию не составляло труда догадаться, что начинающий адвокат должен был иметь гораздо более веские причины, чтобы предпринять такое дальнее, дорогостоящее путешествие. Видно, сознавая допущенный промах, генерал Звалянский тут же направил своей заграничной агентуре строжайший циркуляр. Учредить за деятельностью и заграничными сношениями Владимира Ульянова тщательное наблюдение. Действительно, серьезных причин для поездки за границу у Владимира Ильича было более чем достаточно. Здесь надо бы бросить хотя бы беглый взгляд на Россию того времени. Последняя четверть прошлого века была трудной для государства. Застой, депрессия, наступившая после русско-турецкой войны, связали экономику по рукам и ногам. Замерла внешняя торговля. С трудом находили сбыт даже такие традиционные продукты российского экспорта, как лес, кожа, хлеб. Однако к началу 90-х годов, внешне без каких-то видимых причин, в стране началось заметное хозяйственное оживление. Прокладывались новые дороги, строились шахты, заводы, города. Россия, словно впервые оглянувшись, поняла, какие несметные богатства лежат у нее буквально под ногами. На легкую поживу хлынули иностранные капиталы. Воспрянула торговля, банковская деятельность. За короткий срок Россия выходит на одно из первых мест в мире по протяженности железных дорог. Идеи преобразования кружили головы. Из ничего, словно бы из воздуха, создавались миллионные состояния. Казалось, стоит только предприимчивому человеку приложить руки, и богатство, вот оно, бери, загребай. Газеты подхватили бум, раздули, раззвонили. Наконец-то матушка Россия встрепенулась, вступает в свой золотой 20-й век. Пророчили этому веку процветание, благоденствие, счастье. И никому при этом не приходило в голову задать, в общем-то, вполне естественный вопрос. А, собственно, за чей счет наступает процветание? Откуда берутся дикие миллионы? Ведь не из воздуха же в самом деле. Впрочем, нет, не все было глухо в тогдашней России. Обратили на себя внимание первые рассказы молодого Горького. Вышла книга «Подвиг Антона Чехова. Остров Сахалин». Душу читающей публики перевернула одна из самых страшных по правде своей книг мировой литературы, повесть Федора Решетникова «Подлиповцы». Очерки Глеба Успенского, Владимира Короленко, картины передвижников заглянули в бездну народного горя. В 97-м году в России проводится перепись населения. Бесстрастные цифры раскрывают вопиющую деградацию государства. 125 миллионов человек жило тогда на территории Российской империи. Больше половины, 64%, это нищие, безземельные пролетарии городов и сел. Три четверти населения абсолютно неграмотно. Средняя продолжительность жизни российских подданных – 32 года. Мыслящие россияне терялись в догадках. С одной стороны, вроде бы действительно процветание. А вокруг, совсем рядом с богатством и роскошью, голодные бунты. Мор, стачки, душераздирающие картины нищеты. Сегодня трудно воссоздавать эти картины. Ну как расскажешь людям, сидящим в свете неоновых ламп, о лучине, освещавшей Россию? Где взять воображение, чтобы представить себе жизнь людей в черных закопченных избах вместе со скотиной? Босые ноги детей на снегу, мякину вместо хлеба. А ведь тогда все это было обычным. На каждом шагу. И только разбросанные маленькими группками по стране марксисты не терялись в догадках, не заламывали драматически рук. Вооруженные подлинно научным мировоззрением, они здраво, без наивных иллюзий глядели на мир и понимали, откуда что проистекает. Крестьянская реформа 61-го года, хотя и отменила крепостное право, но не решила больных социальных проблем. Вместо помещика кулак-мироед, сельский буржуа, прибрал к рукам хозяйство. Живо показал мертвую хватку. Тысячи обездоленных крестьянских семей, лишенных земли, скотины, возможности прокормиться, срывались с насиженных мест. И кто как мог. На телегах, пешком, баржами, чугункой тянулись в хлебные губернии, в Поволжье, в Таврию, на юг Причерноморье. А по этим местам в 92-93 годах прокатилась жестокая засуха. Своих голодных некуда было девать. И тогда люди кинулись в большие промышленные города. Их немного было в ту пору на Руси. Питер, Москва, Варшава, Киев, Нижний, Вильна, Одесса предлагали единственное, что у них было – рабочие руки. Предлагали за любую цену, лишь бы не подохнуть с голоду сегодня. Продавали себя, продавали детей, соглашались на любые условия. Их гноили в казармах. Здесь сплошь и рядом на одних нарах жило по две, а то и по три семьи. Рабочий день на ткацких мануфактурах, например, продолжался по 15,5 часов, даже больше. Тогда станки не имели индивидуальных моторов, а приводились в движение от общей цеховой трансмиссии. Трансмиссию, как правило, включали за четверть часа до гудка и выключали через четверть часа после гудка. Выкраивалось таким образом еще 30 минут сверх 15,5 часов законного рабочего времени. Просвещенному марксисту было ясно. В России создалась идеальная иллюстрация марксовой теории прибавочной стоимости. Покупалась рабочая сила, но оплачивалась только ничтожная ее часть, а на присвоенном труде. На поте и крови людей вырастали те самые дикие миллионы, что кружили головы доверчивому обывателю. Сама жизнь открывала людям глаза. Меня марксизму лучше книг обучал казанский булочник Семенов. Это Горький. Мои университеты. Шло, как говорил Ленин, стремительное революционное воспитание русского народа. Россия выстрадала марксизм. Здравому человеку представлялись естественными, закономерными бунты, мятежи, стачки, потрясавшие тогда Россию. Для чуткого уха это были грозные шаги нового 20 века, века социальных бурь, крутых перемен. Положим, в тогдашней общественной жизни главной фигурой казался прекраснодушный либерал-обыватель. Он, правда, иной раз что-то там такое чирикал о свободе, высказывал неудовольствие, но все это между нами, перед доброй стопкой подсоленые грибки да семгу с хреном. Застольная болтовня казалась ужасно революционной. А в обычное время обыватель глядел на свет Божий через свои маленькие оконца с геранью и вообще полагал, что мир устроен не так уж плохо, что все авось как-то само собою образуется. Он самозабвенно карабкался по ступенькам служебных лестниц, смаковал слухи из высших сфер и находил превеликое удовольствие растворяться в верноподданничестве. Тем более, что события дали заметный толчок таким настроениям. 20 октября 1994 года в собственном крымском имении Ливадия отдал Богу душу император Александр III, Александр Александрович Романов. Судьба не лучшим образом распорядилась должностью российского владыки, и на троне оказался, неожиданно рано для себя, старший, нелюбимый сын Александра III, Николай. Ника Милуша, назвал его Александром Фитиатров в своем знаменитом фельетоне «Господа Обмановы». Истерик, лгун, от которого никогда нельзя было добиться определенного «да» или «нет». Мелочный, коварный интриган, более всего любивший под видом улаживания конфликтов копаться в чужой интимной жизни. Юношей он был отдан в службу, на воспитание в лейб-гвардии гусарский полк, которым командовал его родной дядя, великий князь Сергей Александрович. Рана на темени, полученная наследником цесаревичем во время пьяного дебоша в Японии, не заживала долгие годы. Со временем на этой почве у Николая II помутилось зрение. Весь мир казался ему затянутым серой паутиной. Он иногда пытался снять эту паутину с лица собеседника, наводя этим ужас на окружающих. Его мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна, не раз, как известно, поднимала вопрос о регенстве ввиду явной умственной неполноценности царственного сына, что, впрочем, не помешало Николаю Александровичу почти четверть века просидеть на русском престоле. В этом маленьком хилом теле жил невероятный дух самомнения. Николаю взбрело на ум, что он самой судьбою ниспослан на землю, чтобы возродить славу российского дворянства, того самого дворянства, что когда-то, 300 лет назад, в смутное для России время, избрало из своей среды Романовых и возвело на царство. Дворянство виделось опорой трона, ему раздавались щедрые обещания, чины, награды, золото. На пути осуществления этой миссии, возрождения славы дворянства российского, сразу же, однако, возникли непредвиденные препятствия. Через 2 месяца после восшествия на престол Николай столкнулся с так называемым делом Кривошеина. Россию вообще-то было трудно удивить казнократством. Но Кривошеин, тогдашний министр путей сообщения, был, что называется, казнокрад над казнокрадами, мошенник над мошенниками. Так что даже видавшая виды Россия ахнула, узнав о его проделках. То, что министр содержал на казенный кошт не только собственный дворец, выезды рысаков, но даже личного архиерея в домашней церкви, это еще куда ни шло. То, что Кривошеин провернул закупку государством убыточных железных дорог и деньги, вырученные в результате сделки, прикарманил, это тоже было в порядке вещей. Но вот сооружается новая железная дорога необычайно извилистого профиля. Когда наследствии стали докапываться, откуда эта странная топография, то выяснили. Министр строил государственную железную дорогу от одного своего имения до другого, чтобы было удобнее ездить на дачу. Мошенника надо было судить. Но как судить, если это один из первых русских дворян, опора трона? И тогда решили устроить Кривошеину сцену покаяния. Однажды в большом тронном зале Зимнего дворца собрался весь Петербург. Дамы, туалеты, звон шпор, золоченые мундиры, фраки дипломатов, свет. Привели Кривошеина, поставили его на колени перед троном. А государю-императору принесли из недавно отстроенного по соседству Казанского собора чудотворную икону Казанской Божьей Матери. Икона содержалась в массивных золотых ризах, усыпанных бриллиантами, драгоценными каменьями. Николай, едва удерживая эту тяжесть, открыл стекло иконы и произнес над склоненным Кривошеиным прочувствованную речь. Кривошеин, в свою очередь, долго каялся, размазывал по физиономии слезы, истово целовал икону и был прощен. Когда же чудотворную вернули в Казанский собор, то сразу обнаружили. Кривошеин, целуя икону, попутно выкусил оттуда крупные бриллианты и проглотил. Но самое невероятное случилось потом. Через несколько лет тот же Николай II, того же Кривошеина, назначает членом Государственного совета и директором 2 крупнейших русских банков, крестьянского и дворянского. Поистине можно было тащить из казны, не выкусывая бриллиантов. Если я рассказываю эти с виду анекдотические истории, которые, впрочем, совершенно достоверны, и которым, увы, не с числа в годы последнего царствования Романовых, если я их рассказываю, то лишь за тем, чтобы подчеркнуть важную мысль. Так сложилось, что созданию революционной ситуации в России на рубеже 19 и 20 веков способствовали не только объективные исторические причины, но и причины глубоко субъективного свойства. Царское самодержавие из поколения в поколение травило, преследовало, уничтожало все талантливое, честное, передовое, разумное в стране. И в то же самое время на службу правительству с удивительной, маниакальной последовательностью привлекалось все самое гнусное, низменное. Отличный знаток правительственного аппарата, председатель Государственного совета граф Сергей Юрьевич Витте жаловался в своих секретных мемуарах. Россией управляют люди, некорректные в смысле корыстном. Эко ловко можно, оказывается, назвать обыкновенных казнокрадов и мошенников. Огромная страна была по существу отдана на растерзание лихаимцам разных рангов, на волю самого черного произвола. люди, порой весьма далекие от революции, в которых попросту не угасла живая совесть, начинали понимать: так дальше продолжаться не может. Должна же быть какая-то сила, способная разрушить беспросветную мерзость российской жизни. Крестьянство. Долгие десятилетия мучительной истории народной воли убедительно доказали, что русское крестьянство не способно осуществить преобразование в стране. Буржуазия? Да, активная, цепкая, богатая российская буржуазия – это была сила. Да только опыт буржуазных революций на Западе к тому времени уже не оставлял места иллюзиям. Буржуа-революционен до той поры, пока на спинах взбунтовавшейся массы не залезет в парламент, не захватит в свои руки промышленность, экономику, власть. Потом уже от былой революционности не остается и следа. Не существует большего реакционера, чем собственник, дерущийся за свою выгоду, за шкурные интересы. Нет, здравый политик не мог позволить себе делать ставку на буржуазию. Таким-то образом взгляды самых разных людей рано или поздно сходились на российском пролетариате. Крылатые фразы коммунистического манифеста будоражили умы. Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. Многим хотелось приобщиться к этой нарождавшейся силе. Казалось, стоит только сказать какие-то очень важные заветные слова, бросить искру, и вспыхнет очистительный народный бунт, и распахнутся двери темницы глухой, вдаль и блеск лучезарного дня. Очень модными были тогда эти стихи. Но слова доходили туго. Вчерашние крестьяне наивно верили в доброго батюшку царя. Смутьянов интеллигентов сплошь и рядом волокли в участок или прогоняли, надавав по шее. И, глядишь, вчерашний энтузиаст, жестоко разочарованный, уже отращивает шевелюру до плеч, бороду, и вместе с такими же, как он, непонятыми миром гениями, с упоением барахтается в декадентском болоте. Заумные стишки, пьяный угар, прожекты и словеса, словеса. С точки зрения этих самодеятельных бунтарей, Ульянова и его друзья были заняты делом, недостойным истинного революционера. Владимир Ильич вел на окраине Питера по Шлиссельбургскому тракту 4 нелегальных рабочих кружка. Назывался Николаем Петровичем. Читали социал-демократическую литературу, переводили с немецкого «Капитал», толковали. Шаг за шагом расширялись контакты с рабочими, укреплялось доверие. Он пристально всматривался в жизнь. Сочинил пространный вопросник, целую тетрадь, и требовал, чтобы кружковцы со вниманием и подробно на каждый вопрос отвечали непременно письменно. Кто где работает, из каких мест, что за условия в цехе, система штрафов, продолжительность рабочего дня. Для ткачей какова длина основы, сколько примесей, ноллеса и кнопа в пряже, за чей счет их вычесывают, как распределяется получка, сколько высчитывают за жилье в казарме, где покупают продукты, подсчитывались гривенники, копейки, полушки. Над ними смеялись. Горячим головам это казалось отступлением от революции. Тут бомбы надо кидать, а они арифметикой занимаются. Но мудрец Ульянов скажет впоследствии: точные данные, бесспорные факты. Вот что особенно необходимо, если хотеть разобраться в сложном и трудном вопросе. А вопросов таких вставало сотнями каждый день, один заковыристей другого. Россия просыпалась, бурлила, поднимались массы людей. Как было добраться до сердец этих людей, обратить их усилия на их же собственную пользу? Для профессионала-революционера в 90-е годы уж мало было быть просто просвещенным марксистом, в маленьких нелегальных кружках заниматься с группами передовых рабочих. Настало время овладевать новым, трудным искусством. Искусством работы в массах. Замелькало непривычное для России словечко «агитация». Самая первая из дошедших до нас агитационная листовка питерских марксистов, написанная в феврале 95 года, заканчивается так: борьбы и знаний. Вот чего требует от русского рабочего русская жизнь. Борьбы и знаний. Два коротких слова вместили в себя всю немыслимую пестроту явлений, поисков, мук, несогласий. Это было понятно каждому. Это сразу же стало лозунгом века – борьбы и знаний. Рождался новый русский ленинский опыт агитации, где скрупулезное знание конкретных условий, нужд сочетается с прозорливым пониманием конечных целей движения, где теория и практика, задачи экономической и политической борьбы составляют единый сплав, где действительность рассматривается без иллюзий, без заигрывания, с трезвостью ученых и провидением поэтов. Об агитации много говорили и до него. В Вильне даже брошюрку специальную сочинили. Он только первым уловил суть проблемы. Успех агитации неизбежно зависит от подготовки агитаторов из самих рабочих. Нужны были люди, выходцы из массы, и потому понятные массе, и потому способные понести в массы живую революционную правду.
1: Новые условия борьбы диктовали новые задачи, новые требования, звали в жизнь новых людей. Максим Горький, тогда молодой литератор, пишет свою знаменитую легенду о танках. Им человеку, что переполненный желанием что-то хорошее сделать для людей, однажды разорвал себе грудь, вынул оттуда пылающее сердце и понес его сквозь сумрак жизни, как факел, как призыв к свободе, к свету. Они были, в общем-то, обыкновенные парни. В сапогах-гармошкой, в фуражках с лакированными козырьками, в синих косоворотках с белыми пуговками. Лихие рабочие парни питерских окраин. Как было среди них обнаружить Прометеев? Понадобился его редкий талант человековеда, угадчика людей. Характерной чертой Владимира Ильича было стремление выуживать способных, подающих надежды рабочих. Это заметил еще старейшина нашего движения, питерский металлист Василий Андреевич Шелгунов. Прошел какой-то год с небольшим, и вокруг Владимира Ильича собрался первый боевой отряд его воспитанников из рабочих. Иван Бабушкин, тот же Василий Шелгунов, Борис Зиновьев, Петр Карамышев, Влас Щеглов, Владимир Князев, Андрей Фишер, Константин Наринский. Чуть позднее в организацию пришли Николай Бауман, Михаил Калинин, тоже рабочие, тоже воспитанники Ильича. Какими они были, эти люди, что когда-то все на свете начинали? Много ли мы помним о них? Старый большевик Мартын Лядов говорил когда-то, многие из них по начитанности и общему образованию ничуть не уступали широкой массе студенчества. Вдумайтесь в эти слова. То, что для юношей из обеспеченных классов в России было делом, хотя и непростым, конечно, но вполне доступным, образование, книги, университет, то от человека рабочего по 15,5 часов стоящего у станка каждый день, от человека, которого обозвавший Кухаркиным сыном, к науке законно не подпускали на пушечный выстрел, от него дорога к знаниям требовала такого немыслимого напряжения всех духовных и физических сил, воли, упрямства, мужества, злости, что не каждому было по зубам. Это значило ночи над коптилкой в рабочих казармах, книги, что добывались из-под полы, читались тайком, немыслимые университеты по тюрьмам, каторгам, ссылкам. Это был истинный гражданский подвиг. Подвиг во имя будущего, во имя светлой мечты о новом человеке, который, черт возьми, должен же был когда-то прийти на эту грешную землю. Человек умный, добрый, дельный, рачительный хозяин жизни. Они не просто ждали со страстью и надеждой, они самих себя прежде всего делали новым человеком. Вот удивительный документ. Из анкеты саратовского большевика Королева Сергея Александровича, 38 лет, член Совета депутатов, 1919 год. Может ли выступать на митингах? Да. Может ли читать лекции по социально-экономическим предметам? Да. Сколько часов занят службой? 20 часов. В каком профсоюзе состоял раньше, состоит ли теперь? В профсоюзе чернорабочих. Специальность? Грузчик, слесарь, машинист. Знаком с сельским хозяйством. Какие языки знаете? Немецкий, французский, английский, эстонский, латинский. Что? Что окончу? Тюремный университет. Воспитанники Ильича, люди-легенды, они шли агитаторами на фабрики и заводы, на улице и площади наших городов, во главе демонстраций, грудью на пули и штыки, бессмертные пролетарские Данка, будущие капитаны революционных штурмов, ленинцы, большевики, коммунисты. Это была новая Россия, надежда планеты Земля.
0: Бесконечно трудным оказался для многих переход от привычных занятий в кружках к широкой работе в массах. Переход от пропаганды к агитации. Действовать приходилось в условиях дикого полицейского произвола. Не было средств агитации, конспиративной техники, устойчивых связей, бумаги, денег. Не было опыта. Не было, наконец, единого взгляда на необходимость кардинальной перестройки всей работы. В феврале 95-го группа марксистов, представителей разных городов, собралась в Петербурге на конспиративное совещание. Думали, гадали. Все сходились на одном. Надо активизировать издательскую деятельность группы освобождения труда. Уж более 10 лет существовала она в далекой Женеве. Маленькая группа русских революционеров-эмигрантов. Плеханов, Засулич, Аксельрод, Дейч, Игнатов. В прошлом народовольцы, они встали на позиции научного коммунизма. Много сделали для пропаганды марксизма в России. Переводили сочинения Маркса и Энгельса, писали сами. Представляли русскую революцию на международных конгрессах. Группа освобождения труда просуществовала, как известно, до 1903 года, когда на втором съезде партии самораспустилась, слившись с РСДРП. На Петербургском конспиративном совещании решили отправить в Женеву к Плеханову своих представителей для контактов и переговоров. Были делегированы от москвичей Спонти, от легальных марксистов Потрисов, от марксистов-технологов Ульянов. Это был третий случай, когда Владимир Ильич просился за границу. Как опытный юрист, он, видно, сразу оценил, каким великолепным поводом для обоснования этой просьбы может послужить случайно подвернувшаяся болезнь – воспаление легких. И действительно, все обошлось как нельзя лучше. И вот уже разрешение получено, билет у него в кармане, поезд оставляет позади последнюю русскую станцию Вержбалова, и впереди долгожданная Европа. Мелькают незнакомые пейзажи, города и селения, диковинно одетые люди. Здесь даже воздух кажется ему иным, не похожим на затхлую российскую атмосферу. В чопорном надменном Берлине он много работает в Королевской библиотеке. Благо под руками источники, совершенно недоступные в России. Из окна библиотеки виден Берлинский университет, где когда-то учился Карл Маркс. Ильич подолгу стоит у окна, смотрит на университет, словно бы мысленно беседуя со своим великим учителем. Эта привычка советоваться с Марксом останется у него отныне на всю жизнь. В Берлине он сводит личное знакомство с ветераном движения, другом Маркса Вильгельмом Либкнехтом, лидером немецких социал-демократов,
1: и остается в восторге от постановки дела в тогдашнем немецком рабочем движении.
0: Кто мог знать,
1: что впоследствии немецкая социал-демократия докатится до Каутского, до прямого предательства, до убийства рабочих лидеров Карла Либкнехта и Розы Люксембург, до сотрудничества с нацистами. В Берлине настигает Ильича печальная весть. Умер Фридрих Энгельс. Ему, кажется, очень хотелось в этой поездке свидеться с Энгельсом. Не успел. И тогда на одном дыхании он пишет страстную статью «Фридрих Энгельс», жизнеописание этого блестящего ученого, поэта революционных бурь. В том была высокая символика. Ученик подхватывал знамя из рук учителей и громогласно заявлял об этом. А потом снова дорога. На этот раз недалеко. Париж. Париж оглушил Владимира Ульянова бессонным шумом своих бульваров, блеском и грохотом этой столицы европейских контрастов. Ему не хотелось, как заурядному туристу, шататься по театрам, по пыльным музеям, ибо сами улицы этого города были для него живой историей. Они, казалось, на каждом углу еще дымились баррикадами коммуны. Он идет на кладбище Пер-Ля-Шез. Там его потрясает стена коммунаров. Он вообще большую часть времени проводит в предместьях, на дымных улицах красного пояса Парижа. Ходит на народные гулянья, на манифестации, слушает песни парижских шансонье, приглядывается к жизни рабочих кварталов, знакомится с людьми, с наслаждением дышит воздухом этого сердца трудовой Франции. Потом, выбрав время, решает сделать визит, о котором думал еще в Петербурге. Находит адрес дочери Карла Маркса Лауры и ее мужа Поля Лафарга. И однажды с трепетом входит к ним в дом в городке Дравейль под Парижем. Уж не было в живых ни Маркса, ни Энгельса. А эти люди выросли в доме Маркса и, казалось, должны были нести на себе отблеск неуемной натуры легендарного Мавра. Случилось, однако, что Ульянов и Лафарги в первую встречу не очень понравились друг другу. Седовласый красавец Лафарг с изумлением слушал этого рыжебородого русского, верил и не верил, будто там, в России, простые рабочие изучают «Капитал» Маркса, книгу которой Лафарг со всей искренностью поклонялся, но считал ее только для избранных. А Владимиру Ильичу трудно было принять некоторый снобизм Лафаргов, их оторванность от живой практики революции. Они, впрочем, встречались и позднее. В 1911 году Лафарги, уже глубокие старики, приняли трагическое решение. На том же кладбище Пер-Ля-Шез, у той же стены коммунаров, над раскрытой могилой Лафаргов выступили знаменитейшие ораторы времени Жорес, Каутский, Ленин. На безупречном французском языке Владимир Ильич не только отдал дань уважения этим двум необыкновенным людям, но и предсказал близкий час торжества идей, во имя которых жили и боролись марксисты всей земли. К этому времени Ильич был уже старый парижанин. А в тот самый первый приезд Париж промелькнул для него как один день. Впрочем, вовсе не Берлин и не Париж были целью путешествия, а Швейцария. И вот уж на горизонте Альпы, Монблан, кукольные деревушки по обочинам и, наконец, Женева, чистенький городок на берегу знаменитого Лазурного озера. Они встретились с Плехановым на улице Кандоль, где проживал Георгий Валентинович, неподалеку от Кальвиновского университета, в кафе «Ландольд», столь памятном впоследствии для эмигрантов-большевиков. А для переговоров избрали далекую горную деревушку Дьяблере, куда Ульянов и Потрисов пришли пешком. Здесь, по крайней мере, можно было не опасаться шпиков царской охранки. Они в тот раз отлично обо всем договорились. Договорились об издании непериодического сборника «Работник», о средствах, о доставке нелегальщины в Россию. Ульянов, деятельный, энциклопедически образованный, уверенный в себе, сильно понравился Плеханову и его товарищам. Это было лицо новой России, от которой не так долго были оторваны. Это была надежда революции в родной стране. Это был человек, на которого можно было положиться в борьбе.
0: Правда, сразу же возникли разногласия.
1: Плехановцы полагали возможным оставить на вооружении тактику индивидуального террора, что решительно отвергалось Ульянову. Группа освобождения труда не очень ясно представляла себе роль крестьянства, слышать не хотела о диктатуре пролетариата и вообще надеялась, что милое ее сердцу просвещенная буржуазия вот кто поведет народные массы в будущей революции. Впрочем, где она была еще, эта русская революция? Разногласия казались сугубо академическими и не отложили особого следа на личных отношениях. Некоторое время Ильич отдыхал под Цюрихом в дешевеньком санатории, да не выдержал срока, заторопился домой.
2: Четыре месяца, проведенные в тот раз за границей, заставили его соскучиться по дому, по друзьям, по питерской работе. Не мог он знать, что впоследствии лучшие годы жизни проведет в изгнании. И не раз, вышагивая по своим убогим комнатам, будет повторять по давней привычке шепотком грустные некрасовские строки. Как не тепло чужое море, как не красна чужая даль, не им изведать наше горе, размыкать русскую печаль.
0: Перед отъездом было решено, что Владимир Ильич повезет с собою транспорт нелегальщины. Сделали так. Купили роскошный с виду чемодан из ярко-желтой фибры, уложили на дно тонким слоем восковку, в разобранном виде печатный приборчик, мимеограф, пачки нелегальной литературы. Сверху аккуратно вклеили фальшивое дно и прикрыли все это немудрящими ульяновскими пожитками. Вот этот-то желтый чемодан и оказался на столе перед таможенным чиновником на пограничной станции Вержбалова 7 сентября 1895 года. Владимир Ильич описывал сестре. Опытный чиновник со вниманием остучал дно чемодана и, конечно, сразу обнаружил, что оно фальшивое. Ильич решил, что попался. Или, как он написал в письме, влетел. Дело, впрочем, обернулось иначе. Чиновник с каменным лицом вернул документы. «Пожалуйте, господин Ульянов, все в порядке. Следуйте дальше». Ильич обрадованно подхватил громоздкий чемодан, занял место в купе. А в соседнем от него купе поместился филер со строгим наказом глаз не спущать с желтого чемодана. Не было, конечно, ни малейшего смысла раскрывать ульяновский багаж в таможне. Охранники примерно представляли, что может содержаться между двойным дном. Чемодан сам по себе был великолепной приманкой. Проследив его, можно было наткнуться на гораздо более богатый улов. Поезд не спеша отправился из Вержбалова в Вильно, из Вильно в Москву. На конечной станции филер, приоткрыв дверь купе, наблюдает за своим подопечным. И видит, как Ульянов спокойно перебрасывает через руку пальто, надевает на лысеющую голову черный котелок, новинку швейцарской моды, и налегке выходит из вагона. Чемодан, желтый чемодан, исчез. Он был удивительно талантлив во всем, Владимир Ульянов, в том числе и по части конспирации. Страсть, как любил натянуть нос охранке, с увлечением этим занимался, был чрезвычайно доволен, когда очередная проделка удавалась. Так и в этот раз. Воспользовавшись суматохой на вокзале в Вильно, он умудрился незаметно передать желтый чемодан одному из местных социал-демократов. А уж тот своим путем переправил небезопасный груз в Питер, прямехонько на квартиру студента-технолога Анатолия Ванеева. Исчезновение желтого чемодана вызвало в охранке скандал. Кузина Надежды Константиновны Крупской, полтавчанка Саша Испалатова, работала в адресном бюро Петербурга и рассказывала, как почти каждую ночь являются филеры, разыскивают очередной адрес опасного государственного преступника Владимира Ульянова. А тот, своевременно предупрежденный, вынужден был раз в 2-3 дня менять свое место жительства. Впрочем, они все ощущали, что над ними сгущаются тучи. Усилилась слежка. Филеры ходили буквально по пятам, не оставляли ни днем, ни ночью. Владимир Ильич
1: пишет в Москву старшей сестре. В случае ареста маму в Питер не пускать. Какое же решение приняли они, заметив грозные признаки неотвратимой беды? Затаиться, переждать, сберечь силы и лишь когда-нибудь потом, в подходящих условиях, заново развернуть работу? Нет, это были совсем не те люди. И решение они приняли как раз противоположное. Использовать каждый день, каждый час, оставшийся им на свободе, чтобы сделать как можно больше.

они действительно сделали невероятно много. Выпустили серию листовок. Крепко поддержали стачки на фабриках Торнтона, Лаферм, на Шпалерной, на Путиловском заводе. Это было начало массовой агитации с участием социал-демократов. Научный социализм в России прочно соединялся с рабочим движением. Примерно через месяц после возвращения Ильича около 20 разрозненных марксистских кружков объединились в подпольную организацию. Но строилась организация сразу же по четко продуманной схеме. Центр, три районных группы, от них сеть конспиративных кружков низовых организаций. Сегодня мы говорим как аксиому. Коммунистическая партия есть партия не только единомыслящих, но и единодействующих. В этом все дело. Единодействующие. Этому качеству Владимир Ульянов придавал решающее значение с первых же шагов. Он хотел видеть будущую партию российского пролетариата монолитной боевой организацией, свободной от соглашательских шатаний западной социал-демократии, способной выстоять в жестоких бурях, пройти любые испытания. Этого можно было достичь только при одном условии – при безупречно четкой организационной структуре. Многие решительно отказывались его понимать. Ульянов ответил им страстной речью. Он говорил, что кумовство, первобытный демократизм – негодное средство для ведения политической борьбы в сложных и жестоких условиях современного мира. Он утверждал, что партия сможет возглавить борьбу масс, только доказав на практике свою боеспособность. Позже он сформулирует 5 краеугольных положений, на которых, по его мнению, должна строиться будущая партия. Идейное единство, сознательная дисциплина каждого, непременное участие в работе одной из организаций партии, обязательность принципа подчинения меньшинства большинству, безусловная подотчетность низших органов перед высшими. Диалектический сплав этих качеств сделал нашу партию поистине бессмертной. Это было одно из величайших ленинских откровений на пороге 20 века. Не случайно и сегодня враги разных мастей пытаются прежде всего атаковать именно единство наших рядов. Болтают о новых моделях социализма, о демократизации, конвергенции, о необходимости улучшить несговорчивый характер коммунистов. Чем дальше мы живем, тем все больше изумления вызывает мудрая дальновидность Ильича, который еще тогда, на заре движения, в случайном, казалось бы, споре, прозорливо разглядел существо разногласий, наметил линию поведения всем последующим поколениям истинных революционеров. И еще одно сделали они той поздней осенью 95 года. Было решено создать первую в России боевую марксистскую газету. Разумеется, подпольно. Название выбрали немудрящее. «Рабочее дело». 6 статей дал Владимир Ильич, остальные написали его товарищи. 8 декабря они все сошлись на квартире Надежды Крупской. По Питеру мела поземка. Погода была такая, что добрый хозяин собаку во двор не выгонит. Все благоприятствовало конспираторам. Газету прочли вслух, утвердили. Анатолию Ванееву было поручено переправить рукопись в подпольную типографию народников на Лахте, с которыми договорились о печатании рабочего дела. А в сопровождение Ванееву, на всякий случай, выделили здоровяка Петра Запорожца. Выполнить это поручение Ванееву и Запорожцу не довелось. В ночь с 8 на 9 декабря 1895 года питерская охранка произвела массовый арест. Было взято около 100 человек. Подпольная организация марксистов, просуществовавшая в Петербурге меньше месяца, была этой ночью фактически разгромлена. Владимир Ильич Ульянов тоже был поднят с постели и после тщательного обыска, почти, впрочем, безрезультатного, доставлен в тюрьму предварительного заключения на улице Шпалерной. Он был мужественный человек. И все же, надо полагать, дрогнуло его сердце, когда за ним с лязгом захлопнулась окованная железом дверь камеры-одиночки номер 193. Он ведь знал, что 8 лет назад, в
В этой самой тюрьме провел свой последний месяц жизни перед казнью его старший брат Александр. Впрочем, Ильич не склонен был предаваться унынию. Он сразу же, как вспоминает Анна Ильинична, наладился на долгое сиденье. Затребовал себе книг, бумаги и, кажется, перестал решительно обращать внимание на неудобство одиночного заключения. Через 2 недели его вызвали на допрос. За столом под огромным портретом государя сухощавый господин в черной визитке, прокурор Кичин. Рядом грузный, увешанный аксельбантами, похожий на старого спившегося бульдога, жандармский подполковник Клыков. Поотдаль над бумагами щегольской адъютант, поручик Добровольский. И чуть ли не первое, о чем они спросили заключенного Ульянова, было, куда все-таки девался желтый чемодан. Не давал этот предмет покоя охранке. Ульянов даже бровью не повел. Чемодан? Кажется, он оставлен у матери в Москве. И тут же, возвратясь в камеру, точками в книге, так они договорились переписываться, отдает Надежде Константиновне распоряжение. Предупредить родных о чемодане. Пусть купят похожий, покажут на мой. Скорее, а то арестуют. Надежда Константиновна мчится в Москву. Надо срочно купить чемодан, похожий на тот, который Володя привез из-за границы. Скорее, а то всех арестуют. Но, собственно, каким был тот чемодан, который Володя привез из-за границы? Никто его не видел. Единственное, что о нем знали – желтый. Надежда Константиновна и Анна Ильинична 2 дня бегают по магазинам и после долгих сомнений покупают, наконец, самый с виду заграничный изо всех желтых чемоданов, что были выставлены в московских витринах. Набивают Володиными вещами, везут в Петербург. И целую ночь тайком пропихивают под грязными полками вагона 3-го класса, чтобы придать чемодану более-менее обжитой вид. С великими предосторожностями доставляют чемодан на извозчике. Зовут Мишу Сильвина, который уцелел при аресте и, кажется, однажды ночью видел тот ульяновский чемодан у своего приятеля и земляка Анатолия Ванеева. Сильвин долго стоит над московской покупкой, чешет ежик на затылке и, наконец, горестно сообщает, что чемодан, хотя и желтый, но, право, вовсе даже не похож. Нет-нет, тот был совсем не такой. Анна Ильинична пишет в своих мемуарах, что долгое время отворачивалась от витрин, где был выставлен этот настолько осатаневший предмет. Видеть не могла чемоданы. Забегая вперед, надо сказать, что следствие недолго занималось, собственно, чемоданом Ульянова. Слишком серьезны были улики против арестованных. Многое было известно из наружного наблюдения филеров. Нашлись предатели. Одни этим занимались по беспросветной темноте, другие из идейных соображений. Долгое время вокруг питерских марксистов увивался молодой зубной врач Николай Михайлов. Он и в самом деле был человеком полезным. В приемной дантиста было удобно назначать конспиративные встречи. Перевязал щеку полотенцем, вот тебе и пациент. В то время никому не было известно, что доктор Михайлов состоял платным агентом охранки, что у него в приемной была устроена по существу грандиозная ловушка, где сидели через одного социал-демократ, филер, социал-демократ, филер. Арестованный для виду несколько позже Ульянова, Михайлов сразу же выложил все, что знал. Да только знания его были из 3-х рук. Степан Иванович Радченко, прирожденный конспиратор, сторожевой пес организации, как называл его Ильич, учуял в Михайлове недоброе и не допустил его встречи ни с Ульяновым, ни с кем бы то ни было другим из центра подполья. Да и среди арестованных нашлись простодушные, клюнувшие на хитроумные провокации прокурора Кичина. И только протоколы допроса Владимира Ульянова были, по выражению Лепешинского, тощими, как фараоновы коровы. 4 коротеньких протокола, из которых при всем желании нельзя было извлечь абсолютно ничего. Трудно было Кичину состязаться с этим блестящим умом. Проницательному ульяновскому интеллекту были нипочем самые коварные прокурорские капканы. Впрочем, его запирательство вряд ли могло что-либо изменить. Перед следствием раскрылась картина стройной, великолепно законспирированной организации, которая ставила перед собою самые далеко идущие цели. Следствие тянулось долгих 14 месяцев.
Но вот выписка из громадной книги форматом инфолио в полный лист, ежегодное издание царской охранки. Обзоры важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях империи по государственным преступлениям. Том за 895-96 годы. Раздел Санкт-Петербургское губернское жандармское управление. Параграф 7. Ульянов Владимир Ильин, 25 лет, православный дворянин, помощник присяжного поверенного, окончил, дальше вся биография. Что же инкриминировалось Владимиру Ульянову после 14 месяцев следствия? А вот что. Хранил у себя революционные издания. И только. Подобное обвинение в то время можно было предъявить доброй половине России. История неразоблачения Ульянова в петербургской предварилке открывает одну из самых драматичных страниц ранней летописи нашей партии. Мы позже перевернем эту страницу. А какова все-таки судьба чемоданов? Я опять возвращаю ваше внимание к этому предмету. Помните, их теперь уже не один, а два. Желтый чемодан из-за границы подпольщики между собой конспиративно именовали «лампой». Охранники видели лампу во время обыска у Анатолия Иванеева. Но чемодан был пуст, никак не связан с Ульяновым, и его пренебрежительно затолкали под кровать. Сразу же после арестов друзья, оставшиеся на воле, перехватили и уничтожили злополучный чемодан. И сколько потом жандармы не разыскивали эту важную улику, чтобы предъявить ее Ульянову. Чемодана, что называется, след простыл. А тот самый заграничный из всех московских чемоданов послужил Владимиру Ильичу по дороге в Шушенское. Он повез в нем

Пока итог. Первая схватка с царизмом окончилась для Владимира Ильича Ульянова жестоким поражением. Мы оставляем его сейчас за железными решетками и железной дверью тюрьмы предварительного заключения на улице Шпалерной Санкт-Петербурга в камере-одиночке 193.

Москва, России дочь любима, где равную тебе сыскать? Дмитриев. Как не любить родной Москвы? Боротынской. Гонение на Москву? Что значит видеть свет? Где ж лучше? Где нас нет? Грибоедов. Гонимы вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Пчела за данью полевой летит из кельи восковой. Долины сохнут и пестреют, стада шумят, и соловей уж пел в безмолвии ночей. Как грустно мне твое явление! Весна, весна, пора любви! Какое томное волнение в моей душе, в моей крови! С каким тяжелым умилением я наслаждаюсь дуновеньем в лицо мне веющей весны на лоне сельской тишины! Или мне чуждо наслаждение, и все, что радует, живит, все, что ликует и блестит, наводит скуку и томление на душу мертвую давно, и все ей кажется темно? Или, не радуясь возврату погибших осенью листов, мы помним горькую утрату, внимая новый шум лесов? Или с природой оживленной, сближаем думою смущенной, мы увиданье наших лет, которым возрождения нет. Быть может, в мысли нам приходит средь поэтического сна иная старая весна, и в трепет сердце нам приводит мечтой о дальней стороне, о чудной ночи, о луне. Вот время. Добрые ленивцы, эпикурейцы-мудрецы, вы равнодушные счастливцы, вы школы Левшина-птенцы, вы деревенские приамы, и вы чувствительные дамы. Весна в деревню вас зовет. Пора тепла, цветов, работ. Пора гуляний вдохновенных и соблазнительных ночей. В поля, друзья, скорей, скорей! В каретах тяжко нагруженных, на долгих или на почтовых, тянитесь из застав городских. И вы, читатель благосклонный, в своей коляске выписной оставьте град неугомонный, где веселились вы зимой. С моею музой своенравной пойдемте слушать шум дубравный над безыменной рекой в деревне, где Евгений мой, отшельник праздный и унылый, еще недавно жил зимой в соседстве Тани молодой, моей мечтательницы милой, но где его теперь уж нет, где грустный он оставил след. Меж гор, лежащих полукругом, пойдем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленый.

0: лугом, к реке сквозь липовый лесок. Там соловей, весны любовник, всю ночь поет, цветет шиповник, и слышен говор ключевой. Там виден камень гробовой в тени двух сосен устарелых. Пришельцу надпись говорит: Владимир Ленский здесь лежит, погибший рано смертью смелых, в такой-то год, таких-то лет, покойся, юноша-поэт. На ветви сосны преклоненной бывало ранний ветерок, над этой урною смиренной качал таинственный венок. Бывало, в поздние досуги сюда ходили две подруги, и на могиле при луне, обнявшись, плакали они. Но ныне памятник унылый забыт, к нему привычный след заглох. Венка на ветви нет. Один под ним седой и хилый пастух по-прежнему поет и обувь бедную плетет. Мой бедной Ленской, изнывая, недолго плакала она. Увы, невеста молодая своей печали неверна. Другой увлек ее внимание, другой успел ее страдания любовной лестью усыпить. Улан умел ее пленить, улан любим ее душою. И вот уж с ним пред алтарем она стыдливо под венцом стоит с поникшей головою, с огнем в потупленных очах, с улыбкой легкой на устах. Мой бедный Ленский, за могилой в пределах вечности глухой, смутился ли певец унылый измены вестью роковой? Или над летой усыпленный поэт бесчувствием блаженный уж не смущается ничем, и мир ему закрыт и нем? Так равнодушное забвение за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Про одно именье наследников сердитый хор заводит непристойный спор. И скоро звонкий голос Оли в семействе Лариных умолк. Улан, своей невольник Доли, был должен ехать с нею в полк. Слезами горько обливаясь, старушка с дочерью прощаясь, казалось, чуть жива была, но Таня плакать не могла. Лишь смертной бледностью покрылось ее печальное лицо. Когда все вышли на крыльцо, и все, прощаясь, суетилось вокруг кареты молодых, Татьяна проводила их. И долго, будто сквозь тумана, она глядела им во след. И вот одна-одна Татьяна, увы, подруга стольких лет, ее голубка молодая, ее наперсница родная, судьбою вдаль занесена, с ней навсегда разлучена. Как тень она без цели бродит, то смотрит в опустелый сад. Нигде, ни в чем ей нет отрад, и облегченья не находит она подавленным слезам. И сердце рвется пополам. И в одиночестве жестоком сильнее страсть ее горит, и об Онеге недалеком ей сердце громче говорит. Она его не будет видеть, она должна в нем ненавидеть убийцу брата своего. Поэт погиб, но уж его никто не помнит. Уж другому его невеста отдалась. Поэта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить? Был вечер. Небо меркло. Воды струились тихо. Жук жужжал. Уж расходились хороводы, уж за рекой дымя спылал огонь рыбачий. В поле чистом, луны при свете серебристом, в свои мечты погружена, Татьяна долго шла одна. Шла, шла. И вдруг перед собою с холма господской видит дом, селенье, рощу под холмом и сад над светлою рекою. Она глядит, и сердце в ней забилось чаще и сильней. Ее сомнения смущают. Пойду ль вперед, пойду ль назад? Его здесь нет, меня не знают. Взгляну на дом, на этот сад. И вот с холма Татьяна сходит, едва дыша. Кругом обводит недоумение полный взор и входит на пустынный двор. К ней лая кинулись собаки. На крик испуганная я, ребят дворовая семья сбежалась шумно. Не без драки мальчишки разогнали псов, взяв барышню под свой покров. «Увидеть барский дом нельзя ли?» — спросила Таня. «Поскорей Канисье дети побежали у ней ключи взять от сеней. Анисья тотчас к ней явилась, и дверь пред ними отворилась. И Таня входит в дом пустой, где жил недавно наш герой. Она глядит. Забытый в зале кий на бильярде отдыхал. На смятом канапе лежал манежный хлыстик. Таня дали. Старушка ей. А вот камин. Здесь барин сиживал один. Здесь с ним обедовал зимою покойный Ленский наш сосед. Сюда, пожалуйте, за мною. Вот это барский кабинет. Здесь почивал он, кофе кушал, приказчика доклады слушал и книжку поутру читал. И старый барин здесь живал. Со мной бывало в воскресенье, здесь под окном, надев очки, играть изволил в дурачки. Дай Бог душе его спасенье, а косточкам его покой в могиле в мать-земле сырой. Татьяна взором умиленным вокруг себя на все глядит, и все ей кажется бесценным, всю душу томную живит полумучительной отрадой, и стол с померкшей лампадой, и груда книг, и под окном кровать, покрытая ковром, и вид в окно сквозь сумрак лунный, и этот бледный полусвет, и лорда Байрона портрет, и столбик с куклой чугунной под шляпой с пасмурным челом, с руками сжатыми крестом. Татьяна долго в келье модной, как очарована, стоит. Но поздно. Ветер встал холодный, темно в долине, роща спит над отуманенной рекою, луна сокрылась за горою, и пилигримке молодой пора, давно пора домой. И Таня, скрыв свое волнение, не без того, чтоб не вздохнуть, пускается в обратный путь. Но прежде просит позволенье пустынный замок навещать, чтоб книжки здесь одной читать. Татьяна с ключницей простилась за воротами. Через день уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтенью предалась Татьяна жадной душой. И ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако ж несколько творений он и запал, и исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век. И современный человек изображен довольно верно, с его безнравственной душой, себелюбивой и сухой, мечтанью преданной безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна видит с трепетанием, какую мыслью, замечанием бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес? Сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание? Ничтожный призрак или еще москвич в горольдовом плаще? Чужих причуд истолкованье, слов модных полный лексикон. Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут, она забыла, что дома ждут ее давно, где собрались 2 соседа и где об ней идет беседа. Как быть? Татьяна не дитя, старушка молвила кряхтя, ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же. Не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стала? В Москву на ярмарку невест. Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало, довольно для одной зимы. Не то уж дам, хоть я взаймы. Старушка очень полюбила, совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей московских франтов и церцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет, лучше и вернее в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит и, умилёнными очами их озирая, говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомые горы вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюся я? что мне сулит судьба моя? Ее прогулки длятся доли. Теперь то холмик, то ручей остановляют поневоле Татьяну прелестью своей. Она, как с давними друзьями, своими рощами, лугами еще беседовать спешит. Но лето быстро и летит. Настала осень золотая. Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов, брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою. Блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани, не идет она зиму встречать, морозной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяне страшен зимний путь. Отъезда день давно просрочен. Проходит и последний срок. Осмотрен, вновь обит, упрочен, забвенью брошенный возок. Обоз обычный. Три кибитки везут домашние пожитки. Кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эцетера. Но много всякого добра. И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор 18 кляч, в возок боярской их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий косматый сидит фрайтер бородатый, сбежала челюсть у ворот прощаться с барыней. И вот уселись, и возок почтенный, скользя, ползет за ворота. Простите мирные места, прости приют уединенный. Увижу ль вас, и слез ручей у Тани льется из очей. Когда благому просвещению одвинем более границ со временем, по расчислению философических таблиц лет через 500. Дороги, верно, у нас изменятся безмерно. Шоссе Россию здесь и тут, соединив, пересекут. Мосты чугунные через воды шагнут широкою дугой. Раздвинем горы, под водой пророем дерзостные своды, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир. Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют. На станциях клопы да блохи заснуть минуты не дают. Трактиров нет. В избе холодной, высокопарной, но голодной, для виду прейскурант висит и тщетный дразнит аппетит. Меж тем, как сельские циклопы перед медлительным огнем российским лечат молотком изделье легкое Европы, благословляя колеи и рвы отеческой земли. Зато зимы порой холодной, езда приятна и легка, как стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка. Автомедоны наши бойки, неутомимы наши тройки, и версты теша праздный взор в глазах мелькают, как забор. К несчастью, Ларина тащилась, боясь прогонов дорогих, не на почтовых, на своих, и наша дева насладилась дорожной скукою вполне. 7 суток ехали они. Ну вот уж близко, перед ними, уж белокаменные Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, Когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнее гордится славой. Напрасно ждал Наполеон последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненный с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар. Она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели, в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Всей утомительной прогулки проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чахотке, они приехали теперь. Им настежь открывает дверь в очках, в изорванном кафтане, с чулком в руке седой калмык. Встречает их в гостиной крик княжны, простертые на диване. Старушки с плачем обнялись и восклицания полились. Княжна, мол, на уж пошед, Алина, кто б мог подумать, как давно, надолго, милая кузина, садись, как это мудрено, ей-богу, сцена из романа. А это дочь моя, Татьяна. Ах, Таня, подойди ко мне, как будто брежу я во сне. Кузина, помнишь Гран-де-Сона?
1: Как Гран-де-Сон?
0: Ах, Гран-де-Сон! Да, помню, помню. Где же он?
1: В Москве, живет у Симеона. Меня в сочельник навестил. Недавно сына он женил.
0: А тот... Но после все расскажем, не правда ли? Всей ее родне мы Таню завтра же покажем. Жаль, разъезжать нет мочи мне, едва-едва таскаю ноги. Но вы замучены с дороги, пойдемте вместе отдохнуть. Ох, силы нет, устала грудь. Мне тяжела теперь и радость, не только грусть. Душа моя уж никуда не годная. Под старость жизнь такая гадость. И тут совсем утомлена, в слезах раскашлялась она. Больной и ласки и веселье Татьяну трогают, но ей нехорошо на новоселье, привыкшей к горнице своей. Под занавеской шелковой не спится ей в постели новой, и ранний звон колоколов, предтеча утренних трудов, ее с постели подымает. Садится Таня у окна, редеет сумрак, но она
1: своих полей не различает. Пред нею незнакомый двор, конюшня, кухня и забор. И вот по родственным обедам развозят Таню каждый день представить бабушкам и дедам ее рассеянную лень. А родне, прибывшей издалече, повсюду ласковая встреча и восклицанья, и хлеб-соль. Как Таня выросла! Давно ль? Я, кажется, тебя крестила. А я так на руки брала, а я так за уши драла. А я так пряником кормила, и хором бабушки твердят, как наши годы-то летят. Но в них не видно перемены, все в них на старый образец. У тетушки книжной Елены все тот же тюлевый чепец, все белится Лукерья Львовна, все тоже лжет Любовь Петровна. Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп. У Пелагеи Николаевны все тот же друг, а мосье Финимуш, и тот же шпиц, и тот же муж. А он все клуба член исправный, все так же смирен, так же глух, и так же ест и пьет за двух. Их дочки Таню обнимают. Молодые грации Москвы сначала молча озирают Татьяну с ног до головы. Ее находят что-то странное, провинциальное и жеманное, и что-то бледное и худое, а, впрочем, очень недурной. Потом, покорствуя природе, дружатся с ней, к себе ведут, целуют, нежно руки жмут, взбивают кудри ей по моде и поверяют нараспев сердечные тайны, тайны дев, и чужие свои победы, надежды, шалости, мечты. Текут невинные беседы с прекрасной легкой клеветы. Потом в отплату лепетанье ее сердечного признания умильно требуют они. Но Таня точно как во сне. Их речи слышит без участия, не понимает ничего. И тайну сердца своего, заветный клад из слез и счастья, хранит безмолвно между тем, и им не делится ни с кем. Татьяна вслушаться желает в беседы, в общий разговор. Но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор. Все в них так бледно, равнодушно, они клевещут даже скучно. В бесплодной сухости речей, расспросов, сплетен и вестей не вспыхнет мысли в целые сутки, хоть невзначай, хоть наобум. Не улыбнется томный ум, не дрогнет сердце хоть для шутки. И даже глупости смешной в тебе не встретишь свет пустой. Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Один какой-то шут печальный ее находит идеальный и, прислонившись у дверей, элегию готовят ей. У скучной тетки Таню встретя, к ней как-то Вяземский подсел и душу ей занять успел. И близ него ее заметя, об ней, поправя свой парик, осведомляется старик. Но там, где мельпомены бурной, протяжной раздается вой, где машет мантии мишурной она предхладной толпой, где талии тихонько дремлют и плеском дружеским не внемлют, где терпсихоре лишь одной девица зрителя молодой, что было также в прежние леты, во время ваше и мое, не обратились на нее ни дам ревнивые лорнеты, ни трубки модных знатоков из лож и кресельных рядов. Ее привозят и в собрание,
0: Там теснота, волнение, жар, музыки грохот, свеч блистанье, мельканье, вихрь быстрых пар. Красавиц легкие уборы, людьми пестреющие хоры, невест обширный полукруг, все чувства поражают вдруг. Здесь, кажут, франты записны, свое нахальство, свой жилет и невнимательный лорнет. Сюда гусары отпускные спешат явиться, прогреметь, блеснуть, пленить и улететь. У ночи много звезд прелестных, красавиц много на Москве. Но ярче всех подруг небесных луна в воздушной синеве. Но та, которую не смею тревожить лирою моею, как величавая луна, средь жены дев блестит одна. С какой гордостью небесной земли касается она, как негой грудь ее полна, как томен взор ее чудесный. Но полно, полно, перестань, ты заплатил безумству дань. Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс. Меж тем, между двух теток у колонны, незамечаема никем, Татьяна смотрит и не видит, волнение света ненавидит. Ей душно здесь, она мечтой стремится к жизни полевой, в деревню, к бедным поселянам, в уединенный уголок, где льется светлый ручеек, к своим цветам, к своим романам, и в сумрак липовых аллей, туда, где он являлся ей. Так мысль ее далече бродит, забыт и свет, и шумный бал, а глаз меж тем с нее не сводит какой-то важный генерал. Друг другу тетушки мигнули, и локтем Таню враз толкнули, и каждая шепнула ей: «Взгляни налево поскорей». «Налево? Где? Что там такое?» «Ну, чтобы ни было, гляди!» «В той кучке, видишь, впереди, там, где еще в мундирах двое, вот отошел, вот боком стал». «Кто? Толстый этот генерал?» «Но здесь с победою поздравим Татьяну, милую мою, и в сторону свой путь направим, чтоб не забыть, о ком пою. Да, кстати, здесь о том два слова. Пою приятеля молодого и множество его причуд. Благослови мой долгий труд, о ты, эпическая муза, и верный посох мне вручив, не дай блуждать мне в косе в кривь. Довольно. С плеч долой обуза. Я классицизму отдал честь. Хоть поздно, а вступление есть.
2: Летом 1903 года в подпольной типографии в городе Умани были напечатаны номера 41 и 43 ленинской газеты «Искра». Конец поездки. Суховей метет, гоняет пыль без устали и сор в лицо швыряет ей, свистит, скрежещет и безумствует. Он гнет кусты, взметая шлях, бурьян ломает, ветки клонит, колючую пылищу гонит, на взмах наслаивая взмах. Он гонит прах, летучий прах, над составами, над водокачкой и садом, проводами, путями, жневьем полосатым, над страной закусив удила. И сдается, что гибель пришла. Ни конца нет, ни краю метелицы жгучей. Безнадежно, отчаянно бьется в подучий, содрогается пыльная мгла. Мутью кромешной, нечистью грешной дышит натужно край безутешный, дышит неправдой, болезнью, нуждою, голодом, ненавистью, бедою, злом, клеветой, оскорблением, обидою, стоном протяжным и бедностью битою. Люд обделенный, униженный, проданный, люд пробужденный мечтами неясными, люд безысходному бедствию отданный, разъединенный своими несчастьями, приговоренный к неволе труда, выхода ищет, стремится куда? Лети, мети же вихрь шалый, вздуй угли под золой седой, чтоб пепелище задышало высокой огненной бедой. Багровы тучи, гремят раскаты по всем пределам, всему окружью. Пора пожаров, пора расплаты, пророчит пламя, зовет к оружию. Кряхтит корзина, старая, помятая. Ей груз такой был раньше незнаком. От пыли и от взглядов соглядатая, она прикрыта латаным платком. Нелегок груз, но нужно донести. От станции версты 4 с гаком. По ямам, по колдобинам пройти, вдоль серых верб, над серым буераком, вдоль серых хат, которые согнулись под серым небом, в дымке серых улиц, сквозь серый ветер, серые сады, сквозь эти мысли о глотке воды. Пусть пыль в глаза, пусть силы маловато, пусть под ногами мусора намет, свой груз она сквозь суховей куда-то, откуда-то, кому-то принесет. Ей губы черным обвела усталость. Она худа, тревожна и тонка. Корзина скрипит и немеет рука, и ветра тоска ей досталась. Он крылья разводит над прахом потоптанных трав. Он сводит с ума, и надежду крушит, и доверие. Он льется потопом, все крики, все вопли собрав на скорбные земли, глухой, словно небо империи. В нем слышится резких жандармских свистков суета и шепот упавших ничком на тюремные нары, и щелканье плетки, и яростный посвист кнута, и стон подчинения, и мстительный гомон пожара. В нем слышится голос и твой, и другого, и всех взволнованных, ждущих, разгневанных игом гнетущим, раскиданным вширь по России, по тюрьмам, где вытравлен смех, по дебрям ее городов, по полям, по заводам и пущам. И все-таки тут ты одна во власти овражного ветра. Кустарник колюч, спотыкаются ноги во мху. Но все же есть дом, есть товарищи, дело и вера. Вон там, за холмом, не упасть бы. Вон там, наверху. Женщине трудно, гнутся колени, тяжко наваливается утомление. Сердце стучит, отдаваясь в ушах. Вот еще шаг, вот еще шаг. Еще немного, еще усилие против эпохи и против пыли, против угроз и судьбы, и тьмы. Туда, за кусты, за плетни, за холмы, где тропка теряется в диком бурьяне, где розово светит горшочек герани, листками склоняясь неровными, знак, что опасности нету вокруг, знак, что хозяин встретит как друг гостью, пришедшую вовремя. Вздохнувши устало, присев на скамью, она снимает свою пелерину, шапочку маленькую свою, от пыли отряхивает корзину, и вот из-под книг и одежды достала необычайное, грозное, тайное. Прямоугольные свертки металла, свой груз драгоценный, свое испытание. Чеканные зерна шрифтов серебристых таили грядущих боев урожай. И гнев, и решимость, так малые искры сверкают пожарами, угрожая. И женщина, вынувши все, помолчала, а после сказала, взглянув на хозяина: «Еще привезу, это только начало». Везла и дрожала, устала отчаянно. Такая поклажа, что валишься с ног. За вами на станцию выйти не мог. Нельзя рисковать, понимаете? Да, еще суховей этот, прям беда. Ой, вей, суховей, не безмолвствуй ни часу. Вы, ветры в ночи, тишину раскалите. Нам так безопасней в наборную кассу укладывать четко кристаллики литер. О, домик, убежище, тайный хранитель! Всю ночь мы без устали трудимся в нем, покуда сквозь ставни рассветные нити, скользнув, не сведут с наступающим днем. Она уезжает и вновь возвращается. Шпики и жандармы глазами безумными по станции шарят. Но что же случается в богоспасаемом городе Умани? Ездят попы, офицеры, лобазники, маклеры, дамы, юристы, охранники, возят конфеты, мадеру на праздники, сало, варенье, материю, пряники, скопом дуреют и преют на станции. Деньги, карьера, святое, заветное. С них ли дельцов и помещиков станется спрятать в добре своем что-то запретное? Затхлой провинции одури тление, только взвивается пыль в выступлении. У монопольки бесчинствуют пьяницы, споры на рынке, крикливые, ярые, ссорятся, рядятся, семечки лузгают. Женщина в шапочке плоской муаровой сходит к оврагу тропинкой узкою. Яр, населенный травой подзаборную, чертополохом, крапивой постылою, домик. И полночь над кассой наборную, чуть освещенная свечкой хилою. Ночь до утра, напряжение, внимание. В текст погрузились, склонясь над страницами. Рукопись тайно пришла из Германии. Не ошибиться бы, не ошибиться бы. Литера в литеру, шпация в шпацию, ладит наборщик уступы и выступы. Может быть, в Лондоне, там, в эмиграции, Ленин перед собратьями выступит. Мы не ошиблись с газетой нашей, выбравшей Умань. Корзину с поклажей ты не напрасно таскала дворами. Вот он, свинец твой, втиснутый в рамы. Вот 3 недели, как двигают планки. Пахнет свинец, выправляются гранки. Буквы бок о бок становятся в ряд, головы, как в лихорадке, горят. Дело, как страсть, как порыв варшавянки. Делу ты, словно влюбленности, рад, но не вблизи ли жандармский наряд, не под окном ли шпики из охранки. Чуть освещается свечкой дрожащей текст, еле видимый, рядом лежащий. Женщина снова сверяет и снова фразу за фразой, за словом слово. Текст многократно и пристально считан, но ошибиться не мудрено ведь. Партия, каждый ее шаг рассчитан, чтобы массовым движением подготовить из необученной толпы своих сторонников и крепкие кадры победоносного войска. Ты знаешь, что воля борцов не из воска, что в строй превращаются тысячи строк, что эти колонки сольются в колонны, и что никакие штыки и препоны не остановят назначенный срок. Ты знаешь, что делаешь дело недаром, одолеваешь далекий конец тропинкою в домик над Уманским яром, где вплавила с жаром и гневом в свинец та искра, которая станет пожаром. 17 лет прошло за годом год. Иные времена, иной народ пришли к нам в Умань для хороших дел, и лишь овраг насупленно глядел, отшельник старый, хмурый нелюдим, дичился и упрямился один. Бурьян стал непролазным, и вьюнок тянулся вверх и оплетал, что мог. Пырей старел, крепчали сорняки, и грязь ползла с откосов на пески. Стирались тропки. Редкий пешеход, по ним поднявшись, напрямик пройдет к кустарнику, который густ и рыж, наверх к домам под ржавой жестью крыш. А я, мальчишка, шел, замедлив шаг, в библиотеку через тот овраг. Шел мимо дома, через старый сад, где кто же знал, 17 лет назад, от взгляда постороннего таяс, шла женщина с корзиной через грязь. Рассеянно шагал я напрямки, небрежно мял полынь стебельки, в бурьяне брел лохматым и седом, и все восторги были далеки, и даже мысли не было о том, что скоро все известно станет мне о том овраге и о том плетне, и тайну мне откроет старый дом. Я приходил в библиотечный дом, который был до мелочей знаком. Сквозь толщу стен не слышен шум людской, и от меня совсем невдалеке библиотекарша с пером в руке. Все чаще далекие годы, как сполох, меня озаряют, и вижу я снова она среди синего сумрака полок, вся в черном, подтянута, белоголова. Нет, я не забыл и вовек не забуду наставницу юных порывов моих, причастную вечному светлому чуду, безмерному чуду, владычеству книг. Та большевичка старая, та книголюбка строгая, миры мне открыла, которые светом в меня вошли. И каждая книжная полка отважной была дорогою, вела в человечьи судьбы, во времена земли. Я в Умане с гонтою слезы на пепел ронял кровавый, и Пушкин и Лермонтов сердцем влюбленным владели моим. С Толстым на валу стоял я, гордясь севастопольской славой, и вместе с Сенгеевичем смело входил в императорский Рим. Шекспировской ночи лукавой причудливое мерцание, прекрасные, страшные, старые химеры Гюго над толпой, Некрасова стон бесконечный, Ивана Франко прорицание, восторг и страдания и муки, завещанные творцами. О, первого жгучего чтения! О, юного чтения запой! Оксана Петровна, сказал я, к столу подойдя несмело. Стол монументом высился, грузным, массивным, старым. Ты поздно приходишь, мальчик, видишь, уже стемнело. Где ты живешь? На Дворянской. Знаете, там, за яром. Знаю, сказала. Знаю. Даже прекрасно знаю. Помню дома над Яром. Помню крутые откосы. Тут она замолчала. Тихо стоял я с краю, чувствуя, что не кстати будут любые вопросы. Осенний медленный вечер вливался в старые стены. Она над столом склонилась, и руки ее ворошили газеты, журналы, книги, агитки для клубной сцены, плакаты политуправления, яркие и большие. И вот она книжку достала и, положив предо мною, так светло улыбнулась, так просияла она. Только сейчас получила, хоть вышла еще весною. Его 50-летию книга посвящена. Возьми, прочитай, подумай, пойми молодой душою, с каким человеком вместе нам жить и творить дано. Прочти, как он дорог людям, с какой любовью большою о нем говорят и пишут. А я его знаю давно. О, как распахнулся настежь, предстал светоносным днем тот мир, неразгаданный мною, явивший мне облик свой. Как он засиял, заискрился далеких событий огнем, горенье, решимость и подвиг эпохи предгрозовой, тревоги, угроза провала, доставка бумаги и краски, завернутый в старые тряпки тяжелый опасный свинец, дорога тайком, стороною, чтоб груз пронести без опаски, и яром пугающий темным до дому дойти наконец. Бессонница, напряжение, но преданность безусловна, но труд осторожный длится, но вера крепнет в тиши. Я понял огонь, которым горела Оксана Петровна, и скрытые стали видны мне глубины ее души. Усталостью мечено было лицо, шаги тяжелые и небыстрые, и медленно двигались руки ее подпольной наборщицей искры. Я понял, что искра горит и теперь. И вдруг я увидел впервые души молодой светоносную суть, зори ее огневые. Я не забыл. Я забыть не могу. Времени легкий сдвиг, я снова в былом. Задумчивый дом, шепот открытых книг, встреча с великими, их голоса, полки, стоящие ровно. Многое мне даровали года. Было и счастье, была и беда, но и теперь, как тогда, вечно живая, прямо в глаза смотрит Оксана Петровна.
3: Разрыв. Не недели, не месяцы, годы расставались. И вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Больше нет ни измен, ни предательств. И до света не слушаешь ты, как струится поток доказательств несравненной моей правоты. И, как всегда бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней, и ворвалась серебряная ива седым великолепием ветвей. Нам, исступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли, запела птица голосом блаженным о том,

0: телеграф слушает.
1: Примите срочную телеграмму. Адрес: Зимняя сказка. Деду Морозу. Где мы встретимся, дедушка? Снегурочка.
0: Телеграмма принята. Телеграф слушает.
2: Срочно телеграмму молнию. Снегурочке. Старый год, Снегурочка, кончается. Люди ждут. Подарки я несу. И как в сказке нам с тобою полагается, повстречаться в сказочном лесу. Все дороги замели метели, чтоб тебе блуждать, родная, не пришлось, буду ждать тебя в лесу у старой ели. Приходи скорее, Дед Мороз.

0: дедушка? Что шепчут эти ветви?
1: Про твою, Снегурочка, красу. Первый сплетник, непоседа ветер, говорит с деревьями в лесу. Сверкает, серебрится родной природы ширь. Смотри, сидит на елке птица.
0: Красивая. А кто она?
1: Снегирь. Поет снегирь, старается.
0: А что поет?
1: Кто может объяснить?
0: Но я, как в сказке полагается, могу по-человечьи говорить. Снегурочка с морозом весело идут волшебной тропой, где хрустали зима развесила на занавеске кружевной. Их провожают сосны с елками, касаясь ветками щеки, алмазов, яхонтов осколками, осыпав их воротники. А за ветвями звезды светятся, сосулек искрится слюда, и золотым сиянием месяца блестит у деда борода. Горят пушистые от инея снегурки синие глаза. Светла, прекрасна сказка зимняя, лесная русская краса. Бежит дорожка, расстилается, снежок валит пушистый бел. Но вот, как в сказке полагается, вдруг колокольчик зазвенел.
2: Эй, путники, куда в такую пору?
1: На станцию!
3: Да это ж Дед Мороз! И с ним Снегурочка!
1: А здесь дорога в город.

0: Ору!
1: Вы подвезете нас?
2: Что за вопрос? Садитесь, в раз домчу. У нас лихие кони, так прокачу, что ветер не догонит. А ну-ка, милая! Эх, шевелись, залетные! Орелики!
1: Вдали остался лес.
0: А скоро станция.
2: Я в наш МТС вас завезу сперва. У нас механик новый, гвоздь парень из Москвы. Душевный, толковый, он будет рад гостям.
3: Дорога в поле извивается, снег под полозьями скрипит.
1: И так, как в сказке полагается, настройка сказочная мчит. А это кто?
2: Не разберу. Эй, милый человек!
4: Постой-ка, дядя!
5: Подбрось до МТС.
2: Давай, садись, артист. Ну, милая! Залетные, шевелись, орелики!
1: Сыграйте нам, товарищ баянист.
5: Ну?
6: Ветер мягкою порошей заметать дороги стал. Все равно народ хороший к нам дорожку отыскал. Ведь приехали к нам первым, намотайте-ка на ус. Агроном 3 инженера, 2 работника искусств. Я приветствую их лично, хорошо в селе у нас. Да и Курочкин в приличном будет обществе сейчас. Всем приехавшим сердечно рад колхозный наш народ. Ну, а Курочкин, конечно, с ними встретит Новый год. Всем приехавшим сердечно рад колхозный наш народ. Ну, а Курочкин, конечно, с ними встретит Новый год.
2: Ну вот мы и приехали.
5: О, домчали Сеню сани.
1: А это кто играет?
2: Наш механик.
1: Это он на гитаре играет?
2: Он.
1: Давайте незаметно потихонечку зайдем.

0: Маша, Нюра, скорее сюда. Механик наш поет.
1: Привет!
0: Тише вы. Кудахчите, как куры. Ну и народ.
1: Хороший мы народ.
0: Тихо, тихо, тихо.

0: Как полагается, этой сказочной новогодней ночью Дед Мороз со Снегуркой перед вами.
1: Ой, батюшки, верно, курочка!
2: Рад вам, гости дорогие! Садитесь, пожалуйста, раздевайтесь. Я почему-то думал, что вы попозже подъедете.
1: Мы к вам на минутку. Услышали вашу песенку и зашли.
0: В песенке говорится, что Дед Мороз несет всем подарки. Сейчас мы вас порадуем. Задумайте какое-нибудь желание.
2: Задумал.
0: Включите приемник.
2: Пожалуйста.
3: Слушайте стихотворение Исаковского «В дорогу».
4: Много, много есть у родины моей, много верных сыновей и дочерей. Отовсюду на призыв ее на зов, сколько сразу отозвалось голосов, сколько их в одном желании слилось, сколько нынче нас в дорогу собралось. Отправляемся, садимся в поезда, возвращаемся в колхозные места. Но не в гости мы и едем, и идем. Там отныне наша улица и дом, там отныне наши думы и дела, там земля, что нас когда-то родила. И идем мы не за славой, похвалой, а в долгу мы перед этой землей. И затем мы свой задумали поход, чтобы исчезло даже слово недород, чтоб земля советским людям за труды полной мерою несла свои плоды. С тем, товарищи, мы едем и идем, в том поруку перед родиной даем.
2: Ну вот теперь я вижу, что вы настоящий волшебник. Передайте ему большой привет от нашего колхозного народа.
5: Привет, Иван! Вы хоть и механик, все больше с моторами да с гайками, а поете под гитару как артист.
6: Так что и говорить, ну просто филармония. Нюр, слушай, Нюр, а ты ведь под пару его голосом-то будешь. А ну-ка спой.
7: Ну что ж, и спою, подружка, поддержи.
8: Зеленому, ой, в самом деле я хожу влюбленная.

0: как хорошо, друзья, сегодня быть нам вместе.
1: Благодарим, что не забыли заглянуть.
2: Спасибо вам за музыку, за песни.
0: А нам пора в наш новогодний путь.
3: Хотите, мы до станции доедем. Автомобиль хочу я обновить как раз. Я вас могу доставить на Победе.
4: А мы на лыжах с нами приглашаем вас.
2: На лыжах? Замечательно!
0: Прекрасно! А лыжи есть?
4: Конечно, есть.
2: И с песней в путь.
0: Ну, это ясно. В пути всегда необходима песня.

0: Снегурочка, станция, погляди.
1: Верно. О чем же я беспокоюсь? Откуда здесь столько народа?
2: Пройти тут должен сейчас замечательный поезд.
3: В тот поезд попасть можно только тому, кто с честью шагал от победы к победе.
4: Зеленую улицу дали ему.
5: Прекрасный народ в этом поезде едет.
1: Где же начальник станции? Он, может быть, нас в этот поезд посадит? Хотя бы в самый последний вагон. Вы не видали начальника, дядя?
6: Видел, но вы понимаете сами, в праздничный вечер, как сказка чудесной, хочется всем говорить стихами. Я ж на вопрос ваш отвечу песней.

0: Катенькой зовут.
1: Где же она? Ведь время летит. В наряд новогодний оделись еле.
2: Может быть, Катенька там, где шумит странный такой человек с портфелем?
1: Верно, шумит он на весь вокзал.
3: Победоносиков нет, не таковской. Обо мне пьесу написал Владимир Владимирович Маяковский. Я спешу на праздник новогодний. У меня мандат в кармане на груди. Я, как есть ответственный работник, значит, должен быть повсюду впереди. Я работник с довоенным стажем. Потрудитесь выдать мне билет. Мне, главбуху, тёще, секретарше, сестрам, их мужьям...
4: Билетов нет.
3: Как так нет? Это что за вздор? Поскольку у меня мандат и должность, я могу принять отказ, но только через моего секретаря.
4: Нет. На праздник наш мы вас не звали. Далеко от вас народ ушел вперед. Вы, победоносиков, от нас отстали. Вам сейчас встречать бы 31-й год.

0: мчится, сверкая, как будто он из мира сказок и чудес. Стоянка, граждане, одна минута. Приготовьтесь, у кого есть право на проезд.
1: Пропустите меня! Дайте дорогу! Я же со служебным аппаратом! У меня мандат! Дорогу, расступись!
2: Не сажайте лежебоков!
3: Бюрократов!
4: И того, кто на руку не чист!
5: Нет, победоносиков, не придется праздновать вам с нашей дружной семьей.
6: Катенька, мы с Дедушкой Морозом.
7: Понимаете, довольно поздний час. Разрешите нам хоть на подножке паровоза?
0: Понимаю. И в вагонах ждут сегодня вас. В городах, в селениях, на зимовках.
7: Всюду нынче нужно заглянуть.
0: Торопитесь же. Минута остановка. Добрый путь!
8: До встречи!
0: Добрый путь!
9: Наш поезд особый идет сквозь метели.
10: И скорость сбавлять нам нельзя.
11: До встречи заветной, намеченной цели.
12: Все ближе, все ближе, все ближе, друзья!

0: А кругом снега лежат по пояс, огоньки приветливо горят.
1: Догоняя наш веселый поезд, песенки попутчицы летят.
2: По стране, где сказка стала былью, облетая села, города, мчится поезд.
3: Поезд изобилия.
2: Поезд мира.
1: Счастья и труда.
4: Снегурочка, нам познакомиться надо со всеми, кого наш поезд везет. Ведь мы, так сказать, поездная бригада.
0: Маршрута идущего в Новый год.
4: Здесь едут лучшие люди державы, родного народа, дочери и сыны. У каждого место по праву и в поезде нашем, и в жизни страны.
0: Кто вы, товарищи?
2: Мелиораторы. Перед нами болота должны отступать.
0: А вы?
5: Мы прямо с небес авиаторы, летчики-миллионеры, точнее сказать.
2: А мы, Дед Мороз, молодые врачи.
6: А мы, Снегурка, потомственные ткачи.
7: Мы геологи.
8: Мы инженеры.
9: Микробиологи.
10: Пионеры.
4: Смотри, вон там, на верхних полках, сталевары, дед, отец и внук.
0: А внизу грустит, что не поспеет к елке член-корреспондент Академии наук. Едет из Иваново ткачиха.
4: Из Кузбасса едут горняки. Вот про них статья в известиях. Прочти-ка.
0: Дедушка, смотри-ка, моряки.
4: А вот суворовец притворился суровым, но радость так и брызжет из глаз.
0: А вы откуда?
7: Со дна речного.
0: Вы кто, русалка?
7: Почти. Водолаз.
11: А я верхолаз.
0: Откуда в Москву?
11: Из Варшавы.
4: В гости?
11: Нет, домой. Я москвич. Строю в Варшаве московский подарок польским друзьям. Дворец культуры и науки.
4: И как получается?
11: Известное дело, московская кладка. Мы ведь с университетским строительным образованием.
4: Понимаю. Университет строили.
0: А как наши друзья в Варшаве живут?
11: Хорошо живут. С нас пример берут.
0: Сколько хороших людей в этом поезде едет.
4: А тут полеводы.
0: А там радисты. Но я не вижу здесь киноартистов.
1: Как же это так, товарищ Дед Мороз?
4: Вполне уместный, друзья, вопрос. Но ларчик просто открывается. Экран чудесный я в дорогу взял.
0: Как в сказке полагается. Музыка чуть слышно начинается.
4: Гаснет свет.
0: А сказка продолжается.
4: И герои сходят к нам с экрана в зал.
12: Вы меня узнаете?
13: Конечно, вы пастух.
1: А где же свинарка?
12: Она в Москве. Я еду к Глаше, чтобы встретить с ней Новый год.
14: В городах, кишлаках и станицах, и в полете, и в дальних морях эту песню о нашей столице мы проносим в горячих сердцах, поднимая бокал новогодний в блеске праздничных ярких огней. Подпоют этой песни сегодня миллионы счастливых людей.
15: В какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрас.

Какой стороне я не буду, но какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Волны радио ночью примчатся из Москвы сквозь морозы и дым. Голос дальней Москвы, мне казаться, будет голосом дальним твоим.

0: это же сержант Кулешов.
1: Да-да,
2: докладываю вам, так точно. Вместе с вами на всех парах я следую в отпуск краткосрочный со своей родной заставы в горах.
0: А ваши друзья?
2: Стоять дозором они в эту ночь, как всегда, должны.
0: Пусть ваша песня летит к ним в горы приветом от нас
3: и от всей страны.
4: Товарищи, сядем в кружок тесней, расскажем друг другу новогодние были.
0: Вспомним знакомых, родных, друзей.
5: А почему вы сказку забыли?
6: Чей это голос?
0: Кто этот крошка?
7: Как ты попал к нам?
0: И кто ты такой?
5: Я по дороге вскочил на подножку.
0: Какой тебе годик?
5: Пока никакой.
8: Таинственный мальчик.
6: Что же получается?
0: Как он попал в новогодний экспресс?
4: Но, как в сказке полагается, мальчик сказочный исчез.
0: Где же он? Он только что стоял рядом со мной.
8: Таинственная история.
0: Дверь купе закрыта?
4: Чудеса.
0: Мы даже не знаем, кто он.
4: Не волнуйтесь, друзья. Вы скоро с ним встретитесь.
9: Но кто же этот таинственный мальчик без возраста?
4: У него не может быть возраста. Это Новый год.
0: Чудеса.
4: И как в сказке полагается,
0: музыка другая начинается.
4: Вспыхнул свет,
0: а сказка продолжается.
10: Кто это?
11: Кто это?
12: Здравствуйте, товарищи. Не узнаете? Мы с вами знакомы.
10: Садитесь же.
0: Садитесь.
10: Будьте вы как дома.
6: Откуда вы? Из Комсомольска?
13: С дежурства сельского врача?
12: Нет, товарищи. С зимовки семеро смелых. Сейчас, провожая уходящий год, вспоминаю своих славных товарищей, тружеников Советского Заполярья.
10: Пошлем им свой новогодний привет.
12: Они встречают Новый год на далеких зимовках, в рубках ледоколов, на штормовой вахте. Пусть они услышат наше сердечное слово новогоднего привета. Лейся песня на просторе, провожай суда в пути, над снегами и над морем до зимовок долети. Тех прославь сегодня с нами, кто в пустыне снеговой, и делами, и сердцами вместе с милою Москвой. И делами, и сердцами вместе с милою Москвой.

0: Кто это к нам спешит под музыку?
1: Это Владимир Сергеевич Володин!
2: Да, Владимир Сергеевич!
1: Почему же на нем халат и белый колпак?
3: Физкульт, привет, товарищи пассажиры!
4: Здравствуйте! Все понятно! Старый спортивный тренер спешит еще раз напомнить нам, что им в наступающем году во всем будет нужна сноровка и так далее, и тому подобное.
3: Нет, как в сказке полагается. Все течет, все изменяется. Запомните, что с этих пор не тренер я и не боксер.
1: А кто же?
3: Сейчас поймете. Опять в актеры пошел. Я надеюсь, что в будущем году получу, наконец, интересную роль в веселой оперете из быта советских людей. Ну, скажем, повара, настоящего мастера своего дела. Вот почему к сегодняшней передаче я устроился на почетную должность шефа-повара в вагоне-ресторане.
5: Закаляйся, если хочешь быть здоровым.

0: не вредно тоже иногда. Прошу в вагон-ресторан, дорогие пассажиры.
1: Пойдемте, товарищи, пойдемте.
2: Что ж, пойти нам, пожалуй, можно. Хорошо подкрепиться в пути.
3: Только на переходах будьте осторожны. Через много вагонов придется пройти.

0: Осторожно! Вагон матери и ребенка.
1: Слышите, как распевают звонко?
2: У московского

0: солдатам-отпускникам наш привет!
1: Здравия желаем, товарищ Дед!
0: Ну вот, наконец и вагон-ресторан. Прошу дорогих гостей по местам.
2: Усаживайтесь, товарищ Василий.
3: Мне рядом с Макаровой сесть бы хотелось.
0: Ну, пожалуйста.
2: Я рядом с Гурзо сяду, а я с Романовым.
4: Мы с водолазом здесь посидим.
2: Пожалуйста, прошу. А я с Зельдиным.
0: Прошу, товарищи, чудесное грузинское вино.
2: Не рановато ли?
5: Мы выпьем с теми, кто уже встретил Новый год.
2: Верно, верно, с дальневосточниками.
6: С сибиряками.
0: Но это только предварительно.
7: Пристрелка.
0: Вот именно, тренировка. А старт мы возьмем уже после 00:00 по московскому времени.
2: А вино и вправду первостатейное. Но чего-то к нему не хватает.
0: Помилуйте, шеф-повар приготовил нам полный ассортимент. Скумбрия дальневосточная, огурчики нежинские.
2: Сеть полярная.
5: Фильки таллинские.
2: Шпроты рижские.
4: Яблоки молдавские.
2: Мандарины азербайджанские.
8: Да? Друзья, а песни все-таки не хватает.
0: И как в сказке полагается, песня тут же начинается.

0: Уже к столице поезд приближается. Подойдет он к перрону в положенный срок?
1: Нет, друзья, как в сказке полагается, мы нарушим порядок железных дорог. Видите, нет ни перрона, ни вокзала.
2: И в метро не придется пересаживаться нам.
1: Мы подъезжаем к огромнейшему залу, прямо к накрытым новогодним столам.
0: Смотрите, товарищи, встреча какая! Сияют на елке тысячи звезд!
1: И все мы бокалы, друзья, поднимаем, пусть же звучит новогодний тост!

0: Слово Елене Николаевне Гоголевой.
1: С Новым годом, родной народ! С Новым годом, отчизна! Да здравствует новый грядущий год строителей коммунизма! Счастливой всей трудовой семьей мы собрались сегодня! Да здравствует, властвует над землей свет нашего новогодия!

0: Я клянусь, обычай славный пить вино под Новый год. Поднимай бокал за здравный, за друзей, за весь народ. Друзей, приехавших издалека, здесь за столом, я узнаю сегодня. Внимание! Из волшебного мешка я достаю подарок новогодний.
1: Но, дедушка, ведь это ж ноты.
0: Словно меня напрасно все волшебником зовут. Взмахну рукой, скажу лишь только слово, и эти ноты тут же оживут. Новогодней застольной песней приветствует вас композитор Дунаевский и поэт Матусовский.

слово Надежде Андреевне Обуховой. Надежда Андреевна споет русскую песню: «Вдоль по улице метелица метет».

0: это что еще за стук? Это входят Гек и Чук, или точнее Чук и Гек, с ними 40 человек.
1: С Новым годом мы поздравляем братьев, сестер, матерей и отцов. Песню для них исполняем.
0: Какую, ребята?
1: Про скворцов.

споем еще одну песню. Марш юнатов из кинофильма «Крылатая защита», который вы увидите на экране в этом новом году.

0: Друг мой дальний, где бы ты сегодня не был, подними бокал хрустальный, как салют в ночное небо.
1: Снегурочка,
2: Снегурка дорогая,
3: покажи и ты в волшебстве свой талант.
0: Я волшебница молодая, малоопытная, практикант. Все же попробую. Дедушка, дедушка, дай на минутку волшебный мешок.
4: Не осрамись ненароком, девушка. Но если желаешь, попробуй, дружок.
0: Новогодняя песня композитора Макроусова и поэта Долматовского.

0: Вот новые гости к нам пришли, и каждый с подарком чудесным.
1: Максим Дормидонтович! Вы принесли, разумеется, песню?
2: Максим Дормидонтович, спойте, улицу просим.
0: Пожалуйста.
1: Пожалуйста, спойте.

0: Pizza, ty brat, ja ma. Ha, ha, ha, ha.
1: Как взмахну рукой, музыка рекой.

0: Дорогие друзья, я твердо верю, что все мы добьемся счастья, добьемся успеха во всех наших делах, больших и малых, в труде, в творчестве и любви. Пусть в новом году будет много хороших, жизнерадостных кинофильмов, спектаклей, песен. А сейчас, в эту новогоднюю ночь, пусть в каждом доме звучит музыка, песни, песни о красоте и могуществе нашей Родины, песни о дружбе и любви, песни о счастье. С Новым годом, товарищи! С Новым годом!
1: С Новым годом!
2: С Новым годом!
3: С Новым годом!
0: Сейчас все усядемся чинно, умолкнет на мгновенье хоровод.
4: Тихо, все тихо. Вальс старинный Мария Петровна Максакова споет.

0: все друзья сегодня вместе. Все мы счастливы сегодня. Мы встречаем новой песней этот вечер новогодний.
1: Сегодня мы в парке культуры, сегодня наш праздник.

0: Спасибо. Спасибо за песню.
1: Спасибо за песню.
0: Вот взмахну рукой, и музыка рекой.

гори, нальем бокалы, чокнемся издалека, чтоб огнями засияла Волга-матушка-река.

я желаю украинцам, чтоб увидел мир скорей, море света, что раскинется над каховкою моей.

Волгодон, пример хороший. Так сплотились две реки, что водой не разольешь их. Пьют за дружбу казаки.

Вот сегодня все мы в сборе. Вся страна одна семья. Пью вино за Черноморье, за твоих собратьев я.

0: В эфире программа радиостанции «Юность» для тех, кто не спит.
1: Продолжим разговор о британской рок-музыке. Напомню, что сегодня в нашей студии журналист-международник Александр Волков, который недавно вернулся из Лондона. Александр Михайлович, вот вы когда говорили о независимой фирме грамзаписи Go Discs, вы упомянули имя Билли Брега, сотрудничающего с этой фирмой. Может, познакомитесь с ним наших слушателей?
2: Билли Брег – неординарная фигура на английском музыкальном небосклоне. Кокни из Ист-Энда, как называют Брега английская критика, пробился наверх и занял свое место в хит-парадах, несмотря на сопротивление законодателей британской музыкальной моды, которым не нравится политическая окраска Брега. Звучит песня, ставшая в 1984-85 годах гимном бастующих британских шахтеров «На чьей ты стороне?». Она была записана в уработке Билли Брега на пластинке, весь доход с которой пошел в фонд помощи участникам забастовки и их

0: come up with policies that actually interrupted my life and actually stopped me doing things.
1: Политика Маргарет Тэтчер, говорит Билли Брэк, сломала мою жизнь. Я и мои друзья просто были вынуждены бросить все, чем занимались раньше. При всем нашем желании мы не могли больше быть вне политики. Это отразилось на всем, в том числе на моих песнях. Я не считаю себя исполнителем политических песен. Меня больше волнует взаимоотношения людей, жизнь, как она есть, со всеми ее трудностями и противоречиями. Но сегодняшняя жизнь такова, что, пожалуй, каждая четвертая моя песня – некий политический плакат, призыв к людям задуматься о том, что творится вокруг них, призыв уничтожить несправедливость и зло. Я не хочу сидеть сложа руки. Я и мои друзья-единомышленники хотим говорить людям правду, отметил Билли Брэг.
2: Последний альбом Брэга, третий, кстати сказать, по счету альбом, называется «Разговор с финн-инспектором о поэзии». Так вот, этот альбом в конце прошлого года занял прочное место в британских хит-парадах. Более того, стал известен и за рубежом. Словом, Билли своим творчеством опровергает утверждение законодателя английской музыкальной моды, что молодежная музыка должна быть по возможности беспроблемной, развлекательной.
1: Должен признаться, что считаю, мне повезло, когда я познакомился с Билли. Повезло в том смысле, что через его судьбу, через его характер и устремления я лучше смог понять современную английскую молодежь.
0: I was born in London in 1957.
1: Я родился в 57 году, 20 декабря, в рабочей семье, рассказывает Билли Брэк. Мы были бедной семьей и жили в Ист-Лондоне. У меня был еще брат, сейчас он работает каменщиком. В 16 лет я ушел из школы и начал подрабатывать в порту на Темзе. Потом стал посыльным банка. Но во всем этом не было будущего. Профессии у меня не было никакой. Делать ничего я не умел. Разве только бренчать на гитаре. На мой взгляд, Билли строг в оценках себе. По-видимому, эта строгость и самодисциплина и помогли ему выстоять в жизни. Хотя повороты в судьбе Брэга были довольно крутые. В 1977 году в Лондоне произошел взлет панк-рока. Билли – создатель группы «Риф-Раф». Яркая, но короткая, как жизнь мотылька, концертная деятельность, даже успех. Затем группа распадается, и Билли бросается в другую крайность. Устав от неустроенности и безработицы, он становится курсантом танкового училища. Почти сразу Билли понимает, что совершил ошибку, и с трудом откупается от подписанного контракта. 150 фунтов стерлингов, которые мне это стоило, мое самое лучшее капиталовложение в жизни –

скажет позднее Билли Брэк. Звучит один из хитов Билли Брэга «Между войнами». Не буду пересказывать его содержание, отмечу только, что на одной из пластинок с записью этого хита обложку украшает фотографии американских и советских солдат в мае 45-го. Тема мира, затронутая Билли в «Между войнами», дорога сердцу этого парня. Что же касается самой вещи, то Билли постоянно ее совершенствует и переписывает. Звучит последний вариант, записанный во время концерта на Берлинском фестивале политической песни в феврале прошлого года.

0: Александр Михайлович, насколько я знаю, Билли Брэк – самоучка, ведь у него нет музыкального образования.
1: До сих пор он обходится парой дешевых гитар и слабеньким 60-ваттным усилителем. Но, по-моему, ему нельзя отказать в умении владеть этим весьма скромным арсеналом. Звучит «This guitar says sorry». В приблизительном переводе «Эта гитара просит прощения». Со второго альбома Билли Брэга «Growing Up With».

0: Три года назад английская официальная критика убеждала публику, что песни протеста больше не в моде, что все звезды английской поп-музыки ударились в лирику. Немного секса и личных переживаний – все, что должно быть на нашей эстраде, ибо только это и нужно сегодняшней молодежи. Подобный тезис не выдержал проверки временем. Именно три года назад Великобритания начала набирать силу новое направление рока. Говорит Питер Дженнер, живая легенда рок-музыки, один из лидеров молодежного движения 60-х годов.
1: Да, это первый менеджер группы Pink Floyd, человек, который открыл Clash.
0: Писать песни, считает Питер Дженнер, значит заниматься социальными наблюдениями. Нельзя ограничиваться личными переживаниями, так называемой любовной темой, чистыми развлечениями. Жизнь намного богаче и разнообразнее, и каждый человек живет в окружении людей. Даже сугубо интимные темы неизбежно несут на себе печать внешнего мира, сказал Питер Дженнер. Одно из последних открытий Дженнера – Билли Брэг. И это уже достаточно веская рекомендация Брэгу. Ведь его импресарио ставит своей задачей поддерживать наиболее талантливых и социально значимых представителей поп и рок-музыки. Звучит «The Home Front» – «Домашний фронт» из последнего, самого трудного альбома Билли Брэга «Разговор с финн-инспектором о поэзии». Запись конца 1986 года. По отзывам прогрессивной английской печати, с выходом этого альбома Билли Брэг стал вровень с таким авторитетом современной музыки, как Элвис Костелло. Что же касается «Домашнего фронта», то, по мнению самих англичан, это яростная атака на британское лицемерие, на тех, кто готов проглотить все, что угодно, лишь бы не трогали его маленький мирок и эфемерное благополучие.

0: As a songwriter, I think my duty is to reflect.
1: Как автор песен, я отражаю в них свои мысли и чувства, говорит Билли Брэк. И это весьма политизировано. Мне кажется, что политические идеи становятся понятнее, когда их излагаешь на основании личного опыта. Это понятнее и доходчивее, чем голые лозунги. Иногда через жизнь одного или нескольких людей лучше всего понять жизнь целого поколения, считает Билли Брэк.
2: Александр Михайлович, в статье одного британского социолога мне попалась вот такая фраза. На смену футбольному хулиганству и наркомании пришло сознание единства молодежи 80-х годов перед лицом стоящих перед ней социальных и политических проблем. Вот как бы вы прокомментировали это высказывание?
1: Даже на основании своего трехмесячного британского опыта могу подтвердить. Современная британская молодежь очень ответственно подходит к своему будущему, хотя ее пытаются сбить с толку пустопорожней экстравагантностью. По свидетельству Билли Брэга, у него нет никакого политического образования. Он пробирается к истине эмпирическим путем. Он и его единомышленники, которые вместе с Брэгом организовали объединение «Красный клин». Цель этого объединения – борьба за более справедливое общество, где блага будут доступны всем, а не избранным. «Красный клин», в который вошли многие звезды и лидеры британской рок-музыки, поддерживает многие идеи социализма и делает все возможное, чтобы на предстоящих парламентских выборах победили лейбористы. На каждой пластинке Билли Брэга есть надпись. По идеологическим причинам этот диск запрещено продавать в Южной Африке. Многие свои гонорары с концертов и от продажи пластинок Билли Брэг перечислил в фонд помощи патриотам из Африканского национального конгресса Южной Африки, Никарагуа, Британской национальной компании за ядерное разоружение. –

Когда один голос правит нацией только потому, что пробился наверх, голоса народа уже не услышать. Все наши политики стали карьеристами, гребущими под себя. Людям достаются лишь крохи. Суды, секретные сделки, биржа. А снаружи бог, королева, страна. Мы хотим демократии, а они смеются нам в лицо. И все это на фоне идеологических битв. Поет Билли Брэк в своем сингле «Идеологии».

0: Вот и завершилась наша передача. Мы желаем вам всего доброго и ждем писем.
1: Вы слушали программу радиостанции «Юность» для тех, кто не спит. Над передачей работали журналист Александр Барынин, музыкальный редактор Елена Салмина, режиссер Евгения Варич.

0: Анна Николаевна Вульф, девушка с круглым, чисто русским лицом, с карими, несколько мечтательными глазами, сидела у окна, выходящего в июньский сад. Забытый томик Ричардсона лежал на ее коленях. Пальцы перебирали полураспущенную косу, перекинутую через левое плечо. Ветки цветущей липы заглядывали в комнату, бросали легкую прозрачную тень на половице. «Анет!» — позвал из сада чей-то ласково приглушенный голос. Девушка вздрогнула, выпрямилась, торопливо запахивая домашний халатик. Прямо перед ней в раме окна выросла курчавая, слегка рыжеватая от солнца голова. «Пушкин, как вы меня испугали! Как-то я не услышала вашего прихода!» Но Пушкин уже подтянулся на руках к подоконнику и одним прыжком очутился в комнате. «Вот и я, прелестная мечтательница!» Утро было прекрасное. Я взял палку и, даже не надев шляпы, отправился в Тригорское. Я положительно скучаю без вашего дома. А кроме того, сегодня вы мне снились. Я? Удивленно, не без кокетства протянула Анна Николаевна. Что же в этом удивительного? Ведь я вам снился тоже. Не отпирайтесь, дорогая Тригорская отшельница. Поэту полагается быть великим сердцеведом. Анна Николаевна надула губки и сердито отвернулась. Нельзя было понять, лукавит она или сердится на самом деле. Пушкин с подчеркнутой церемонностью поднес к губам ее пухлую, бессильно упавшую на подлокотник кресла руку. В эту минуту шумом, треском, грохотом, пахнув ветром прошуршавшего платья, в комнату влетело еще одно женское существо, розовое, смеющееся в разметавшихся по плечам белокурых локонах. «Пушкин! Пушкин!» — зазвенело оно, наполняя молодостью и восторгом тихую светелку. И тоненькие, загорелые девические руки цепко схватили Александра Сергеевича за рукав. «Теперь вы наш на весь день! Идемте играть в горелки!» Это была младшая из сестер, сущий бесенок по характеру, 14-летняя Евпроксия, которую в семье почему-то называли Зиной или Зизи. «Зизи, как не стыдно!» — недовольно протянула Анна Николаевна. «Месье Пушкин не успел еще двух слов сказать, а ты уже тянешь его на какие-то шалости. И вовсе не шалости, а горелки». «Идемте, идемте, Пушкин! Там в саду брат Алексей, ваш приятель Языков, Поповна из Воронича, 2-3 соседа, ужасно весело! А кроме того, вы еще в прошлый раз обещали мне вальс!» Пушкин, не ожидая вторичного приглашения, подхватил Зину за талию, и они закружились по комнате. Анна Николаевна подняла упавшую на пол книгу и сердито захлопнула ее. Оба танцора остановились, запыхавшись. «Я не понимаю, Зизи!» — лукаво заметил Пушкин. — Вы стали еще тоньше с прошлого воскресенья. У меня такое чувство, точно я танцую с осой. Неужели и вас, повинуясь тиранству моды, затянули в рюмочку? — Что касается рюмочки, то пусть в нее затягиваются другие, — насмешливо покосилась Евпроксия в сторону старшей сестры. — Нет, в самом деле, — продолжал Пушкин, — я в жизни ничего не видывал подобного. Вы Сильфида, Зизи.
1: — Сильфида? Это еще звучит поэтически. А то, изволите ли видеть, наш прославленный поэт не нашел ничего лучшего, как сравнить меня с бокалом для шампанского. Да-да, у вас в Онегине так и сказано. Строй рюмок узких, тонких, длинных, подобных талии твоей, Зизи, кристалл души моей. Кристалл, не выдержав, фыркнула Анна Николаевна. Конечно, очень лестно быть кристаллом, но, однако, ты не очень ценишь мадригалы Пушкина. Кто изорвал в клочки его любезное посвящение? Пришел черед смутиться Евпроксии. Она покраснела, как мальва. А Пушкин, смеясь, уже вынимал из обшлага тщательно сложенный листок бумаги. «Стоит ли смущаться, Зизи? Я написал вам новые стихи. Вот, Зина, вам совет. Играйте, из роз веселых заплетайте себе торжественный венец. Но впредь у нас не разрывайте ни мадригалов, ни сердец». «Глупости», — заявила Зина и вновь потянула Пушкина за руку в сад. «Идемте лучше играть в горелки. Анет, ты тоже с нами?» В саду, по большой липовой аллее, им навстречу шла Прасковья Александровна Осипова, хозяйка дома, и уже издали улыбалась, завидев молодежь. Ее пышная, неторопливая зрелость — Мягкие, полные достоинства движения, тяжелая прическа напоминали чем-то Пушкину портреты матушки Екатерины. Но глаза у Прасковьи Александровны были добрые, русские, и когда она смеялась, все в ней казалось молодым и радушно откровенным, как и в дочерях. «А, вот и Пушкин!» — мягко протянула она и по-матерински поцеловала низко склоненную перед ней курчавую голову. «Вы опять к нам побездельничать и поболтать? Прекрасно! Но как же Онегин, Ленский?»
0: «Онегин завтра дерется на дуэли. Ленский проведет бессонную ночь и напишет туманные романтические стихи, совершенно во вкусе нашей мечтательной Аннет.
1: А я сегодня ни о чем не хочу думать. Сегодня день отдыха и шуток, не правда ли, Зизи?» И молодежь, под снисходительным взглядом улыбающейся Прасковьи Александровны, побежала вдоль аллеи к огромному дубу, где уже дожидались другие гости. День прошел бестолково и шумно. Играли в шарады, паслись в малиннике, долго гуляли по парку. После обеда, пользуясь тем, что все в доме ушли на покой, Пушкин, Алексей Вульф и Языков забрались в старую покосившуюся баньку на берегу Сороти, захватив с собой бутылку вина. За шумными разговорами и стихами время незаметно пролетело до вечера. На балконе уже горели свечи, там накрывали стол для ужина. Тянуло легкой сыростью с заречных лугов, остро пахли табаки на клумбе, из-за деревьев парка подымалась огромная оранжевая луна.
2: «Пушкин, а мы для вас приготовили сюрприз!» — защебетали вместе Аннет и Евпроксия. «У нас новые гости, и среди них некто, кого вы должны помнить еще с петербургских времен».
1: «Вот я и есть это самое некто», — почти пропел перед Александром Сергеевичем низкий, необычайно приятный женский голос. «Не узнаете меня, Александр?»
0: Перед ним стояла женщина в строгом черном платье, не очень высокого роста, но удивительно соразмерная и легкая во всех своих движениях. Черная бархатка оттеняла ослепительную белизну ее слегка полнеющих плеч. Прямой пробор строго делил каштановые, гладко зачесанные волосы, а глаза были черными и тоже бархатными, и они сияли мягким, ровным светом, точно в них никогда не угасала улыбка.
1: «Анна Петровна Керн», — сказала Прасковья Александровна, — «знакомьтесь заново. Вы знали Анюту, когда она еще была полторацкой, а теперь она генеральша. Ее муж командует бригадой».
0: Пушкин склонился к теплой, пахнущей какими-то забытыми духами руке. Он растерялся, не зная, что сказать. В памяти возникли петербургские сугробы, подъезд ярко освещенного дома, за стеклами которого еще длился затянувшийся за полночь шумный бал. В одном сюртуке, выскочив на мороз, он подсаживает в карету закутанную в меха девушку вот с этими же черными смеющимися глазами. «До свидания, Пушкин!» — говорит она. И кто бы мог тогда подумать, что встреча их состоится через столько лет, и каких горестных лет! «Так это вы!» — почти беззвучно произнес Александр Сергеевич, глядя прямо в это сияющее, как в далеком прошлом, лицо.
1: «Да, это я», — ответили ему дружески и просто черные, теперь уже не смеющиеся глаза. За ужином их посадили рядом. Зазвенели рюмки, слышался веселый смех, Языков читал студенческие стихи, но Пушкин как бы через силу принимал участие в общем веселье. Он был задумчив. Задумалась Анна Петровна. Ее рука сочувственно коснулась руки Пушкина. Он ответил ей легким дружеским пожатием.
2: Умная Прасковья Александровна сразу же заметила неловкую паузу в беседе и, спасая Пушкина от подступающей к нему хандры, сразу же нашла какую-то общую тему для разговора. А когда немного оживился и Пушкин, предложила всем перейти в гостиную. «Ну, дети, пора вспомнить о музыке. Анна Петровна привезла с собой новые ноты, и, конечно, она не откажется спеть нам что-нибудь сегодня».
1: Анна Петровна подошла к роялю, на котором горели две свечи. Другого огня не было, и лунный свет широко лился из открытого окна. В саду слабо попискивала какая-то ночная птица, пахло цветущими липами, с берегов пруда доносилась слабая, то и дело замирающая трель лягушек.
2: «Нот у меня действительно с собой много», — сказала Анна Петровна, «и почти все они на слова Пушкина. Ну вот, хотите это?»
0: Пушкин сидел в самом темном углу и, подперев голову рукой, не отрываясь, смотрел, как легкие пальцы Анны Петровны перебирали клавиши. Вот она подняла голову, вздохнула, и первая взятая ею нота, спокойно и ровно вырастая, поднялась, поплыла и закачалась, как цветок на гибком стебле. Ее мягкий голос, казалось, пел в нем самом, в его груди, и от этого нежной и сильной болью сжималось сердце. Боже, какой грустной была до сих пор его кочевая молодость! А ведь есть где-то и счастье, и покой, и радость широко льющегося свободного звука. Анна Петровна взяла последний аккорд и откинулась на спинку кресла. Теперь Пушкин видел ее в профиль. Падающий на плечи локон золотился в мягком отсвете свеч. Страстная, горячая задумчивость лежала на ее тонко очерченном, почти прекрасном лице. Зашумели аплодисменты, шепот восхищения пробежал по комнате. Пушкин подошел к ней и, целуя ее пальцы, сказал тихо так, что услышала только она одна: «Можно ли забыть, как вы были прекрасны?» Вся неделя в Тригорском прошла под знаком Анны Керн. Ей предстояло быть недолгой гостьей, и потому все игры, праздники, прогулки устраивались, казалось, только для нее. Пушкин повеселел, был шумен и резв, как и прежде. Как-то он пригласил всех Тригорских к себе в Михайловское, и ни для кого не было тайны, что все это затеяно им ради Анны Петровны. Няня испекла пирог с морковью, выставила две бутылки черносмородиной домашней наливки. Гости заполнили смехом и шумной беседой просторные и пустоватые комнаты отцовского дома. Разъехались уже далеко за полночь. Пушкин верхом провожал осиповские коляски до трех сосен и долго еще махал шляпой, прислушиваясь ко все удаляющемуся конскому топоту. Анна Петровна уезжала на следующий день к вечеру. Александр Сергеевич подошел в самую последнюю минуту. Прощаясь, он передал Анне Петровне свежий оттиск одной из песен Онегина и на глазах у нее сунул листик бумаги в неразрезанные страницы. «Прочтите это, когда будете уже далеко», — сказал он серьезно и грустно. Она поблагодарила его молчаливым и тоже грустным взглядом. Тройка тронулась, загремел колокольчик. Пушкин, не оборачиваясь, зашагал в поля. Дома ему не работалось. Мешала луна, которая так и лезла в самые окна. Он вздохнул, отодвинул рукописи и вышел в сад. Вчера они шли с нею по этой же самой аллее, далеко отстав от гостей. Было так же темно, тихо и лунно. Узловатые старые корни пересекали заросшую тропинку. Оба они спотыкались на каждом шагу, и он раза два подхватил слабо вскрикнувшую от страха Анну Петровну. И казалось ему, что идут они нераздельно, неразлучно, через темный лес жизни давно-давно, и обязательно выйдут на залитую луной опушку. А в душе пела несмолкаемая мелодия, та самая, которая потом в одиночестве, ночью, залила мягким светом возрождения, свободы и счастья его порывисто набросанные стихи, которые можно написать только раз в жизни. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Уехала Анна Петровна, и только редкие ее письма напоминали Александру Сергеевичу о пережитом. Снова мирная тишина Тригорского обступила его душу. И сестры, и Прасковья Александровна простили ему великодушно дни увлечения гостей, пролетевшей как комета в псковской глуши. Возобновились шарады, горелки и путешествия в опочку и фортепиано вечерком, но не весело было у Пушкина на душе. Иные заботы тревожили его. С наступлением осени он вновь принялся за горячую работу и все не находил в ней покоя. Чаще и чаще вставали перед ним морозная Сенатская площадь и тени друзей, которых повезли в глушь Сибири казенные фельдъегерские тройки. Что-то будет с ним самим. Мрачная фигура императора Николая заслонила свет, словно опустили полосатый шлагбаум, преграждая дорогу вольнолюбивой мечте.
1: Однажды прискакал в Тригорское посланный Ариной Родионовной паренек из Михайловского. Он сообщил поразившую всех новость. Утром подкатила к няниному домику бойкая казенная тройка, и усатый фельдъегерь увез с собой ошеломленного Александра Сергеевича, не дав ему и часа собраться в дорогу. Няня была в отчаянии, плакала весь день, не знала, что и подумать. Невесело приняли эту новость и в Тригорском доме. Следствие по делу декабристов все еще продолжается. И хотя новый царь уже в Москве, готовится к коронации, но всем известно, что он и там каждый день принимает с докладами ставшего теперь всесильным шефа жандармов графа Бенкендорфа. А списки пушкинских запрещенных стихов находят у заподозренных при каждом обыске. Как бы самому Пушкину не ответить за них перед Николаем. Прошло несколько тревожных дней, пока почта не принесла пушкинской записки, торопливо набросанной на пути в Пскове. Выяснилось немногое. Везут в Москву, а что дальше будет, никому неведомо. Прасковья Александровна Осипова стояла у окна в сумрачном, похолодевшем зале и глядела, как кружатся на дворе редкие снежинки. На диване, прижавшись в угол, закутанная в оренбургскую шаль, сидела, поджав под себя ноги, необычно притихшей в Евпраксии. Анна Николаевна перебирала ноты на фортепиано, и потому как дрожали ее пальцы, видно было, что она вот-вот расплачется. Никто не говорил ни слова. Скучно стало в доме без Пушкина. Где-то он теперь, и что с ним? Неужели опять в дорогу дальнюю, бесконечную, может быть, самую дальнюю, какую только приходилось совершать? Что за беспокойная, трудная судьба у этого человека? Где же, когда найдет себе отдых его горячее, неуемное сердце? Что сулит ему новая перемена в жизни? Неужели все то же, вечное скитание? И, словно отвечая на общие мысли, Анна Николаевна откинула крышку фортепиано и тронула клавиши. Робкий и неуверенный звук пролетел по зале, но вот уже взяты первые аккорды, крепнет голос, и мелодия одинокого зимнего странствия на тройке с глухо звякающим колокольчиком, с песней дремлющего ямщика растет, развертывается, льется, убегая вдаль, как бесконечный снежный путь. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит.
3: Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева.
4: Добрый день, уважаемые товарищи! В нашей почте в последнее время много писем с просьбами включить в программу «Рабочего полдня» песню «Письмо из 45-го», «Вальс помнит Вена», лирическую песню «Зачарованная моя» и другие, написанные известным композитором, народным артистом Белорусской ССР, лауреатом премии Ленинского комсомола Игорем Лученком. Ответом на эти письма и будет сегодняшняя встреча у нас в студии с Игорем Михайловичем Лученком. Напомним вам одну из песен нашего гостя. «Мы идем по стране» – стихи Владимира Фирсова.
5: Где остались в Англии? Где

0: улыбаясь весне, голубым родникам носим свою радость вечной весны. Светлой радугою на просторах страны.
1: А теперь слово нашему гостю, композитору Игорю Лученку. Пожалуйста, Игорь Михайлович.
2: Здравствуйте, уважаемые товарищи, слушатели передачи «В рабочий полдень». Я рад новой встрече с вами. С большим интересом я познакомился с письмами, в которых вы, в числе других песен, называете и мои. Меньше года прошло, как была написана моя песня «Помнит Вена» или «Майский вальс» на стихи поэта-фронтовика Михаила Ясеня. Я получил, в общем-то, уже много писем. И приятно, что писали мне не только фронтовики, не только люди пожилого возраста, но и молодые.
1: Игорь Михайлович, вот посмотрите. Одно из многих писем нашей почты об этой песне. Оно из Ростовской области, почтовое отделение «Сумарское». Автор письма – Любовь Меркурьевна Губачева. Дорогая редакция, недавно услышала по радио в исполнении Ярослава Евдокимова песню «Майский вальс». Это песня, которую нельзя слушать без волнения. И мне очень хочется, чтобы прозвучала она для моего брата, ветерана Великой Отечественной войны Василия Меркурьевича Лопатина. Живет он в городе Козмодемьянске Марийской АССР. 10 лет тому назад ему ампутировали ногу, сказали старые боевые раны. Он трудится, общается со своими фронтовыми друзьями, которых можно считать героями этой песни «Майский вальс». Но вы знаете, можно привести еще и строки из других песен. Пусть ответом на них и будет запись этой песни в исполнении заслуженного артиста Белорусской ССР Ярослава Евдокимова.
3: Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Родом Европы свободу принес жарь.

Я думаю, что каждый художник, не только музыкант, в своем творчестве обязательно пишет о своем родном крае, о родной земле, о людях, которые живут на этой земле. Для меня родина — это мой родной городок Мариногорка Минской области, где я родился. И я об этом пишу. В моих песнях журавли, аисты. Есть у меня песня «Соловьиха тыни». Эти птицы — это символ мира. Вот не зря у Тухманова есть тоже песня «Аист на крыше». И журавли на поле летят над мирным небом нашей отчизны.

0: Песня «Журавли на полесе летят» прозвучала в нашей передаче по просьбам многих слушателей «Рабочего полдня». Исполнил ее ансамбль «Песняры». Игорь Михайлович, вот только что закончились ваши авторские концерты в Московском государственном центральном концертном зале «Россия».
1: Ну, эти отчеты для меня были большим творческим экзаменом. В нем приняли участие артисты Белоруссии, и в то же время в нем приняли участие артисты Москвы.
0: Программа этих авторских концертов называлась «И пока на земле существует любовь». По первым строчкам – песни на стихи Роберта Рождественского, премьера которой состоялась как раз на этом творческом вечере. Мы приглашаем вас в концертный зал. Поет Иосиф Кобзон, партию фортепиано исполняет автор, композитор Игорь Лучинок.
2: Вы не верьте в мою немоту, даже если я вдруг упаду.

будут яблони осень встречать, и посыпятся звезды в траву, и пока на земле будут петь.

Смеются ручьи, пусть очнутся в садах соловьи. Я люблю эту жизнь и все песни свои. Я пою ради этой любви. Вы не верьте в мою немоту, даже если я вдруг упаду.

0: Вы знаете, встречаясь с вами на различных молодежных фестивалях, конкурсах, всегда отмечала я, как тянется к вам молодежь. Но думаю, что для вас тоже эти встречи не проходят бесследно.
1: Тема комсомольская, молодежная, она очень близка многим композиторам, ну, в том числе и мне. Потому что я часто бывал на молодежных ударных стройках, встречаюсь сейчас со студентами, со школьниками, с воинами. И вот песня «Светанок», она написана мной на стихи поэта, лауреата премии Ленинского комсомола Владимира Никляева. Песня о том, как от родного порога в большую дорогу уходит сын или дочь. И она, эта дорога, она непростая. Молодой человек это знает. Эту песню у меня записали несколько исполнителей, в том числе ансамблей. Но я хотел бы сегодня эту песню представить радиослушателям в исполнении дуэта Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева.

0: Игорь Михайлович, вы говорили, что вам часто пишут ветераны Великой Отечественной войны. И в нашей почте многие ветераны среди своих любимых песен называют ваши песни, такие как «Память сердца», вот посмотрите, «Письмо из 45-го», и «Если б камни могли говорить». Авторы писем интересуются, есть ли у вас новые песни о ветеранах и для ветеранов?
1: Ну, пожалуй, вот самая последняя песня, которую написал на стихи поэта-фронтовика Михаила Ясеня. А у меня с ним давняя творческая дружба. У меня когда-то с ним была написана песня «Память сердца». Затем «Письмо из 45-го», «Помнит Вена». И вот он мне недавно предложил стихи, которые называются «Старое кино». Это, в общем-то, тема случайного вальса Фраткина. Там припевы такие стихи. И звучит, как дней тех грозных отблеск, обжигая вновь войною нас, фронтовой судьбы простая повесть. Тех палящих лет

0: письма в адрес передачи «В рабочий полдень» от меня и от поэта Михаила Ясеня.
1: Песня «Старое кино» тоже впервые прозвучала на авторском вечере в концертном зале «Россия». И запись эту мы предлагаем сейчас послушать. Поет Иосиф Кобзон.

Зачем ты, сестренка, призналась любви капитану? Он в разведку идет, а к таким беспощадна война. Слезы девичьи капают прямо нам в сердце с экрана. Там любовь убивают, а в зале

летим на экран. Как вы, девочки наши, красивы! Как вы любите пылко, как верите вы до конца свою юность в боях,

0: Игорь Михайлович, к сожалению, заканчивается время нашей передачи.
1: Ну, мне хочется пожелать в новом году всего самого доброго. Новый год – это год больших надежд, больших трудовых свершений. И все мы стараемся работать по-новому. И я думаю, что если у всех нас будет огонек, вечный огонек молодости, огонек комсомольской юности и задора, то, я думаю, и дела лучше, в общем-то, у нас пойдут, и песня в этом тоже будет помогать. У меня много написано песен о молодежи, о комсомоле, для молодежи, о комсомоле. И вот одна из новых песен, хотя она, в общем-то, где-то даже

Это печальное. Берег юности моей, который от нас удаляется по мере того, как мы становимся старше. И тем не менее, этот берег юности, он остается всегда с нами. Написал на стихи московского поэта Владимира Бута. Эта песня написана, но недавно, и она впервые звучит по Всесоюзному радио в исполнении заслуженного артиста Белорусской ССР Ярослава Евдокимова.

Тебя, наверное, тоже тянет в призрачную даль. И тебе порой, быть может, как и мне, чего-то жаль. Жаль, у моря нету брода, а у ветра нет следа. Жаль, что годы, скороходы, быстротечны, как вода. Только лучше вечерами ты былого не зови. Хоть и кажется, вчера мы говорили о любви. Посмотри, как звонко утро, как красив рассветный час. Это значит, очень мудро жизнь решила все за нас.

закончилась наша передача. Сегодня гостем рабочего полдня был композитор Игорь Лучинок. Встречу провела корреспондент Людмила Дубовцева, звукооператор Тамара Цвентух. Мы ждем ваших писем.

0: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Для начала, друзья, предлагаю мысленно достать из футляра флейту пикколо,
2: выкатить из кустов случайно оказавшийся там рояль,
3: обрушившись на клавиатуру, извлечь из нее бессмертные аккорды чижика-пыжика или собачьего вальса,
4: воскресить в памяти разницу между ре-мажором и тамбур-мажором
0: и настроиться самим на этот мажорный лад.
1: А уж как вы это сделаете? По камертону ля, плавно перейдя к привычному ля-ля-ля-ля?
3: Или каким-то другим способом?
2: Решать, как говорится, вам.
5: А для того, чтобы настройка эта произошла быстрее, предлагаем вам послушать эту песню.

0: любовь и музыка. Два этих понятия прочно связаны друг с другом.
1: Во всяком случае, если основательно проштудировать современные песенные тексты, то готов биться об заклад, что слово «любовь» по частоте употребления занимает там лидирующее положение.
2: Нет, послушайте, а какой вообще любви можно говорить, когда все современные молодежные ритмы просто не в состоянии передать чувство, охватывающее влюбленного? Да разве же это музыка? Где нежность, робость, трепет, наконец?
0: Сложник серенаде ли вы предлагаете вернуться в конце 20 века?
2: А что, прекрасная мысль.
3: Взошла луна на небосклон, и я, который вечер кряду, опять пришел под ваш балкон, чтобы пропеть вам серенаду.
4: Ну вот, явился он опять. Ну что ему, скажите, надо? Теперь всю ночь не даст он спать мне со своей серенадой.
3: Покрыла бархатная ночь своим плащом деревья сада. И если вы, мой друг, не прочь, я пропою вам серенаду.
4: Мне чужд лирический настрой. Я человек другого склада. И он меня своей игрой не приохотит к серенадам.
3: Мой голос в сумраке ночи несется к вам, моя отрада, как к сердцу вашему ключи я подбираю серенады.
4: Своим вокальным даром он с пути сметает все преграды. Боюсь, не рухнул бы балкон от звуков этой серенады.
3: Что толку петь в сыром саду без всяких видов на награду? Уж лучше я к другой пойду, она оценит серенаду.
4: К другой? Да он сошел с ума! Куда же ты, моя отрада? Стой! Я бегу к тебе сама. Я обожаю серенады.
0: Попробуйте в слаженно звучащем оркестре убрать всего лишь один единственный инструмент. Какую-нибудь там пятую скрипку. Уверяю вас, что стройное симфоническое здание сразу же даст трещину.
5: Или взять, например, оперу. Стоит кому-то из хора пустить петуха, и самый блестящий солист окажется не в силах исправить положение.
6: Словом, успех любого спектакля зависит от каждого из его участников, даже если он вообще не появляется на сцене.
4: Это лишний раз подтверждает известный рассказ Михаила Зощенко «Монтёр».
1: Я, братцы мои, зря спорить не буду. Кто важнее в театре, актер, режиссер или, может быть, театральный плотник? Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят. Дело это произошло в Саратове или в Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана, в городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер Иван Кузьмич Мякишев. На общей группе, когда весь театр в 23-м году снимали на карточку, монтёры этого пихнули куда-то сбоку, мол, технический персонал, а в центр на стул со спинкой посадили тенора. Монтёр Иван Кузьмич Мякишев ничего на это не сказал, но в душе затаил некоторую грубость. Тем более, что на карточку сняли его вдобавок мутно, не в фокусе. А тут такое подошло. Сегодня, к примеру, играют Руслан и Людмила. Музыка Глинки, дирижер маэстро Кацман. А без четверти минут 8 являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами подошли, неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу, посмотреть на спектакль. Монтер говорит.
2: Да ради бога, мидам. Сейчас я вам пару билетиков устрою. Посидеть тут, у будки.
1: И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит.
7: Сегодня выходной день, народу пропасть, каждый стул на учете. Не могу.
1: Монтёр говорит.
2: Ах так? Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь одним словом освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас вожди и кого сбоку сымать. А кого в центре сажать?
1: И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет, замкнул на все ключи будку и сидит. Флиртует со своими знакомыми девицами. Тут произошла, конечно, форменная неразбериха. Управляющий бегает, публика орет, кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не взяли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенорам:
3: «Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз темно, я ухожу. Мне голос себе дороже. Пущай ваш монтёр поет».
1: Монтёр говорит:
2: «Пущай не поет. Наплевать на него. Раз он в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, а другой свет зажигает. Думает тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету».
1: Тут, конечно, монтёр схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является и говорит:
5: «Где эти чёртовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, леший забодай».
1: Монтёр говорит:
2: «Вот они, чёртовы девицы. Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко».
1: Дал он сию минуту свет.
2: «Начинайте!» —
1: говорит. Сажают тогда его девицы на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме. Конечно, если без горячности разбираться, то тенор тоже для театра крупная ценность. Иная опера не сможет даже без него пойти. Но и без монтёра нет жизни на театральных подмостках. Так что они оба-два представляют собой одинаковую ценность. И нечего тут задаваться, дескать, я тенор. Нечего избегать дружеских отношений. И сымать на карточку мутно, не в фокусе.
8: Театры дремлют по утрам, припрятав сны под шапки крыш. И бродит ветер по дворам расклещиком афиш. Еще не слышен шум кулис, на сцену тень легла. Устала занавес повис, он чуть живой от криков бис. А у актеров и актрис с утра уже дела.
9: Укротитель молит сына посидеть у пианино. С тигром это было проще.
10: Лучше тенор оперетты крутит третий час котлеты, угодить стараясь теща.
11: Вяжет свитер балерина, режиссер спешит на рынок полон творческих идей.
12: В доме старого актера слышен грохот полотера.
13: В общем, все как у людей.
8: Но закружил вечерний час свой театральный хоровод, и вновь у опустевших касс волнуется народ.
9: Уже администраторскис
8: галерка жила, прожектора взглянули вниз, в буфете страсти улеглись. А у актеров и актрис привычные дела.
9: Гамлет чистит шпагу другу, Дон Кихот надел кольчугу, но пролезть не может в двери.
11: Вид у Золушки печальный, башмачок разбит хрустальный, вазу пробует в примере.
14: Ленский занят пистолетом и пытается при этом познакомиться с курком.
9: Трон скрипит у Годунова, но в общем все готово.
15: Дело только за звонком.

0: из нас, занимаясь каким-то делом, не ловил себя на том, что вдруг начинает напевать?
1: В этом нет ничего удивительного. С песней, как известно, любое дело спорится.
2: Вряд ли найдется человек, который бы с этим не согласился.
3: Напрасно вы так думаете. Товарищ Совков, например, категорически против.
0: Совков? Кто это такой?
3: Сейчас узнаете, он как раз у телефона.
4: Алло, кто говорит? Антипов? Совков на проводе. Почему у тебя на объекте посторонний шум? Работать же невозможно. Что говоришь? Не шум это, а песня? Так, еще утро, понимаешь, а у тебя уже песни поют. Я тебя, Антипов, за моральное разложение коллектива прогрессивки лишу. Что говоришь? Студенты помогать приехали? Как? Уже? Мы ведь их позже ждали. Не приготовили ж ничего, а? В палатках устроились. Романтики, энтузиасты, и много их там, целый отряд. И все под гитару поют. Слушай, Антипов, дай им работу. Пусть яму копают. Какую, какую? Большую яму, глубокую, чтоб на весь ихний срок хватило. После бульдозером засыпем. Ну, есть! Ну, давай, хоп! Алло, Антипов, ты случай в детстве не уродиной? Я тебе русским языком сказал, уйми этот молодняк, у меня от песен уже голова лопается. Почему они ямы не копают? Выкопали уже, пусть глубже копают. Нельзя глубже, уже целый котлован. Так, тогда, Антипов, пусть они в нем фундамент закладывают. Какой-какой? Основательный фундамент, прочный, чтоб подольше работали. После бетон в непроизводственные потери спишем. Ну, есть, ну, давай, хоп! Черт знает, что, Антипов, дадут мне твои сопляки сегодня работать или нет? Что говоришь? Фундамент уже заложили? Ну, я не знаю, Антипов, делай с ним что хочешь. Но у меня в конторе должно быть тихо. А? Кирпич потребуется? Ладно, бери кирпич, пусть из твоей зарплаты вычтем. Ну, есть, ну, давай. Хоп. Алло, слушаю. Да, я. А, это ты, Антипов? Ну, как там твои песниры? Чего? Отделочные работы заканчивать? Какие отделочные работы? Какой дворец культуры? Мы же его только в сентябре должны закладывать. Нам же по плану на него 1.5 года отпущено. Слушай, Антипов, выходит, я рапортовать могу о досрочной сдаче. Выходит, там премии теперь полагается. Антипов, голубчик ты мой, передовик замечательный, ударник правофланговый, на доску подсчету тебя повешу, в газете портрет напечатаю, что хочешь, проси, сделаю. Что, студентам разрешить песню спеть? Ну ладно уж, пусть исполняют, только не громко. Не люблю я лишнего шума в рабочее время, Антипов.
0: Наша беседа подходит к концу. И прежде чем завершить ее, мы хотели бы предложить вам несколько коротких забавных историй из нашей традиционной рубрики «Калейдоскоп улыбок».
5: На сей раз улыбки эти будут на музыкальную тему.
1: Говорят, эта опера совершенно не пользуется успехом.
3: Это еще мягко сказано. Когда я вчера позвонил и поинтересовался, в котором часу начинается спектакль, меня спросили, когда бы мне это было удобнее.
2: Дирижеру приходит записка из зала.
4: Это, конечно, не мое дело, но хочу обратить ваше внимание на то, что тромбонист играет только тогда, когда вы на него смотрите.
3: ты же будешь барабанить и мешать мне работать.
6: Нет, я буду это делать только тогда, когда ты спишь.
0: Это вы недорого продаете пианино?
4: Да, но при одном условии.
0: Каком же?
4: Его нужно вынести из дома так, чтобы жена и дочь этого не заметили.
7: Меня внезапно разбудил тяжелый топот ног. Быть может, слон к нам приходил.

клиентов нет. Приходит в гости к нам сосед и папе с мамой льстит. Какой отличный инструмент, как здорово плести.

концу 1920 года почти вся Приморская область, за исключением южной части, была очищена от белогвардейцев и японцев. Почетную роль в этом сыграл бронепоезд «Полярный 1469» под командой Никиты Вершинина. И по настоящее время стоит он всегда приготовленный к бою и защите СССР.

гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы тканные носицы, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шхуны, лодки рыбаков. Похоже было, Владивосток, огромный приморский город, жил своей привычной жизнью. Но уже томительная тоска наложила язвы на лица людей, на дома, даже на море.

0: Опять ты у окна.
1: Машенька, там море. И виден довольно большой кусок крепости. Русское море и корабли интервентов.
0: В городе очень тревожно, Илья. Опять расклеены афиши. Всюду обещают огромные деньги за тебя.
1: Не волнуйся, Маша, обойдется. Опять дождь идет.
0: Каждый час ареста жду. Пошла булки покупать, а против нашего дома японец с корзинкой бумажных цветов. Одет словно не бумажные цветы, а шелк продает.
1: Значит, шпик. Ну-ну-ну-ну. Что ты, Маша? Шпиков много, а вось не поймают. Ты не волнуйся, Машенька.
0: Товарищи правы, Илья. После твоего побега из тюрьмы нельзя оставаться в городе. Ты должен уйти в тайгу.
1: Нет.
0: Я держу себя, Илья. Но ты знаешь, физически я не могу.
1: Что ты, Маша, Маша, перестань.
0: Боже мой, это за тобой.
1: Ничего, ничего. Да это Семенов. Он всегда шикарно ездит, изображает этакого гуляку. Пойди, открой ему и согрей-ка нам чайничек.
2: Здрасте. Здрасте, Илья Герасимович.
1: Садитесь, товарищ Семенов. Ну, рассказывайте, что нового в городе?
2: За вашу голову уже обещают не 30, а 250 тысяч.
1: Ага. Пиклеванов поднимается в цене. Значит, наше дело растет. Это наше.
2: А, пойду открою.
1: Угу.
3: Ох, и дождь хлещет.
4: Да, дождище.
1: Семенов, у вас арестов нет?
4: Троих взяли.
1: Ты уж Пиклеванову об этом не говори, зачем расстраивать?
2: Ну, само собой. Товарищи, товарищи, вот сюда одежду вешайте, вот сюда.
5: Хорошо бы на японца-то прокламацию пустить, чтобы ему сердце насквозь прожечь.
6: А где ее печатать?
5: А типография штаба округа зачем? А. Там же существует ячейка.
7: Товарищи, проходите, проходите, времени у нас в обрез. Что там столпились?
8: Здравствуйте.
7: Прошу,
8: здравствуйте.
7: Пора начинать.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Ну, прошу слова.
7: Пожалуйста, товарищ Зногов.
8: Ставлю вопрос. Товарищу Пиклеванову нельзя оставаться в городе ни одного лишнего часа. По имеющимся у меня сведениям, белогвардейская контрразведка напала на ваш след, Илья Герасимович.
7: Что же вы предлагаете, Зновов?
8: Ну,
7: давайте прервем заседание ревкома, присядем на дорожку, запакуем председателя ревкома в чемодан и унесем. Так что ли?
9: А ты зря шутки шутишь, Илья Герасимович. Заседание проведем, коли ты собрал всех. А потом... Верный путь тебе. В тайгу. Надежные люди есть.
7: Вот, вот что, друзья мои. Оставим-ка это. Есть вопросы посерьезнее. Вам известно, что японцы объявили о сохранении ими нейтралитета?
10: Может, теперь на свои острова уберутся?
7: Не будем же мы ждать, когда они туда уберутся. Власть должна быть в наших руках. Тогда они скорее уйдут.
10: Так это что же, восстание?
7: Да. По постановлению Совета народных комиссаров Сибири, восстание назначено на 12 часов дня 16 сентября 1919 года. Начальный пункт восстания – казармы артиллерийского дивизиона по сигналу.
10: Но, товарищи, выступление преждевременно. Нет, нет, ну, надо подождать.
2: Дождали, достаточно.
5: Верно, Семенов, верно, пора, пора.
10: Вы не считаетесь с моментом. Ну, давайте спокойно все обсудим. Прежде всего. За что мы воюем?
5: Мы воюем за мир.
10: Это демагогия, товарищ Зновов.
7: А почему же, позвольте узнать? Мир всем, кто трудится. Пахарю, как вершине. Рабочему, как вот Зновов. Но мир, великий мир труда и социализма придет через большие битвы. Наука, как побеждать интервентов, помещиков и буржуазию. Очень трудная наука.
10: Товарищи, преждевременное восстание. Опасная штука.
7: А безопасных восстаний вообще не бывает.
10: Илья Герасимович, Лиханцев сообщил мне, что артиллерийские склады пустые. Снарядов в городе нет.
2: Как нет? Вот это да.
3: Сведения точные?
10: Да, точно. Генерал Сахаров увез все снаряды в тайгу.
7: Снарядов нет. Снарядов. Ну, ладно. Немаловажный вопрос, товарищи. Я бы сказал, самый главный вопрос о партизанах. Крестьяне действуют разрозненно, малыми группами. Надо соединять их в армию. Дисциплинированную, стойкую. Соединив их, выйдем на железнодорожную линию, перережем ее. Интервенты хлынут назад, а тут их встретит восстание в городе.
8: А объединить партизан нужно под командой Вершинина. Никита Егорыч из всех мужицких голов, голова головейшая, право.
9: Но Вершинин туча. Куда ветер, туда и он с дождем. Куда мужики, туда и Вершинин.
7: Самое чудо из чудес, товарищи, русский народ. Ну, возьмем хотя бы того же Вершинина. Давно ли это был простой рыбак, пахарь, охотник? Да. Так, теперь мы должны подсчитать свои силы. Прежде всего, поднимем деповских рабочих.
6: А потом к грузчикам.
7: Да. А потом к порту и к крепости. Атака. Назначенный час восстания. На трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.
6: Илья Герасович, они не сорвется.
7: Не должно. Не имеем права. В дальнейшем Ревком будет руководить операциями.
9: Это правильно, что сначала в порт.
6: Конечно, там люди надежные.
7: Да, и вот что, товарищ Знобов. Вам нужно отправиться к Вершинину.
8: Мне?
7: Да, вам. Познакомите его с нашим планом и вернетесь. Убедите его, чтобы вышел на линию железной дороги, перерезал ее и отбил снаряды у генерала Сахарова. Снаряды нам нужны. Снаряды.
9: Объяростил народ. Зверствуют каратели. Села жгут. Никого не щадят. Ни стариков, ни детей.
7: А вы снова вообще настаиваете, чтобы я скрылся в тайге?
8: Ну, я Герасимович.
7: Интервенты будут убивать в деревне и городе беззащитных детей и женщин, а я буду отсиживаться в тайге?
8: Так ведь я...
7: Интервенты будут захватывать Россию, уничтожать ее народ, сжигать ее великую культуру, а я буду отдыхать в тайге? Нет. Надо скорее готовить восстание. Поголовное восстание. Таково, я полагаю, будет последнее решение Ревкома. Кто за? Прошу поднять руки. Единогласно.

партизаны шли, родная земля сладко прижимала своих сынов. Лес был как море, и море как лес, только лес чуть темнее, почти синий. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

0: темной ночи, в верстах в 30 от Кудринской заводи, в селе, сожженном карателями, стоял Никита Егорыч Вершинин, окруженный крестьянами, выборными от разных сел.
1: От всех назначенных властей собрались.
2: От всех, Никита Егорыч, от всех.
3: Давай, давай, Вершинин, начинай.
4: Да, чего тянем?
1: От вас, старики, ждем совета, а от вас, молодежь, силу.
5: Совета хочет.
2: Ох, силы.
4: Надо обговорить.
1: Ну что ж, ну что ж, мужики, помогайте. Надо Россию спасать.
4: Надо.
1: А может, по бойчей ответите?
4: Да ведь ответили, Никита Егорович. Чего?
1: Кто тут Сосновский?
3: Мы, Никита Егорович.
4: Сосновцев здесь много. Ну,
6: да. Чего это он достал?
1: Мужики, мужики. В Сосновской волости, как раз возле Кудринской заводи, сказывают, начальство отрезало генералу Сахарову 5000 десятин земли. Сказывают, тоже он на эту нарезанную ему землю войско привел. Верно?
2: Верно. Солдат полно.
4: Войско много.
7: Высок-то хороший.
3: Мог не привезти войска.
5: А наша земля жирная, от того к ним барин ренет.
1: Мужики, мужики, вот дал мне товарищ Пеклеванов землемерную карту всех властей и вашей тоже. А вот стоит тут Миша, студент. Привел я его к себе из города в отряд, и будет он теперь, значит, землемером.
8: Да я в горном институте учился, Никита Егорыч.
1: Так а разве гора не земля? Земля только что потверже пашни. Гору умеешь мерить, а с чего ж пашню не намерить и не разделить?
7: А разве нам... Пора делить землю.
1: А ну-ка, Миш, посвети. Вот у меня в руках фотографии. Узнаете?
4: Каратель, как не узнать? Генерал Сахаров.
3: Ох, зверю.
1: Вот, вот, верно. Ему отрезано на карте земли столько, что мы его землю вровень закроем его портретом. О, как! Так ведь, Миш?
8: Приблизительно, Никита Егорыч.
1: А говоришь, не знаю землемерства. Кто тут? Мелко написано, не пойму.
8: Министр земледелия Приморского правительства, скотопромышленник Пименов.
1: Вот, Пименов. Накрывай его земли, вот. Дальше. Кто на этой карточке?
8: Атаман Малашин на этой.
1: Накрывай. Это кто, мужики? Узнаете?
3: Купец Баляев Григорий Иванович.
1: Вот, Баляев. Накрывай. Это?
4: Кулакаба.
1: Вот. Я его сынка Ивана Аристарча было время... Ремнем порол, верно? А теперь он прапорщик, его благородие. Накрывай. Вот, мужики, вся земля поделена. Либо отдана на кулаку, либо купцу, либо казачьим атаманам, либо генералам. Да еще об интервентах не забывайте. Им тоже немало надо. Вот для них-то вы и будете... отрабатывать эти земли.
7: Это что ж, барин идет на землю. Братцы,
3: как мыслишь, Никит
4: Герой? Не до нас землю.
1: Так что же делать, мужики?
4: Пусти-ка меня. Пусти.
5: Да куда ты?
4: Пусти меня. Пусти тебя, говорю.
1: Чего тебе, дед?
2: Земли.
1: Какой волости?
2: Мутьевская, Никита Егорыч.
1: Миш, где у нас Мутьевская волость?
8: Нет ее, Никита Егорыч.
6: Как нет?
2: Как так нету?
1: Нету, дед.
2: Как
1: видишь, нет? Все барскими портретами закрыто.
2: А я вот этим баром покажу.
6: Давай!

0: раз в неделю. Пощаду.
1: Саша, я сегодня веселая.
2: Вот как? Отчего?
1: Из-за тебя. Да, господа, поздравьте моего брата Сережу. Он вступил в дружину Святого Креста. Епископ Макарий сам будет командовать дружиной. Вы представляете, господа, когда он наденет высокие охотничьи сапоги и сядет на лошадь...
2: Да, это будет внушительно.
3: Превосходно, господа, просто превосходно!
4: Капитан Незеласов сегодня не в духе.
2: Да, господин фон Кюн, я сегодня не в духе. Зато у вас прекрасное настроение.
1: Господа, господа, не надо ссориться. Сегодня такой превосходный вечер.
5: Говорят, капитан, вы в тайгу на усмирение мужиков.
2: Мой бронепоезд здесь нужнее, господин комендант крепости.
5: Ну что, я пошутил, капитан. Вашим бронепоездом я не командую.
2: Чепуха. Я хочу ловить Пеклеванова. И никто, кроме меня, его не поймает, клянусь.
4: А почему именно вы?
2: Потому, фон Кюн, что вы пьянствуете, а я изучал город и знаю его как свои 5 пальцев.
3: Господа, господа, давайте пить. Варюша, любимая.
1: Варюша, милая.

0: я сердцем. Да ну, господи, Варюша!
1: Варюша! Варюша, стой! Милая, стой!
2: Господа! Господа, встречаю сегодня городского голову Преображенского Трофима Ефимовича. Помните его, Александр Петрович?
3: Помню.
2: Вот, бесстрашный человек. На собственной тройке от Самары до Омска бежал. И только в Омске в поезд пересел. 1000 верст.
1: До океана добежали. До самого Тихого. Дальше бежать некуда.
3: Евгений.
2: Простите, что вы сказали?
4: Да, в самом деле, Низегласов, что за слово такое Евгений?
3: Евгений – племя, обитавшее в глубокой древности в северо-восточной части Апеннинского полуострова. Оно было вытеснено оттуда венетами. И уже нет. Нет ни Евгениев, ни венетов. Тех и других вытеснили. Тех и других забыли. Вот и нас с вами, господа, так же вытеснили. И так забудут, что даже в словарь не попадешь.
4: Ну, все. Все. Все, господа, пора и честь знать. До свидания.
1: Не забывайте нас, полковник.
4: Благодарю. Благодарю вас, мадам. До свидания.
1: До свидания.
4: Вы идете, фон Кюн?
5: Да-да, я с вами.
0: Мы с вами проводим вас, господа. Варюша, давай.
6: Марш вперед, Россия ждет счастья и отрады. Марш вперед.
2: И я пойду. Прилягу.

0: Ну вот, мама, все разошлись.
1: Сашенька, к тебе приходил прапорщик Абаб. Он только что из деревни, из карательной экспедиции.
0: Да-да.
1: Господи, когда это все кончится?
0: Что именно?
1: Все, Сашенька, все. По улице идешь, теснота. Во всех окнах узлы да чемоданы. Теснота. Я как посмотрю, это еще просто счастье, что мы в цветочном магазине поселились. Другие в совершенно неприличных местах живут.
0: Да-да.
2: Ах, как ненавидел капитан Незеласов эту дурацкую квартиру. Дешевка, пошлость. А мама довольна. Доволен и Семен Семенович, доволен и Сережа, и даже Варя. Хотя у нее превосходный тонкий вкус. Да, да, квартира – логово. Раньше здесь, в центре города, был большой цветочный магазин, а теперь, видите ли, живет знаменитый капитан Незеласов, о котором высоко отзываются все, вплоть до союзного командования, и которого из-за этих высоких отзывов не повышают в звании. Зависть, зависть, интриги, боязнь Бонапарта.
1: Входите, входите.
3: Здравия желаю.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, это вы, Абаб? Вы что же, искали меня?
3: Так точно, господин капитан. Целый день на бронепоезде 3 раза был.
1: Я редиску хорошую на базаре нашла. Пойду помою.
0: Так чего ради вы искали меня, Абаб?
3: Вследствие приказа начштаба Восточного фронта генерала Спасского сего числа назначен ваше распоряжение для действия против партизан.
0: Позвольте, но ведь вы только что их усмиряли.
3: Пожег, побил, да не всех. В тайгу приказано.
0: Приказано? Кто приказывает? Кто приказывает? Но вам известно, Абаб, что бежал из тюрьмы Пеклеванов?
3: Раз бежал, поймают.
0: Кто?
3: Наши поймают, а наши не поймают. Японцы поймают, а японцы не поймают. Американцы поймают, кто-нибудь да поймает.
0: А если не поймают? А если не поймают? А если Пеклеванов поднимет восстание? Кто подавил все выступления рабочих? Я. Мой бронепоезд. В сущности говоря, мне пора командовать гарнизоном. И в чине полковника, не меньше. А я по-прежнему капитан. Нет уж. Нет уж, ни в какую тайгу я не намерен отправляться. К тому же бронепоезд нуждается в ремонте. Так и передайте генералу Спасскому.
4: Ага. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, барышня.
4: Ну что, в тайгу, в леса, в горы?
3: Так точно.
4: Ах, какой душевный подъем. Победить большевиков или умереть? Да, господа, белую армию спасут лишь дружины Святого Креста.
0: Крестоносцы. 5000 верст вы бежали к Тихому океану только за тем, чтобы выдумать эти дурацкие дружины Святого Креста.
4: А ты что, не бежал? Ты что, упал с неба?
1: Варя, Варя,
4: интриган.
0: Ну, разумеется. Разумеется, те господа, с кем вы имеете честь всякий раз обедать у генерала Спасского, они, конечно же, не интриганы. Они рыцари, да? Это они так лестно отзываются обо мне. Так вот, знаете, милая моя, плевать я хотел и на обеды генерала Спасского, и на всю эту шаркающую ножками сволочь.
4: Боже мой, Саша, да ведь ты ревнуешь меня.
0: Вот еще. Просто мне неприятно, Варя, что ты слишком часто бываешь там и слушаешь всякий вздор. В конце концов, ты моя невеста, я имею право.
4: Ну так слушай, я тебе все скажу. Да, на обеде у Спасских говорили о вас, капитан Незеласов. И не я.

0: неправы.
1: Слышите? Слышите? Американские войска маршируют.
2: А, да-да.
1: Как красиво.
2: Орлы.
1: Прапорщик, помогите мне принести самовар.
2: С моим удовольствием, мадам.
3: Саша, ты на пороге счастья. Союзники вспомнили твои подвиги. Ну, разве генерал Спасский посылает тебя в тайгу? Союзники. Сибирь будет принадлежать не генералу Спасскому, а им. Помоги им раздавить партизан. Это займет немного времени. А там возвращайся, сбрасывай Спасского и сам становись на его место. Мне именно на это намекнул полковник, передавший букет для тети Нади. Ну что? Разве я напрасно обедала у Спасских? Что же ты молчишь? Саша, ну что же ты молчишь?
4: Кажется, я действительно был дураком.
5: Варенька невеста, значит, надо блеснуть перед ней отвагой, подумал Низеласов. И надо, чтобы она думала, будто под ее влиянием капитан Низеласов увел в тайгу бронепоезд. Пусть узнает, что Низеласов решил в тайгу. И даже полезно, если она сболтнет про дерзость Низеласова. Бонапарт тоже был дерзок на язык. А если не так, то и черт с ним, с самим Бонапартом. Мы будем похлеще.
1: Вот сюда. Сюда, прапорщик. Поставьте самовар. Ой, осторожно.
2: Не извольте беспокоиться, мадам.
6: Господа. Господа, я ошибался. Да, я ошибался. Пеклеванов вздор. И затем, какое там восстание, когда город полон союзных войск? Прапорщик Абаб.
2: Слушаю, господин капитан.
6: Доложите генералу Спасскому, я завтра же выполню его приказ. Через день мы в тайге, через неделю обратно. И вот тут, милостивые государи, я у вас порядочек наведу. Будьте покойны. В тайгу, Абаб,

Шестой день партизаны трех властей с короткими отдыхами устало шли черными тропами. Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер. И тело у них было, как гранит из сопок, как деревья, как травы. От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы, ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, пустота без Сочи. А вокруг какие богатые пашни, кабы не кошеный лук не истоптали солдаты, кабы нивы не пересекли окопы с колючей проволокой, кабы на холмах не укрепился

0: что сам генерал Сахаров.
1: Где мужики? Что они?
2: Отползли! Отступили!
1: Винтовок испугались.
2: Да не винтовок, Никита Егорыч. На позициях генерала Сахарова, гляди-ка, пушки! Того, гляди, как грохнут!
3: Да, пушки оно, конечно.
1: Чего оно, Миша? Ничего не оно. Ну, пушки! Пушки! Васька!
2: А?
1: Пойди к мужикам, скажи, что я их люблю. Я их, скажи, сильно люблю. Так люблю, что вот сейчас стану во весь рост перед винтовками, окопами, перед этой самой колючей проволокой, перед пушками, и буду стоять до тех пор, пока мужики не вернутся или пока меня не убьют. За землю буду стоять, за Россию. Ползи, Васька, песня.
2: Мигом, Никита Егорыч, мигом.
1: Кури, Миша.
3: Не курю, Никита Егорыч. Неужели встанете?
1: Отчего не встать?
3: Ой, осторожнее, пули-то свищут. Никак я этого понять не могу.
1: Ай, не надо. Ты себе лежи, Миша. А луга-то, голубчики, не кошеные. Жаль глядеть. Трава по пояс, пройтись бы с косой. И впрямь пушки. Генерал-то Сахаров тоже по-своему прыткий. Только мы у него снаряды все равно возьмем, раз Пеклеванов просил. Справедливый человек он, Пеклеванов-то.
3: Что ж этот Васька окорок?
4: Ложитесь! Никита Егорыч, убьют вас!
3: Что же это делается? Боже милосердный.
2: Поймите же, мужики, Вершинин под пулями стоит, а вы во враге отдыхать. Ради любви к мужикам, говорит, стою и буду стоять, пока не убьют меня белые. Слова ткати! Господи!
1: Так пушки же!
2: Так пушки! А у меня сердце болит! Убьют Вершинина! На всю жизнь! Обида!
5: И то обида! Нехорошо мы сделали, мужики!
6: Нехорошо!
5: И нехорошо, и стыдно! И нехорошо мне, и стыдно! И чего я вас, дураков, послушался? Вставай, мужики! Вставай! Выручать Никиту Егорыча надо! Стой, мужики!

0: брат, царик, солдаты нас не царили, все не могут.
1: Это ты брось.
2: Может, и не хотели.
3: Эх, Васька, а у нас тоже всякие вояки есть. Видел, отступили, а еще большевиками себя называют.
4: А надо бы тебе, Никита Егорыч, ячейку. Будь ячейка, они бы ни за что не отступили.
3: Откуда ее взять, ячейку-то?
4: Так может это наберем?
3: Об этом надо с Пеклевановым посоветоваться. Очень он мне доверяет, а я ему в десятеро. Во как!
5: Сюда это считай!
4: Никита Егорыч, глянь, кого поймали.
3: Генерал Сахаров?
6: А ты кто?
3: Вершинин, мужик.
6: Вижу, что не баба. И свет! Касаться погона.
3: Только зря русское золото носишь. Что с ним делать, деды?
7: Расстрелять. Верно.
2: Повесить бы, Никита Егорыч, прав слово, лучше повесить. Наших он вешал с усердием, ну и нам надо поусердствовать. Опять же расстреляешь, надо могилу копать, землю на него тратить. А тут повесим на сосне, пушай болтаться. И ворону пиша.
8: Пропустите меня.
3: Чего тебе?
8: Я адъютант генерала Сахарова. Это изверг. Я негодовал на него и негодую. Разрешите мне, гражданин командующий, веревку.
3: Чего?
8: Разрешите ему веревку намылить. Испытаю истинное удовольствие.
3: Веревку? Своему командиру? Ах ты, сукин сын. Сукин сын ты. Я бы тебя расстрелял, генерал. Но старики у нас нынче страсть злые. Пиши окорок ему приговор. Постой. И этого тоже впиши в приговор. Его повесить первым!
8: Нет! Нет! Нет!

0: как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол. Всюду пыль, грязь, на всем клеймо бегства. Чахоточная беженка с землистым лицом мелкими шажками бегала по станции. Ее видели сразу во всех 12 эшелонах беженцев. Хлопали двери с ремнями, заменяющими ручки, а в одном из вагонов играли на рояле, пахло из теплушек потом и пеленками. Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеивал по теплушкам плакаты и оперативные сводки штаб-верха. Хотя никто не знал, где этот штаб-верх и кто бьется с большевиками. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.
1: Разобран путь.
2: А от нашего состава отцепили паровоз.
3: Но где же союзные войска? Почему всюду разговоры о партизанах, о вершине?
4: Господа, соблюдайте душевное равновесие.
5: Но каком...
4: Это залог здоровья и успехов, господа. И в конце концов, безопаснее всего на станции, господа, а не среди тайги.
6: Позвольте мне пройти.
5: Господин начальник станции, почему здесь остановился бронепоезд?
4: Позвольте мне пройти, господа.
5: Не должны нам отрезать.
4: Отстаньте от меня, господа. Отстаньте.
7: Дымом пахнет.
8: Это вершина.
7: Вершинин поджег тайгу.
8: Что? Вершинин?
7: Мы сгорим заживо.
4: А вы целомудрие наблюдаете, душевное целомудрие. Не волнуйтесь, господа. Не волнуйтесь.
8: Все ложь. Чита взята. Во Владивостоке большевики.
2: Где большевики?
4: Ничего подобного. Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с щитой имеем, господа. Да, вот сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.
2: Вы слышите, господа, няньку разыскивали.
9: Няньку разыскивали. Щиты разыскивали няньку.
4: Ищет няньку, да. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт побери. А вот и сам господин капитан, командир бронепоезда. Можете спросить у него.
5: Господин капитан, ваш бронепоезд нас не бросит, господин капитан.
10: Что вы, мадам? Разумеется, наш бронепоезд защитит вас.
11: Позвольте полюбопытствовать, господин капитан. От такого бронепоезда нет у большевиков.
10: Уверяю вас, господа, уверяю вас, такого бронепоезда, как мой, нет на всем Тихоокеанском побережье.
11: Ура! Как приятно!
10: К тому же, господа, у нас отличный новый машинист. Он очень верен белому движению и не предаст нас. Верно, Никифоров?
12: Я, ваше благородие, поезда вожу по закону, по инструкции. Сказано по инструкции... Паровоз во главе поезда. Я не могу вести бронепоезд, когда мне велят ставить паровоз в середину состава. Я закон чту больше Бога, ваше благородие.
10: Здесь закон я.
0: Беженцы обрадованно закивали головами. Они-то уверены в силе капитана Низеласа. И если еще эта сила вдобавок помножена на преданность нового машиниста, тем лучше. Ах, как приятно видеть такой могучий бронепоезд. Сколько стали, пуш, грохота, дыма. Какие подтянутые артиллерист. И как вежлив сам командир бронепоезда, которому, видимо, предстоит великое будущее.
1: Господин капитан?
10: Прошу извинить меня, господа, но дела.
1: Телеграмма из штаба генерала Спасского.
10: Ну?
1: Партизаны у рельсов. В телеграмме пишут, у рельсов Вершининский отряд показался.
10: А в городе?
1: В городе спокойно. Этот Пеклеванов непременно у Вершинина.
10: Почему?
1: Всех обвел. Разве бы он мог без Пеклеванова такое с генералом Сахаровым?
10: А что с генералом? Где он?
1: Нет его.
10: Прапорщик, кто наше начальство? Кто наше непосредственное начальство?
1: Генерал Сахаров.
10: Ага. А где он?
1: Партизаны повесили.
10: Так. Так. Значит, мы с вами одни.
1: Союзники подходят на помощь.
10: А им известно о судьбе генерала Сахарова?
1: Пока нет.
10: Так и не сообщайте.
1: Убегут?
10: Непременно.
1: Люблю, когда союзники бегут. Добра оставляют много.
10: Воду набрали?
1: Никак нет, приказа не было.
10: Живо набрать воды и приготовить бронепоезд к отправлению.
1: Воду так воду. Стрелять? Будем стрелять. Очень просто.
10: Что вы там бормочете? Исполняйте приказания.
1: Слушаюсь, господин капитан.
13: Превосходно. Вакансия свободна. Кого-то назначат на место Сахарова. Странно все-таки, как же это Вершинин, мужик, мог захватить генерала Сахарова? Значит, Незеласов должен сейчас во что бы то ни стало уничтожить Вершинина. И тогда аж дух захватывало от подобной перспективы. И тогда он встанет на место Сахарова, иначе и быть не может. Какая отвратительная грязная станция. И неужели именно на этой станции родится слава железного и непреклонного капитана Незеласа?
5: Чувствую! Чувствую! Горит тайга! Партизаны! Партизаны тайгу подожгли и расстреливают! Вершинин подходит!
14: Ну-ну! Сделали не трусь! Господин капитан, бронепоезд к отправлению готов.
5: Господин капитан, что же это? Вы же обещали не бросать нас, господин капитан.
10: Отойдите от ступенек, мадам.
5: Партизаны подожгли тайгу. Я чувствую огонь.
10: Мама! Уберите ее от меня.
14: Курс по теплушкам.
10: Капитан, один раз... Ну не мешайте же, не вертитесь под ногами. Убирайте себе к черту. Прапорщик Ават, отправляйте бронепоезд.
13: Ну, бронепоезд 1469. Последнее слово российской техники. Вперед к славе!

0: Никита Егорович, веду воз, смотри, по всем дорогам валить народ.
1: Ты аккуратней, Васька, а то, глядь, с крыши свалишься. Какая волость подошла?
0: Решатинская волость, Никита Егорович.
1: Решатинцы пойдут на Тамбольскую просить.
0: Эй! Решатинцы! Поворачивайте на Тамбульскую просеку!
1: Выдайте им вооружение сколько надо.
0: Там кто? Мутьевская волость появилась, Никита Егорович!
1: Мутьевцев на прислужный тракт!
0: Мутьевцы на прислужный! Ух, мутьевцы хорошо дерутся, Никита Егорович! Мне с ними можно?
1: Когда тебе, Васька, будет можно, сам скажу. Кто еще подошел?
0: Митрофановцы! А там подарите кто? Сосновцы идут! Сколько народу-то поднял, Никит Егорович! Один! Миллион!
1: Василий, от моста вестей все нет?
0: Нет, Никит Егорович.
1: Нет! А те что? Что забыл на колокольне?
2: Я помолиться хотел. Вошел, а в храме-то пулеметы да и ружьи. Вы что, с храмом Божьим сделали, дьяволы? Бога рушить хотите?
1: Дед, тебе Россия нужна?
2: Россия? А как же мне без России жить-то? Тетя тоже русская.
1: Ну так молись, дед, за Россию. За то, чтобы мост через Муклёнку хорошо взорвали.
2: Взрываешь? А кто мост этот строить будет? Опять мы? А Бог что скажет?
1: Бог? Бог-то Бог, да сам-нибудь плох. Бог вам дал карателям все село спалить, а себе колокольню оставил. Нам такого Бога не надо.
2: Ах ты, антихрист!
0: Откуда он взялся, провокатор Тиковый? Да ты, Егорыч, этой стерви в зубы, а?
2: Ну, ты не очень.
0: А ну, давай. Подкрепление прибыло. Ребята, вы каких уезда?
3: От Лисевского уезда.
0: От Лисевцы до коменданцы пришли, Никита Егорович. Что им прикажешь?
1: От Лисевцы, коменданцы, крестьяне, товарищи, всем вам идти на антильвентов, на захватчиков этих окаянных, бить их у мутьевки и бросать в реку. Двигай!
0: Двигай!

0: Васька, будут люди после нас жить хорошо или не будут?
1: Какие люди?
0: Такие, которые работают. Люди, которым земля принадлежит.
1: Это их дело. Хорошо или плохо жить. Однако, по-моему, хорошо обязаны жить.
0: Илья Герасимович Пеклеванов, верный человек, говорил, в полной справедливости будут жить люди. И как быть по-другому? Что же, зря мы сейчас тысячи людей на вражеские пулеметы бросаем. Покончили с мостом. Успели. Товарищи крестьяне, вечная память нашим братьям, которые сейчас бились у моста, подвели под него динамит и погибли.
1: Никита Егорович, кто-то скачет.
0: Давай его сюда.
2: Да ведь это Знобов. Знобов, здорово.
3: Васька.
2: Ну?
3: Здорово.
2: А-а-а! Вот это да, вот это встреча. Вот
3: самого германского фронта не виделись, а? Никита Егорович, командирован я для общей директивы по деревням, а вам ревком приказал сказать, что все к восстанию готово. За снаряды тебе Илья Герасимович велел кланяться и благодарил.
0: Пеклеванов сам.
3: И письменно пишет, дескать, ждем, Никита Егорыч, всю вашу армию в город.
0: Василий, вдарь в колокол, зывай народ. А мы, брат Знобов, мост на 200-й версте взорвали. И бронепоезд 1469 от антирвентов отрезали.
3: Бьетесь вы славно. Ну, мы тоже в городе силенок немало накопили.
0: Мужики, слово скажет член городского подпольного ревкома Знобов.
3: Товарищи, революционный, пламенный вам привет, товарищи партизаны, от штаба восстания в городе. Восстание в городе вспыхнет с минуты на минуту, и оно будет сокрушительным для интервентов и тех мерзавцев, которые им продались. Так сказал Пеклеванов, так сказала партия. А что она скажет, то верно. Товарищи, вы взорвали мост. Вы громите войска интервентов. Вы разгромили уже белые войска. Вы отрезали от интервентов бронепоезд 1469. Вы идете к городу. И мы вас там встретим с честью в нашем славном портовом городе. Рабочий класс Дальнего Востока еще раз покажет, как он может биться за советскую власть?
0: Спасибо за ласковые слова, товарищ Знобов. От нас, Пеклеванову, скажешь так. Все твои приказания, Илья Герасимович, получили и выполним. Мы идем к городу. Слышите, мужики? Идем к городу! Поднимай восстание, Илья Герасимович!
4: Поднимай, Илья Герасимович! Не давай землю!
5: Никому земли православной не давайте! Гоните всех!
6: Мира хотим! Со всей Сибири идут к нам армии! За советскую власть бороться!
7: Пахать нам всем надо! И будем пахать, потому за нас Питер, интернационалы, все другие земли за нас. Верно, снова.
3: С того живем. Ну, Прощай, Никита Егорович.
0: Будь здоров, Знобов.
3: Ну вот.
1: Прощай. Если у тебя.
3: Прощай, я далее покатил.
4: Будь здоров.
3: Прощай.
0: Ну, кажись, слава богу, хорошо. Пойди, Миша, с почетом встреть героев, которые при взрыве моста уцелели.
8: Православные! Православные! Наши ты мужики американца поймали!
9: Ну, поднимайся, давай, давай, давай, давай, американец. Вот сюда, становись. Никита Егорыч, который...
1: Да вот он перед тобой. Ты рассказывай скорее, как поймали-то.
9: Так привели мы его к тебе, Никита Егорыч. Как значит, о справедливости твоей, слава. Наш полк-то из Вознесенской волости состоит.
0: Знаю, ладно, бьетесь.
1: Сам-то какой деревни?
9: Кто? Я-то?
1: Ну, ты-то, ты-то.
9: Мы-то? Ну, Пепино село слышал, может.
1: Пожгли, сказывают.
9: Эх, пожгли. Пожгли. Вот у вас хоть колокольня осталась, а ведь у нас все село спалило. Ну, ослились мы, обворужились, стали под твою команду, Никита Егорыч. Давай крушить тех иноземов-то.
3: Да понятно, одну муку примам, понятно?
1: А дали-то, дали как?
9: Ах, дали как? Ну, ехали, значит, они, эти американцы, молоко на трошпанке везли. А чудной народ, посмотрю, ведь завоевывать нас приехали. А молоко жрут с шоколадом.
4: И что?
9: А мы которых тут побили, а этот вон в ту пору руки задрал. Кричит, пролетар, пролетар. Ну, прах его знает. Ну, может, он и в самом деле пролетар, а? Вот и привели его к тебе, Никита Егорович. Суди. Судите его, мужики, судите.
4: Чего там судить? Пристрелить его!
10: Бросай, сколотольный! И никаких!
4: Кончай его, и все! Жгут, сволочи! Распоряжаются!
10: Убить его!
1: Обоз! Обоз, мужики! Обоз! Обоз, мужики! Убить! Убить! Убить! Человек завсегда можно! Плевое дело убить! Очень просто! Вон сколько по нашим деревенским улицам убитых-то валятся! А нонче у нас, братцы, счастье! Мост через Муклёнку взорвали! Генерала Сахарова повесили. Бронепоезд 1469 в угол загнали. Так мы, братцы, пообедаем, самогонку выпьем, а тогда почесть голой рукой этот бронепоезд заберем. Вот и выходит, что надо, братцы, пропагандировать эту корву!
11: Да ты хоть прореху-то! Прореху-то застегни, Васька!
4: Давай, Васька, пузыривай!
12: Напомни, его слова долбят! А это какой ни на есть человек!
4: А Васька-то! Васька-то любому в тебя же!
12: Ты вникай! Вникай, дурень! Тебе же добра хочут.
13: Мы не разбоем занимаемся. Мы свою землю в порядок приводим.
10: Чего вы нам мирной жизни не даете?
14: Comrade, I don't understand.
7: Не уникат. Совсем чужой земли человек.
13: Устой. По-русски-то не понимает, а? О, бедность!
1: Нет, он должен нас понять. Тут надо слова найти. Слова надо найти. Их, кабы книжку, да с картинкой.
12: Да какие там картинки-то? Были книжки, да ведь русские, а и те все покуренные.
2: Ах ты, мать честная! А надо, надо все-таки дойти до него. Стой! Ты, парень, слухай. Ленин! Ленин!
14: Ленин! Ленин! Hooray!
2: Ура, сказал, братцы! Парень! Советская республика!
14: Республика. Republic. Soviet Republic. Hooray!
9: Понятно! Понимать, Ляля!
4: Баста! Баста! По-американски!
11: Васька, ты ихних буржуев-то?
9: По матушке!
11: Васятка! Васятка! Ты ему вот по иконе разобъясни, она хоть и святая, но и тут ведь святое дело-то.
2: Святая? А мы по святой моем.
11: На.
2: Авраам
14: приносит в жертву Исаака.
2: Очень хорошо. Слухай, вот этот с ножом-то буржуй. Ишь, брюхо-то распустил. Часы б ему с сапожки на такое брюхо-то. А вот тут, парень, на бревнах-то, связанный в юноша, пролетариат лежит. Понял? Пролетариат. И все мы здесь. Пролетариат. Понял?
14: Пролетариат. I am a worker from Detroit Automobile Works. Рабочая. Рабочая.
2: Поняли? Рабочий он. Насильно его буржуи мобилизовали. Рабочий он, братцы! Смотри. Ну вот, лежит наш пролетариат на бревнах. А буржуи-то его режут. А вот тут, на облаках, в виде Бога, вся эта сволочь империализм сидит, войной распоряжается против нас. Понял?
14: Imperialism. Down with imperialism. Imperialism долой!
4: Долой!
2: Братцы, вот и все. Вот и все, Никит Егорыч, упропагандировали.
9: Накормить его, а потом вывести на дорогу и пустить.
2: Разъяснить всем можно. Надо только сердце иметь. Табак английской, мундир российской, вагон японской, правитель омской, а шарабан мой американка, американка, перестаньте, а шарабан мой американка, перестаньте вы петь!
15: Никита Егорыч, от моста я, Никита Егорыч.
0: Вижу.
15: Прорывались мы к мосту, Никита Егорыч, а там казаки, да с пулеметами. Подступа нет, и моста-то мы, Никита Егорыч, не взорвали.
0: Не взорвали, говоришь? А грохот откуда мы слышали?
15: Ты, ребята, малоопытные, что ли? Я впереди шел далеко. Ну и вышло, что сами себя взорвали. Подбегаю кровь до шапки. Один только Никита Егорыч, я и уцелел.
0: Уцелел ли? Земляки, товарищи, Бронепоезд-то контингентом прорвется? Стыд-то какой! Наврали мы с вами, мужики, Илье Герасимовичу. Нахвастались? Ах, горе! Поднимай восстание, Илья Герасимович. Мы свое обещание выполним. Где выполнили-то? Где? Всем к насыпи! Всем в бой, бей на бок! Митинг закрываю. Помирать пора.

пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

0: Знаете, о чем я сейчас думаю, прапорщик?
1: Никак нет, господин капитан.
0: Вершинин должен, по-моему, атаковать наиболее важный пункт. Какой же пункт наиболее важен, по его мнению? Как вы думаете, Абаб?
1: Мукленка. То есть мост через Мукленку.
0: Правильно. Этот мост Вершинин пытался взорвать. Ему не удалось. И сейчас он направит туда все свои силы. Сам будет там находиться, подтянет артиллерию, захваченную у генерала Сахарова. К счастью, у Вершинина не так много артиллерийских снарядов. Как вы относитесь к моим размышлениям, Абаб?
1: Не моя обязанность думать. Я что, лента обойма? Приказывайте, господин капитан.
0: Пулеметы, поставленные на платформе со снарядами?
1: Так точно, господин капитан. Только...
0: Что?
1: Осмелюсь доложить, пулеметов у нас мало. И еще.
0: Ну, говорите же.
1: Зря мы взяли с собой состав со снарядами. Туман, опасно. Лучше бы их не трогать, на станции оставить.
0: Вы, прапорщик, извините, тупица. Да-с. А вдруг партизаны, упаси господи, перережут сообщение? Что ж тогда нам оставаться без снарядов? Нам в город без снарядов возвращаться нельзя. Не всякий признает меня диктатором. А со снарядами всякий. Я прорвусь к морю. И всех отказавшихся мне подчиниться к стенке. К стенке! К стенке! Я диктатор. Я спасаю Россию. Я...
1: Да успокойтесь, господин капитан. Это вам кровь в голову бросилась. Сейчас схлынет. Вот. Водицы испейте.
0: О, Господи. О, Господи. Есть же, кроме этих вонючих, облупившихся стен, тупых лиц артиллеристов, есть же, кроме водки, разврата, другой, светлый, спокойный мир. Если он есть, то где же он? Почему все вокруг меня мрачно, однообразно, серо, страшно? Почему? Почему даже кровь кажется серой? Душно. Душно, Абаб. Душно. Откройте окно, Абаб. Нехорошо. Нехорошо. Кокаину, Абаб.
1: Нету кокаину, господин капитан. Обождать надо. Может, где и достанем.
0: Жду. Жду. Жду спокойствия и отдыха. Жду хотя бы немного. А где же союзники, Абаб?
1: По ту сторону реки Мукленки, господин капитан. За мостом.
0: Посел, прапорщик, я и без вас знаю, что они за мостом. Почему они молчат, я спрашиваю? Почему от них нет ни одной телеграммы? Почему?
1: Ну, должно быть... Подходят.
0: Подходят? А к кому подходят? Может быть, к своим кораблям, а не к нашему бронепоезду? Где наши доблестные белые казаки?
1: Не могу знать, господин капитан.
0: Заклепаны вы наглухо, Абаб. Мне не с кем переходить в атаку, не с кем.
1: Эх, нам бы только Вершинина изловить.
0: Ой, рабы нерадивые, душно с вами. Когда вы колите скотину, что раньше всего вы отделяете, голову или хвост?
1: Голову, а потом ноги. Я студень люблю.
0: Так вот, Пекливанов голова, Вершинин хвост.
1: Ну нет, Вершинин тулово. Главная сила мужик. Только он, Александр Петрович, избаловался, сволочь. Его прежде всего пороть надо.
0: А вот вздернет вас мужик Вершинин, вот тогда и узнаете. Ах, каково, повесили, а? Повесили. Очень жаль, очень. Ему бы и соседом быть по имению мне. Вы знаете, Абаб, мне рядом с ним нарезали землю.
1: С кем, господин капитан?
0: С генералом Сахаровым. Ну вас к черту, Абаб. Вы мне ужасно надоели. Я хочу спать. Спать хочу. Спать. Спать. Спать.

0: мелкий ледяной дождь. Вылез из приречных болот туман и пополз к мужикам к дороге. Хлопали сапоги по воде, шли партизаны. Прибывали и прибывали. Оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи. Небо было темное и тяжелое, выкованные из чугуна.
1: Стой!
2: Стой! Стой! Стой!
1: Что здесь?
2: Ни гула, ни стука, ни свиста. Не слыхать и не видать.
3: Не слыхать. А что ж делать, Никита Егорыч? Лес валить? Загораживать путь?
2: А бождь? Думаю.
1: Тише. Гудет. Вверху в горах где-то крутит и гудет. Гудет.
2: Верно. Гудет. Идет бронепоезд.
4: Вы что, Никита Егорыч, вам почудилось? Тишина.
3: А вот сейчас путя разберем.
2: А бождь, Василий. Мужики, мост через Муклёнку цел. Ну, пусть он целым и останется. Через него мы этот наш бронепоезд поведем. Обязаны мы, мужики, на этом бронепоезде в город на помощь к Илье Герасимовичу. Приказываю, мужики, путей не разбирать, мост не взрывать, бронепоезд взять в целости.
1: Ишь ты, задача.
5: Приказ тяжелый.
3: В целости? Да как же его взять в целости-то? Его нашим криком не напугаешь? Как же?
2: А думай, думай, Василий. Одним ура на войне много не сделаешь. Думами побеждают, умом.
1: Так чем же его брать-то? Сталь там же, пушки. Своротить рельсы, ты под откос.
6: О, да, верно. Под откос его свали, мы то, слава Богу.
2: Под откос? Не хотите, значит, мужики, выполнять мой приказ?
7: Да вы, Господи, только что вышел, но люди и задумались, как его выполнять. Да ты и сам еще не сказал, как его надо выполнять. Это тебе не белка с сосны-то снять.
1: А если бревна накатать на рельсы?
8: Бревна накатать?
9: Правильно.
10: Да бревна он раскидает, размечет снарядами. А что, если рельсы сорвать?
4: А? Ох, он их восстановит опять же под прикрытием огня. Я знаю, я в техническом обучался.
1: Идет!
11: Идет. И воет же злобно, и гудит же бешеный пес.
5: Ой, где только наши головы будут?
10: А будут под бронепоездом, коль не будете думать, как взять его.
4: Если бы мертвая туша...
10: Какая мертвая туша?
4: По железнодорожной инструкции для товарно-пассажирских поездов машинист обязан остановить поезд, если он увидит на рельсах какую-нибудь мертвую тушу.
10: Да какая мертвая туша? Ну откуда она?
2: Погодь, Василий.
4: Ну вот вы посылали Симбину на станцию, помните?
2: Ну?
4: И он сказал, что в бронепоезде новый машинист, который перед тем работал на товарно-пассажирских поездах.
2: Это если издалека, Миша. А если вблизи, туман-то погляди какой.
4: Если близко, он должен поезд разогнать, дабы ее перерезать с безопасностью, а затем поезд остановить и составить акт.
10: Акт? Им теперь прямо до актов. Жди.
4: Нет, он остановит. Обязательно остановит. Но ведь по инструкции.
10: Ты не в жизни остановит.
2: Может, Василий. Миша, а если на рельсах труп лежит? Слушайте, мужики, у них, у бронепоезда, закон старый. Они под старым законом ходят. Ну так вот, по старому закону полагаться, если труп на рельсах, машинист должен остановить поезд. И вот, кто пойдет, товарищи, на рельсы, чтобы, пущай знает, страху много, бронепоезд разогнан, а все равно нам подыхать. Но только, по-моему, успеет машинист остановить. А как только остановится, голову высунет посмотреть, я машинисту тому, как белке в глаз пулю. А вернее, что остановится, не разрезать ему человека. Ну, товарищи.
11: Зарежет.
6: А что ему не зарезать? Кого ему жалко?
2: Товарищи, ну.
1: Да перережет и все. Стрелять не будет даже зря.
6: Конечно, сам ложись.
2: Сам? Ну, сам-то я лягу.
10: Никита Егорович, не пущу!
2: Не пускай, не пускай, не пускай Никиту
7: Егоровича! Да лучше мы ляжем все вместе, Мира!
6: Нельзя пускать Никиту Егоровича, он всему нашему делу голова. Лучше все ляжем Мира!
2: Да общество не допустит, а? Общество, верно?
6: Кто допустит? Лучше все ляжем! Да, все.
7: Народ скажет, Вершинин лёха выглядели.
2: Да, да.
7: Нельзя, не пущу!
6: Идёт!
0: Тихо стонали рельсы, шел бронепоезд. Уже дышали гукая деревья, и как пенка над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым. Смолисто пахли скалы, голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы. Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами. Сосны выкинули бронепоезд.

0: Гранаты, обвязывайся. Если бронепоезд не остановится, бросайся с гранатами под колеса.
1: Есть, Никита Егорыч.
2: Его ближе сюда ходи. Его колес стути, стути. Спысу.
0: И мы слышим Симбину. Пули готовы.

били пулеметы, били вагоны пулеметами. Пулеметы были горячие, как кровь. В темноте стремительно, с грохотом рвались снаряды. Партизаны подтаскивали бревна на насыпь и, медленно, подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд бил в упор.

0: как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю. Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше. Земля жалела. Сначала падали десятки, тихо плакали за опушкой на просеке бабы, потом сотни, и выше подымался вой. Партизаны все лезли и лезли. Бронепоезд продолжал жевать, не уставая.
1: Орудие! Первое, второе, к бою! Вдоль насыпи прицел 35, трубка 35, огонь! Вдоль насыпи 25, картечь! Огонь!
2: По кому вы бьете, господин капитан? Там тьма тьмой!
1: Не мешайте, Абаб! А почему мы стоим?
2: Я же докладывал! Машинист убит, а помощник ранен!
1: Значит, управлять паровозом некому?
2: Так точно!
1: Мерзавцы! Почему они перестали стрелять?
2: Господин капитан!
1: Молчать! Орудие, огонь!
2: Солдаты измучились!
1: Молчать!
2: И воды нету для орудий! Раскалились! Стрелять опасно!
1: Молчать, Абаб! Огонь! Огонь! Огонь! Огонь!
3: Чудовищно болит голова. Кажется, не спал целое столетие. А у коменданта крепости сейчас ужинают. Затем сядут играть в преферанс. Варя приляжет на диван и будет читать. Боже мой, какую книгу можно читать в такую ночь? Боже мой, все как всегда.
1: Послушайте, Абаб!
2: Чего?
1: Они же перестали стрелять! Почему?
2: Почему, почему? Крышка нам, вот! Я мужиков знаю, теперь нам крышка.
1: Нет, нет, нет! Нет, прорвемся! Прорвемся к черту! Нам никаких командований, нам плевать!
2: Идите лучше спать!
1: Мы прапорщик трупы, трупы завтрашнего дня, и я, и вы, и все в поезде прах! Да,
2: лечиться
1: да,
2: все! Надо!
1: Сталь не лечат, переливать надо! Это тут движется, если работает, а если заржавело? Я на всю жизнь был в чем-то убежден, а? Ошибся, оказывается. Ошибку хорошо при смерти. А мне 30 лет, Абаб. 30. 30, Абаб, и у меня невеста Варенька, и ногти у нее розовые, Абаб.
2: Вы мне по службе. А так мне говорить не смей. У меня у самого в Барнаульском уезде невеста. Какое до тебя мне дело?

0: Желаю я тебя жалеть, не желаю!
1: Тоска, тоска, прапорщик, тоска, вы же все-таки человек.
0: Жизненка твоя паршивая, сам паршивый, и с ласки захотел.
1: Поймите, абаб, поймите, жить, жить хочется, жить! Или, боюсь, боли мне еще неизвестны. Тяжело, абаб, тяжело.
0: Не по службе!
1: Я прошу, абаб!
0: Не хочу! Как тихо. Боязно-то как. Господин капитан, прикажите открыть огонь.
1: А по кому огонь? По кому огонь? Ни вдоль насыпи, ни на самой насыпи никого нет. Что, вам боязно? А вы меня сумасшедшим считаете?
0: Прикажите открыть огонь!
1: Да, баб, вы правы, люди должны бояться. Должны Бога, Родины, своих близких и особенно своего разума. Не доверяйте разуму, абаб.
0: Так точно. В морду им, господин капитан, картечью в морду.
1: Алло, алло, орудие к бою, орудие к бою. Второе по насыпи, картечью огонь. Огонь, черт возьми.
0: Дайте мне второе к бою. Картечью им в морду!
1: Вы слышите огонь? Огонь! Огонь! Спят непробудно. Очень хорошо. Очень хорошо.
2: А вы что на меня таращите, буркала, баб? Я в полном уме. Я проводил испытания.
0: Испытания?
2: Да. Я испытывал солдат в любви к России. И оказывается, они больше любят сон, чем Россию. Примите команду над бронепоездом, прапорщик Абаб. Потушите свет. Я ухожу.
0: Господин капитан!
1: Взгляните мне в глаза. Что, сумасшедшие? Ну? То-то. Вы еще до сих пор не поняли, почему я вел такой бешеный огонь по насыпи? Я угонял партизан в тайгу. А сейчас я открою дверь и во тьме, и в тишине проберусь по насыпи к союзникам и приведу оттуда машиниста.
0: Ох, слава тебе, истинному Христу! Перепугали вы меня, господин капитан. Ой! Чего бы вам раньше-то этого не сказать?
1: Шинель.
0: Слушаю, господин капитан. Вот.
1: Вот. Дверь открывайте неслышно. И ровно настолько, чтобы я мог пролезть боком. Счастливо оставаться, абаб. Я вернусь через часа 2-3. Во всяком случае, до рассвета.
0: Доброго пути, Александр Петрович. Будем вас ждать.
1: Да, ждите непременно. Непременно ждите. Дайте-ка еще пару гранат.
0: Ага, вот я сейчас. Вот.
1: Погасите свет. Еще немного. Вот так.
0: Каюк. Кажи, сука, кожали командир-то. Эй, кто там? Ну, я сейчас.
3: Опусти наган, прапорщик Абаб. Не твой черед палить. Что, привел Господь, встретились? Опусти наган, да глаза рукой закрой. А то вот перед смертью твоей плюну тебе за всех убитых вами людей, за всю советскую поруганную землю, предатель. Ступай наружу к мужикам.
0: Никита Егорыч, прости.
3: Иди к своим землякам, они тебя встретят. Ну!
4: Иди! Иди! Готов, абаб. Никита Егорыч,
3: еще?
4: Тоже готов.
3: Выкидывай эту падаль. Очищай помещение.
5: Никита Егорович, тут еще артиллеристы спят.
3: Вытащи на воздух, охоти холодной водой, они мне нужны.
6: Никита Егорович, Никита Егорович, паровоз в исправности. Я осмотрел. Едем, что ли?
3: Кто ж паровоз-то поведет?
6: Конечно, я.
3: А сможешь?
6: Да я же в техническом обучался.
3: Веди бронепоезд с воем, с визгом, прямо в город к Илье Герасимовичу. Никита Егорыч здоровкаться едет. Веди.
6: Есть. С визгом, с воем. Бронепоезд 1469 под красным флагом.
3: Мужики, партизаны, товарищи, либо мы через 5 часов живы, либо всем нам конец. Так неужели ж не покажем себя? Пускай паровоз в куски, но чтоб довести. Хватай по дороге уголь, дрова, разваливай дома, но чтоб быть в городе. Страну спасаем, поняли? И всему составу идти в линию, как причастию.
7: Веди нас на интервентов, Никита Егорыч, веди!
8: Веди нас, Никита Егорыч!
4: Поехали.
3: Будут после нас люди хорошо жить.
4: Это их дело. Я думаю, хорошо обязаны жить стерели.
9: Под нависшими скалами, все увеличивая и увеличивая скорость, мчится бронепоезд к городу, к морю. Люди тоже идут, быть может, туда же, быть может, еще дальше. Им надо идти дальше, на то они и люди. Я говорю, я. Пахнет земля, из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще. Леса нежные, ночные, идут к человеку, дрожат и радуются. Он, господин, знаю, верю. Человек дрожит, он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он небо и земля. Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная. Хорошо, хорошо всем верить, все знать и любить. Все так надо и так будет всегда и в каждом сердце. Бронепоезд полярный, вся линия знает, город знает, вся Россия знает.

0: мы приглашаем вас послушать страницы романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок» в исполнении народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха. Запись 1978 года из фондов радио.
1: Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Ролеттенбурге. Я думал, что они, и бог знает, как ждут меня, однако ошибся. Мне отвели маленькую комнатку в 4-м этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели таки дать себя знать. Генерала считают здесь всебогатейшим русским вельможей. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. А то вы, пожалуй, их в воксал на рулетку поведете. Вы меня извините, прибавил он, но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали. «Да ведь у меня и денег нет», — отвечал я спокойно, — «чтобы проиграться, нужно их иметь». «Вы их немедленно получите», — ответил генерал, порылся у себя в бюро, справился в книжке, и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей. Я молча взял деньги. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами. Вы так обидчивы. Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерегал, и уж, конечно, имею на то некоторое право». Возвращаясь перед обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. 2 превосходные коляски, великолепные лошади, мадемуазель Бланш в одной коляске с Марией Филипповной и Полиной, французик, англичанин и наш генерал верхами. Прохожие останавливались и смотрели. Эффект был произведен. Я рассчитал, что с 4000 франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь 7 или 8 тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакеи называют его господин граф. Мать мадемуазель Бланш называют госпожа графиня. Что ж, может быть, и в самом деле они графы. Я так и знал, что господин граф меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Признаться, к обеду я явился непрошенным. Кажется, генерал позабыл распорядиться. И когда я явился сам, он посмотрел на меня с неудовольствием. Добрая Марья Филипповна точно указала мне место. Но встреча с мистером Астлием меня выручила. И я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним, въезжая во Францию, наконец, в Швейцарии. В течение этих 2 недель 2 раза. И вот теперь я вдруг встретил его уже в Ролеттенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблен в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул, как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел рядом с ним и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмелился противоречить, но скромно. Единственное, настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном состоянии духа. Разумеется, я еще до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос. Зачем я валандаюсь с этим генералом? Давным-давно не отхожу от них. Изредка я взглядывал на Полину Александровну. Она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Я обратился к генералу, и вдруг совершенно громко и отчетливо, и, кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. «Если вы человек себя уважающий, — пустился я далее, — то непременно напроситесь на ругательство и должны вынести чрезвычайные щелчки. Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, — сказал французик небрежно и презрительно. «Я в Париже сначала поругался с одним поляком, — ответил я, — потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал, а затем уже часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе монсеньора». «Плюнуть?» — спросил генерал с важным недоумением. Французик оглядывал меня недоверчиво. «Точно так», — отвечал я. «Так как я целых 2 дня был убежден, что придется, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошел в канцелярию посольства святейшего отца в Париже, чтобы визировать паспорт. Там меня встретил аббатик лет 50, сухой и с морозом в физиономии. И, выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору. Я видел, как мой аббат раскланивался. Я обратился к нему с прежнюю просьбой. Он еще суши попросил меня опять подождать. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошел к аббату и сказал ему решительно, что так как монсеньор принимает, то, может, кончите со мной. Вдруг аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями монсеньора. «Так неужели ж вы думаете, что монсеньор бросит для вас свой кофе?» – вскричал он. Тогда и я закричал, но еще сильнее его. «Так знайте ж, что мне наплевать на кофе вашего монсеньора. Если вы сию же за минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому». «Как? В то же время, когда у него сидит кардинал?» — закричал аббатик, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрет, чем меня пропустят. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсеньоры и прочие, все равно. Одним словом, я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечной злобою, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован. Вот, не угодно ли посмотреть? «Вы это, однако же, — начал было генерал. — Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком, — заметил, усмехаясь, французик. — Это не так глупо было. Так неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже, в моем отеле, со мною стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказал о моей драке с аббатом. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что 2 года тому назад видел человека, в которого французский егерь в 12-м году выстрелил единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще 10-летним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы. «Этого не может быть!» — вскипел французик. «Французский солдат не станет стрелять в ребенка!» «Между тем это было, — отвечал я. — Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули». Француз начал говорить много и скоро. Генерал стал было его поддерживать, но я рекомендовал прочесть ему хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в 12-м году в плену у французов. Наконец, Марья Филипповна о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор. Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлию мой спор с французом, кажется, понравился. Вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, а Наденьку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались, наконец, одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа под залог ее бриллиантов по крайней мере 2000 гульденов или даже более. «Мне во что бы то ни стало нужны деньги», — сказала она. «И их надо добыть, иначе я просто погибла». Я стал расспрашивать о том, что сделалось в мое отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. «Итак, здесь все в ожидании?» – спросил я. «Конечно, все и все. Целые полгода на одно это только и надеялись. Скажите, наш маркиз, кажется, тоже посвящен во все семейные тайны?» «А вы сами к чему об этом интересуетесь?» – спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо. «Еще бы! Если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег». «Вы очень верно угадываете. Но так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку? Заметили ли вы за столом, он 3 раза, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой? Какие короткие и какие дружественные отношения!» «Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?» «Еще только посватается? Я думаю, что он уже давно сватается».
2: «Вы отлично хорошо знаете, что нет», — с сердцем сказала Полина. «Где вы встретили этого англичанина?» — прибавила она после минутного молчания. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием. «Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас».
1: «Да, он влюблен в меня», — отвечала Полина. «Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина».
2: «Почему?» — спросила Полина.
1: «Француз красивее, но он подлее. А англичанин, сверх того, что честен, еще в 10 раз богаче», — отрезал я.
2: «Да, но зато француз маркиз и умнее», — ответила она наиспокойнейшим образом.
1: «Да верно ли?» — продолжал я по-прежнему.
2: «Совершенно так». Полине ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикстью своего ответа. Она стала вставать. Она говорила с раздражением. Последнее время она всегда кончала со мной разговор со злобою и раздражением, с настоящей злобою. «Позвольте вас спросить, что такое мадемуазель Бланш?» — спросил я, не желая отпустить ее без объяснения. «Вы сами знаете, что такое мадемуазель Бланш. Мадемуазель Бланш, наверное, будет генеральшей. Разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится. Потому что мадемуазель Бланш и ее матушка, и троюродный кузен маркиз, все очень хорошо знают, что мы разорились. А генерал влюблен окончательно? Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните. Возьмите эти 700 флоринов и ступайте играть. Выиграйте мне на рулетке сколько можно больше. Мне деньги во что бы то ни стало теперь нужны». Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к воксалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево и весь погрузился в анализ ощущений моих чувств к Полине. Право, мне было легче в эти 2 недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения. Хотя я в дороге и тосковал, как сумасшедший, метался, как угорелый, и даже во сне поминутно видел ее перед собою. Однако ж у меня было ее поручение выиграть на рулетке во что бы то ни стало. Мне некогда было раздумывать, надо было отправляться. Признаюсь, мне это было неприятно. И хоть и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Как только я вошел в игорную залу, в первый раз в жизни, я некоторое время еще не решался играть. К тому же теснила толпа. Я начал с того, что вынул 5 фридрихсторов, то есть 50 гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось, и вышло 13. Я проиграл. С каким-то болезненным ощущением, единственное, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил еще 5 фридрихсторов на красную. Вышла красная. Я поставил все 10 фридрихсторов, вышла опять красная. Получив 40 фридрихсторов, я поставил 20 на 12 средних цифр, не зная, что из этого выйдет. Мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 фридрихсторов у меня появилось вдруг 80. Я поставил все 80 еще раз на четку. На этот раз вышло 4. Мне отсыпали еще 80. И захватив всю кучу в 160 фридрихсторов, я отправился отыскивать Полину Александровну. Придя к себе наверх, я успел передать Полине ее выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для нее. «Почему же?» – спросила она тревожно. «Потому что хочу играть для себя», – отвечал я. «А это мешает». «Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка – ваш единственный выход из спасения?» – спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьезно, что да. «Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, но чтоб оставили меня в покое». «И однако ж я сама, как ни глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку», – сказала она, задумываясь. «А потому вы непременно должны продолжать игру со мной вместе пополам. И, разумеется, будете». Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные. Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти. И уж, конечно, ничем не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мною и что бы ко мне ни чувствовал. Про свои собственные дела она разговаривала со мною много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Я недели за три еще знал об ее намерении играть на рулетке. Она меня даже предуведомила, что я должен буду играть вместо нее, потому что ей самой играть неприлично. По тону ее слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьезная забота, о которой я даже до сих пор не знаю. Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще 4 дня назад в Петербург, и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идет, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьезно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице «посади за стол и ноги на стол». Он даже с Полиной небрежен до грубости. Впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в Воксале или в кавалькадах и поездках в город. Мне известны давно кое-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом. В России они затевали вместе завод. Я не знаю, лопнул ли их проект, или все еще об нем у них говорится. Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны.
1: Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30 тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь главную роль во всем этом играет все-таки мадемуазель Бланш. Кто такая мадемуазель Бланш? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собой свою мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и мадемуазель Бланш сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как-то на более тонкой и деликатной ноге. Теперь же знакомство их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться. Бедный генерал. Он погиб окончательно. Влюбиться в 55 лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадемуазель Бланш красива собой. Ей, наверное, лет 25. Она рослая и широкоплечая, с круглыми плечами. Шея и грудь у нее роскошны. Цвет кожи смугловатый. Цвет волос черный, как тушь. И волос ужасно много. Достало бы на две куафюры. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы. Но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально. Мне кажется, мадемуазель Бланш безо всякого образования, может быть, даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была таки не без приключений. Если уж говорить все, то может быть, что маркиз вовсе не родственник, а мать совсем не мать. Вообще все зависит теперь от нашего состояния. То есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, мадемуазель Бланш тотчас бы исчезла. Любопытен мне тоже был вчера и сегодня мистер Астли. Да, я убежден, что он влюблен в Полину. На местах отдыха в Воксале, на музыке или перед фонтаном он уже непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были, в парке ли, в лесу ли, или на Шлагенберге, стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом, и непременно где-нибудь или на ближайшей тропинке, или из-за куста покажется уголок мистера Астлия. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь 11 часов ночи. Я сижу в своей каморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден-таки был идти на рулетку, чтобы играть для Полины Александровны. Я взял все ее 160 фридрихсдоров, но под двумя условиями. Первое, что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе. И второе, что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужны деньги и сколько именно денег. Я даже не понимал, что это со мною было, и объявил о моем проигрыше Полине Александровне только после обеда. Она была в необыкновенной задумчивости, но тотчас по выходе из-за стола велела мне сопровождать себя на прогулку. Мы взяли детей и отправились в парк к фонтану.
2: так как я был в особенно возбужденном состоянии, то и брякнул глупо и грубо вопрос: почему наш маркиз де Грие, французик, не только не сопровождает ее теперь, когда она выходит куда-нибудь, но даже и не говорит с нею по целым дням?
3: Потому что он подлец, странно ответила она мне.
2: А заметили ли вы, что он сегодня не в ладах с генералом?
3: Вам хочется знать, в чем дело? Сухо и раздражительно отвечала она.
2: Вы знаете, что генерал весь у него в закладе, все имение его. И если бабушка не умрет, то француз немедленно войдет во владение всем, что у него в закладе.
3: И при этом прощай, мадемуазель Бланш, заметил я, не будет она тогда генеральшей.
2: Знаете ли что? Мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застрелится, если мадемуазель Бланш его бросит. В его лета так влюбиться опасно.
3: Мне самой кажется, что с ним что-нибудь будет, задумчиво заметила Полина Александровна.
2: И как это великолепно, вскричал я. Грубее нельзя показать, что она согласилась выйти только за деньги.
1: Тут даже приличий не соблюдалось. Совсем без церемонии происходило. Чудо!
2: А насчет бабушки, что комичнее и грязнее, как посылать телеграмму за телеграммой и спрашивать, умерла или не умерла. А? Как это нравится, Полина Александровна?
3: Это все вздор, сказала она с отвращением, перебивая меня. Я, напротив того, удивляюсь, что вы в таком развеселом расположении духа. Чему вы рады? Неужели тому, что мои деньги проиграли?
2: Зачем бы давали их мне проигрывать? Я вам сказал, что не могу играть для других, тем более для вас.
3: Скажите, вы очень убиты, что потеряли столько денег. Для чего вам столько? К чему эти вопросы? Вам нет ничего интересного в моих обстоятельствах. Если хотите знать, я просто должна. Деньги, взятые мною взаймы, и я хотела бы их отдать. У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю здесь, на игорном столе. Почему была эта мысль, у меня не понимаю, но я в нее верила. Кто знает, может быть, потому и верила, что у меня никакого другого шанса при выборе не оставалось. Вы сами-то на то же самое надеетесь. 2 недели назад вы сами мне говорили однажды, много и долго о том, что вы вполне уверены в выигрыше здесь на рулетке. И убеждали меня, чтоб я не смотрел на вас, как на безумного. Или вы тогда шутили? Но я помню, вы говорили так серьезно, что никак нельзя было принять за шутку. Это правда, отвечал я задумчиво. Я до сих пор уверен вполне, что выиграю. Я даже вам признаюсь, что вы меня теперь навели на вопрос, почему именно мой сегодняшний бестолковый и безобразный проигрыш не оставил во мне никакого сомнения. Я все-таки вполне уверен, что чуть только я начну играть для себя, то выиграю непременно.
2: Почему же вы так, наверное, убеждены? Если хотите, не знаю. Я знаю только, что мне надо выиграть. Это тоже единственный мой исход. С деньгами я стану для вас другим человеком, а не рабом.
3: Вы говорили, что вам это рабство наслаждение. Я так и сама думала.
2: Вы так думали? Встречалась с каким-то странным наслаждением. Ах, как эдакая наивность от вас хороша. Но я хочу, может быть, попытать и другие наслаждения. Мне давеча генерал при вас за столом наставление читал за 700 рублей в год, которых я, может быть, еще и не получу от него. Меня маркиз де Грие, поднявший брови, рассматривает и в то же время не замечает. А я, с своей стороны, может быть, желаю страстно взять маркиза де Грие при вас за нос.
3: Речи молокососа. При всяком положении можно поставить себя с достоинством. Прямо из прописи.
2: Вы только предположите, что я, может быть, не умею поставить себя с достоинством. То есть я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да, все русские таковы. И знаете почему? Потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму. Это только у французов. И, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много формы у них и значит. Француз перенесет оскорбление, настоящее сердечное оскорбление, и не поморщится. Но щелчка в нос ни за что не перенесет, потому что это есть нарушение принятой и увековеченной формы приличий. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. Знаете ли вы невероятную вещь? Я вас с каждым днем люблю больше. А ведь это почти невозможно. И после этого мне не быть фаталистом? Помните, третьего дня на Шлангенберге я прошептал вам, вызванный вами, «Скажите слово, и я соскочу в эту бездну». Если бы вы сказали это слово, я бы тогда соскочил. Неужели вы не верите, что я бы тогда соскочил? Нет, почему же, я вам верю, произнесла она и вдруг захохотала. Мы сидели тогда на скамейке перед игравшими детьми против самого того места, где останавливались экипажи и высаживали публику в аллею перед вокзалом. «Видите вы эту толстую баронессу?» – вскричала она. «Это баронесса Вурмергельм. Она только 3 дня как приехала. Видите ее мужа? Длинный сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он 3-го дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. Зачем?» «Вы клялись, что соскочили бы со Шлангенберга. Вы клянетесь, что готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой». «Вы вызываете меня? Вы думаете, что я не сделаю?» «Да, вызываю. Ступайте, я так хочу». «Извольте, иду. Хоть это и дикая фантазия». Я повернулся и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться. Но когда я стал подходить к баронессе, помню, меня самого как будто что-то подзадорило, именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян. Вот уже 2 дня прошло после того глупого дня. И сколько шуму, крику, толку, стуку. Впрочем, к делу. После встречи с бароном Бурмергельмом я весь вечер проходил в парке. Только в 11 часов я воротился домой. Тотчас же за мною прислали от генерала. Он ждал меня, стоя среди кабинета, в чрезвычайно величественном положении. Де Грие сидел, развалясь на диване. «Милость свой, государь! Позвольте спросить, что вы наделали?» — начал генерал, обращаясь ко мне. «Я бы желал, генерал, чтобы вы приступили прямо к делу», — сказал я. «Вы, вероятно, хотите говорить о моей встрече сегодня с одним немцем?» «С одним немцем? Этот немец — барон Вурмерен и важное лицо-с. Вы наделали ему и баронессе грубости? Никаких. Вы испугали их, милостивый государь», — крикнул генерал. «Да совсем же нет. Мне еще в Берлине запало в ухо беспрерывно повторяемое ко всякому слову «яволь», которое они так отвратительно протягивают. Когда я встретился с ним в аллее, мне вдруг этот «яволь», не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовал на меня раздражительно. Да к тому же баронесса вот уже 3 раза встречается со мной, имеет обыкновение идти прямо на меня, как будто бы я был червяк, которого можно ногою давить.
1: Согласитесь, я тоже могу иметь самолюбие. Я снял шляпу и вежливо, уверяю вас, очень вежливо сказал: госпожа баронесса, честь имею быть вашим рабом. Когда барон обернулся и закричал «Хейн!», меня вдруг так и подтолкнуло тоже закричать «Яволь!». Я и крикнул два раза. Первый раз обыкновенно, а второй протянул изо всей силы. Вот все. «Вы смеетесь, что ли, надо мной?» — крикнул генерал. «О, не имейте этой мысли, ничуть не бывало!» — вскричал я генералу. «Мой поступок можно назвать даже глупым и неприличным школьничеством, но не более. И знаете, генерал, я в высшей степени раскаиваюсь. Но тут есть одно обстоятельство, которое в моих глазах почти избавляет меня даже и от раскаяния. В последнее время, это к неделе две, даже три, я чувствую себя нехорошо. Больным, нервным, раздражительным, фантастическим. И в иных случаях теряю совсем над собой волю. Не знаю, примет ли баронесса Вурмерхельм во внимание это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения, потому что я намерен просить у нее извинения». «Довольно, сударь!» — резко и сдержанным негодованием произнес генерал. «Довольно! Извиняться перед баронессой и бароном вы не будете. Барон, узнав, что вы принадлежите к моему дому, объяснялся уже со мною. Я принужден был просить у барона извинения и дал ему слово, что немедленно, сегодня же, вы не будете принадлежать к моему дому. Мы расстаемся, милостивый государь. Вот деньги, а вот и бумажка с расчетом. Можете это проверить. Прощайте. С этих пор мы чужие. Я позову сейчас кельнера и объявлю ему, что с завтрашнего дня не отвечаю за ваши расходы в отеле. Честь имею прибыть вашим слугою». Я взял деньги, бумажку, на которой был карандашом написан расчет, поклонился генералу и весьма серьезно сказал ему: «Генерал, дело так окончиться не может. Каким образом взяли вы на себя отвечать за меня барону? Что значит выражение, что я принадлежу к вашему дому? Я просто учитель в вашем доме, и только. Я не сын родной, не под опекой у вас. И за поступки мои вы не можете отвечать. Я сам лицо юридически компетентное. Мне 25 лет, я кандидат университета, я дворянин. Я вам совершенно чужой. И честь имею вам доложить, что не позже, как завтра поутру, потребую у барона от своего имени формального объяснения причин, по которым он, имея дело со мною, обратился мимо меня к другому лицу. Точно я не мог или был недостоин отвечать ему сам за себя». Что я предчувствовал, то и случилось. Генерал, услышав эту новую глупость, струсил ужасно. Ради бога, Алексей Иванович, оставьте это бессмысленное намерение», — бормотал генерал, вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже схватив меня за руки. «Но представьте, что из этого выйдет? Опять неприятность. Согласитесь сами, я должен здесь держать себя особенным образом, особенно теперь». Особенно теперь. Ретируясь к дверям, я еще раз усиленно просил его не беспокоиться, обещал, что все обойдется хорошо и прилично, и поспешил выйти. Иногда русские за границей бывают слишком трусливы и ужасно боятся того, что скажут и как на них поглядят. И будет ли прилично вот то-то и то-то. Одним словом, держат себя точно в корсете, особенно претендующие на значение. Мне, впрочем, вовсе не хотелось сердить собственно генерала, но мне захотелось теперь посердить Полину. Полина обошлась со мною так жестоко и сама толкнула меня на такую глупую дорогу, что мне очень хотелось довести ее до того, чтобы она сама попросила меня остановиться. Она испугается скандала и кликнет меня опять. А не кликнет, так все-таки увидит, что я не мокрая курица. На утро я позвал кельнера и объявил, чтобы счет мне писали особенно. Я располагал, несмотря на ранний час, тотчас же отправиться к мистеру Астлию. На променаде, как здесь называют, то есть в Каштановой аллее, я встретил моего англичанина. Идя к мистеру Астлию, я вовсе не имел намерения и даже нарочно не хотел рассказывать ему что-нибудь о моей любви к Полине. Пустившись рассказывать всю историю моей любви, я вдруг во время самого рассказа был поражен тем, что почти ничего не мог сказать об моих отношениях с нею точного и положительного. Напротив того, все было фантастическое, странное, неосновательное и даже ни на что не похожее. Ну, хорошо, хорошо. Я сбит с толку, и теперь еще многого не могу сообразить, говорил я, точно запыхавшись. Теперь другое дело. И я прошу вашего не совета, а мнения. Я помолчал и начал. Как вы думаете, почему так струсил генерал? Почему из моего глупейшего шалопайства они все вывели такую историю? Такую историю, что даже сам Дегрие нашел необходимым вмешаться. А он вмешивается только в самых важных случаях. Посетил меня? Каково? Просил, умолял меня. Он, Дегрие, меня. Наконец, заметьте себе, он пришел в 9 часов, в конце 9-го. И уж записка мисс Полины была в его руках. Я вижу, что мисс Полина его раба. Потому что даже у меня просит прощения. Чего они испугались какого-то барона? И что ж такое, что генерал женится на мадемуазель Бланш де Куманж? Они говорят, что им как-то особенно держать себя вследствие этого обстоятельства надо. Но ведь это уж слишком особенно, согласитесь сами. Как вы думаете? Мне кажется, что мадемуазель Бланш имеет в настоящую минуту особый интерес всячески избегать встречи с бароном и баронессой. Тем более встречи неприятной, еще хуже, скандальной. Ну-ну. Мадемуазель Бланш 3-го года во время сезона уже была здесь, в Рулеттенбурге. Она тогда не называлась мадемуазель де Куманж. Равномерно и мать ее, мадам Вев Куманж, тогда не существовала. Дегрие тоже не было. Я питаю глубокое убеждение, что они не только не родня между собою, но даже и знакомы весьма недавно. Маркизом Дегрие стал тоже весьма недавно. Я знаю здесь одного человека, встречавшего его и под другим именем. Но ведь он имеет действительно солидный круг знакомства. О, это может быть. Даже мадемуазель Бланш его может иметь. Но 3-го года мадемуазель Бланш, по жалобе этой самой баронессы, получила приглашение от здешней полиции покинуть город. И покинула его.
3: Как так?
1: Она появилась тогда здесь сперва с одним итальянцем, каким-то князем, с историческим именем что-то вроде Барберини или что-то похожее. Человек весь в перстнях и бриллиантах, и даже не фальшивых. Они ездили в удивительном экипаже. Мадемуазель Бланш играла сначала хорошо, потом ей стало сильно изменять счастье. Я помню, в один вечер она проиграла чрезвычайную сумму. Но всего хуже, что в одно прекрасное утро ее князь исчез. Неизвестно куда. Исчезли и лошади, и экипаж. Все исчезло. Долг в отеле ужасный. Мадемуазель Зельма, вместо Барберини она вдруг обратилась в мадемуазель Зельму, была в последней степени отчаяния. Она выла и визжала на весь отель и разорвала в бешенстве свое платье. Тут же в отеле стоял один польский граф. Все путешествующие поляки – графы. И мадемуазель Зельма, разрывавшая свои платья и царапавшая, как кошка, свое лицо, произвела на него некоторое впечатление. Они переговорили, и к обеду она утешилась. Вечером он появился с ней под руку в Воксале. Она поступила прямо в тот разряд играющих на...

0: и, проиграв его, она осмотрелась кругом и увидела подле себя барона Вурмергельма, который очень внимательно и с глубоким негодованием ее рассматривал. Но мадемуазель Зельма не разглядела негодование и, обратившись к барону с известной улыбкой, попросила поставить за нее на красную 10 луидоров. Вследствие этого, по жалобе баронессы, она к вечеру получила приглашение не показываться более в Воксалии. Теперь поймите, мадемуазель Бланш хочет быть генеральшей, вероятно, для того, чтобы впредь не получать таких приглашений, как третьего года от полиции Воксала. Теперь она уже не играет. Но это потому, что теперь у ней по всем признакам есть капитал, который она сужает здешним игрокам под проценты. Это гораздо расчетливее. Я даже подозреваю, что ей должен и несчастный генерал. Может быть, должен и Дегрие. Может быть, Дегрие с ней в компании. Согласитесь сами, что, по крайней мере, до свадьбы она бы не желала почему-либо обратить на себя внимание баронессы и барона. «Довольно», — сказал я, вставая. «Теперь мне все ясно, как день, что и мисс Полини все известно, мадемуазель Бланш, но что она не может расстаться со своим французом, а потому и решается гулять с мадемуазель Бланш. И однако ведь она же меня и напустила на барона. Черт возьми, тут ничего не разберешь. Вы забываете, во-первых, что это мадемуазель де Куманж, невеста генерала. А во-вторых, что у мисс Полины, падчерица генерала, есть маленький брат и маленькая сестра, родные дети генерала, уж совершенно брошенные этим сумасшедшим человеком, а, кажется, и ограбленные. Да-да, это так. Уйти от детей, значит, уже совершенно их бросить. Остаться, значит, защитить их интерес, а, может быть, и спасти клочки имения. Да-да-да-да, все это правда. Но все-таки... Все-таки... О, я понимаю, почему все они так теперь интересуются бабуленькой. О ком? Спросил мистер Асли. О той старой ведьме в Москве, которая не умирает, и о которой ждут телеграммы, что она умрет. Ну да, конечно, весь интерес в ней соединился. Все дело в наследстве. Объявится наследство, и генерал женится. Мисс Полина будет развязана. А Дегрие?
1: Ну, а Дегрие?
0: А Дегрие будут заплачены деньги. Он того только здесь и ждет.
1: Только? Вы думаете, только этого и ждет?
0: Более я ничего не знаю, упорно замолчал мистер Астли.
1: А я знаю, я знаю, повторил я в ярости.
0: Он тоже ждет наследство, потому что Полина получит приданое, а получив деньги, тотчас кинется ему на шею. Все женщины таковы.
1: Она... Но кто это зовет меня? Кто кричит? Я слышал, закричали по-русски. Алексей Иванович. Женский голос. Слышите? Слышите?
0: Мы почти побежали к подъезду. Я вступил на площадку, и руки мои опустились от изумления, а ноги так и приросли к камню. На верхней площадке широкого крыльца отеля, внесенная по ступеням в креслах и окруженная слугами, служанками и многочисленную подобострастную челядью отеля, в присутствии самого обер-кельнера, выжидшего встретить высокую посетительницу, приехавшую с таким треском и шумом, собственную прислугою и столькими баулами и чемоданами, восседала бабушка. Да, это была она, грозная и богатая, 75-летняя Антонина Васильевна Тарасевичева, помещица и московская барыня, бабуленька, о которой пускались и получались телеграммы, умиравшие и не умершие, и которая вдруг сама, собственно, лично явилась к нам, как снег на голову. Она явилась, хотя и без ног, носимая, как и всегда, во все последние 5 лет в креслах, но по обыкновению своему бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая.

0: Настоящее, громко и повелительно кричащее, всех бронящее, ну, точь-точь такая, как я имел честь видеть ее с того времени, как определился в генеральском доме учителем. Естественно, что я стоял перед ней истуканом от удивления. «Ну, что ты, батюшка, стал передо мной, глаза выпучил?» продолжала кричать на меня бабушка. «Поклониться, поздороваться не умеешь, что ли? Аль загордился, не хочешь? Он же не узнал. Слышь, Потапыч, — обратилась она к своему дворецкому, сопровождавшему ее в вояже. — Слышь, не узнает. Схоронили. Телеграмму за телеграммой посылали. Умерла или не умерла? Я все знаю. А я вот, видишь, и живехонька. Помилуйте, Антонина Васильевна, с чего мне-то вам худого желать? — весело отвечал я, очнувшись. Я только был удивлен. Да и как же не подивиться, так неожиданно. А что тебе удивительного? Сел да и поехала. В вагоне покойно, толчков нет. Наши дома, генерал. О, дома в этот час, наверное, все дома. А у них и здесь часы заведены, и все церемонии. Тону задают. Экипаж, я слышала, держат. Вельможи русские. И Прасковья с ним, и Полина Александровна тоже. Французишка. Ну да, сама всех увижу. Алексей Иванович, показывай дорогу прямо к нему. Бабушку понесли. Я шел впереди по широкой лестнице отеля. Шествие наше было очень эффектное. Все, кто попадались, останавливались и смотрели во все глаза. Наши квартировали в третьем этаже. Я не докладывал и даже не постучал в дверь, а просто растворил ее настежь, и бабушку внесли с триумфом. Все они были как нарочно в сборе в кабинете генерала. Боже, никогда не забуду этого впечатления. Генерал смотрел на нее, выпучив глаза, как будто околдованный взглядом Василиска. Бабушка смотрела на него тоже молча, неподвижно. Но что это был за торжествующий, вызывающий и насмешливый взгляд? «Ну, вот и я вместо телеграммы-то», — разразилась наконец бабушка, прерывая молчание. «Что, не ожидали? Антонина Васильевна, тетушка, ну каким же образом?» — пробормотал несчастный генерал. «Если бы бабушка не заговорила еще несколько секунд, то, может быть, с ним был бы удар». «Как, каким образом? Сел, да и поехала. А железная-то дорога на что? А вы все думаешь, я уж ноги протянула и вам наследство оставила? А я ноги на плечи, да и сюда. Это тот француз? Месье де Грие, кажется. Уй, мадам, — подхватил де Грие. — То-то. Знаю я тебя, фигляр ты эдакой. Дед, тебе вот настолечко не верю». И она указала ему свой мизинец. «Это кто такая?» — обратилась она, указывая на мадемуазель Бланш. Эффектная француженка в амазонке с хлыстом в руке, видимо, ее поразила. «Здешняя, что ли?» «Это мадемуазель Бланш де Комманж. А вот и маменька ее. Они квартируют в здешнем отеле», — доложил я. «Замужем дочь-то?» — не церемонясь, расспрашивала бабушка. «Мадемуазель Бланш девица», — отвечал я как можно почтительнее и нарочно в полголоса. «Веселая?» Я было не понял вопроса. «Бонжур», — сказала бабушка, вдруг резко обращаясь к мадемуазель Бланш. «Бонжур, мадам», — церемонно и изящно присела мадемуазель Бланш, поспешив под покровом необыкновенной скромности и вежливости выказать всем выражением лица и фигуры чрезвычайное удивление к такому странному вопросу и обращению. «О, глаза опустила, манерничает и церемонничает. Сейчас видна птица, актриса какая-нибудь. Здесь в отеле внизу остановилась», — обратилась она вдруг к генералу. «Сосед к тебе буду, рад или не рад?» «О, тетушка, поверьте искренним чувствам моего удовольствия», — подхватил генерал. Мы были так встревожены и поражены известиями о вашем нездоровье. Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг... Ну, врешь, врешь, перебила тотчас бабушка. Здравствуй, Прасковья. Ты здесь что делаешь?
1: Здравствуйте, бабушка, сказала Полина, приближаясь к ней. Давно ли в дороге?
0: Ну вот, это умнее всех спросила. А то ах, да ах. Вот видишь ты, лежала, лежала. Лечили, лечили. Я докторов прогнала и позвала пономаря от Николы. Он от какой же болезни сенной трухой одну бабу вылечил. Ну и мне помог. На третий день вся вспотела и поднялась. Потом опять собрались мои немцы, надели очки и стали рядить. Если бы теперь, говорят, за границу на воды и курс взять, так совсем бы завалы прошли. А почему же нет, думаю? В один день собралась... Ишь, вы квартиру нанимаете какую, заключила она, осматриваясь. Из каких ты денег, батюшка? Ведь все у тебя в залоге. Одному этому французишке, что должен деньжище-то? Я все знаю, все знаю. Я, тетушка, начал генерал весь сконфузившись. Я удивляюсь, тетушка. Я, кажется, могу и без чего-либо контроля. При том же мои расходы не превышают моих средств. И мы здесь у тебя-то не превышают? Сказал. У детей-то должно быть последний уж заграбил опекун. После этого, после таких слов, начал генерал в негодовании, я уж и не знаю. Бабушка внимательным и довольным взглядом оглядела с ног до головы Полину. Я бы тебя, Прасковья, любила, вдруг сказала она. Девка ты славная, лучше их всех. Да характеришка у тебя, ух. Ну да и у меня характер. Хороша ты очень. Я бы в тебя влюбилась, если бы была кавалером. Чего замуж не выходишь? Но, однако, пора мне. И погулять хочется, а то все вагон да вагон. Ну что, все еще сердишься? Обратилась она к генералу. Помилуйте, тетушка, помните, спохватился обрадованный генерал. Я вот все хочу здесь рассмотреть. Ты мне, Алексей Иванович-то, уступишь? Продолжала бабушка генералу. О, сколько угодно. Но я и сам, и Полина, и монсеньор де Грие, мы все, все сочтем за удовольствие вам сопутствовать. Денег-то я тебе, впрочем, не дам, прибавила она вдруг генералу. Ну, теперь в мой номер. Осмотреть надо, а потом мы отправимся по всем местам. Ну, поднимайте. Бабушку опять подняли, и все отправились гурьбой вслед за креслами вниз по лестнице. Бабушка все осмотрела внимательно. Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой. Послать мое белье и мои подушки. Однако все это слишком пышно. Куда мне, старухе, такую квартиру? Одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить.
1: Я со вчерашнего дня не служу более у генерала, ответил я, и живу в отеле совершенно сам по себе.
0: Это почему так?
1: На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой, супругой, из Берлина. Я вчера на гулянии заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения.
0: Ну, так что же?
1: Он счел это дерзостью и пожаловался генералу.
0: А генерал вчера же уволил меня в отставку. Да что ж ты, обругал, что ли, его барона-то? Хоть бы и обругал, так ничего. О, нет. Напротив, барон на меня палку поднял. И ты, слюнтяй, позволил так обращаться с своим учителем? Обратился она вдруг к генералу. Да еще с места прогнал. Колпаки вы все, колпаки, как я вижу. Не беспокойтесь, тетушка, отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком. Я сам умею вести свои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал. А ты так и снес, обратилась она ко мне.
1: Я хотел было на дуэль вызвать барона, отвечал я как можно скромнее и спокойнее. Да генерал воспротивился.
0: Это зачем ты воспротивился? Опять обратилась бабушка к генералу. Колпаки вы всех, я вижу. Не умеете отечество своего поддержать. Ну, поднимите. Ты, Алексей Иванович, смей этого барона покажи на гулянье. Какой такой фон барон? Хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?
1: Я объяснил, что рулетки расположены в боксале, в залах.
0: Ну, так неси прям туда. Иди вперед, Алексей Иванович.
1: Так неужели, тетушка, вы даже не отдохнете с дороги? Заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться.
0: О чем мне отдыхать? Не устала. И без того 5 дней сидела. А потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные, и где они.
1: В воксал мы прибыли с триумфом. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю тесноту, у самой середины стола, подле главного крупье, и подкатили туда ее кресло. Множество лорнетов обратилось в ее сторону. У крупье родились надежды такой эксцентрический игрок, действительно, как будто обещал что-нибудь необыкновенное. Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок и, наконец, разные оттенки в системе чисел. А что такое зеро? А зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета.
0: Вот тяна! А я ничего не получаю?
1: Нет, бабушка, если вы перед этим ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше.
0: Как? В 35 раз?
1: И часто выходит? Что же они, дураки? Не ставят. 36 шансов против, бабушка.
0: Вот вздор. Потапыч, Потапыч,
1: постой. И со мной есть деньги. Вот, на, поставь сейчас на зеро. Бабушка, зеро только что вышел, сказал я. Стало быть, теперь долго не выйдет.
0: Ну, вздор, вздор. Волка боятся в лес не ходить. Что, проиграл? Ставь еще.
1: Проиграли и второй Фридрихсдор. Поставили третий. Бабушка едва сидела на месте. Она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила.
0: Эк ведь его, сердилась бабушка. Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зеро. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Это ж только проставишь, что и выйдет зеро, так ничего не возьмешь.
1: Бабушка, ставь, ставь, не твои. Я поставил 2 Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг хлоп, зеро, провозгласил крупье.
0: Видишь, видишь? Быстро обернулась она ко мне, вся сияющая и довольная. Я ведь сказала, сказала тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько же я теперь получу?
1: Бабушки выкинули запечатанные в синей бумажке тяжеловесный сверток с 50 фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных еще 20 фридрихсдоров. Все это я сгреб к бабушке лопаткой.
0: Ставь, ставь, захлопотала бабушка. Да не мешкай, скорей.
1: Да куда ставить-то, бабушка?
0: На зеро, на зеро, опять на зеро. Ставь как можно больше.
1: Опомнитесь, бабушка. Он иногда по 200 раз не выходит.
0: Ну, врешь, врешь, ставь. Вот язык-то звенит. Знаю, что делаю, даже затряслась в выступлении бабушка.
1: Колесо завертелось, и вышло 13. Проиграли.
0: Еще, еще, еще, ставь еще, кричала бабушка.
1: Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще 12 фридрихсдоров. Колесо вертелось долго.
0: Зеро, крикнул крупье. Что? С неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка. Алексей Иванович, он сказал,
1: За раз можно только 4000 флоринов поставить. На, бери, ставь эти все 4 на красную, решила бабушка. Было бесполезно отговаривать. Колесо завертелось. Руж, провозгласил крупье. Опять выигрыш 4000 флоринов. Всего стало быть 8. 4 сюда мне давай, а 4 ставь опять на красную, командовала бабушка. Я поставил опять 4000. Руж, провозгласил снова крупье.
0: Итого 12. Давай их все сюда. Золото ссыпай сюда в кошелек, а билеты спрячь. Довольно. Домой.
1: Алексей Иванович, после обеда часа в 4 готовься, снова пойдем. А теперь пока прощай. Да докторишку мне какого-нибудь позвать не забудь. Тоже и воды пить надо. Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеяна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча. В вокзале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место возле крупье, но смотрели на нее уже как на жертвочку. Вот уже почти целый месяц прошел, как я не притрагивался к этим заметкам моим, начатым под влиянием впечатлений. Хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступила действительно, но в остро раз круче и неожиданнее, чем я думал. Во-первых, чтобы кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Между тем, во весь этот день у нас в отеле происходили тоже решительные вещи. Еще утром до 11 часов, когда бабушка еще была дома, наши, то есть генерал и Дегрие, решились было на последний шаг. Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив, отправляется опять в вокзал, они во всем конклаве, кроме Полины, пришли к ней переговорить с ней окончательно и даже откровенно. Генерал, трепетавший и замиравший душою, ввиду ужасных для него последствий, даже пересолил. После получасовых молений и просьб, и даже откровенно признавшись во всем, то есть во всех долгах, и даже в своей страсти к мадемуазель Бланш, генерал вдруг принял грозный тон и стал даже кричать и топать ногами на бабушку. Кричал, что она срамит их фамилию, стала скандалом всего города. И, наконец, вы срамите русское имя, сударыня, кричал генерал. И что на то есть полиция? Бабушка прогнала его, наконец, палкой, настоящей палкой. Наконец, Дегрии махнул рукою и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперед весьма решительно и таинственно с мадемуазель Бланш. Что же касается до мадемуазель Бланш, то она с самого еще утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала и даже не пускала его к себе на глаза. Весь этот день Полина то гуляла с детьми и нянюшкой в парке, то сидела дома. На ее лице отражалось самое безмятежное спокойствие, как будто все семейные бури миновали только одну ее. На мой поклон она кивнула мне головой. Я пришел к себе совсем злой. Если бы даже она не любила меня нисколько, все-таки нельзя бы, кажется, так топтать мои чувства и с таким пренебрежением принимать мои признания. Ведь она знает же, что я взаправду люблю ее. И ведь знает же она, что я без нее жить не могу. Вот теперь 3 дня прошло после истории с бароном, а я уже не могу выносить нашей разлуки. Придя домой, в порыве бешенства, я схватил перо и настрочил ей следующее. Полина Александровна, я вижу ясно, что пришла развязка, которая заденет, конечно, и вас. Последний раз повторяю, нужна или нет вам моя голова. Если буду нужен, хоть на что-нибудь располагайте. А я пока сижу в своей комнате,
0: по крайней мере, большую частью, и никуда не уеду. Надо будет, то напишите или позовите. Я запечатал и отправил эту записку с коридорным лакеем с приказанием отдать прямо в руки. Ответа я не ждал, но через 3 минуты лакей воротился с известием, что приказали кланяться. Часу в 7 меня позвали к генералу. Он был в кабинете, одет, как бы собираясь куда-то идти. Но только что он завидел меня, как бросился ко мне чуть не с криком: «Алексей Иванович, спасите! Спасите, пощадите!» Я долго не мог ничего понять. Он все говорил, говорил, говорил и все повторял: «Пощадите, пощадите!» Он складывал руки и готов был броситься передо мной на колени, чтобы, как вы думаете, чтобы я сейчас же шел к мадемуазель Бланш и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж. «Помилуйте, генерал!» – вскричал я. «Что я могу сделать?» Но напрасно было и возражать. Он не понимал, что ему говорят. И чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадемуазель Бланш оттого ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка, и что теперь уже ясно, что он не получит наследство. Ему казалось, что ничего еще этого я не знаю. Я было заговорил о Дегрие, он махнул рукою. «Уехал! У него все мое в закладе. Я гол, как сокол. Те деньги, которые вы привезли, те деньги, я не знаю, сколько там, кажется, франков 700 осталось, и довольно-с, вот и все. А дальше не знаю-с, не знаю-с». «Что же мне делать, Алексей Иванович?» обращался он ко мне вдруг. «Клянусь Богом, что же мне делать, скажите? Ведь это неблагодарность, ведь это же неблагодарность». Наконец он залился в 3 ручья слезами. Нечего было делать с таким человеком. Я от него кое-как избавился, но дал знать нянюшке, чтоб та наведывалась почаще. Да кроме того, поговорил с коридорным лакеем, очень толковым малым. Тот обещался мне тоже с своей стороны присматривать. Едва только я оставил генерала, как явился ко мне Потапыч с зовом к бабушке. Было 8 часов, и она только что воротилась из воксала после окончательного проигрыша. Я отправился к ней. Старуха сидела в креслах, совсем измученная и, видимо, больная. Марфа подавала ей чашку чая, которую почти насильно заставила ее выпить, и голос и тон бабушки ярко изменились. «Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович», сказала она медленно и важно, склоняя голову. «Извините, что еще раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я, отец мой, все там оставила. Почти 100 000 рублей. Прав ты был, что вчера не пошел со мною. Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты. 9:30 и поеду. Послала я к этому твоему англичанину, Астлию, что ли, и хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Так убеди ты его, чтобы он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я еще, отец мой, довольно богата. У меня 3 деревни и 2 дома есть. Да и денег еще найдется, не все с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь. Да вот и он. Видно, хорошего человека». Мистер Астли поспешил по первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей 3000 франков под вексель, который бабушка и подписала. Кончив дело, он откланялся и поспешил выйти. «А теперь ступай и ты, Алексей Иванович. Осталось 1 час с небольшим. Хочу прилечь. Кости болят. Не взыщи на мне, старой дури. Теперь уж не буду молодых обвинять в легкомыслии. Да и того несчастного генерала-то вашего тоже грешно мне теперь обвинять. Денег я ему все-таки не дам. Как он хочет, потому уж совсем он, на мой взгляд, глупехонек. Только и я, старая дура, не умнее его. Подлинно Бог и на старости взыщет и накажет гордыню. Ну, прощай.
1: Марфуша, подними меня. Ко времени поезда я сбегал на дебаркадер и усадил бабушку. Они все уселись в особый семейный вагон.
0: Спасибо тебе, батюшка, за твое бескорыстное участие, простилась она со мною. Да передай Прасковье то, что я ее буду ждать.
1: Поднявшись к себе и отворив дверь, я в полутемноте заметил вдруг какую-то фигуру, сидевшую на стуле в углу у окна. Она не поднялась при моем появлении. Я быстро подошел, посмотрел, и дух у меня захватило. Это была Полина. Я так и вскрикнул: «Что же? Что же? Что же?» — странно спрашивала она. Она была бледна и смотрела мрачно. «Как что же? Вы здесь у меня?» «Если я прихожу, то уж вся прихожу. Это моя привычка. Вы сейчас это увидите. Зажгите свечу». Я зажег свечку. Она встала, подошла к столу и положила передо мной распечатанное письмо. «Прочтите», — велела она. «Это рука де Грие!» — вскричал я, схватив письмо. Руки у меня тряслись, и строчки прыгали перед глазами. «Мадемуазель», — писал де Грие, — «неблагоприятные обстоятельства заставляют меня уехать немедленно. Вы, конечно, сами заметили, что я нарочно избегал окончательного объяснения с вами до тех пор, пока не разъяснились все обстоятельства. Приезд старой вашей родственницы и нелепый ее поступок покончили все мои недоумения. Мои собственные расстроенные дела запрещают мне окончательно питать дальнейшие сладостные надежды, которыми я позволил себе упиваться некоторое время. Сожалею о прошедшем, но надеюсь, что в поведении моем вы не отыщете ничего, что недостойно дворянина и честного человека. Потеряв почти все мои деньги в долгах на отчиме вашем, я нахожусь в крайней необходимости воспользоваться тем, что мне остается. Я уже дал знать в Петербург моим друзьям, чтоб немедленно распорядились продажей заложенного мне имущества. Зная, однако же, что легкомысленный отчим ваш растратил ваши собственные деньги, я решился простить ему 50 тысяч франков, и на эту сумму возвращаю ему часть закладных на его имущество. Так что вы поставлены теперь в возможность воротить все, что потеряли, потребовав с него имение судебным порядком. Надеюсь, мадемуазель, при теперешнем состоянии дел мой поступок будет для вас весьма выгоден. Надеюсь тоже, что этим поступком я вполне исполняю обязанность человека честного и благородного. Будьте уверены, что память о вас запечатлена навеки в моем сердце».
0: «Что же? Это все ясно», — сказал я, обращаясь к Полине. «Неужели вы могли ожидать чего-нибудь другого?» — прибавил я с негодованием.
1: «Я ничего не ожидала», — отвечала она, по-видимому, спокойно, но что-то как бы вздрагивало в ее голосе. «Я давно все порешила. Я читала его мысли и узнала, что он думает. Он думал, что я ищу, что я буду настаивать». Она остановилась и, не договорив, закусила губу и замолчала. «Если бы пришла телеграмма о наследстве, я бы швырнула ему долг этого идиота отчима и прогнала его. Он мне был давно, давно ненавистен. О, это был не тот человек прежде, тысячу раз не тот. А теперь, о, с каким бы счастьем я бросила ему теперь в его подлое лицо эти 50 тысяч и плюнула бы, и растерла бы плевок. Но бумага, эта возвращенная им закладная на 50 тысяч, ведь она у генерала. Возьмите и отдайте де Грие. О, не то, не то. Да, правда, правда, не то. Да и к чему генерал теперь способен? А бабушка? Вдруг вскричал я. Полина как-то рассеянно и нетерпеливо на меня посмотрела.
0: «Зачем бабушка?» – с досадой проговорила Полина. «Я не могу идти к ней. Да и ни у кого не хочу прощения просить», – прибавила она раздражительно. «Что же делать?» – вскричал я. «И как? Ну как это вы могли любить Дегрие? О, подлец, подлец! Ну хотите, я его убью на дуэли? Где он теперь?» «Он во Франкфурте и проживет там 3 дня». «Одно ваше слово, и я еду завтра же с первым поездом», проговорила в каком-то глупом энтузиазме. Она засмеялась. «Что же, он скажет еще, пожалуй, сначала возвратите 50 000 франков. Да и за что ему драться? Какой это вздор! Ну так где же? Где же взять эти 50 000 франков?» повторил я. «Послушайте, мистер Астли!» У ней глаза засверкали. «Что же, разве ты сам хочешь, чтоб я от тебя ушла к этому англичанину?» «Первый раз в жизни сказала она мне «ты». Точно молния опалила меня. Я стоял и не верил глазам, не верил ушам. Что же, стало быть, она меня любит? Она пришла ко мне, а не к мистеру Астлию. Она, одна, девушка, пришла ко мне в комнату, в отеле. Стало быть, компрометировала себя всенародно. И я стою перед ней и еще не понимаю. Одна дикая мысль блеснула в моей голове. «Полина, дай мне только 1 час. Подожди здесь только 1 час, и я вернусь. Это необходимо, увидишь, будь здесь. И я выбежала из комнаты, не отвечая на ее удивленный и вопросительный взгляд. Она крикнула мне что-то вслед, но я не воротился. В 11:00 у игорных столов остаются настоящие отчаянные игроки, для которых на водах существует только одна рулетка, которые и приехали для нее одной. Я не рассчитывал, я даже не слыхал, на какую цифру лег последний удар. И об этом не справился, начиная игру, как бы делал всякий чуть-чуть рассчитывающий игрок. Я вытащил все мои 20 фридрихсдоров и бросил на бывший передо мною пас. «22!» – закричал крупье. Я выиграл и опять поставил все, и прежнее, и выигрыш. «31!» – прокричал крупье. «Опять выигрыш!» Мне выложили 3 свертка по 50 фридрихсдоров и 10 золотых монет. Всего с прежним очутилось у меня 200 фридрихсдоров. Я был как в горячке и двинул всю эту кучу денег на красную, и вдруг опомнился. И только раз во весь этот вечер, во всю игру, страх прошел по мне холодом и отозвался дрожью в руках и ногах. Я с ужасом ощутил и мгновенно осознал, что для меня теперь значит проиграть. Стояла на ставке вся моя жизнь. «Руж!» — крикнул крупье. И я перевел дух. Огненные мурашки посыпались по моему телу. Со мною расплатились банковыми билетами. Стало быть, всего уж 4000 флоринов и 80 фридрихсдоров. Я думаю, с моего прибытия времени прошло не более 30 минут. Вдруг крупье уведомил меня, что я выиграл 30 000 флоринов. А так как банк за 1 раз больше не отвечает, то, стало быть, рулетку закроют до завтрашнего утра. Я схватил все мое золото, сыпал его в карманы, схватил все билеты и тотчас перешел на другой стол, в другую залу, где была другая рулетка. За мною хлынула вся толпа. Там тотчас же очистили мне место, и я пустился ставить опять, зря и не считая. Счастье не прерывалось. «Уходите, уходите!» – шептал мне чей-то голос. «Ради Бога, уходите!» – прошептал другой голос над левым моим ухом. Я мельком взглянул. Это была весьма скромно и прилично одетая дама, лет под 30, с каким-то болезненно-бледным усталым лицом, но напоминавшим и теперь ее чудную прежнюю красоту. В эту минуту я набивал карманы билетами, которые так и комкал, и собирал оставшееся на столе золото. Собрав все, я быстро перешел на 30 и 40. За 30 и 40 сидит публика аристократическая.
1: Это не рулетка, это карты. Тут банк отвечает за 100 тысяч талеров разом. Наибольшая ставка тоже 4 тысячи флоринов. Я совершенно не знал игры и не знал почти ни одной ставки, кроме красной и черной, которые тут тоже были. К ним-то я и привязался. Весь воксал столпился кругом. Не знаю, не помню, вздумал ли я в это время хоть раз о Полине. Я тогда ощущал какое-то непреодолимое наслаждение хватать и загребать банковые билеты, нараставшие кучью передо мной. Кругом кричали, что это безумно, что красный уже выходит 14-й раз. «Господин выиграл уже 100 тысяч флоринов!» — раздался подле меня чей-то голос. Я вдруг очнулся. «Как? Я выиграл в этот вечер 100 тысяч флоринов? Да к чему же мне больше?» Я бросился на билеты, скомкал их в карман, не считая, загреб все мое золото, все свертки и побежал из воксала. Кругом все смеялись, когда я проходил по залам, глядя на мои оттопыренные карманы и на неровную походку от тяжести золота. Я думаю, его было гораздо более полупуда. Несколько рук протянулось ко мне, я раздавал горстями, сколько захватывалось. Аллея была темна так, что руки свои нельзя было различить. До отеля было с полверсты. Я никогда не боялся воров, ни разбойников, даже маленькие. Не думал о них и теперь. Я, впрочем, не помню, о чем я думал дорогою. Мысли не было. Ощущал я только какое-то ужасное наслаждение, удачи, победы, могущества. Не знаю, как выразиться. Мелькал передо мной и образ Полины. Я помнил и сознавал, что иду к ней. Сейчас с ней сойдусь и буду ей рассказывать, покажу. «Я выиграл 200 тысяч франков!» — вскричал я, выбрасывая последний сверток. Огромная груда билетов и свертков золота заняла весь стол. Я не мог уж отвести от нее моих глаз. Минутами я совсем забывал о Полине. То начинал я приводить в порядок эти кучи банковых билетов, складывая их вместе. То откладывал в одну общую кучу золота. То бросал все и пускался быстрыми шагами ходить по комнате. Задумывался. Потом вдруг опять подходил к столу. Опять начинал считать деньги. Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. Потом остановился в раздумье перед маленьким моим чемоданом. «Разве в чемодан положить до завтра?» — спросил я вдруг, обернувшись к Полине. И вдруг вспомнил о ней. Она же все сидела, не шевелясь, на том же месте, но пристально следила за мной. Странно как-то было выражение ее лица. Не понравилось мне это выражение. Не ошибусь, если скажу, что в нем была ненависть. Я быстро подошел к ней. «Полина, вот 25 тысяч флоринов. Это 50 тысяч франков, даже больше. Возьмите и бросьте ему завтра в лицо». Она не ответила мне. «Если хотите, я отвезу сам. Рано утром, так?» Она вдруг засмеялась. Она смеялась долго. Наконец она перестала и нахмурилась. Строго оглядывала она меня из-под лобья. «Я не возьму ваших денег», — проговорила она презрительно.
0: «Как? Что это?» — закричал я. «Полина, почему же?»
1: «Я даром денег не беру».
0: «Я предлагаю вам как друг. Я вам жизнь предлагаю».
1: Она посмотрела на меня долгим, пытливым взглядом, как бы пронзить меня им хотела. «Вы дорого даете», — проговорила она, усмехаясь. «Любовница де Грие не стоит 50 тысяч франков».
0: «Полина, как можно так со мной говорить?» — вскричал я с укором. «Разве я де Грие?
1: Я вас ненавижу. Да-да, я вас не люблю больше, чем де Грие!» — вскричала она вдруг, засверкав глазами. Тут она закрыла руками лицо, и с нею сделалась истерика. Я бросился к ней. Я понял, что с нею что-то без меня случилось. Она была совсем как бы не в своем уме. «Покупай меня. Хочешь? Хочешь? За 50 тысяч франков, как де Грие.
0: вырвалось у ней судорожными рыданиями. Я обхватил ее, целовал ее руки, ноги, упал перед ней на колени. Истерика ее проходила. Она положила обе руки на мои плечи и пристально меня рассматривала. Казалось, что-то хотела прочесть на моем лице. Вдруг она бросилась обнимать меня. «Ведь ты меня любишь, любишь», — говорила она. «Ведь ты за меня с бароном драться хотел». И вдруг она расхохоталась. Точно что-то смешное и милое мелькнуло вдруг в ее памяти. Она и плакала, и смеялась все вместе. Ну что мне было делать? Я сам был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет. Точно ей хотелось что-то поскорее мне рассказать. Бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал пугать меня. «Нет, нет, ты милый, милый», — повторяла она, — «ты мой верный». И опять клала мне руки свои на плечи, опять в меня всматривалась и продолжала повторять: «Ты меня любишь, любишь, будешь любить». Я не сводил с нее глаз. Я еще никогда не видал ее в этих припадках нежности и любви. Правда, конечно, был это бред, но, заметив мой страстный взгляд, она вдруг начинала лукаво улыбаться. Ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астли. «А мистер Астли? Ну, этот не соскочит со Шлангенберга. Как ты думаешь?» Она захохотала. «Ну, послушай, знаешь, куда он будущее лето едет? Он хочет на Северный полюс ехать для ученых исследований и меня звал с собою. Он говорит, что мы русские, без европейцев ничего не знаем и ни к чему не способны. Но он тоже добрый. Знаешь, он генерала извиняет. Он говорит, что Бланш – это страсть. Ну, не знаю, не знаю. Бедные они. Как мне их жаль. И бабушку. Ну, послушай, послушай, ну где тебе убить Дегрие? И неужели, неужели ты думал, что убьешь? О, глупый. Неужели ты мог подумать, что я пущу тебя драться с Дегрие? Да ты и барона-то не убьешь», — прибавила она вдруг, засмеявшись. И вдруг она опять целовала и обнимала меня, опять страстно и нежно прижимала свое лицо к моему. Я уж более ни о чем не думал и ничего не слышал. Голова моя закружилась. Я думаю, что было около 7 часов утра, когда я очнулся. Солнце светило в комнату. Полина сидела подле меня и странно осматривалась, как будто выходя из какого-то мрака и собирая воспоминания. Она тоже только что проснулась и пристально смотрела на стол и деньги. Голова моя была тяжела и болела. Я было хотел взять Полину за руку, она вдруг оттолкнула меня и вскочила с дивана. Она подошла к окну, отворила его, выставила голову и грудь и, подпершись руками, а локти положив на косяк окна, пробыла так 3 минуты, не оборачиваясь ко мне и не слушая того, что я ей говорил. Вдруг она поднялась с окна, подошла к столу и, смотря на меня с выражением бесконечной ненависти, с дрожавшими от злости губами, сказала мне: «Ну, отдай же мне теперь мои 50 тысяч франков. «Полина, опять, начал был я. «Или ты раздумал? Тебе, может быть, уже и жалко?» 25 тысяч флоринов, отсчитанные еще вчера, лежали на столе. Я взял и подал ей. «Ведь они уже теперь мои? Ведь так? Так?» злобно спрашивала она меня, держа деньги в руках. «Да они всегда были твои», — сказал я. «Ну так вот же твои 50 тысяч франков!» Она размахнулась и пустила их в меня. Пачка больно ударила мне в лицо и разлетелась по полу. Совершив это, Полина выбежала из комнаты. Я кое-как наскоро сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель, накрыл ее и вышел 10 минут после Полины. Я был уверен, что она побежала домой, и хотел потихоньку пробраться к ним и в передней спросить у няни о здоровье барышни. Каково же было мое изумление, когда от встретившейся мне на лестнице нянюшки я узнал, что Полина домой еще не возвращалась, и что няня сама шла ко мне за ней. «Сейчас», — говорил я ей, — «сейчас только ушла от меня, 10 минут тому назад. Куда же могла она одеваться?» Няня сукоризной на меня поглядела. А между тем вышла целая история, которая уже ходила по отелю. В швейцарской и у обер-кельнера перешептывались, что фрейлин утром в 6 часов выбежала из отеля в дождь и побежала по направлению к отель «Д'Англотер». По их словам и намекам я заметил, что они уже знают, что она провела всю ночь в моей комнате. Но мне было не до них. Я бросился в отель «Д'Англотер». Еще было рано. Мистер Астли не принимал никого. Узнав, что это я, вышел ко мне в коридор и остановился передо мной, молча устремив на меня свой оловянный взгляд. И ожидал, что я скажу. Я тотчас спросил о Полине. «Она больна», — отвечал мистер Астли, по-прежнему смотря на меня в упор и не сводя с меня глаз. «Так она в самом деле у вас?» «О, да, я уже вам сказал, что она больна. Если бы она была не больна, то у вас не провела бы ночь».
2: «Так вы и это знаете?»
0: «Я это знаю. Она шла вчера сюда. Я бы отвел ее к моей родственнице, но так как она была больна, то ошиблась и пришла к вам».
2: «Но ведь ее надо лечить, мистер Астли».
0: «О, да. Я уж позвал доктора. И если она умрет, то вы дадите мне отчет в ее смерти».
2: Я изумился. «Помилуйте, мистер Астли, что это вы хотите?
0: А правда ли, что вы вчера выиграли 200 000 талеров?
2: Всего только 100 000 флоринов.
0: Ну вот, видите. Итак, уезжайте сегодня утром в Париж».
2: «Зачем?»
0: «Все русские, имея деньги, едут в Париж», — пояснил мистер Астли голосом и тоном, как будто прочел это по книжке.
2: «Что я буду теперь летом в Париже делать? Я ее люблю, мистер Астли, вы знаете сами».
0: «Неужели? Я убежден, что нет. При том же, оставшись здесь, вы проиграете, наверное, все, и вам не на что будет ехать в Париж. Но прощайте, я совершенно убежден, что вы сегодня уедете в Париж».
2: «Хорошо, прощайте, только я в Париж не поеду. Подумайте, мистер Астли, о том, что теперь будет у нас».
1: «Одним словом, генерал, и теперь это приключение с мисс Полиной, ведь это на весь город пойдет».
0: «Да, на весь город. Генерал же, я думаю, об этом не думает, и ему не до этого. К тому же мисс Полина имеет полное право жить где ей угодно. Насчет же этого семейства можно правильно сказать, что это семейство уже не существует».
2: «Клянусь, мне было жаль Полину, но странно. С самой той минуты, как я дотронулся вчера до игорного стола и стал загребать пачки денег, моя любовь отступила как бы на второй план. Это я теперь говорю, но тогда еще я не замечал всего этого ясно. Неужели я и в самом деле игрок? Неужели я и в самом деле так странно любил Полину? Нет, я до сих пор люблю ее, видит Бог. А тогда, когда я вышел от мистера Асли и шел домой, я искренне страдал и винил себя. Но тут со мной случилась чрезвычайно странная и глупая история.
1: Я спешил к генералу, как вдруг невдалеке от их квартиры отворилась дверь, и меня кто-то кликнул. Это была мадам Вёв Команж,
0: и кликнула меня по приказанию мадемуазель Бланш из спальни. Она вставала с постели. «Иди же сюда, дурачина! Правда ли, что ты выиграл гору золота и серебра?» «Я предпочла бы золото». «Выиграл», — отвечал я, смеясь. «Сколько?» 100 000 флоринов». «Биби, как ты глуп! Мы покутим, не правда ли? Да войди же сюда, я ничего не слышу». Я вошел к ней. Она валялась под розовым атласным одеялом, из-под которого выставлялись смуглые, здоровые, удивительные плечи. Плечи, которые разве только увидишь во сне. «Сын мой, храбр ли ты?» — вскричала она, завидев меня, и захохотала. Смеялась она всегда очень весело и даже иногда искренно. «Как всякий другой», — отвечал я. «Вот видишь, — затараторила она вдруг, — во-первых, сыщи чулки, помоги обуться. А во-вторых, если ты не будешь слишком глуп, я возьму тебя в Париж. Ты знаешь, я сейчас еду. Сейчас? Через полчаса». Действительно, все было уложено. Все чемоданы и ее вещи стояли готовы. Кофе был уже подан давно. «Где же мои чулки? Обувай же меня, ну!» Она выставила действительно восхитительную ножку, смуглую, маленькую. Я засмеялся и начал натягивать на нее шелковый чулок. Мадемуазель Бланш, между тем, сидела на постели и тараторила. «Но что ты будешь делать, если я тебя возьму с собой? Я хочу 50 000 франков. Мы едем в Париж, и ты у меня увидишь звезды среди бела дня. Ты увидишь таких женщин, каких ты никогда не видывал. Слушай, постой, это я тебе отдам 50 000 франков, а что же мне-то останется? Мы, конечно, проживем в 2 месяца эти 150 000 франков. Как? Все в 2 месяца? Как? Это тебя ужасает, а, низкий раб? Да знаешь ли ты, что 1 месяц этой жизни лучше всего твоего существования? 1 месяц, а потом хоть потоп. Пошел, пошел, пошел. Этого ты не стоишь. Что ты делаешь? В эту минуту я обувал другую ножку, но не выдержал и поцеловал ее. Она вырвала и начала меня бить кончиком ноги по лицу. Наконец она прогнала меня совсем. «Через 15 минут я еду», — крикнула она мне вдогонку. Через 15 минут мы действительно сидели втроем в одном общем семейном вагоне. Мадемуазель Бланш хохотала, глядя на меня, до истерики. Мадам Вёв Команж ей вторила. Не скажу, чтобы мне было весело. Жизнь переламывалась надвое. Но со вчерашнего дня я уж привык все ставить на карту. Нет, как припоминаю теперь, мне и тогда было ужасно грустно, хоть я и хохотал в запуске с этой дурочкой Бланш. «Да чего тебе? Как ты глуп! О, как ты глуп!» — вскрикивала Бланш, прерывая свой смех и начиная серьезно бронить меня. «Ну да, ну да, да, мы проживем твои 200 000 франков, но зато ты будешь счастлив. А когда мы проживем все наши деньги, ты приедешь сюда и опять сорвешь банк». «А генерал?» – спросил я ее. «А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. На этот раз я нарочно велела отыскать самых редких цветов. Бедняжка воротится, а птичка и улетела. Он полетит за нами, увидишь. Я очень буду рада. В Париже он мне пригодится. За него здесь заплатит мистер Астлей». И вот таким-то образом я и уехал тогда в Париж. Что я скажу о Париже? Все это было, конечно, и бред, и дурачество. Я прожил в Париже всего только 3 недели с небольшим. И в этот срок были совершенно покончены мои 100 000 франков. Я говорю только про 100 000. Остальные 100 000 я отдал мадемуазель Бланш чистыми деньгами. 50 000 во Франкфурте и через 3 дня в Париже. Трудно представить себе что-нибудь на свете расчетливее, скупее и сколдырнее разряда существ, подобных мадемуазель Бланш. Но это относительно своих денег. Что же касается до моих 100 000 франков, то она мне прямо объявила потом, что они ей нужны были для первой постановки себя в Париже. Я почти не видал этих 100 000. Деньги во все время держала.

хозяина, встречать и занимать разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству разных военных поручиков и жалких авторишек и журнальных козявок, которые явились в модных фраках, в палевых перчатках и с самолюбием и чванством в таких размерах, о которых даже у нас в Петербурге немыслимо. А это уж много значит сказать. Они даже вздумали надо мной смеяться, но я напился шампанского и провалялся в задней комнате. К шампанскому я стал прибегать весьма часто, потому что мне было постоянно очень грустно и до крайности скучно. Бланш очень не любила меня в первые 2 недели, я это заметил. Она как-то заранее составила себе идею, что я во все время нашего сожительства буду ходить за нею с карандашом и бумажкой в руках и все буду считать, сколько она истратила, сколько украла, сколько истратит и сколько еще украдет. И уж, конечно, была уверена, что у нас из-за каждых 10 франков будет баталия. Но не видя от меня никаких нападений, сперва было пускалась сама возражать. Иной раз начнет горячо, но увидя, что я молчу, уйдет, бывало. Но минут через 10 опять воротится. Это случалось во время самых неистовых трат ее. Трат совершенно нам непосредством. Например, она переменила лошадей и купила в 16 000 франков пару. «Ну так ты, Биби, не сердишься?» Подходила она ко мне. «Нет». «Надоело», говорил я, отстраняя ее от себя рукою. Но это было для нее так любопытно, что она тотчас же села подле. «Видишь, если я решилась столько заплатить, то это потому, что их продавали по случаю. Их можно опять продать за 20 000 франков. Верю. Лошади прекрасные, и у тебя теперь славный выезд. Пригодится, ну и довольно». Так ты не сердишься? За что же? Ты умно делаешь, что запасаешься некоторыми необходимыми для себя вещами. Все это потом тебе пригодится. Я вижу, что тебе действительно нужно поставить себя на такую ногу, иначе миллиона не наживешь. Тут наши 100 000 франков только начало, капля в море. Бланш, всего менее ожидавший от меня таких рассуждений, вместо криков да попреков, точно с неба упала. Так ты вот какой! Хоть ты и учитель, но ты должен был родиться принцем. Так ты не жалеешь, что у нас деньги скоро идут? Ну их, поскорей бы уж. Но разве ты богат? Что ж ты будешь делать потом? Поеду в Гомбург и еще выиграю 100 000 франков. Вот, это великолепно. Я знаю, что ты непременно выиграешь и привезешь сюда. Джидон, да ты сделаешь, что я тебя и в самом деле полюблю. И действительно, с тех пор она ко мне даже как будто и в самом деле привязалась, даже дружески. И так прошли наши последние 10 дней. Обещанных звезд я не видал, но в некоторых отношениях она и в самом деле сдержала слово. У нас действительно была свадьба. Случилась она уже в самом конце нашего месяца. И надо предположить, что на нее ушли самые последние подонки моих 100 000 франков. Тем дело и кончилось. То есть, тем наш месяц и кончился. И я после этого формально вышел в отставку. Случилось это так. Неделю спустя после нашего водворения в Париже приехал генерал. Он прямо приехал к Бланш. И с первого же визита почти у нас и остался. Квартирка где-то, правда, у него была своя. Бланш встретила его радостно, с визгами и хохотом, и даже бросилась его обнимать. Дело обошлось так, что уж она сама его не отпускала, и он всюду должен был следовать за нею. И на бульваре, и на катаниях, и в театре, и по знакомым. На это употребление генерал еще годился. Он был довольно сановит и приличен, росту почти высокого,
скрашно

0: Бакинами и усищами он прежде служил в кирасирах. С лицом видным, хотя несколько и обрюзглым, манеры его были превосходны. Фрак он носил очень ловко. В Париже он начал носить свои ордена. С этаким пройтись по бульвару было не только возможно, но, если так можно выразиться, даже рекомендательно. Добрый и бестолковый генерал был всем этим ужасно доволен. Он совсем не на это рассчитывал, когда к нам явился по приезде в Париж. Он явился тогда чуть не дрожа от страха. Он думал, что Бланш закричит и велит его прогнать. А потому при таком обороте дела он пришел в восторг и весь этот месяц пробыл в каком-то бессмысленно восторженном состоянии. Да, таким я его и оставил. Уж здесь я узнал в подробности, что после тогдашнего внезапного отъезда нашего из Рулетенбурга с ним случилось в то же утро что-то вроде припадка. Он упал без чувств, а потом всю неделю был почти как сумасшедший и заговаривался. Его лечили, но вдруг он все бросил, сел в вагон и прикатил в Париж. Разумеется, прием Бланш оказался самым лучшим для него лекарством. Но признаки болезни оставались долго спустя, несмотря на радостное и восторженное его состояние. Бланш с самого его появления у нас начала тотчас же за него передо мною адвокатствовать. Она пускалась даже в красноречие, напоминала, что она изменила генералу из-за меня, что она была почти уже невестою его, слово дала ему, что из-за нее он бросил семейство, и что, наконец, я служил у него и должен бы это чувствовать, и что как мне не стыдно. Наконец я рассмеялся, и тем дело и кончилось. То есть сперва она подумала, что я дурак, а под конец остановилась на мысли, что я очень хороший и складный человек. Одним словом, я имел счастье решительно заслужить под конец полное благорасположение этой девицы. «Ты умный и добрый человек», говаривала она мне под конец. «Жаль только, что ты такой дурак. Ты ничего, ничего не наживешь». Я водил генерала и в театр, и в рестораны. На это Бланш выдавала ей деньги, хотя у него были и свои. И он очень любил вынимать бумажник при людях. Я никогда не мог узнать, откуда они у него явились. Полагаю, что от мистера Астлия, тем более, что тот в отеле за них заплатил. Что же касается того, как генерал все это время смотрел на меня, то, мне кажется, он даже и не догадывался о моих отношениях к Бланш. По крайней мере, говорил он со мной постоянно свысока по-прежнему, по-начальнически, и даже пускался меня иной раз распекать. Много раз я замечал, впрочем, что ему становится грустно. Кого-то и чего-то было ему жаль, кого-то недоставало ему, несмотря даже на присутствие Бланш. В эти минуты он сам пускался раза два со мною заговаривать, но никогда толком не мог объясниться. Вспоминал про службу, про покойницу жену, про хозяйство, про имение. Однажды только он расчувствовался. Мы шли с ним в театр. «Это несчастные дети», — заговорил он вдруг. «Да, сударь, да, это несчастные дети». И потом несколько раз в этот вечер повторял слова «несчастные дети». Когда я раз заговорил о Полине, он пришел даже в ярость. «Это неблагодарная женщина!» — воскликнул он. «Она злая и неблагодарна! Она осрамила семью! Если бы здесь были законы, я бы ее в бараний рог согнул! Да-с, да-с!» Что же касается де Дегрие, то он даже и имени его слышать не мог. «Он погубил меня!» — говорил он. «Он обокрал меня! Он меня зарезал. Это был мой кошмар в продолжении целых 2 лет. Я видел, что у них что-то идет на лад, но молчал по обыкновению. Бланш объявила мне первое. «Ему везет», — тараторила она мне. «Бабушка теперь действительно уж больна и непременно умрет. Согласись, что все-таки он наследник ее. А если даже и нет, то он ничему не помешает. Во-первых, у него есть свой пансион, а во-вторых, он будет жить в боковой комнате и будет совершенно счастлив. Я буду мадам де Женерал, войду в хороший круг. Бланш мечтал об этом постоянно. Впоследствии буду русской помещицей. Ну, а если он начнет ревновать, будет требовать, бог знает чего, понимаешь? О, нет, как он смеет. Я взяла меры, не беспокойся. Я уже заставил его подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что, и он тотчас же будет наказан. Да и не посмеет. Ну, выходи. Свадьбу сделали без особенного торжества, семейно и тихо. Приглашены были Альберт и еще кое-кто из близких. Бланш сама повязала ему галстук, сама его напомадила, и в своем фраке и в белом жилете он смотрел очень прилично. Я так мало вникал в подробности, участвуя во всем в качестве такого ленивого зрителя, что многое и забыл, как это было. Наконец мы расстались, и Бланш, эта глупая Бланш, даже прослезилась, прощаясь со мной. И уж пожав мне руку окончательно, она вдруг бросилась в свой будуар и через минуту вынесла мне 2000-франковых билета. Это тебе пригодится. Ты, может быть, очень ученый, но ты ужасно глупый человек. Больше 2000 я тебе ни за что не дам, потому что ты все равно проиграешь. У меня у самого оставалось еще 500 франков. Кроме того, есть великолепные часы в 1000 франков, бриллиантовые запонки и прочее. Так что можно еще протянуть довольно долгое время, ни о чем не заботясь. А потом, прямо в Гамбург. В Рулетенбург не поеду, разве на будущий год? Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастье 2 раза сряду за одним и тем же столом. А в Гамбурге самая настоящая эта игра и есть. Вот уже 1 год и 8 месяцев, как я не заглядывал в эти записки. А теперь только от тоски и горя вздумал развлечь себя и случайно перечел их. Так на том и оставил тогда, что поеду в Гамбург. Боже, с каким, сравнительно говоря, легким сердцем я написал тогда эти последние строчки. И вот 1.5 года с лишним прошли, и я, по-моему, гораздо хуже, чем нищий. Да что нищий? Наплевать на нищенство, я просто сгубил себя. Я действительно тогда поехал в Гамбург, но я был потом и опять в Рулетенбурге, был и в СПА, был даже и в Бадене, куда я ездил камердинером советника Гинца, мерзавца и бывшего моего здешнего барина. Да, я был и в лакеях 5 месяцев. Это случилось сейчас после тюрьмы. Я ведь сидел и в тюрьме в Рулетенбурге за один здешний долг. Неизвестный человек меня выкупил. Кто такой? Мистер Астли? Полина? Не знаю, но долг был заплачен, всего 200 талеров. Я вышел на волю. Куда мне было деваться? И я поступил к этому Гинце. Он человек молодой и ветреный, любит полениться, а я умею говорить и писать на 3 языках. Я сначала поступил к нему чем-то вроде секретаря за 30 гульденов в месяц, но кончил у него настоящим лакейством. Держать секретаря ему стало непосредством, и он мне сбавил жалования. Мне же некуда было идти, и я остался. И таким образом сам собою обратился в лакея. Я не доедал и не допивал на его службе, но зато накопил в 5 месяцев 70 гульденов. Однажды вечером в Бадене я объявил ему, что желаю с ним расстаться. В тот же вечер я отправился на рулетку. Тогда мне только хотелось, чтобы завтра же все эти гинцы, все эти оберкельнеры, все эти великолепные баденские дамы, чтобы все они говорили обо мне, рассказывали мою историю, удивлялись мне, хвалили меня – и преклонялись перед моим новым выигрышем. О, тот вечер, когда я понес мои 70 гульденов на игорный стол, был замечателен. Я стал разом ставить на зеро по 5 гульденов. С 3-й ставки вдруг выходит зеро. Я чуть не умер от радости, получив 175 гульденов. Тотчас же я поставил 100 гульденов наружу, дала. Все 200 наружу, дала. Все 400 на нуар, дала. Все 800 на манку, дала. Считая с прежним, было 1700 гульденов. И это менее чем в 5 минут. Да, в это какие-то мгновения забываешь и все прежние неудачи. Ведь я добыл это более чем жизнью рискуя. Осмелился рискнуть. И вот я опять в числе человеков. Я занял номер, заперся. И часов до 3 сидел и считал свои деньги. На утро я проснулся уже не лакеем. Я решил в тот же день выехать в Гамбург. Там я не служил в лакеях и в тюрьме не сидел. За 30 минут до поезда я отправился поставить 2 ставки, не более, и проиграл 1500 флоринов. Однако ж все-таки переехал в Гамбург. И вот уже месяц, как я здесь. Я, конечно, живу в постоянной тревоге. Играю по самой маленькой и чего-то жду, рассчитываю. Стою по целым дням у игорного стола и наблюдаю игру. Даже во сне вижу игру. Но при всем этом мне кажется, что я как будто одеревенел, точно загряз в какой-то тине. Заключаю это по впечатлению при встрече с мистером Астлием. Мы не виделись с того самого времени и встретились нечаянно. Вот как это было. Я шел в саду и рассчитывал, что теперь я почти без денег. Но что у меня есть 50 гульденов. Кроме того, в отеле, где я занимаю каморку, я 3-го дня совсем расплатился. Итак, мне остается возможность один только раз пойти теперь на рулетку. Если выиграю хоть что-нибудь, можно будет продолжать игру. Если проиграю, надо опять идти в лакей. Только что вышел я из сада в парк, как вдруг на скамейке увидел мистера Астлия. Он первый меня заметил и окликнул меня. Я сел подле него. «Итак, вы здесь. Я так и думал, что вас повстречаю», — сказал он мне. «Не беспокойтесь рассказывать. Я знаю, я все знаю. Вся ваша жизнь в эти год и 8 месяцев мне известна». «Ба! Вот как вы следите за старыми друзьями», — ответил я. «Это делает вам честь, что не забываете». «Постойте, однако ж, вы даете мне мысль, не вы ли выкупили меня из рулетнбургской тюрьмы, где я сидел за долг в 200 гульденов? Меня выкупил неизвестный». «Нет, о нет, я не выкупал вас из рулетнбургской тюрьмы, где вы сидели за долг в 200 гульденов, но я знал, что вы сидели в тюрьме за долг в 200 гульденов. Однако я очень радуюсь, видя вас совершенно сохранившим всю независимость вашего духа и даже веселость», — произнес он с довольно неприятным видом. «То есть внутри себя вы скрипите от досады, зачем я не убит и не унижен», — сказал я, смеясь. Он не скоро понял, но, поняв, улыбнулся. «Мне нравятся ваши замечания. Я узнаю в этих словах моего прежнего умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического друга. Но в настоящем случае, уверяю вас, я искренне рад, что вы не унываете. Скажите, вы не намерены бросить игру?» «О, черт с ней, тотчас же брошу, только бы теперь отыграться». «Так я и думал. Не договаривайте, знаю. Вы это сказали нечаянно, следственно сказали правду. Скажите, кроме игры, вы ничем не занимаетесь?» «Да, ничем». Он стал меня экзаменовать. Я ничего не знал. Я почти не заглядывал в газеты и положительно во все это время не развертывал ни одной книги. «Вы одеревенели», — заметил он. «Вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражданина и человека, от друзей своих, а они все-таки у вас были. Вы не только отказались от какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих». «Ну, довольно», — прервал я с нетерпением. «И чтобы вам доказать, что не так-то забывчив на прошлое, позвольте узнать, где теперь мисс Полина? Если не вы меня выкупили, то уж, наверное, она. С самого того времени я не имел о ней никакого известия». «Нет, о нет, я не думаю, чтобы она вас выкупила. Она теперь в Швейцарии. И вы мне сделаете большое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине», — сказал он решительно и даже сердито. «Это значит, что и вас она уж очень поранила», — засмеялся я невольно. «Мисс Полина – лучшее существо из всех наиболее достойных уважения существ. Но, повторяю вам, вы сделаете мне великое удовольствие, если перестанете меня спрашивать о мисс Полине. Вы ее никогда не знали. И ее имя в ваших устах я считаю оскорблением нравственного моего чувства». «Вот как? Впрочем, вы не правы. Да о чем же мне и говорить с вами, кроме этого, рассудить? Ведь в этом и состоят наши с вами воспоминания. Не беспокойтесь, впрочем. Мне не нужно никаких внутренних секретных ваших дел. Я интересуюсь только, так сказать, внешним положением мисс Полины, одною только теперешнюю наружную обстановкой ее. Это можно сообщить в двух словах. Извольте. С тем, чтобы этими двумя словами было все покончено. Мисс Полина была долгое время больна. Она и теперь больна. Некоторое время она жила с моей матерью и сестрой моей в Северной Англии. Полгода назад ее бабка, помните, та сумасшедшая женщина, померла и оставила лично ей 7000 фунтов состояния. Теперь мисс Полина путешествует вместе с семейством моей сестры, вышедшей замуж. Маленький брат и маленькая сестра ее тоже обеспечены завещанием бабки и учатся в Лондоне. Генерал, ее отчим, месяц назад умер в Париже от удара. Мадемуазель Бланш обходилась с ним хорошо, но все, что он получил от бабки, успела перевести на себя. Вот, кажется, и все.
1: А де Грие? Не путешествует ли он тоже в Швейцарии?
0: Нет, де Грие не путешествует в Швейцарии. Я не знаю, где де Грие. Кроме того, раз навсегда предупреждаю вас избегать подобных намеков и неблагородных сопоставлений. Иначе вы будете непременно иметь дело со мною.
1: Как? Несмотря на наши прежние дружеские отношения?
0: Да, несмотря на наши прежние дружеские отношения.
1: Тысячу раз прошу извинения, мистер Астли.
0: Но позвольте, однако ж, тут нет ничего обидного и неблагородного. Я ведь ни в чем не виню мисс Полину. Кроме того, француз и русская барышня, говоря вообще, это такое сопоставление, мистер Астли, которое не нам с вами разрешить или понять окончательно. Если вы не будете упоминать имя де Грие вместе с другим именем, то я попросил бы вас объяснить мне, что вы подразумеваете под выражением «француз» и «русская барышня».
1: Национальная форма француза, то есть парижанина, стала слагаться в изящную форму, когда мы еще были медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своей инициативой, ни душой, ни сердцем. Все это досталось ему по наследству. Сами собой они могут быть пустее пустейшего и подлее подлейшего. Ну-с, мистер Астли, сообщу вам теперь, что нет существа в мире доверчивее и откровеннее доброй, умненькой и не слишком изломанной русской барышни. Чтобы различать красоту души и оригинальность личности, для этого нужно несравненно более самостоятельности и свободы, чем у наших женщин, тем более барышень, и уж во всяком случае больше опыта. Мисс Полини же, простите, сказанного не воротишь, нужно очень, очень долгое время решаться, чтобы предпочесть вас, мерзавцу де Грие. Де Грие явился ей когда-то в ореоле изящного маркиза, разочарованного либерала и разорившегося, будто бы помогая ее семейству и легкомысленному генералу. Все эти проделки открылись после, но это ничего, что открылись. Все-таки подавайте ей теперь прежнего де Грие. Вот чего ей надо. Вы сахаровар, мистер Астли? Да, я участвую в компании известного сахарного завода Lovell & Comp. Ну вот видите, мистер Астли, с одной стороны сахаровар, а с другой Аполлон Бельведерский. Все это как-то не связывается. А я даже и не сахаровар. Я просто мелкий игрок на рулетке. И даже в лакеях был. Что, наверное, уж известно мисс Полини, потому что у ней, кажется, хорошая полиция. Вы озлоблены. А потому и говорите весь этот вздор. Хладнокровно и подумав, сказал мистер Астли. Кроме того, в ваших словах нет оригинальности. Согласен. Но все-таки мы с вами ничего не добились. Это гнусный вздор. Потому, знаете же, произнес мистер Астли дрожащим голосом и сверкая глазами, знаете же, неблагодарный и недостойный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл сюда, в Гамбург, нарочно, по ее поручению, для того, чтобы увидеть вас, говорить с вами долго и сердечно и передать ей все. Все ваши чувства, мысли, надежды и воспоминания. Неужели, вскричал я, и слезы градом потекли из глаз моих. Я не мог сдержать их, и это, кажется, было в первый раз в моей жизни. Да, несчастный вы человек. Она любила вас. И я могу это вам открыть, потому что вы погибший человек. Мало того, если я даже скажу вам, что она до сих пор вас любит, то ведь вы все равно здесь останетесь. Да, вы погубили себя. Вы имели некоторые способности, живой характер, и был человек недурной. Вы даже могли быть полезным вашему отечеству, которое так нуждается в людях. Но вы останетесь здесь, и ваша жизнь кончена. До сих пор вы были честны и скорее захотели пойти в лакеи, чем воровать. Но мне страшно подумать, что может быть в будущем. Довольно. Прощайте. Вы, конечно, нуждаетесь в деньгах. Вот от меня вам 10 луидоров. Больше не дам, потому что вы их все равно проиграете. Берите и прощайте. Берите же. Нет, мистер Астли, после всего теперь сказанного, берите, вскричал он. Я убежден, что вы еще благородны. Я даю вам, как может дать друг истинному другу. И если б я мог быть уверен, что вы сейчас же бросите игру, Гамбург, и поедете в ваше отечество, я бы готов был немедленно дать вам 1000 фунтов для начала новой карьеры. Но я потому именно не даю 1000 фунтов, а даю только 10 луидоров. В настоящее время для вас совершенно одно и то же. Все одно проиграете. Верите и прощайте. Возьму, если вы позволите себя обнять на прощание. О, это с удовольствием. Мы обнялись искренне, и мистер Астли ушел. Завтра же. О, если б можно было завтра же отправиться в Швейцарию, вновь возродиться, воскреснуть. Надо им доказать. Пусть знает Полина, что я еще могу быть человеком. Стоит только... Теперь уж, впрочем, поздно, но завтра... О, у меня предчувствие. И это не может быть иначе. У меня теперь 15 луидоров. А я начинал с 15 гульденами. Если начать осторожно, и неужели... Неужели уж я такой малый ребенок? Неужели я не понимаю, что я сам погибший человек? Но почему же я не могу воскреснуть? Да, стоит только хоть раз в жизни быть расчетливым и терпеливым, и вот и все. Завтра, завтра все кончится.
2: Страницы романа Федора Михайловича Достоевского «Игрок» звучали в исполнении народного артиста СССР Бруно Фрейндлиха. Запись 1978 года из фондов радио.
3: Он просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске лавки. Двор жил своей обычной для него жизнью. Дети развлекались соответственно своему возрасту. Взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня. Поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки. Молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащили свои квартиры. А мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими москвича. Там же вертелось несколько любопытных мальчишек. Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось. Чисто, досмотрено. Только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверное, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтением трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтение, все вместе. Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли вопроса, кто он теперь и какой он. Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна. Когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука, но с одной рукой не очень таким станешь. Года 3 назад в их колхоз приезжали из города шефы, инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню. Он немного поговорил с ними, понравились очень. Левчук даже подумал, а может и он тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно. А может, он врач в какой-нибудь известной больнице, делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно, умело лечить людей. Сам после войны частенько наведывался в больницы. Был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Конечно, он мог стать кем хочешь. Даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился, так это уж точно. Окончил институт и еще что-то. Может, даже кандидат, или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильного ученого. Летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе, как «мой кандидат». А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся. Наверное, еще он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример. Он должен быть лучше. Еще он не сквернословит, ни в коем случае. Не то, чтобы совсем не сказал, когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько. Хотя бы они были куда, как ученые или даже начальники. Это в войну среди крови, голода, смерти ссорились и ругались. А теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни? Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего он должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла. Это у него формулировалось просто. Быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя, с наибольшей для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя. Это ему было противно, и он ненавидел все малые или большие хитрости в людях. Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие 30 лет, ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так. Он жаждал, чтобы было так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему Бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя. И на другой раз у него просто не хватило бы пороха. Теперь он уже знал, наверное, что его заметили и что стреляли с дороги. Значит, спасаться следовало все тем же вчерашним путем, через рожь полукругом к Ольшаннику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже, наверное, зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать его мать. Но Клавы тут не было. Был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный Левчук побежал по ниве к ольшанику. «Ух, гады!» — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они почуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть воржи. Но, к его счастью, ольшанничек темел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета, и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительный яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади, несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так недалеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в этот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке. Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком качковатом ольшаннике. Наступал новый день. Далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба. Вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшанника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал. Хотя и без того было очевидно, его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли. И с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное. С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал, хотя бы скорее деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь. У самого для того не было возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было 7, ночью стало побольше. Они имели пулемет, собак и ракеты. Видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное и имеют для того силу. А он, дурак, надумался тут проскочить в Первомайскую. Нашел место. Он устало бежал краем поросшего ольшанником болота и не мог решить, что ему делать. Обходить болото вокруг или лезть в воду? У него еще было в запасе несколько минут времени. Еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось. Думалось, где-то же оно кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека. Он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева, Похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи. Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться, выгибаться, дергаться, но хорошо завернутый в шелковые пеленки пока терпеливо молчал. И Левчук с острой тревогой подумал, что будет, если он расплачется. Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро они оба распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками, а то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыло, связной их отряда в Чернушицах. И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее. Сам бы он не очень и хоронился от этих подонков, а подкараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо бы иметь пулемет или хотя бы автомат. Но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото. Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшанник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой. Он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли. Остался лишь этот никому неизвестный и, наверное, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него. Но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало, с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоновым. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страданиям и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне – дело непростое. «Ничего, ничего, браток!» – ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного охрипшего от долгого молчания голоса. «Еще мы посмотрим, посмотрим!» Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверное, придется забираться в болото, другого выхода не было. Тут был твердый высоковатый берег с березничком, болото немного отступало в сторону. Он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему подаль в болоте. Сначала было неглубоко. Вода доходила не выше колен. Но потом глубина увеличилась. Он пожалел, что не взял палку, хотя как ему было управляться с палкой? В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшайником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его. Придерживая малого за пазухой, он торопливо пробирался от кочки к кочке, хватаясь левой рукой за ветки и постепенно погружаясь все глубже. В полсотни шагов от берега ноги его уже выше колен утопали в грязи. Скоро мутная с торфом и грязью топь достигла бедер, и он думал, хотя бы она не стала глубже, потому что как тогда ему быть с ребенком? Но болото становилось глубже, кочки редели, между ними заблестели чистые, без зарослей, прогалы черной воды, на поверхности которой плавало разлапистое листье кувшинок. Левчук знал, что кувшинки любят глубину, и не лез к ним, держась ближе к кочкам, где можно было ухватиться за мох и ветки. Он спешил, но старался пробираться как можно тише, чтобы его бултыхание в воде не было слышно далеко. Временами он останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит голос, будто бы окрик. Он шире расставил ноги на дне и замер. Однако больше ничего не послышалось. Очевидно, голос долетел издали и не мог относиться к нему. Значит, еще оставалось немного времени. Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их сначала одну, а затем другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь. Чем тогда укроет малого? Кое-как добравшись до мшистой, обросшей иром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды. Ну вот и хорошо, ну и лежи. Главное, лежи и молчи. Может, еще как-нибудь. Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более или менее сухая маховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на маховину или островок была тщетной. Болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со все возрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами осклизаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывающуюся в воде муть. Тем временем совсем расцвело. Тумана почему-то тут не было. В высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков. Было очень тихо. И вот в этой тиши его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай. Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. Шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места. Он весь вымок, пока добрался до нее, и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени. Они были уже где-то поблизости и, возможно, услышали его. Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краюшке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди. Он спрятал голову за ветку и ждал. сознавая, что если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым. Только бы не заплакал малой. Услыхал он их действительно первым, еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в незаслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать. Большим пальцем тихонько отвел предохранитель, и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями. Первой из кустарника появилась коричневая с подпалинами по бокам собака, ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды. Она стремительно шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевал ее поводырь в пятнистом разведческом костюме и зимней с длинным козырьком фуражки. За ним следовал еще один, такой же точно немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая. Десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы. Ох, гады! Ох, гады! Как заклятие шептал он одеревеневшими губами, отчетливо сознавая, что дело его дрянь. Если только они не проскочат с его следа дальше, то ему долго тут не усидеть. На какое-то время потом он перестал видеть их, скрытых ольшанником. Он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится. Пройдут или вернутся. Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик, еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза, и он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонил голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад. За большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал в себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность, но сдержался. Наверное, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, недалеко отошел от берега, не хватило времени. Если бы он раньше решил забраться в болото, то, возможно, и спасся бы. Нет, дальше они не пошли. Они возвращались. Он снова увидел их в том же порядке. Один за другим немцы выбегали из кустарника по его следу назад. И он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая. А вдруг остановится? Если остановится, и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся. Кажется, они проскочили дальше с его поворота. Первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь. Другие еще следовали по берегу. И тогда он увидел в прибрежной осоке свой след. Ну, так и есть. Несколько очень заметных на воде шагов. Примятая осока, поднятая со дна еще не осевшая муть. И он ужаснулся. Бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега! Хотя бы они не заметили, хотя бы прошли за собакой. Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три. И вот мимо пробежал последний, нерасторопный толстяк с распаренным, обрюзшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже. Может, еще и обойдется. Ноги его на дне глубоко погрузились в ил.

Притих. И Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня. Затем он в напряжении замер. Немцы, слышно было, возились поодаль. Он думал, снова возвращаются. Но пока что они не возвращались. Наверное, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный, зовущий голос, на который откликнулись так близко, что, показалось, сидели напротив. Левчук опять затаился. Он перестал понимать, что они затевали, и затревожился. Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может и дальше, пока их не было рядом, и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца. Перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом на изготовку стоял на берегу и что-то приговаривал, наверное, подбадривая товарища. Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи. Он решил подпустить немца не далее водяного окна с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться. Потом тот с берега, наверное, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того? Ну вот и все. А столько было страха и переживаний, в то время как все оканчивалось так обыкновенно и глупо. Как всегда, в минуты безнадежности от него отлетел страх, тем более испуг. Мозг его начал работать трезво и точно. Рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется. Он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил, пробирался осторожно, высоко переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе, там же болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. Изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше. Ну что ж, может, так еще и лучше. Иди, гад, иди. И он шел, неся ему гибель и себе, видимо, тоже. Погрязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже, невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду, замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад, к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота. Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и все недовольно ворча стянул себе китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одежды, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи. Его начинала донимать дрожь. Он не мог дождаться, когда же они, наконец, закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий фрейтор с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник. Ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило. Что будет? Но и на этот раз ждать не пришлось долго. Издали гулко протрещала автоматная очередь. Над болотом стремительно с визгом

0: пронеслись пули. Левчук не понял, куда это они. Кажется, кроме него тут никого не было. Но ведь его они вроде бы еще не заметили. Да и стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь? Может, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы. Задний торопливо на бегу надевал китель, перехватывая из рук в руки свой автомат. Левчук решил пробираться дальше в болото и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули. Били все-таки не по нем, в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега. Погодя, ему стало видно, что там происходит. Они опять выстроились на берегу волчьей стаи и, не спеша обходя болото, начали расстреливать его из автоматов. Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл. Ни одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляют за кочкой слепой очередью, и он тихо опустится в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных, уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого. А вдруг тот останется? Наверное, растревоженный стрельбой, младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы. Что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия. Наверное, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока еще не могли услышать далекого слабенького плача младенца. Лишившись своих прежних надежд, Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик и каждое деревце в болоте. Тысячу брызг кипела, бурлила, перемешивала с грязью вода. Летела в воздух листва, мелкие ветви, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно. Разве что в 41-м на фронте под Кобрином уцелеть в нем было почти невозможно. Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минит и Левчука, так что одинаково достанется обоим. Ах, гады! Гады! Все на том же открытом краюшке берега он снова увидел длинноногого эфрейтора с болтавшимся на груди фонариком. Выйдя из кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемешку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайшей от берега кочки. Потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малой под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю, но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя, последнее свое мгновение и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности. Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно перебежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулась в воду маленькая сбитая пулями гнездышко, в воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой, как можно ниже, втискивая его в мох. Другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато. От напряжения озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову, когда он заметил, что бьют они как бы в воздух, и все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его. У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его слабого плача, лишь чувствуя, как тот слабо шевелится под его руками. «Хотя бы не задохнулся», — подумал Левчук, судорожно сжав челюсти. Было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности. Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него. Наверное, тут уже все было ими прострелено. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавала в воде листва. Невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки. В этой стороне болото стало несколько тише. Кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом вправо тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот расстрелянный многими пулями куст. Наверное, во второй раз расстреливать его не будут. Тут, однако, еще можно было укрыться. Хотя иссеченный пулями куст заметно поредел, на поверхности воды всюду плавали лозовые листва и белые корни водорослей. Водоросли и зеленая тина плетями свисали с изуродованных лозовых ветвей. И он удивленно подумал, что, видать, еще не отвернулась от него удача, если что-то удержало его от того, чтобы не вовремя перебраться сюда. Тут бы он наверняка и лежал теперь, истекая кровью в холодной воде. «Тихо, тихо, браток, помолчи немножко», — сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком по пояс в воде, где пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его. Наверное, все, что Левчук намечтал за 30 лет неизвестности, детская забава не больше. Наверное, все будет иначе. Но он должен знать, как. Слишком много спрессовалось для него в той партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более, что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место грибоеда в санчасти, смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главный среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малой, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, Так он ни разу больше его и не увидел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых? Наградами Левчука тоже наделили не слишком. В то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал, стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов. Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе, за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого 30 лет, за свою, какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь. Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры. «Да-да, заходите, там не закрыто». И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.
1: Предлагаем вашему вниманию радиоверсию спектакля Тюменского государственного театра драмы и комедии по пьесе Варфоломеева «Вечерний звон», поставленного театром в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режиссер спектакля и исполнитель главной роли – артист, ветеран Великой Отечественной войны Семен Абрамович Фуксман. В спектакле также заняты артисты Тюменского драмтеатра Ирина Тутулова, Ольга Афанасьева, Владимир Ващенко и Олег Викторович.

летом игра хочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду.

0: Папа? Господи, как же это вы?
1: Здравствуй, доча. Здравствуй, Катя. Здравствуй.
0: Почему же вы телеграмму не дали? Мы бы вас встретили.
1: Дети, слава богу, сам добрался.
0: Долго искали нас, да?
1: Да и не сказать бы, что уж и долго.
0: Ой, проходите, папа, проходите.
1: Чемоданчик откуда их поставить?
0: Да все поставлю, все приберу. Господи, радость-то какая! Как же вы это все придумали?
1: Ты придумал, дочь, придумал, да не я. А это, твоих-то нету дома?
0: Все на работе.
1: А, на работе. А помолиться-то некуда, что ли?
0: Не держим иконы-то. Люди сейчас за моду почитают, а наши-то все еще как бы партийные. Так они дома совсем не держат, все больше на работе. Вы уж простите.
1: А да Бог простит. Доча, ой, я однако разуюсь. Вон, а как тут чисто, неловко в такой обудке-то.
0: Разуйтесь, папа, я вам комнатные тапочки дам.
1: Ага, я вон это, вторые сутки сапог не снимаю. Сутки, значит, на вокзале ночевал, да сутки ехал сидячи. Ой, теперь поштут в общем вагоне одни сидячие места.
0: Так надо было плацкарт взять.
1: Да надо бы, конечно, надо, да не по средствам. Доча, да ладно, я это, без тапочков обойдусь, прямо так, в носках. Ну... Живешь-то как? Сказывай.
0: Хорошо, папа, хорошо.
1: А это работаешь все в магазине?
0: В магазине. Сегодня выходной.
1: А, отдыхай, значит. Ну, это хорошо, ладно.
0: Рассказывайте вы-то, как живете.
1: Так ничего живу, ничего. Вон пенсию получаю, значит, когда-никогда. Кое-чего вот еще по селу делаю. О, на медни коровник кладили. В соседнем селе у фермера одного строили. Ну, наше село навовсе захудало. Эй, не живут людишки, бегу.
0: Да-да, бегу.
1: Вот, да. А и ты сбежала.
0: Ну, получилось же так, пап.
1: Так,
0: ну, замуж же вышла.
1: Да, я ж не в осуждении, не в осуждении. А ну, верно, чё там все лето в нашем? Сегодня совсем худо там.
0: Ой, сколько же-то я вас не видела.
1: 2 года. Как мать схоронили, так боль ты и не была.
0: Ну, так некогда было, пап.
1: Ну, так я ж понимаю. Да. А твои-то что, все работают, а?
0: Все работают. Виталий на такси перешел, на свое собственное. Сейчас хорошо зарабатывает.
1: А, это хорошо.
0: Свекор завхозом при детдоме. А свекровь, она бухгалтером в какой-то хитрой фирме.
1: А, вот и ладно, вот и хорошо. Значит, ладно.
0: Соскучилась я без вас, папа.
1: И у меня... Сердце тосковалось, навовсе изнылось. Дай, думаю, поеду, да и погляжу на красу свою единственную. Мамочка-то наша, а? Мамочка-то лежит себе полеживать. Я вот, когда поехал, так зашел к ей, ну, сел, посидел у могилки-то у ейной. Молча так и ты. Поговорили мы с ею. Ну, хорошо, ладно.
0: Семена, что посылала, садили?
1: Посадил, доча. А как же? Посадил эти прямо алы мало. значит, как весна придет, так они сейчас в цвет-то и ударят. Хорошо, ладно.
0: Я еще купила, отвезете гостиницу.
1: Да, отвезу, чего там. Конечно, отвезу. Ну, живешь-то как со своим-то? Сказывай.
0: Не очень-то они меня любят.
1: Да, не любят, значит. Чужие люди, доченька, что ж делать-то? Бабья доля, дочь, она такая. Всем-то, конечно, не угодишь, всем-то ладен не будешь, да. Солнышко, а? Вот солнышко, но вон оно какой большой. А и то, всех-то не греет. Нет, всех-то не греет. Доча, тут идти вот что, Катя. Тут ведь горе у меня, потому и приехал, что горе.
0: Что? Что случилось, пап?
1: Погорел я. Дотла, то есть... Доченька, погорел, радость ты моя. Ну вот, как есть дотла. Вот, покель мы этот коровник-то ладили, дом-то возьми и сгори, да? Ты бабушку Евстратовну-то помнишь?
0: Горбатенькая такая?
1: Во-во-во, она. Дал ей ключик-то от избы своей, да наказал доглядывать. Ну, а кому ж больше накажешь, ежели все лет боль никого, на работах все? Вот она и вздумала протопить мою избенку. Хыть! Ой, Господи, протопил, так протопил. Обогрела девка избой белый свет. Ну, прям как в этой, в песне. Дом горит, да все горит, а народ кругом стоит. Рассуждает меж собой, это, да горит, пойдем домой. О, домой-то я, значит, вертаюсь, а избы-то нету? Ну, нету. Хорошо, документ с собой взял, да еще вот кое-что прихватил. Вот, а. А в дороге без документов сама знаешь как. А так ты барахлишь какой, да и деньжаты на похороны у меня там охранились. Все сгорело, ну все. Вот а какое горе у меня, доча. Что делать будем, а? Решай. Ну, я-то, конечно, уж решил все, но думаю, может, и ты чего присоветуешь. А, доча?
0: Значит, сгорел наш дом.
1: Ты дотла.
0: Пап, что же нам делать? Так вот... У меня ведь тоже горе.
1: Вот те раз. А у тебя что, сирота?
0: Растрата.
1: Как же ты смогла, доча? О, и много ли?
0: 15 000. Ой. Пап, да копеечки не взяла. Все по-честному делала. Сколько возьму домой продуктов, столько и заплачу. А тут ревизия. Я ведь ничего худого не подумала, оно вон чего получается. Вчера заведующая магазина вызывает меня и говорит, плати. Ты же молодая, говорит, не сидеть же тебе.
1: А, да, а эти... Значит, твои-то что сказали?
0: Ой, да они не знают еще, я сказать им боюсь, пап. Да
1: все одно сказать надо.
0: Да вот сегодня и хотел.
1: Господи, за что ж Бог-то наказал? Это, доча, меня, значит, тут в селе подсобили маленько. Ну, соседи, значит... Земляки, 600 рублей. как-никак.
0: Нет, папа, как же я возьму?
1: Да, руками, доченька, руками.
0: Нет, папа, у вас такое горе, а мне брать?
1: Да и на что они меня? Одно я девоньку сплоховал. Вот страховать надо было имущество, страховать. Страховщик пришел, спрашивает, а за сколь дом был застрахован? А можно было, говорит, 40 тысяч. Да ну, брешь ты, однако, холера. И ты, кто б тебе их дал?
0: Ну, бывает, что дают,
1: папа. Не, дочь, не, вот так-то вот запросто не дадут. Для начала бы бабушку Евстратон по судам бы затаскали. О, такого срама наглядишься, не приведи Господь. А так вот, видишь, сельсовет 100 рублей вырешил. На, и люди помогли. Вот и хорошо, и ладно. Вот, а, значит, это, да.
0: Пап, а что же вы теперь делать будете?
1: Так и, попервах думал дом ставить, да и понял потом, за напрасные затеи. Одному-то меня не осилить, а помощи ждать неоткуда. Людей в селе совсем не стал. А потом мы это с Григорием Романовым, ну, с председателем сельсовета нашего, поприкинули по цене-то. Так оно и вовсе не подходит. Не осилить меня, дочь. Ну, хочешь в примаки, какой-никакой бань подавайся. Да, вот оно одно и вышло у меня. Поприкинул я, значит, доченька, да и решил в дом для престарелых людей подаваться. А чё? Есть тут такой у нас, я узнавал.
0: Да что вы такое говорите? Вы зачем такое надумали, папа?
1: Ты погоди, доченька, погоди. Сейчас не обо мне толковать надо, а об тебе. Ну чё же? Да тут тебе твои-то денежек нет ли, а?
0: Да должны вроде. У меня еще 2 колечка есть, 300 рублей может потянут.
1: А, ну
0: только у вас я не возьму. Я вам должна по нужде вашей, а как у меня все получилось?
1: Да и поди, из голода я не помираю. А в доме для престарелых людей такие и вовсе нужды нет. Сиди себе, значит, кушай. А я еще вон, а двигаюсь. Могу кое-что и пособить. Я ж и по столярному делу, и по плотницкому, и золотые руки, значит, мастер, да. А надо-то ты и дроб наколю. Вот спина, я звею, на вовсе деревянной стал. Боюсь, как бы что не вышло. А там, в доме-то, в Евтем, хоть воды подадут.
0: Нет, я своих просить стану. Оставайтесь у нас, а? Ну, в одной комнате старше, в другой мы с Виталием. А эту большую гостиную, так ее же никто не занимает.
1: Не, доченька, ну неловко так-то. Ну, что тебя людей стеснять стану? Не. Значит, я вот побегал тут-то, по собесу, да и в сельсовете у Григория Романова. Оно одно и выходит. Лучше в этот дом. Вот только, значит, справочку одну надоть для их. Я уж документы все собрал. А вот справочку эту, значит, доченька, ты уж прости меня, но от тебя она требуется.
0: Да какие же я справки давать могу, пап?
1: Тут, значит, такое дело. Это мне в собесе подсказали. Мол, без ее, говорят, и не оформят, доченька. Золотая ты моя, дай ты мне ее справочку-то.
0: Да скажите, об чем она, пап?
1: Значит, напиши так, что, мол, ты, дочь, отказываешься от меня, от отца своего. Ну, по причине невозможности, мол, доченька.
0: Как?
1: А?
0: Как же я? Да разве... Да нет, папа, нет. Разве я могу дать вам такую справку? Нет. Нет, я не напишу. Нет, не надо, дам, нет.
1: Надо, доченька, надо. Тут такое дело, что надо. А без ее не примут меня. Ну, мы-то промеж себя знаем, что все это неправда. Не так, а как раз даже совсем наоборот. Да и дом этот недалеч тут-то. Всего 100 километров.
0: Нет.
1: Нет, ты мне справочку напишешь, а мы ее и заверим, и поедем,
0: нет,
1: и ладно,
0: нет,
1: и хорошо,
0: нет, нет,
1: и нечего, голубь, душа, и страдать-то занапрасно. Тянь, слава Богу, нашу власть кормить, поить станет на старости лет. Это же такого быть не может, чтоб, значит, об нас, об стариках, и был позабыто. Быть такого не может. Вот, а. Ты на меня, доченька, не гляди. Сегодня-то я вот ничего хорошее, а завтра раз и слягу. Ну, как они вот твои-то поглядят на это? Это мы вот по старинке жили. Что старый, что малый, все вместе. Помогали друг дружке, заботились. А теперь все по-другому.
0: Ну почему, пап? Ну почему теперь-то все по-другому?
1: Так я уж и не знаю, а только это так. Люди, что ли, злые больно стали. А, доченька, на-ка денежку-то возьми и спрячь.
0: Нет, я не возьму.
1: Ну, хоть в долг возьми.
0: Нет,
1: ну,
0: нет.
1: Отдашь когда-никогда.
0: Нет, папа, нет, нет, нет.
1: Возьми, сказываю, возьми.
0: Спасибо.
1: Ну, вот и хорошо, вот и ладно.
0: Да у вас-то остались ли деньги?
1: А?
0: Ну, я говорю, у вас-то деньги остались.
1: А? Имеем, а как же? Имеем. А не будет, когда так у тебя попрошу.
0: Вы только скажите, я все отдам. Я из магазина уйду, на чулочную фабрику устроюсь, там хорошо зарабатывают. А если еще час-другой лишний поработаешь, так вовсе хорошо. Я вам все отдам, я и им все отдам,
1: да,
0: пап.
1: Только бы вот они-то твои добавили бы, а то ночь строго посадят.
0: Да разве в этом дело? Стыдно.
1: Стыдно, это верно, доченька, стыдно.
2: Привет. Так, Катюш, это в морозилку, а это вечером сегодня попробуем. О, а я смотрю, что это за хламье. А это дед приехал. Ну, привет, Логин Карпович, привет.
1: Привет. Я вот это нынче приехал. Как здоровьишко?
2: Ой, какое к черту здоровье, Логин Карпович, болею. Вот с работы отпросился, домой пораньше пришел. Болею, Логин Карпович, болею, не то что ты. Завидую я тебе, дед, на сельских харчах, да на свежем воздухе, а? Ну, проходи, проходи. Да, ты разулся?
1: Разулся, а как же? При такой чистоте ты хоть босой ходи.
2: Это ты свою дочь хвали, она все старается. Катя, а где газеты?
0: Ой, забыла, я сейчас принесу.
2: Дед, воровать стали корреспонденцию из ящика. А то того хуже, подожгут. Да, чуть-чуть зазеваешься, и все. Ищи свищи.
1: Да.
2: Вот такая вот жизнь наступила, дед. Ну,
1: да.
2: Рассказывай, как вы живете.
1: Так слава богу, слава богу.
2: Говорят, народ в деревне совсем обленился.
1: Ну, Юрий Петрович, ты как у других-то я не знаю. А вот про своих могу сказать, не похоже. Нет, некогда лениться-то. То-то-то-сё. Вот другое дело, в город бегу.
2: А, ну и зря. Теперь самое время в деревне жить. Скота держи сколько хочешь. Мясо вон на рынке, посмотри, навалом. По хорошей цене только подавай.
1: Да, ну, конечно, так. Так ведь скотину её ж кормить надоть. А кормов-то нету? Ну, нету. Государственную скотину, значит, голодом держат. Воруют потому корма-то. А вот свою-то зато справно держат.
2: Умеют жить. Оно и понятно, дед, своя рубашка ближе к телу.
0: Обедать сами будете, Юрий Петрович?
2: Нет, дождемся всех. Да, кстати, Катюш, а водочка осталась в холодильнике?
0: Есть, есть.
2: Ну, отлично. Ну, чего ты смотришь так, дед? Эх, сердечко пошаливает. Вот и разгоняй его лекарством. Водочкой. Ну, как в твое фронтовое время говорили? Проверено? Мин? Нет.
1: А, говори. Мин нету.
2: Так, ну, посмотрим, что у нас в газетах пишут. Так, так, так, так, так, по телеку. Ты что ты скажешь, а? По телеку опять балет. Ну, дед, забодали они нас этим балетом.
1: Ну и забодали.
2: О, хоккей. Другое дело, а то все, понимаешь, синьфония с балетом. Ну что, дед, посмотрим сегодня хоккей?
1: Хоккей-то? Да и поглядим, чего там.
2: Ну и как же ты надумал к нам в гости приехать?
1: А это... Горе у меня, Юрий Петрович.
2: Погоди, погоди.
1: Вот, а избот, значит...
2: А дом был застрахован?
1: Да тут и оно, что нету.
2: А, понятно. Так это в суд надо подавать, дед. Немедленно в суд.
1: И ты на кого?
2: На кого, на кого? Ну, на эту, кому ключи отдавал.
1: И ты на бабушку Евстратовну? Да ты чё? Какой ей суд, Юрий Петрович? Она же старая старуха, ну, лет под 90. Не, не по умыслу ж она, а по старости, ну, как дитё малое. Моя вина, моя. Надо было замкнуть, да ключик-то с собой забрать. Ну, а я ж как думал, дам вот бабушке Евстратовне заработать. Ну, она вроде как за это... За сторожение денег дам. Ну, так-то она денежек не возьмет. Не, куда там, суровая бабушка. Да, и вот остался я, мил человек, в чем был. Да и ладно, хорошо.
2: Ну, и что ж ты теперь делать будешь?
1: Так я вот за советом явился. Родня ж вы все-таки.
2: Интересно. Дела, Логин Карпович, дела.
0: О, что дум-то? Кто эти сапоги притащил?
2: Мать, иди-ка сюда.
0: Ага, а я гляжу, чьи это сапоги тут?
1: Здравствуйте, Юль Михайловна, здравствуйте.
0: В гости, что ли?
2: Тут, мать, сюрприз нам.
0: С Виталькой, что ли, сюрприз? Дома сынок наш?
2: Да нет еще.
0: Ну? Ну, так что случилось?
2: Погорелец. Говорит, дом у него сгорел.
0: Как сгорел?
1: А вот как есть. Ну, весь, значит, до донышка.
0: Вот так. Хм, ты понимаешь? Чудненько. И страховки не было?
1: Да не было язви ее. Вот и...
0: А мы тут при чем?
2: А ты у него спроси.
0: И спрошу. Логин Карпыч, а мы тут с какой стороны?
1: Так я ж думал, вроде как это, ну, ежели по-родственному.
0: Что? Что по-родственному?
1: Ну, совет, думаю, какой может это...
0: Ой, господи, господи, нет у моих сил, породнились так породнились. Ну, что ты все пялишься в свои газеты? Не насмотрелся еще?
2: Да я только посмотрел хоккей когда.
0: Хоккей, хоккей, вот он твой хоккей.
3: На работе налаешься, да еще дома покоя нет, все нервы выкручивают.
1: Да ну, конечно, дело.
2: Ой, ты, дед, сиди уж и молчи, натворил и молчи.
3: Неправильно, так же проще сидеть тут да помалкивать. Вон и невестушка как воды в рот набрала. Ой, Виталька, Виталька, ну, сынок, ну, говорила ж я ему, говорила.
2: Мать, давай это, включим телек, а то пропустим хоккей.
3: Да заткнись ты со своим хоккеем!
2: Ты че?
3: Ой, не могу. Ой, душно мне. Где у нас таблетки?
2: В спальне на тумбочке.
1: Вишь ты, за сердце держится. Вот и моя супружница тоже вот, царство ей небесное, сердечница была.
2: Ой, заварил ты, дед, кашу.
1: Не говори, паря.
2: Заварил.
1: Заварил. Ну, сам заварил, сам и съем.
2: А вот это правильно. Вот за это я и хвалю. Зачем на чужой рот раздевать? Нечего на чужое зариться. Мы тоже не эти, не новые русские. Тоже наживали непросто.
1: Да, известное дело. А кому? Ну, кому легко досталось? А?
3: Интересно знать, что нам еще невестушка скажет. Какое известие она нам подкинет.
2: Да, дед, да. Так-то, Катя, твоя будто аккуратная чистюля, ну, не рожает, понимаешь?
3: Mm-hmm.
2: А наследник-то нужен, да?
3: Mm-hmm. И на вид-то вроде бы не порченная.
2: Или вот молчит все. Иной раз и поговорил бы с ней, а она вон сидит, молчит.
1: В мать! Мать у ей такая ж была, молчунья. К ей, бывал, вся деревня ходила. Ну, пожальц там или еще что. Все, конечно, больше бабы ходили. Ну, те-то ей тырда, тыр-тыр-да. А моя молчит. Молчит. А уж коли скажет, так прям ни слова, а золото.
2: Любил, что ли, дед бабку свою?
1: А как же любил. Я и поныне люблю Марья Евдокимовну мою.
3: Юра, ну что ты, ну, давай не сиди так, не болтай давай, а думай, думай, об этом потом поговорите.
2: Ну, и как же ты ее любил?
1: Обыкновенно, сердце, а как же ж еще? Бывало, пойдет она по воду. Коромыслиц-то я ей ладненько и сделал. Узорчато, золотом по-синему расписано. Хорошо так-то, ладно. Вот она, голубица-то моя сизая, с полными ведрами домой идет. Ножки так этой ладненько ставит, а меня увидит и закраснеет. Ну, ну скажи ты, ну, вся закраснеет, а у меня эдак-то все с рук-то и валится. Ну, сижу там я, отстаю, а так бы вот упал, да все плакал бы. Да так бы радостно плакал, чтоб, значит, вот легким встать и полететь, полететь.
2: Врешь ты все, дед.
1: Ну, зачем же? Ты спросил, я рассказал.
3: Да хватит вам трепаться-то. Байки разные болтать про любовь всякие. Противно слушать.
2: Да что ж ты как... Слово не
3: дай. Ха-ха-ха! Ах, какие мы! Испугалась я тебя, как же! Ну? Ну еще, еще поговори мне. Ты мне тут не разговаривай, я знаю, что тут разговорился. Разонравилась я, да? На сторону потянула. Что ты доживешь со мной? Взял бы ты и ушел. Я тебя никогда не держал, и сейчас не держу.
2: Ну чего ты возникаешь?
3: Ты на себя в зеркало погляди, тоже мне. Иисусик, мордоворота туда же, любовь ему подавай.
2: Да я тебе хоть слово сказал, но чего? Чего ты привязалась?
3: Любовь тебе надо, да? Мне, может, тоже надо. Может, тоже надо, я же молчу. Всю жизнь молчу. Всю мою жизнь, все мое здоровье, чтоб ты сдох.
1: птица розовая понад селом. Обронила птица перышко, обронила алое, и полетела перышко во двор девы молодой. Подхватила дева перышко, выскочила с ним на улицу. Пущай, пущай, весь народ радуется, потому как чего ж краш-то бывает, ежели птица розовая летит. Это значит, любовь на всех снизошла. Это значит, Господь обрадовал всех любовью.
3: Сказок нам тут еще не хватало.
1: Пошутил я, Юль Михайлов, я пошутил.
2: Ну, слышишь, ну, пошутил, дед.
1: Пошутил.
3: Пошутил. Старичок-шутничок.
4: Китёнок, ну ты чё так долго? Ну, я чуть не уснул. Ты чё?
5: Папа приехал.
4: О, блин! Ха-ха! Батя приехал! Здорово, батя!
1: Ну? Здравствуй, дядя!
4: Как жизнь деревенская!
1: Здравствуй, Виталий!
4: Бьет ключом и все по голове, а? Ну, бать, ну ты че стоишь, как бедный родственник? Проходи, что ли, в комнату?
1: Ага, ага.
4: А, привет! Мам!
5: Ой.
4: Мечи на стол, да побольше события, а?
5: Ага.
4: Пап, хоккей сегодня?
2: Сегодня, сегодня.
4: Порядок. Ну, как ты там в деревне, батя?
1: Так худо, Виталий.
4: Сейчас, батя, сейчас, подожди, сосчитаю.
2: О, баксы! Мать, смотри, баксы, баксы, баксы. Так, это я считать буду.
4: Ты не лапай, не лапай, не лапай, маме отдай.
2: Ну ладно, чего ты? Так, что, я считать? Считать, что ли, не умею? Я что же... Так, так.
3: Надо доллары, ты почем взял? Почем
4: по 28,80.
3: А где брал-то?
4: Где брал? Я знаю, где брал. Тебе зачем?
2: Так.
4: Меньше знаешь, больше спишь.
3: Так, я тебе один пакетик положу.
6: Не пришедшие.
2: Так, мать, это сразу убери.
3: Ну ладно. А ты считал, что ли? Молодец.
6: Землю
3: мать. Катя, Катя, дай-ка мне это самое.
6: Полегли тогда-то. А превратились в журавли.
2: Это уже может быть правильно.

0: Так, будет еще 100.
1: Ну, да.
2: Ну, так как, батя, жизнь деревенская?
3: Да худо, Виталя, погорел я.
4: А!
3: Вот вещь как есть, погорел.
0: Ты понял, сынок?
3: Стал быть. А.
2: Погорел, вот. Говоришь?
3: Ага.
2: Да, нифига ла. Себе.
3: Значит...
2: Вот. И что теперь?
3: Так вот, к вам приехал, может, что присоветуете, Виталя?
2: Стой! Ты ж воевал. За родину, мать, кровь проливал.
3: А как же, Виталь, как в 41-м взяли, так, почитай, до самого конца-то и не отпустили.
2: Ты награды имеешь?
3: Ну, есть, маленько есть. Значит, это 12 орденов, да медали штук 16.
2: Так порядок, звание было.
3: А как же, рядовой. Не, ну, гвардии рядовой.
0: Ну, ты дед даешь.
3: Я, Виталя, 4-жды был ранитый серьезно, а 8, ну, так, зажили. Без санбату, без госпиталя, значит. Ну, ладно, хорошо.
2: Значит так, батя, вот такая тебе стратегия. Иди завтра в военкомат и говори. Так, мол, и так. Герой войны, ранен был и прочее. Сейчас таким дают квартиры. Ну, должны давать. Вам, батя, льготы положены. А нет, так скажи, из горла вырву. Я ж кровь проливал за мать вашу родину. Давай квартиру и все.
5: Понял, а батя? Что? А что? Вполне может получиться.
1: Да, конечно. Конечно, это же лучше, чем у кого-то на шее сидеть. Что мы, олигархи, что ли, какие?
3: Не, я не пойду. Я писал уж Григорий Романов и к ним. К властям, то есть. Ну, ответили, что помощь оказать должна власть на местах. А как она окажет, ежели там и без меня, без квартирных, да молодых еще, да и время теперь это, как его, рыночное, значит, время. Во как отписали Григорию Романову. Не то, мол, время теперь.
2: Совсем так. Больной. Ну, бать, ты гонишь, а?
1: Ну, интересно. Ну и что же вы придумали?
0: Ну, ладно. Давайте сперва поедим, потом поговорим.
3: Да давай. Тут и говорить нечего, Юрий Петрович. Надумал я в дом для престарелых людей подаваться. А ну, для меня-то ничего, хорошо, ладно. Чего там мы?
0: Хорошо. Ну, это еще мы подумаем, куда, чего, зачем и что. А, поедим сперва давайте.
1: Садитесь, покушайте. Забей.
3: Сейчас, доченька, сейчас, погоди.
1: Юр, смотри.
0: Ну, это ты брось, Лукин Карпович, молиться. У меня икон нет в доме. Ну, разве что вон в Виталькиной комнате картинки с голыми бабами висят. Можно на них помолиться. Кончай шептать молитву, богомольник.
2: Богомольник.
3: Юрий Петрович, нет. А чё ж тут такого?
1: Да кто же в доме-то? В доме-то кто же смех один?
3: Так грех меня за стол без молитвы садиться.
2: Ой, бать, да ты чё? С луны свалился. Сейчас, батя, рублю молиться надо.
0: Во.
2: А еще лучше баксом зелененьким.
0: Деньги,
2: вот
0: деньги.
2: Кто сегодня бог. Всюду деньги, деньги, деньги. Всюду деньги, господа.
6: А без денег жизнь плохая. Не годится никуда.
0: Темнота, можно сказать.
2: Эх, батя, мы уже в космос рванули, а ты все еще с своим богом. Ну ты даешь, батя.
0: Да что с него взять?
1: Юра, слева мне.
3: Чё ж он вам и сделал, бог-то? Вроде бы ничего и худого-то и не сделал.
1: И ничего хорошего, прости господи.
2: Точно.
0: Вот ты, дед, кому молишься?
3: Николе угоднику.
2: Угоднику? Ну и что, батя помогает? Квартирку тебе новую не подкинул?
3: Ну, таким делам к Богу ради можно обращаться. К Богу надо тебя об душе, об совести, об разуме.
1: Вот у нас прямо как поп.
3: Да не, я в церковь не хожу, я... Дома. Дома я.
0: Ну ты не даешь. Дома. Которого нет.
2: 20 центов.
0: Ой, ладно. С приездом, что ли, дед?
2: Да, да.
3: Спасибо, я ж не пью. Ты ж знаешь.
2: Бать, да ты что, немножко, это же не грех. Угу. Бог простит.
1: Ой, не богохульствуй, сынок. Ну, мужики, поехали.
2: Давай.
0: Поехали.
2: До встречи.
0: Давайте. Ага. Будем здоровы, как говорится.
1: Угу, нормально. Юра.
2: Не
1: Юр,
2: понял.
0: Да.
1: Курица-то ты принес, ага?
0: Да.
1: Сколько ты принес-то?
0: 4 штуки взял. Ну как, нравится?
2: Что у нас главный несун?
0: Сегодня привезли. Да ладно, ладно, несун.
2: Не, вот эти хорошие.
0: Хорошие? Ну если хорошие, завтра еще возьму.
1: Слушай, а помидор-то не было, что ли?
0: Помидоры, ну, если завтра золотые. Подвезут, возьму. Сколько брать-то?
2: Ну это.
1: Ну не знаю, возьми. Сколько?
2: Пап, между килограмма
0: 4 хватит.
2: Нормально. Слышь, между первой и второй огурцы перерывчик давили? Небольшой, батя.
0: А,
2: давай,
0: да?
2: Наливай.
0: Ну ладно, давай.
2: Как, батя, давай, ваше время пили, а? Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем.
0: Нормально. Ну,
2: да.
0: Давай. Поехали.
1: Угу, поехали.
0: Погнали наших городских ближе к деревне.
2: Ну, за родителей.
1: Это на что ли? Ну, видать, все. Да, мой дорогой, спасибо.
2: Кать, ты сегодня выходная?
4: Выходная, Виталенька.
2: Угу. Слушай, я забыл, к тебе на работу заехал. Что там у тебя стряслось? Захожу твоей бабы, как, мол, дела-то у Кати? Я говорю, какие дела-то? Замолчали. Поругалась, что ли, с кем, а?
4: Ну что ты, зачем я буду ругаться?
1: Ну, слава богу, хоть этого у нее нету.
2: Слушай, мам, ты кончай, я вас предупреждал, не трогайте мою жену.
0: А никто ее и не трогает.
2: Ты не боись, Кать, чуть что ты мне скажи. Ой. Я из вас за нее блин сделаю и по стене размажу. Легче закрасить будет, чем отодрать.
1: Ах, как приятно нам слушать.
0: Да ты ее спросил. Обидели мы ее чем? Нет.
4: Виталенька, ну напрасно ты так нарастил.

0: ты!
1: Ой!
0: Ой.
1: Возраст.
0: Ну, а теперь давайте нам нашу патриотическую песню.
1: Ну, нашу патриотическую.
2: Всюду жизнь
1: привозит.

0: Катюха, так что там у тебя на работе?
1: Растрата.
0: Чего не слышу?
1: Растрата.
2: Как же? Как же ты... Да нет, уже ее же обманули. Тебя же обманули, ну.
0: У кого растрата?
2: У кого?
1: У меня растрата.
0: Сколько?
1: 15 000. Завтра надо отдать, а то судить будут.
2: Ё-моё. Да тебя обманули! Ты что, я не знаю твою заведующую? Эту свою Софью Семеновну, что ли?
0: Ну как же это так? Как же, Катя?
1: Я не знаю, я не виновата, Виталенька. Ты же знаешь, копейки не взяла.
0: Ну и зря, дура. Было бы хоть за что платить, а теперь я за что должен выплачивать свои кровные? Ну, за что? Не знаю. Я тебе что говорил? Бери и тащи. Всегда можно спереть. Потом спишут. У них там этот процент заложен на воровство.
2: Конечно, в любом торговом учреждении имеется. Так нет, видишь, она у нас честная.
3: Когда я чего-нибудь принесу из детдома, это значит ничего, да? Мне, значит, положено. Можно, да? На одну зарплату сейчас не очень-то разживешься. Это вон они, дерьмократы, всю Россию разворовали, всю нет до капельки высосали. Нам только крохи оставили, ненавижу.
2: Виталенька, вон задумал машину покупать. Как теперь?
3: На гарнитур в вашей комнате 16 000 не хочешь, да? Честно. Иди честно, заработай.
2: Да вот он, честно прожил. Честнее его нет на свете никого. Кому нужна его честность? Да псу под хвост его честность!
0: Да в жопе!
1: Я уйду из магазина. Я на фабрику на челочную пойду. Там, говорят, хорошо выходит. Выходит даже до 1000.
0: Ой, да что это за деньги? Там инвалидом станешь через 2 года. И нафиг мне такая жена?
1: Виталечка, ну люди-то работают.
4: Да что? Дайте денег, дочь.
1: Папа, папа, он дал мне 600 рублей.
0: Кто дал?
1: Папа.
0: Сколько?
1: 600.
0: Это так, это остается, значит...
2: 14 400, ты как хочешь, Виталий, а я не дам. Господи, тут за каждую копеечку бьешься с утра до вечера, с утра до вечера. Я тебе что, миллионерша, олигарха какая?
0: Ладно, кончай скулить, мама.
3: Нет, ты послушай, мать, она тебе правильно говорит.
2: Все, накрылась твоя машина.
0: Я кому сказал кончай? Надо разобраться. Ты к начальству ходила?
1: Ходила, говорят, надо платить.
0: Ну куда ты глядела? Ну куда ты глядела? 3 года работала и ничего, а тут на тебе.
2: Я свое слово сказала, все, где хотите, там берите, я не дам.
0: Зараза, все мои планы накрылись.
1: Ведь я же тоже работала.
3: Да, чего ты там зарабатывала? Чего ты зарабатывала? Молчи уже, тряпочка.
4: Нехорошо так, нехорошо.
1: Виталенька, Виталенька.
0: Ну, я не знаю.
2: Катя, ну что ты, ну я была, ну что ты... Да ему же там лучше будет, Кать. Ну,
3: конечно.
2: Наглядят, врачи.
3: И да. Накормят вовремя, и процедуры разные. Да это же курорт. Ну, кто не знает, так позавидовать может. Это
2: конечно.
3: Же настоящий курорт.
2: Конечно.
1: Он же мне отец. Ну, какой там курорт? Юлия Михайловна. Юрий Петрович. Ну, пожалуйста. Ну, я сама за ним догляжу. Ну, он тихий, он в кухне посидит. Ну, прошу я вас, ну, пожалуйста.
4: Нет, доченька, нету. Нету. Я не стану тут жить. Вот тебе мое последнее слово. А к вам, люди добрые, одна у меня просьба. Помогите вы ей, а? Я сам вам все, ну, все до копеечки выплачу. Силы есть, я еще куды наймусь, я выплачу. Помогите
1: не
4: вы ей.
1: Не надо.
2: Выплачу. Да ладно, знаем мы, как это выплачивают.
0: Да что вы в самом деле? Ну не в тюрьму же ее. Человек сказал выплатит, значит выплатит, он без обмана, так, батя?
5: Эх, Логин Карпович, навернули вы нам дело. Ну а насчет дома для престарелых это точно, дельно, ну вам туда в самый раз.

0: Виталий, пропадуй, помоги. Ну, скажи мне, ведь тебя послушаю.
1: Катюх, да ты чего? Ну, помоги. Ну, вот когда станем сами хозяевами,
2: вот
1: тогда можно...
2: Вот когда станете, вот тогда и говорить будете.
1: Ничего, станем. Ты это, дай ей денег.
2: Виталя.
1: Ну, дай, говорю.
2: Не знаю.
3: Выплачу, Юль Михайловна. Вот как перед Богом выплачу.
0: Папа, не надо.
2: Катя, ты справочку-то дай. Но некуда нам твоего отца поселять. Ну, сама посуди, куда его? Ну, в той комнате вы, в другой мы, а в эту... Ну, не сюда же, здесь же телевизор, сюда нельзя. Ну, некуда нам его поселять.
4: А он еще икону свою привезет, Николая Угодника. Рядом с голыми бабами повесит, что ли?
1: Да дай ты ему эту справочку.
2: Дай, дай, Катя.
1: Ну, что ему? Он же к деревне привык. Батя, где, говоришь, этот дом?
3: Да тут километров 100, недалече.
1: О чем речь? Будем ездить в гости друг к другу. Вот куплю машину и заживем, а, батя? А дорога дальняя, лентою вьется. Крепче за шоферку держись, баран. Мы летом приедем, отдохнем у тебя в этом доме престарелых.
2: Виталька, ты когда покупать машину-то будешь?
1: Так это, к 17-му всю сумму соберу, ну и порядок. Катюха, я ж тебе королевой подвезу к работе и увезу с работы.
4: Ай, ладно, мать, дай ты им денег. Ну, подумаешь, 14-400, ну это же мелочь в общем, дай.
2: Ой, не знаю. Ну, ладно.
1: Все, вожури, Катюха.
4: А, мне
1: родители.
4: Немножко. Да. Вот так. Вот
2: поехали.
1: За решение всех проблем.
4: Вот так. No problem, как говорится. Поехали.
1: Врубай музыку, душа из меня вон.
3: Бог простит, доченька, Бог простит, все хорошо, радость моя. Не упрекай себя, не надо. Все хорошо, все ладно.
1: Старость не надо.
4: Виталька, включай телек, хоккей же скоро.
1: Забыл.
2: Я с вами, кто сегодня, наши?
4: Наши.
2: А невестушка-то видали? Недовольна.
1: Ладно, мам, кончай. Я, кажись, предупреждал.
0: Вот ваши деньги, папа. Возьмите. Возьмите, сказываю.
2: Я же сказала, 14-400, дам и не рублем больше.
0: Нет, вас нисколько не надо.
1: Как ты это? Ну ведь охота же машину, ну охота же. Ну
0: да
1: ты...
0: что ж тебе, Виталий, с машиной жить? А это отец мой. Ничего, папа, ничего. Меня не посадят. Беременная я. Беременная я, папа.
1: Катюха.
4: Вот она. Виталька. Вот оно. Дождались. Мать, слышишь? Дождались.
2: Дожили, дождались. Ой, поздравляю, поздравляю тебя, сынок. Теперь береги себя. Береги себя, сыночек.
4: Ты уж береги себя, Виталька. Ну, ради наследника. Береги, соблюдай. Теперь на собственную квартиру надо, на дачу. Наследника мне обеспечь.
1: Ой, обеспечу, папа, обеспечу.
2: Наконец-то ничего у нас будет. Ой, ты уж поберегись, Виталя, а то роды-то вот-вот. Юра, мы ж не готовы, господи. Ой.
1: Мам, а Катя-то где?
4: Про да там, мы и там, со стариком она, что ты...
2: Да, моя ж ты...
1: Мам, надо бы это,
2: да
1: деда,
2: золотая,
1: того, может, оставить, а?
2: А дитё куда? Ну, это комната для малыша и будет. Ну,
1: да
2: сам
1: куда?
2: Видишь, старику нет у нас места.
1: Да он
2: ну,
1: за что?
2: Нету! Да... Нету!
5: Пускай сегодня прошлое не в моде, я скажу по-старомодному сейчас. Мы уходим, мы уходим, мы уходим. Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас.
0: Я Катерина, дочь, отказываюсь от отца.
5: Мы, наверное, во многом ошибались и во многом разобраться не смогли. Но по совести и чести жить пытались и для вас отчизну нашу берегли. И пускай сегодня прошлое не в моде,

0: дай вам Бог пожить, ребята, жена.
1: Вот вам, возьмите.
2: Спасибо, доченька. Спасибо.
0: Пожить, ребята.
3: Мы, батя, это...
0: Лучше нас.
3: Мы заберем тебя оттуда. Заберем.
2: Да ничего. Ничего, вы-то вот тут-то не пропадите, ребята. Время сегодня смутное. Не заплутайте как-нибудь.

Доча, ты вот это значит сохрани, сохрани, сбереги, потому как тут ордена мои, медали. Более ничего у меня не осталось. Ну, прощайте, люди, прощайте. Прощайте.

0: Начинаем литературную передачу. Послушайте рассказ фламандского писателя Варда Рейслинга «Замок Халивейна». В рассказе обыгрывается сюжет популярной средневековой баллады, герой которой, рыцарь Халивейн, очаровывал своими песнями юных красавиц.
1: Душистые корзиночки почему-то еще не взошли. Наверное, семена плохие, сказала Хелла. Виви мечтательно уставился на амбы в палисаднике. Душистые корзиночки, повторил он, забавное название. Я таких цветов не знаю. Они красивые? Необыкновенно, сказала она, голубые с желтыми сердцевинками. Виви кивнул. Когда зацветут, непременно приду взглянуть и, может быть, напишу о них стихотворение. Хелла глядела на его черную бороду, роскошную пиратскую бороду, и с гордостью думала о стихотворении, которое он сочинит про ее душистые корзиночки. Стихов его она не читала, но Менеер Липпер и секретарь муниципалитета, разбиравшиеся в таких вещах, говорили Биллу, что Виви – знаменитый поэт, или, во всяком случае, станет знаменитым поэтом, а это почти одно и то же, вопрос времени не больше. Каждую неделю в Ринкельбом печаталось его стихотворение, подписанное двумя буквами «ВВ». Никто в деревне, кроме секретаря муниципалитета, которому ничего не стоило заглянуть в регистрационную книгу, не знал толком, как его зовут. Все называли его просто Виви или поэтом. Ну, а мужчины между собой презрительно нарекли бородатым рифмоплетом. Они недолюбливали Виви за то, что каждое утро от 10 часов до полудня, пока они были на работе, он, важный словно индюк, расхаживал по деревне в своих вельветовых штанах и дурил головы их женам. Да еще непонятно чем, ведь те ровно ничего не смыслили ни в стихах, ни в тому подобной ерунде. Биллу тоже не нравилось, что Хелла разговаривает с Виви. «Поэт и народ ненадежный», — внушал ей Билл. Он окрестил Виви лакированной луковицей. Прозвище это казалось Биллу на редкость остроумным, хотя он едва ли смог бы объяснить, что оно означает. Но что ей делать, если Виви сам заговаривает с нею, расспрашивает ее про цветы, шутит? А может, он вовсе не шутит, уверяя, что глаза у нее такого же цвета, как фиалки в палисаднике. Опершись о забор, Виви некоторое время молча разглядывал прополотые и политые клумбы, потом просунул ногу между рейками и сказал: «Надеюсь, что они скоро распустятся, ведь в конце месяца я уезжаю».
2: «Уезжаете из деревни?» – растерянно спросила она.
1: «Да».
2: «Навсегда?»
1: «Навсегда», – сказал Виви. «Я купил замок в Халивейне». Стараясь скрыть свое замешательство, Хелла шагнула к забору и подняла валявшуюся на земле мотыгу.
2: «Скоро он уедет отсюда», — думала она, — «уедет навсегда, и я никогда больше его не увижу».
1: «Замок?» — недоверчиво спросила она. «Вы, наверное, меня разыгрываете?» «Ну что вы!» — возразил он. «Я в самом деле купил замок в Халивейне».
2: «Я и не знала, что, сочиняя стихи, можно построить замок».
1: Виви самодовольно улыбнулся и еще дальше просунул ногу между рейками,
2: словно собираясь незаметно проникнуть в палисадник. «И большой у вас замок?» — спросила Хелла. 4 флигеля и в каждом по 13 комнат», — ответил Виви. «А вокруг огромный парк с 2 прудами, 2 беседками и крытой галереей».
3: 4 флигеля, по 13 комнат в каждом, всего выходит 52 комнаты», — быстро подсчитала она.
2: Голова у нее пошла кругом. Непонятно только, почему он не сияет от счастья, если собирается поселиться в 52-комнатном замке, окруженном огромным парком. В таком парке с его прекрасной почвой душистые корзиночки зацвели бы, конечно, гораздо раньше.
3: Элла снова загляделась на его черную пиратскую бороду. Вблизи она казалась мягкой и пушистой, как волосики новорожденного. Ей вдруг захотелось погладить этот черный пушок, расчесать его пальцами. Но она не решилась. Это может не понравиться Виви. Хоть он и держится с ней весьма непринужденно, это вовсе не значит, что он обрадуется, если она начнет расчесывать пальцами его бороду.
2: «И вы будете жить там один?»
3: «Совсем один. Но должно быть немного скучно жить одному в таком большом замке», — заметила она. Она замолчала. Виви тоже молчал. И она вдруг подумала, что сама его жизнь очень похожа на стихи. «Скоро он заживет отшельником в огромном замке, где по ночам в темноте летают совы и ухают филины, где 104 ставня гулко грохочут на окнах 52 комнат, и осенний ветер с воем кружит вокруг башен».
2: Виви еще дальше просунул ногу и коснулся ее коленом.
3: «А вы не хотите поехать вместе со мной?» — спросил он.
2: Хелла взглянула на его улыбающиеся из густой пушистой бороды губы, и они напомнили ей мармелад.
3: «Вы, наверное, меня разыгрываете», — снова сказала она. «Разве это возможно? Ну как я могу поехать с вами?»
2: «Очень просто. Завтра утром уложите вещи в чемодан, я заеду за вами на машине, и уже вечером мы будем в Халлевейне», — сказал он, — «вот и все».
3: «А как же Билл?» — спросила Хелла.
2: «Какой еще Билл?»
3: «Мой муж». Она не отодвинула своего колена, чувствуя, как рубчики его штанов приятно щекочут кожу. Впервые в жизни она касалась колена поэта, да еще знаменитого поэта, как утверждали Менеер Липпер и секретарь муниципалитета. Впрочем, и само прикосновение вовсе не было ей неприятно.
2: «О вашем муже я, по правде говоря, как-то не подумал», — сказал знаменитый поэт. «Вы, конечно, к нему очень привязаны».
3: «Он всегда так мил со мной, и ему, наверное, не понравится, если я поеду с вами».
2: «Можно себе представить», — согласился Виви. «Значит, вы не поедете со мной».
3: «Как чудесно! что он снова спрашивает об этом, подумала Хелла. Да и все остальное чудесно. И эта пиратская борода, и колено, прижатое к ее колену. И то, как он расспрашивает ее про цветы и про ее чувства к Биллу. Странно только, почему он говорит не в рифму. Ему, к примеру, лучше бы сказать: «Зови, не зови, вы не поедете с Виви». Она поглядела вверх на раскачивающегося под крышей красного бумажного змея, которого запустили ребятишки, весело галдевшие на лугу позади дома. «Змейка, змейка!» — со вздохом подумала она. «Что бы ты сделала на моем месте?» Хорошо было бы пожить немного в настоящем замке. Вставать рано утром, гулять по парку среди роз и рододендронов или сидеть на берегу пруда, любуясь золотыми рыбками. «А в парке есть совы?» — спросила она. «Нет, только соловьи. Вы слышали когда-нибудь, как поет соловей?» Хелла призналась, что никогда не слышала. «О! Это необыкновенно, — сказал Виви. — Кажется, будто идешь под радугой. — Идешь под радугой? Ночью? — изумилась она. — Но это же невозможно. Я думала, что соловьи поют только по ночам. — Да, конечно. Это просто поэтическая вольность, — ответил он. Хелла, понимающе кивнула. Главное, что в парке нет сов. Бумажный змей еще выше поднялся над домом. Виви тоже глядел на него. Помолчав немного, он сказал: «Если вы согласны поехать со мной, мы можем отправиться в Халливейн хоть завтра». Она сделала вид, будто задумалась, хотя уже знала, что ответит ему. Сердце ее трепетало, словно бумажная ленточка на хвосте у змея. Ей казалось, будто какая-то неведомая сила поднимает ее все выше и выше в небо, и она парит над землей под разноцветной радугой, похожей на огромную триумфальную арку. «Хорошо», — прошептала она, — «завтра». «Во сколько?»
2: «В 9», — сказал он и отвел колено. «Смотри, будь готова».
3: Он улыбнулся. Она тоже улыбнулась ему и тут же придумала новый стишок. «Зови, не зови, я еду с Виви. У меня появился друг с пиратской бородой. Он увезет меня в свой замок», — мысленно добавила она. Но эта фраза прозвучала совсем не так красиво, и Хелла пожалела, что ей не удалось найти подходящую рифму.
2: «А Билл? Билла зарифмовать еще труднее. Впрочем, беспокоиться тут не о чем.
3: Не пройдет и недели, как она пригласит Билла в Халливейн. Наверняка ему тоже понравится жить в настоящем замке, и тогда он на деле убедится, что отнюдь не все поэты — народ ненадежный. Во всяком случае, Виви — исключение из этого правила». Машина, в которой на следующее утро заехал за ней Виви, оказалась старым драндулетом, оглушительно громыхающим и вонючим. Глядя в зеркало заднего обзора,
1: Хелла видела лишь голубоватые клубы выхлопного газа, в котором исчезали дома и деревья вдоль дороги. Но это ее ничуть не огорчало. Она даже решила, что такая допотопная развалюха выглядит гораздо романтичнее и куда больше подходит знаменитому поэту, чем навехонький, сверкающий лаком лимузин. «Тебя зовут Хеллой?» — спросил Виви, когда они проезжали мимо молочной фабрики на краю деревни.
2: «Да», — ответила она, польщенная тем, что он уже успел разузнать, как ее зовут.
1: «А меня Виллемом», — сказал Виви.
2: «Очень складно выходит», — подумала она, — «Виллем В.
1: Виллем ван Халлевейн», — добавил он.
2: Она удивленно поглядела на него. Это звучало совсем не так складно. «Виллем ван Халлевейн? Почему же тогда вы подписывались под стихами в Ринкельбом Виви?»
1: «Я пошутил», — улыбнулся он. «Виллем Вафель, владетель Халлевейна». Успокоилась она. Впрочем, она предпочла бы по-прежнему называть его Виви. «Виллем Вафель» звучит совсем уж нелепо и отнюдь не поэтично.
3: «Откуда ты знаешь, что мои стихи печатались в Ринкельбом?» — спросил Вилли.
2: «От Менера, Липпера и секретаря муниципалитета», — ответила она. «Да у нас это каждый знает».
1: «А вот как!» Сказал он и нажал на кнопку сигнала, обгоняя грузовик с сеном, ехавший посередине дороги.
2: «Далеко еще до Халлевейна?»
1: «Порядочный кусок», — ответил Виви.
2: Она спросила себя, интересно, что он понимает под «порядочным куском», но ничего не сказала, вероятно, потому что мысли ее переключились в эту минуту на название «Халлевейн», которое ей что-то смутно напоминало. Кажется, так называлось стихотворение, которое она когда-то учила в школе. Какая-то старинная баллада. Она долго ломала голову, стараясь вспомнить, и уже собиралась спросить об этом Виви, но потом решила, что он, по всей вероятности, не любит говорить про чужие стихи. Ближе к полудню они остановились возле маленькой деревенской гостиницы, где им подали на обед жареную баранину с тушеным черносливом, и снова тронулись в путь. Виви был уже не так разговорчив, как утром, и по мере того, как они удалялись от дома, беспокойство ее возрастало. Она молча сидела рядом с Виви, гадая, как поступит Билл, когда вернется вечером домой и не найдет ее. Она не оставила ему даже записочки. Да чего же глупо! Ничего, что могло бы успокоить его или хоть как-то объяснить ее отъезд. Впрочем, что тут объяснишь? Не писать же ему: «Я уехала гулять под радугой и слушать, как поют соловьи». Может быть, Билл уронит голову на стол, и горькие слезы потекут у него из-под очков, как в тот раз, когда она ему сказала, что никогда не привыкнет к нему. А может, его сердце разорвется от мучительной боли, когда он услышит от соседей, что она сбежала из дому с лакированной луковицей. Прикусив нижнюю губу, Хелла рассеянно глядела в окно на снопы, мелькавшие вдали за черными вилами телеграфных столбов. Они въехали в гудящую, словно улей, украшенную флагами деревню. Возле церкви в торжественной процессии шествовали коровы и быки с рогами, увитыми цветами и яркими лентами на хвостах. «Это Халлевейн?» — спросила она. «Нет, далеко еще не Халлевейн», — мягко сказал Виви,
3: словно успокаивал капризного ребенка. Надувшись, Хелла недовольно покосилась на него. Еще немного переждав, она спросила, можно ли расчесать пальцами его бороду?
2: Нет, нет, не надо, испугался он, не дай бог оторвется, она ведь приклеена.
3: Хелла засмеялась. Он, конечно, шутит. Она сильно дернула Виви за бороду. Он вскрикнул от боли, но тут же рассмеялся. На душе у нее полегчало. Как хорошо сидеть рядом с ним в тряском драндулете и мчаться по холмам прямо в небо, рассекая сверкающие лужицы света, дрожащие над дымящимся капотом. Это гораздо лучше, чем штопать носки, стирать кальсоны или чистить противни в кухне, куда почти не заглядывает небесная синева, а теплый солнечный лучик не добирается дальше ножки шкафа. Впереди показался сосновый бор.
2: «Теперь уже близко», — сказал Виви.
3: «Здесь нужно повернуть налево». Они свернули на лесную дорогу. Под низко нависшим зеленым шатром машина запыхтела так натужно, словно тянула на прицепе еще штук 5 своих собратьев. Дороги не видно было конца. Виви притормозил.
2: «Наверное, я свернул слишком рано», — сказал он.
3: У первой же развилки он развернулся и поехал обратно. Хелла примолкла. Она думала о Билли и о своих цветах. Все остальное, сосновый бор и даже замок и соловьи, казалось ей сейчас каким-то несбыточным сном, от которого она вот-вот очнется и окажется дома, в своей постели. Они еще долго тряслись по ухабистым лесным дорогам, в зеленоватом сумраке, от которого Хелле становилась не по себе.
2: «Странно все-таки», — пробормотал Виви.
3: «Что? Странно?» — спросила она.
2: «Что я не могу его найти».
3: Вид у него был озабоченный. Мармеладный рот сжался, словно садовая улитка, на которую насыпали соли. Он опять свернул на другую дорогу, и снова позади одна за другой оставались деревни, а солнце тем временем протянуло свои блестящие нити над лесистым гребнем холма.
2: «По-моему, это там, за лесом», — сказал Виви. «Пойдем. Посмотрим».
3: Они оставили машину на дороге и вошли в густые лесные заросли. Хелла испуганно прижалась к Виви.
2: «Здесь есть змеи?» — спросила она. «Иди, не бойся».
3: Наконец они вышли на большую поляну. Виви остановился возле доски с надписью «Охота запрещена». Под деревьями гудели комары. Опершись о доску, Виви устремил на поляну тот же мечтательный взгляд, каким он смотрел вчера на клумбы в палисаднике. В тишине комары, казалось, загудели еще громче. Хелла молча слушала этот назойливый гул, глядя на сухие катышки кроличьего помета в чахлой траве, похожие на фетровые пуговицы ее пальто. Слезы брызнули у нее из глаз.
2: «Вильям Вафель ван Халевейн», — тихо прошептала она, — «ты обманул меня». «Странно», — сказал Виви. «Когда я сочиняю стихотворение, и что-то вдруг не ладится, я оставляю его на некоторое время, а потом все получается само собой. Но тут не стихотворение, тут дело другое. Не мог же я все это сочинить».
3: ты просто дьявол, сказала Хелла, и она с тоской подумала о своем доме, о тихой, спокойной комнате, куда почти никогда не заглядывает небесная голубизна. Хелла, ты меня похитил. Ты негодяй. Ты дьявол. А Билл, он всегда был так мил, так заботлив. И ему, конечно, не понравится, что она сбежала с лакированной луковицей. Она представила себе его кроткие, грустные глаза за толстыми стеклами очков, удивительно похожие на глаза святого, стоявшего под стеклянным колпаком на камине. Виви со смущенным видом подошел к ней. Я и в самом деле верил, что все это существует, сказал он. Неужели ты думаешь, что такое может просто пригрезиться? Он хотел прижаться коленом к ее колену, но она резко повернулась и упала в траву на фетровые комочки. Ты меня обманул, рыдала она. У тебя никогда не было никакого замка. Ты просто обманщик. Как я теперь вернусь домой? Присев рядом, Виви нежно гладил ее по волосам, словно утешая маленькую девочку, заблудившуюся в дремучем лесу. Тебе и не нужно возвращаться домой, сказал он. Я буду любить тебя до самой смерти. Я напишу прекрасные стихи о нас с тобой. Ты дьявол, снова всхлипнула она. Я не дьявол, сказал он. Я поэт. Комары гудели под деревьями, а солнце горело в зеленоватом сумраке меж сосновых стволов, будто светящийся огнями замок.
0: Рассказ фламандского писателя Варда Рейслинга «Замок Халевейна» читал Рогволд Суховерко. Режиссер Евгений Малевский, редактор Игорь Золотарев. Литературная передача окончена.

0: Уже в том, с каким женским лукавством исполняла Ирина Петровна Зарубина романс «Очаровательные глазки», угадывается обаяние ее творческой индивидуальности. Каждое появление актрисы на сцене Академического театра комедии вызывало радостное оживление зрительного зала. Зарубина принадлежала к мастерам сцены, привлекавшим к себе беспредельной правдой и искренностью исполнения подлинно народных характеров. Окончив Институт сценических искусств, она поступила в первый рабочий театр Пролеткульта, реорганизованный в 1932 году в театр ЛОСПС. А в 1935 году Николай Павлович Акимов пригласил молодую актрису в театр комедии. 40 лет связывали Ирину Петровну с этим театром. «Фактически вся творческая жизнь, — говорила Ирина Петровна, — прошла рядом с Николаем Павловичем, человеком очень разносторонним, очень сложным. Часто мы ссорились. Мне казалось, что я играю не те роли. Когда я пришла в театр, то уже имела много предложений из разных театров. Однако замыслы Акимова покорили меня оригинальностью, молодым задором, новизной. Николай Павлович уже тогда поражал своеобразием индивидуальности. Человек одаренный и сложный, он был не из тех, с которыми можно было бы спокойно и легко работать. В театре были взлеты и падения, но я осталась ему верна. И сейчас, оглядываясь на прошлое, я считаю, что поступала правильно». С наибольшей полнотой талант Ирины Петровны раскрылся в русской классике и советском репертуаре. Образы простых девушек из народа, скромных, добродушных, жизнерадостных, с едва уловимой лукавинкой создавала актриса в молодости. Среди них санитарка Фрося в спектакле «Сын народа» Юрия Германа, поставленном в 1938 году. Крестьянская девушка-партизанка Ольга в пьесе Юрия Свирина «Терентий Иванович», премьера которой была приурочена к 20-летию октября. Но лучшей из ролей, сыгранных молодой актрисой в первые годы работы в театре комедии, была Мария в «12-й ночи» Шекспира. Ее Мария была воистину несравненнейшим дьяволом остроумия, подлинно шекспировским образом. Она словно излучала жизнерадостную энергию в своих изобретательных проделках, направленных против чванливого фанфарона Мальволио. Несколько десятилетий спустя Ирина Петровна говорила:
1: «Мария – одна из первых и любимых мною ролей в театре комедии. Боюсь, что сейчас мне будет трудно вспомнить о ней. А ведь моей задачей тогда было сыграть самую веселую девушку в мире. Воспоминания об этом спектакле мне очень дороги. Ставил его Николай Павлович Акимов, а вдохновителем его был замечательный человек, прекрасный поэт и переводчик Михаил Леонидович Лозинский. Сад графини Оливии. На сцене сэр Тоби, сэр Эндрю и Фабио. Вы все трое спрячьтесь за этот самшит. Мальволио идет по аллее. Понаблюдайте за ним, если любите потешное. Я уверена, что это письмо превратит его в мечтательного идиота. Ой, ой, не шевелитесь вы, ради всего святого. А ты письмо, лежи тут, потому что приближается форель, которую ловят щекоткой. Идиот. Хотите видеть плоды затеи? Посмотрите на его первый выход, госпоже. Он явится к ней Этот цвет она ненавидит. Подвязка накрест. Моду, которую она не выносит. И он будет ей улыбаться. Сейчас, когда она так подвержена меланхолии. Если вы хотите это видеть, следуйте за мной.
0: С годами тема материнской любви, щедрого сердца, несущего людям душевное тепло, все явственнее заявляла о себе в созданных Ириной Петровной характерах. Жизнеутверждающая, гуманистическая тема любви, тонкая ирония, лирико-романтическая тональность образа жены-волшебника выявлялись Зарубиной в спектакле «Обыкновенное чудо».
2: Войди, войди! Давно ждем. Очень рад. Здравствуй, сынок. Здравствуй.
1: Садитесь к столу, пожалуйста.
2: Пожалуйста.
1: Выпейте кофе, пожалуйста. Как вас зовут, сынок?
3: Медведь.
1: Как?
3: Медведь.
1: Ой, какое неподходящее прозвище.
3: Это вовсе не прозвище, я и в самом деле медведь.
1: Да нет, да. Что вы? Почему? Вы говорите так мягко, ступаете так ловко. Нет.
3: Видите ли, дело в том, что ваш муж превратил меня в человека 7 лет тому назад. Сделать он прекрасно, он у вас великолепный волшебник, у него золотые руки хозяйка.
2: Спасибо, сынок.
1: Это правда?
2: Ну, это когда было-то? 7 лет назад.
1: Почему ты мне сразу не признался в этом?
2: А я забыл. Знаешь, забыл и все. Как-то шел я по лесу. Вижу молодой медведь. Подросток еще. Морда лобастая, глаза умные. Понравился он мне. Разговорились мы слово за слово. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку и раз, два, три. Понимаешь, утро было такое веселое, небо ясное.
1: Замолчи! Терпеть не могу, когда для собственного удовольствия мучают животных. Слона заставляют танцевать в кисейной юбочке. Соловья сажают в клетку. Тигра учат качаться на качелях. Тебе трудно, сынок?
3: Да, хозяйка. Быть настоящим человеком очень нелегко.
1: О, бедный мальчик. Ну чего ты хохочешь, сумасшедший?
2: А я радуюсь на свою работу. Знаешь, человек из мертвого камня сделает статую и потом гордится, если работа удалась. А здесь ты подумай, из живого сделать еще более живое. Вот это работа.
1: Да, нечего сказать, работа. Шалости и больше ничего.
2: Садись, дружок.
1: Садитесь. Садитесь к столу,
2: давай.
1: Пожалуйста. О, простите, он скрыл от меня, кто вы. И я подала кофе и сахар.
3: И это очень любезно с вашей стороны,
2: Леднюшка.
3: Почему вы просите прощения?
1: Но вы должны любить мед.
3: Да, о, да, я да. Его терпеть не могу.
2: Да?
3: Он будет во мне такие неприятные воспоминания.
1: Сейчас же преврати его в медведя, если ты меня любишь.
2: Милая моя.
1: Ну, отпусти мальчика на свободу.
2: Ну, успокойся, пожалуйста. Он специально для того и приехал к нам в гости сегодня, чтобы снова стать медведем.
1: Это правда?
2: Да-да.
1: А ты где будешь его превращать?
2: Нет.
1: Здесь? Может, мне уйти?
3: Не спешите, не спешите, дорогая хозяйка.
2: Это...
3: Увы, это будет не так скоро. Я вновь стану медведем, когда какая-нибудь принцесса полюбит и поцелует меня.
2: Понимаешь?
1: Какая?
3: Ну, когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса...
2: Да, все равно какая.
3: Полюбит и поцелует меня, я разом превращусь в медведя и убегу в мои родные горы. А?
1: Боже мой, как это грустно.
2: Здравствуйте, опять не угодил. Ну, почему, не понимаю.
1: А о принцессе-то вы не подумали?
2: А ничего, ничего, ничего, влюбляться полезно.
1: Бедная, молодая девушка полюбит юношу.
2: Да.
1: А он у нее на глазах превратится в дикого зверя?
2: Ну так что же, это дело житейское, жена.
1: Но ведь он же потом убежит в лес.
2: Так и это бывает.
1: Сынок, ты бросишь влюбленную девушку?
3: Ну, ведь увидев, что я медведь,
2: да,
3: она меня сразу разлюбит, хозяйка.
2: Конечно.
1: Что ты знаешь о любви, мальчуган?
0: Много позже, в 1975 году, в поставленном Вадимом Голиковым спектакле «Одна ночь» Евгения Шварца, Ирина Петровна создала образ простой женщины Марфы. Зарубина рассказывала.
1: Для меня было большим счастьем снова встретиться с драматургией Евгения Львовича Шварца, который в течение многих лет был любимым нашим автором и большим другом нашего театра. Моя героиня Марфа – простая русская женщина, у которой в первые же дни войны дом опустел. Два сына и муж на войне, дочь в Ленинграде на военном заводе. Остался один младший сын, ну и он тайно от матери сбежал в Ленинград и поступил в школу летчиков. В отчаянии, с большим трудом Марфа добралась до Ленинграда и нашла там почти умирающую дочь. Ей-то и говорит свои слова Марфа. Иду я к вам, и все о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете? Что я вам скажу? И, как всегда, вышло не так, как ждешь. Шла я, орудия гудят. Спи, моя Дашенька, спи, моя хорошая. Пулеметы стучат, раненых ведут, а я все шагаю. Патруль подойдет, отведет меня в штаб, а я там все толковенько расскажу, кто я, куда я, зачем, откуда. Спи, спи, моя Дашенька. Мама с тобой. И нельзя так говорить, как ты сказала, четверо детей. Надо так говорить. Три единственных сына и одна единственная дочка. Спи, спи, моя единственная. Мама с тобой. Иду я по озеру и думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а мама к ним бежит. Даша, Дашенька, дыши, дыши поглубже. Иду я по озеру. А сумерки все темней, а я на компас смотрю, как меня капитан учил. А компас светится, а на юго-востоке по компасу пожар горит. Ракета то взлетит, то растает, то взлетит, то растает, а я все шагаю. Спи, спи, моя Дашенька, лед, кругом лед, а я иду ко всем бедам готовая. Все беды, сестры, все унылые, все тоскливые, а мы их прогоним, Дашенька, мы их прогоним, и немец сбежит. И голод забудется, и дома встанут, и поля оживут, и дети народятся, и все будет славно. Только ты дыши, дыши, моя маленькая. Нельзя так тихо лежать. Маму пугать.
0: По складу своего дарования Ирина Петровна тяготела к ролям, окрашенным мягким комизмом, тонкой иронией, душевным теплом. Ее героини были милыми, добрыми, обаятельными женщинами, располагавшими к себе. В советском репертуаре характеры своих сверстниц Зарубина раскрывала живо и убедительно. Ей был дорог внутренний мир их, строй мыслей и чувств, их заботы и устремления. Безупречный вкус актриса проявляла и в ролях иного плана. Мастерство характерной актрисы сказывалось в творчестве Зарубиной уже в юности, в таких ролях, как Ефросинья в фильме «Петр I», Варвара в фильме «Гроза». С особой силой эта сторона дарования Ирины Петровны проступила в ее сценических работах. Анна Андреевна в «Ревизоре Гоголя», Надежда Петровна в спектакле «Помпадуры и помпадурши» по Салтыкову-Щедрину, Евгения в спектакле «На бойком месте» Островского. Ее Евгения представала в спектакле злой, изворотливой, отвратительно расчетливой женщиной, готовой на любую подлость.
4: Кто там?
5: Евгения.
4: Кто там?
5: Помещик Миловидов.
6: О! Ты разве еще кого-нибудь ждешь?
4: Сердечный. Кого ж мне ждать-то, кроме тебя? Что и ты срамить-то вздумал? Эка я обидчик. А уж я думала, что ты не придешь.
6: Да чего же?
4: Да уж больно ночь темна.
6: Так ведь муж-то уехал.
4: Уехал.
6: Ну так и я не маленький. Честь сама знаешь, для кого темные-то ночи хороши.
4: А для кого?
6: А для воров. Да для любовников. Значит, нам с ним и на руку.

0: Однако надо запереть дверь-то.
1: Эй, Гришка, Иван, лошадей у кузницы в сарай запереть, а самим держать ухо востро.
2: Ах, устал. От самой кузницы пешком шел. А ты зачем это наверх ходила?
0: Светелку заперла. Чтобы Анна, коли проснется, сюда не пришла, девичий сон чай чуток.
2: Она в светелке?
0: В светелке. А тебе-то на что? Тебе-то на что? Зависные твои глаза. Уж я тебя давеча и то был к ней приревновала. Да вспомнила, что сама же учила приласкать ты ее. Тут мне потом смешно стало.
2: Что ты не говори, а мне все-таки ее жаль.
0: Ну да, как не жалеть, велика птица.
2: Немало я их на своем веку обманывал. Вот перед этой как-то совестно.
0: Очень нужно совеститься-то. А уж мне-то на нее смешно стало. Ходит и ног под собой не слышит. Точно как княгиня, какая уж никак себя нижней считает. А я-то про себя думаю, дура, мол, ты дура. Так-то вас и обманывают. Приласкай вас, вы и раскиснете. Рады всему поверить. А когда ж это бывает, чтобы мужчина бросил, да и опять к той же пришел? Мало для них, что ли, других, что дур на свете. Вот хоть как я, сирота бедная.
2: Рассказывай, одурачишь тебя, как же. Ты захочешь, так всех нас проведешь.
0: Да ведь с таким мужем живя, да в таком омуте поневоле поумнеешь. Других-то точно так, что я провела. А тебя-то я чем же? Я тебя вот как люблю. Фу, что и не знаю, как ее писать.
2: Любопытно узнать, что у женщин на уме. Вот как бы до этого добраться.
0: Что на уме? Да то же, что и у вас.
2: Нет. У них как-то все по-другому.
0: Ты поди, моя корошка, домой. Ты поди, моя недойная. Ты поди, моя недойная. Эх, видно, горница не то.
3: Мастерство точной социальной характеристики образов было свойственно Зарубиной не только в русской классике. Актриса создавала интересные и правдивые характеры и в зарубежном репертуаре. В спектакле «Профессия миссис Уоррен» Бернарда Шоу Ирина Петровна выявляла всю сложность душевных переживаний миссис Уоррен, глубоко раскрывая социальный смысл явлений действительности, отраженных в спектакле.
4: Виви, а ты знаешь, как я богата? О, ты даже не имеешь представления, что это значит. Ты слишком молода. А это значит, каждый день новое платье. Это значит, каждый вечер театры и балы. Виви, это значит иметь у своих ног самых шикарных джентльменов Европы. Это значит красивый дом и много прислуги, изысканная еда и лучшие напитки. Это значит все, что твоя душа только может пожелать. А что ты представляешь собой здесь? Просто ломовую лошадь или несчастную девушку, которая трудится с утра до ночи, чтобы заработать себе на пропитание? Виви, ты не понимаешь. Ты

0: совсем не знаешь, что такое жизнь в действительности. Все большие умные люди, все люди, стоящие у власти, поступают так же, как поступаю я, и думают так же, как думаю я. Что знают люди, учившие тебя о жизни и о людях, подобных мне? Идиоты! Разве они сделали бы что-нибудь для тебя, если бы я не платила им за это? Вилли, и в конце концов, я твоя мать, и ты моя дочь, и мне нужна моя дочь. Кто будет ухаживать за мной, когда я состарюсь? Ради тебя, Виви, я осталась одинокой. Ты молчишь. Ну что ж, я знаю таких женщин, как ты, жестоких, холодных, эгоистичных. И с этой минуты, да поможет мне Бог, в мой смертный час я буду делать зло, и только зло, и это принесет мне новые дела и новые доходы. Прощай!
1: В творчестве Ирины Петровны Зарубиной нашли продолжение и развитие гуманистические традиции русского сценического реализма. Через все свое творчество Ирина Петровна пронесла трепетное отношение к искусству, к театру, делу всей ее жизни.
2: Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь мне приснилось рязанское небо и моя непутевая жизнь. Много женщин меня любила, да и сам я любил не одну. Не от этого ль темная сила приучила меня к вину? Бесконечные пьяные ночи и в разгуле тоска не впервь. Не с того ли глаза мне точит, словно синие листья червь? Не больна мне ничья измена и не радует легкость побед? Тех волос золотое сено превращается в серый цвет, превращается в пепел и воды, когда цедит осенняя муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы, ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить бесцельно, и с улыбкою странной лица полюбил я носить в легком теле тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, как в смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне, вот по тем же законам, умеряется бешеный пыл. Но и все ж отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил, в те края, где я рос под кленом, где резвился на желтой траве. Шлю привет воробьям и воронам, и рыдающей в ночь сове, и кричу им весенние дали, птицы милые, в синюю дрожь передайте, что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает под микитки дубасить рожь.
3: Это рассказ об одном из самых больших открытий в истории русской культуры. Школьный учитель из уральского села Николай Николаевич Серебренников собрал по лесным часовням бесценную коллекцию пермской деревянной скульптуры. Слушайте голос Николая Николаевича Серебренникова, единственную сохранившуюся его запись.
4: Как-то шел я с участка в поле в село, И по дороге справа на кладбищенской часовне дверцы бились одна о другую. И они обычно всегда были закрыты. Был ветреный день. Я зашел в часовню, и то, что там увидел, крайне меня поразило. Главную стену занимали 5 больших скульптур из дерева. Я зашел в часовню к этим скульптурам с кладбища Христу Татарину. Почему Христос с татарским лицом? И почему скульптуры, запретные скульптуры, оказались в церкви? Но натолкнулся на странную несуразность. В истории русского искусства, которая была издана в 1910-х годах, утверждалось, что своим происхождением русская скульптура обязана иностранцам. И что до основания Академии художества второй половины 18 века, собственно, у русских и скульптуры не было. Понять, почему появилась запретная скульптура, что она несет в себе с бытовой и художественной стороны, можно только было, собрав эту рассеянную по приканью скульптуру. В 1923 году я переехал работать в вновь открытый художественный музей в Перми, и тогда же подготовил, значит, себя к большой, дальней и долгой поездке и отправился на Черниговский север в сентябре 1923 года собирать скульптуру. То, что было привезено, произвело ошеломляющее здесь впечатление. И сразу же снова я и Сиропятов Александр Христианович поехали собирать скульптуры в районе Соликамска и Чердани. Таким образом, составлялось уже большое собрание. Весной 24 года впервые оно было показано на выставке художественной старины Пермского края. Произвело огромное впечатление. Шла антипасхальная кампания, а на выставке, значит, зрители видели изваяния церковных богов, которые прямо напоминали, что они сменили собой деревянных языческих идолов. На них Христос был изображен. То это Коми-Пельмяк, то татарин, то просто русский хлебороб. Связано это с тем, что в местном крае жили такие народности, как Коми-Пельмяки, манси, ханты, татары и другие. Естественно, что вот с облика этих людей и брали черты для церковной скульптуры. Население Пермского края почитало деревянные скульптурные изображения с очень давних времен. Те обычно делали с топором, тесали с топором. У них были очень условные формы лица, фигуры. А в изображениях ранних первой половины XVIII века, которые делались для церкви, в этих скульптурах мы находим жизнь. Так же, как певцы народных песен говорили о тяжком труде бесправных крепостных людей, об их стремлении к справедливости, к добру. Так же и в церковной культовой скульптуре эти неизвестные резчики стремятся отразить тяжелую долю людей, выражают их искание лучшей жизни, их веры в добро. Сидит крестьянин, пригорюнившийся, и думает тяжелую думу. Эти образы страдальцев и пробуждали сочувствие людей, страдающему человеку, его участливое отношение к бедственной судьбе другого человека. От древнерусского искусства в скульптуру взяты такие замечательные стороны, как одухотворенность образа, мягкость форм, изысканность решения. А от традиций стародавней местной скульптуры идут стремления к своей оригинальной выразительности изображений. И вот в скульптурах, где больше стародавних местных черт, наблюдается стремление резчиков, возможно, вернее дать человека, сделать выразительнее лицо, голову, так, как это сделано в изображениях Святой Пятницы Николы Можая. Конечно, вся эта скульптура имеет на своем вооружении еще другое большое средство. Это живопись. Собственно, она вся раскрашенная, скульптура полихромная, многоцветная, и представляет собой синтез двух искусств – скульптуры и живописи.
3: В конце 20-х годов в Перм приехал Анатолий Васильевич Луначарский, чтобы познакомиться с коллекцией пермской скульптуры.
4: Луначарский, когда он смотрел, выражал свое восхищение по мере того, как мы шли по экспозиции скульптуры. Подумайте, творцы скульптуры, не имея образования, по интуиции достигли создания таких прекрасных произведений. посмотрел он скульптуру Саввофа из Лысвы и воскликнул: настоящий Зевс! Если не сказать еще о исполненной скульптуре, то можно подумать, что из мрамора. Как обобщение своего впечатления он говорил, что это собрание вызовет паломничество скульпторов. Они ищут формы, а простота их вот здесь. И в заключение отметил, что пермские скульптуры могли бы быть украшением любого европейского музея.
5: Сейчас будут исполнены две пьесы Черепнина для квартета «Валторн». «Ноктюрн» и «Охота». Исполнители. Артисты Оркестра симфонического Ленинградской филармонии. Заслуженный артист Станислав Сидристый. Баранов, Сухоруков и Карпец.
6: «Иоганнес Принц». Две пьесы для квартета «Валторн».

0: Слушайте передачу «Час юмористического рассказа». У микрофона писатель Леонид Ленч.
1: Устраивайтесь поудобнее. Откиньтесь свободно на спинки ваших кресел, стульев и диванов и слушайте.
2: Эта передача затрагивает разные темы. И серьезные, и не очень серьезные, и более значительные, и менее значительные. Но не впавшие, однако, в состояние полной жизненной невесомости. Все они решены средствами юмора. Без улыбки, без шутки, без смеха трудно жить и работать, дорогие товарищи.
1: Григорий Рыклин. Это имя больше полувека не сходило со страниц газет и тонких журналов. Фельетонист «Известий» и «Правды», долголетний редактор «Крокодила», милый, добрый человек. Он был одним из зачинателей советской фельетонистики, занимая свое место в ряду таких мастеров отечественного фельетона, как Михаил Кольцов, Александр Зорич, Давид Заславский. Рыклин обладал большим чувством юмора, легкого, именно фельетонного типа. И в его рассказах тоже всегда звучала флейта фельетониста. В этом смысле рассказ Григория Рыклина, Марина Петровна спрашивает, который вы сейчас услышите, очень характерен для его творчества.
3: Марина Петровна, хотя и является носительницей двух смешных косичек, очень серьезная девица. Ничего удивительного в этом нет. Она уже в первом классе. «Я первоклассная школьница», — говорит она скромно о своей особе. Этим заявлением она подчеркивает, что учится не в каком-нибудь приготовительном, а в первом классе. Эта первоклассная школьница толково разбирается в очень сложных вопросах. Ее волнуют большие проблемы современности. На днях она спросила маму: «Скажи, пожалуйста, Луна давно находится на небе?» «Давно. Значит, она не молодая, а пожилая?» «Да». «Странно, очень странно». «Что именно?» «Ну, что она только теперь, на старости лет, начала фотографироваться, а раньше не интересовалась своей наружностью». Папа рассмеялся. «Ну и плутишка ты, Марина, архи-плутишка». «А что такое архи?» «Ну, особенный плутишка». «Ясно. А что такое пилак и что такое мандрит?» «Таких слов нет». «Есть. Читала в книге про архипелаг и про архимандрита. Есть, значит, пелаги и архипелаги, особенные пелаги. Мандриты и архимандриты, особенные мандриты. Дворник Засим рассказывал, что он когда-то служил у этого самого, не у архипелага, а у архимандрита». Марина крепко уверена, что папа все знает. Вот почему она точно мячиком швыряет в него один вопрос за другим. Дворник Засим еще говорил, что наша Ленинская улица когда-то называлась по-другому. Название какое-то чудное. Ты не помнишь? Отец не помнил. Он с детства живет на этой улице. Он привык к ее новому названию и к названиям соседних улиц. Советская, Пушкинская, улица Горького. Марина не унималась. «Пощади, Марина, дворник Засим меня в гроб загонит». «Чувствую. Ну вот последний вопрос. Опиши мне, пожалуйста, настоящего фабриканта». «Ну, эксплуататора, кровопийцу. Мне это нужно для школьной стенгазеты. Заголовок уже готов. Из воспоминаний моего отца». Лоб Петра Павловича покрылся холодной испариной. «Дорогая Марина Петровна, я, как и ты, никогда не видел ни фабриканта, ни помещика. Есть конкретное предложение. Пойдем к дедушке, а?» Но старику в дни Октябрьской революции было столько же, сколько сейчас Марине. «Не те деды пошли», — сказал он Марине и ее отцу. «Идите с вашими вопросами к прадеду. Вот он помнит, на то он и прадед».
1: Рассказ Григория Рыклина «Марина Петровна спрашивает» читала заслуженная артистка РСФСР Валентина Талызина.
0: О. Генри – признанный мастер короткого рассказа. Его новеллы необыкновенно занимательны и остроумны. Он умеет сразу завоевать внимание читателя, возбудить интерес и держать напряжение до самого конца повествования. Творческая деятельность писателя длилась всего 11 лет, но за этот короткий срок им было создано 273 новеллы и один роман. В лучших своих произведениях О. Генри предстает как подлинный реалист и гуманист. Две короткие миниатюры «Дорого как память» и «Оборотная сторона», которые вы сейчас услышите, были напечатаны на страницах газеты «Пост» в 1895-1896 годах в городе Хаустоне. Они публиковались вместе с другими миниатюрами под общим заголовком «Постскриптумы». Здесь писатель тонко и с большим юмором высмеивает тупость и ограниченность обывателей Хаустона, разоблачает их обывательские инстинкты.
2: Американская литературная критика называла в свое время этого превосходного писателя-юмориста великим утешителем. Ну что же, О. Генри в самом деле утешал маленького человека Америки своими прелестными рассказами с доброй, чуть печальной, сочувственной улыбкой.
0: Итак, постскриптумы О. Генри. Дорого как память.
4: Предложенная цена, джентльмены, ваша цена.
5: Ох, скорее бы это кончилось.
6: Аукционер высоко поднял детскую лошадь-качалку, поломанную и грязную. Она принадлежала кому-то из молодых членов семьи человека, чья движимость продавалась с молотка. Он был разорен в конец. Он отдал все, что у него было, своим кредиторам, дом, обстановку, лошадей, товары и землю. Он стоял в толпе и смотрел, как вещи, составлявшие его домашний очаг и доставшиеся ему от родителей, расходились по сотням незнакомых рук. Рядом с ним скорбно стояла женщина в густой вуале.
4: Предложенная цена, джентльмены, раз, джентльмены, два. Игрушка всем видна. Правда, детские ручонки оборвали без того скудную гриву. Уздечка перекручена и потерта от прикосновения нежных пальчиков. Ну что поделаешь? Предложенная цена, джентльмены.
6: Женщина под густой вуалью зарыдала и протянула руки.
7: Нет, нет, только не это. Боже мой, маленькое существо, когда-то скакавшее на этой лошадке, много лет назад ушло от нас, затерялось в широком мире. Это все, что осталось нам. В воспоминаниях о счастливых днях его детства. Нет, нет.
6: Аукционер со странным влажным блеском в глазах передал мужчине игрушку, не говоря ни слова. Тот схватил ее жадными руками и вместе с женщиной под густой валью поспешил прочь. По толпе пробежал шепот сочувствия.
8: Как это благородно! Молодец, аукционер, молодец!
6: Мужчина и женщина вошли в одну из пустых комнат и поставили на пол лошадь-качалку. Мужчина вынул перочинный нож, вспорол грудь лошади и извлек оттуда пачку кредиток. Женщина внимательно пересчитала их и спокойно спрятала в сумочку.
5: Я едва не умер.
7: А ты представляешь, птичка? Что было со мной?
5: Меня мороз продирает по коже при мысли, чтобы кто-нибудь мог предложить за нее, за эту лошадку, несколько центов. $8500. Этот аукционер сделал нам неплохой подарок.
0: Оборотная сторона.
9: Все газеты обошло одно утверждение, касающееся хорошо известного женского недостатка любопытства. Оно гласит, что если мужчина принесет домой номер газеты, из которого вырезан кусочек, жена его не успокоится до тех пор, пока не достанет другого экземпляра и не убедится, что именно было вырезано. Один из хаустонских жителей настолько заинтересовался этим утверждением, что решил проверить его на опыте. Как-то вечером на прошлой неделе он вырезал из утренней газеты объявление о новом средстве против катара, так дюйма на два, и оставил искалеченный номер на столе, где жена не могла его не заметить. Он взял книгу и сделал вид, что поглощен ею, в то же время наблюдал за женой, просматривавшей газету. Когда той попалось место, откуда была вырезана заметка, она нахмурилась, и серьезное раздумье отразилось на ее лице. Однако она ни слова не сказала, и муж никак не мог решить наверняка, возбуждено в ней любопытство или нет. На следующий день, когда он вернулся к обеду, жена встретила его с пылающими глазами и зловещим дрожанием губ.
7: Жалкий, лживый негодяй! После стольких лет совместной жизни узнать, что ты низко обманывал меня,
10: что?
7: Ведя двойную жизнь и навлекая позор и горе на твою ни в чем не повинную семью.
10: Мария!
7: Я всегда подозревала, что ты мерзавец и подлец, а теперь у меня в руках неоспоримые доказательства этого.
10: Что? Что? Что ты имеешь в виду? Ну, объясни, я ничего не сделал.
7: Ну, конечно, ты готов добавить и ложь к списку твоих пороков. Раз ты делаешь вид, что ты не понимаешь меня, погляди на это. Вот он. Неповрежденный экземпляр вчерашней утренней газеты. Ты рассчитывал скрыть от меня твои поступки, вырезав часть газеты, но я умнее, чем ты думал. Я достал еще один экземпляр газеты. Неповрежденный экземпляр.
10: Но это всего лишь шутка, Мария. Я не думал, что ты отнесешься к этому серьезно.
7: Ты называешь это шуткой, бессовестный негодяй.
9: Муж взглянул и прочел в смущении и ужасе. Вырезая объявление о катаре, он ни на минуту не подумал взглянуть, что стояло на оборотной стороне его. И вот какая заметка должна была представиться глазам того, кто встретился с вырезкой, читая другую страницу листа.
11: Так, один из жителей города, видный делец, весьма весело проводил вчера время в одном из ресторанов. Ах, боже мой, ужиная вместе с двумя хористками.
7: Хористками?
11: Хористками из гастролирующей у нас в настоящее время комической оперы. Боже мой, скандал, излишне громкий разговор и битье посуды.
7: Битье посуды.
11: Ай-яй-яй. Привлекли внимание посторонних. Но все было улажено благодаря видному положению, занимаемому упомянутым джентльменом. Боже мой, какой ужас! Это чудовищно, Мария! Но ведь у меня с газеты я вырезал средстве против катара.
7: Против катара?
11: Да, это все шутка. Шутка.
7: Ты называешь это шуткой, старая ты гадина. Я уезжаю к маме сегодня же вечером и намерена остаться там. Думал надуть меня, вырезав заметку, да? Ты низкая, транжирящая деньги, змея ты!
10: Мария.
7: Я уже упаковала свои сундуки и еду сию же минуту домой!
10: Мария!
7: Не подходи ко мне!
10: Мария, клянусь, что я...
7: Не прибавляйте кощунства вашим преступлением, сэр!
9: Муж сделал 3-4 тщетных попытки заставить себя выслушать, а затем схватил шляпу и помчался в город. Через четверть часа он вернулся.
11: Я вернулся, крошка.
7: Что это?
11: Вот два платья, шелковых платья тебе. Вот 4 фунта конфет. А вот это наш бухгалтер.
7: Ну и что?
8: Свидетельствую, леди.
11: А, вот это, наши приказчики. Угу.
12: Подтверждаю. Он был на работе.
11: Конечно. Вот.
7: Что вот?
11: Видишь, малютка, они подтверждают, что в упомянутый вечер я был по горло занят у себя в магазине. Успокойся, ой, малютка. Успокойся.
7: Какое переживание.
9: Дело, в конце концов, было улажено к удовлетворению обеих сторон. Но зато один из хаустонских жителей больше не испытывает любопытства по вопросу о женском любопытстве.
0: Рассказы о Генри прозвучали в исполнении народных артистов СССР Веры Петровны Морецкой и Ростислава Яновича Плята, заслуженного артиста РСФСР Михаила Погоржельского и артистов московских театров.

0: Михаил Зощенко. В далекие 20-е годы Зощенко появился на литературной арене со своими рассказами Синебрюхова. Все было оригинально и необычно в творчестве молодого писателя-юмориста, сюжеты, герои и в особенности язык, свой, сочный, блещущий яркими красками подлинно народного комизма.
1: Константин Федин вспоминал, что когда Михаил Зощенко читал товарищам-литераторам свои ранние рассказы, их поражало сочетание иронии и правды чувств. Зощенко показывал людишек уходящего, обреченного мира ярко и точно. В рассказах Михаила Зощенко немалая мера таких явлений в быту и психологии людей, которые остались далеко в прошлом. Но тогда, в далекие 20-е годы, рассказы Зощенко были своего рода оружием против мещанства и обывательщины.
0: Взбаламученное море жизни взбаламутило и стихию языка. Деревенская и городская речь перемешались. В обыденный разговорный язык вплетались новые слова и словечки, смысл которых зачастую был неясен и комически извращался теми, кто их произносил. Но чуткое ухо писателя-юмориста, как точный и тонкий локатор, уловило это языковое своеобразие эпохи, и оно свежей волной хлынуло в его рассказы.
1: Одним из лучших исполнителей рассказов Михаила Зощенко был Владимир Хенкин. В нашей передаче прозвучит в исполнении народного артиста РСФСР Владимира Яковлевича Хенкина рассказ Зощенко «Монтёр».
2: Зашел спор, дескать, что важнее в сложном, огромном театральном механизме. Кто говорил актер, кто говорил режиссер, а кто театральный плотник? Не надо улыбаться. Не надо улыбаться, факты покажут. Факты сами за себя всегда говорят. Произошла эта история, вот, о которой я сейчас вам хочу рассказать, в Саратове. Нет, стой. Забыл. Но не знаю, где-то недалеко от Туркестана, я сейчас не помню города. Небольшой периферийный город, и там в театре игралась опера. Ну и кроме оперы и такой выдающей игры артистов, в этом театре был электромонтер Мякишев Иван Кузьмич. Так когда, значит, дирекция этого театра снимала на фотографическую группу всех работников, так этого Мякишева, значит, монтера, осветителя, пихнули сбоку. Они так рассуждали, дескать, технический персонал, неважно. А тенора-бродягу, который пел в этом театре, ой, его посадили противно смотреть у самую середку, в центру, на стула со спинкой. Мякишев был человек малокультурный, он на эту грубость ничего не сказал, но в душе затаил некоторое хамство. А тут такое подошло. Играется, например, Руслан Людмила, музыка Глинки, а без четверти минут 8 до этого монтера приперлись две девушки. И главное, что мы до сих пор так и не знаем. Или они сами до него приперлись, или он их пригласил. Во всяком случае, приходит, отчаянно флиртует и просит посадить в середку оперы посмотреть театр. А он перед ними таким козырем: пожалуйста, говорит, медам, где он такое слово выкопал? Я, говорит, вам сейчас в два счета два билетика сварганю. И отправляется прямо до администратора. Сергей Николаевич, вот до меня две сестренки приехали с глубокой периферии. Хотят, значит, приобщиться к культуре, просятся посмотреть оперу, дайте пропуск. Не могу, не могу, не могу. У меня сегодня вроде как суббота, во вторник у ее вроде субботы выходит. Каждый стул на учете, возможно, ведь аншлаг выкинем на улицу. Ну, а Мякишев человек простой, говорит, ах так, пожалуйста, тогда я играть отказываюсь. Ну, говорит, не играть, так освещать ваше производство. Отправляется до себя в будку, запирается и выключает свет по всему театру. Получается форменная обструкция. Почему? Потому что во всем театре темно. Поднялась паника, бегут, бьются головами, прямо катастрофа. Вдруг бежит этот тенор, который снимался в середке, и заявляет: я в темноте петь тенором отказываюсь. Пущай монтер поет, мне голос дороже. А монтер говорит: пожалуйста, пущай не поет. Подумайте, добро какое нашлось. Ежели он тенор, так ему свети. Нынче, брат, теноров нету. А ежели он действительно тенор, пущай одной рукой поет, а другой свет зажигает. Ох, они схлестнулись с тенором. Друг бежит этот вроде как суббота. На все натыкается. Администратор падает. Дети чертовы и девицы через их гибель театру выходят. Тогда выходит монтер с темноты и говорит: нет, гибель не через их и не через вашего тенора. А гибель, если хотите знать, через меня, но мне вашей энергии, говорит, вот это слово. Никогда не могу сразу сказать. С разбегу говорю, как-то чудно сказал. Финально, говорит, не жалко, нате, горите. Зажигает свет, публика входит в театр, кассир продает последние билеты, дирижер взмахивает палкой, и опера идет. Ну, так кто? Кто важней в этом сложном, огромном театральном механизме? Актер, режиссер, а может быть и театральный плотник. Думать надо, а не улыбаться. Думать.
3: К детям все относятся очень хорошо. Дети – наше будущее, дети – цветы жизни, дети – наша радость и наша надежда.
1: И поэтому мы включили в нашу передачу еще один, так сказать, детский рассказ. Евгений Шатько, «Вундеркинд», читает артист Алексей Борзунов.

0: Куском угля на фартуке он нарисовал решение теоремы. Решение пришло, когда он ел кашу. Для отдыха он решил несколько шахматных композиций и комплекс задач состязания эрудитов, который про себя называл состязанием идиотов. Когда мама стала укладывать его спать, он упорно возражал ей на португальском языке. Мама, как обычно, говорила: «Сейчас же спи, не болтай». Во сне ему снились животные, которые обитали в дебрях Африки и не были еще открыты учеными. После обеда он убежал во двор, где большие 9-летние ребята гоняли консервную банку. Он побежал вместе с ребятами и быстро сказал: «Я надеюсь, что смогу принять участие в игре».
1: «Иди ты, тюлька!» – крикнул второгодник Борька Кулаков на бегу и оттолкнул его.
0: Он топтался на краю поля, ныл и просился. Дворничихина дочь Тася, девчонка в женском платке и пальто колоколом, подошла к нему. «С праздником вас!» – сказала Тася, поджимая губы, и вдруг скорчила такую рожицу, что лицо ее стало похоже на античную маску. «И не принимают, не принимают!»
1: «Дура!» – ответил он сдержанно. «Мегера!»
0: «А у тебя ноги разные!» – сказала Тася. Он снисходительно улыбнулся, однако глянул на свои ноги. В это время вратарь Мишка Кучин получил банкой по локтю, засмеялся, заплакал и начал кататься по траве. Второгодник Борька Кулаков воспаленно посмотрел на него и приказал: «Вставай уж в ворота, полиглот, живоглот!» Он встал в ворота. Он пропустил 3 банки, он взял 4-ю и почувствовал себя счастливым и великим. Но тут вратарь Мишка Кучин перестал корчиться после травмы и сказал ему: «А ну, катись, мелюзга!» Он втянул голову в плечи, умильно улыбнулся и предложил Мишке: «Давай вместе стоять, а?» Мишка грубо захохотал, а второгодник Борька Кулаков завопил: «Гони его!» И когда Мишка легко выволакивал его в аут, он повторял несчастным голосом: «Я прошу вас, будем стоять вместе, вместе». Он вытер слезы и подумал, стоя рядом с Таськой: «Сик транзит глория мунди, так проходит земная слава». Таська задумчиво на него посмотрела и сказала: «От Мегера слышу». Когда ребята кончили играть и ушли, он оглянулся, схватил пустую консервную банку, спрятал ее под рубашку, и ему стало легче. Вечером он давал интервью корреспонденту молодежной газеты. Корреспонденту на прощание он подарил его портрет в стиле фресок Тассили, который он сделал во время интервью. В интервью он заявил, что в последнее время размышляет о смерти, что он завещает свои открытия ряду академий мира. Себе же он оставляет только пустую консервную банку из-под сельди в томате.

0: Сейчас вы услышите рассказ нашего польского друга Стефании Градзенской. Это имя известно далеко за пределами Польши. У нас в Союзе Стефанию Градзенскую хорошо знают и любят за ее изящный юмор и точность формы. Новый рассказ писательницы называется «Лиссабон». О чем он? Я бы на этот вопрос ответил так. О тайниках женской души, освещенных волшебным фонариком тонкого психолога, да к тому же еще и юмориста.
1: День стоял еще вполне зимний, но что-то весеннее уже было в нем. Что именно? Может быть, та неясная тоска, которая вдруг возникает в такие дни в вашей душе, какая-то странная дымка меланхолии, окутывающая все, на чем останавливается ваш взгляд. В точно такой зимне-весенний день, полный смутной тревоги, робких надежд и томительной грусти, я вышла на улицу. Солнце пригревало уже по-настоящему, первый раз в этом году, и его ласковые лучи возбудили в моей душе желание чего-то нового –

0: неведомого. Мне страстно захотелось сломать так обычно начавшуюся серую будничную неделю. Я как раз проходила мимо дома, в котором размещалось бюро путешествий. Путешествия! Господи, вот же то, что мне сейчас нужно! Скорый поезд до Праги, Вены, Парижа. Отправляется со второго пути первой платформы. Уехать немедленно, да-да, уехать, и все. Вхожу в помещение бюро путешествий. Пожалуйста, мне нужен билет второго класса. В моем голосе звенят колокольчики мечты. Куда, простите, спрашивает сотрудник бюро. Симпатичный. Куда-нибудь туда, подальше. Могу предложить Кошалин. А подальше нельзя? За Кошалином остается только Мельни. А дальше? Дальше, простите, уже море. Жаль. А что у вас есть на суше? На суше? Вот, пожалуйста, Свирадов и далеко, и абсолютно на суше. А если еще дальше? Дальше, простите, уже за граница. А что вы мне можете предложить за границей? Чтобы было далеко. Да, чтобы было далеко-далеко. Пожалуйста, Лиссабон. А это действительно далеко? Действительно далеко. Тогда, пожалуйста, один билет второго класса до Лиссабона. Симпатичный сотрудник после минутной паузы говорит: «Но для этого вам нужно сначала позаботиться о паспорте и визе». «Но мне же только прокатиться! Туда и обратно! Я даже из вагона не буду вылезать! Доеду до Лиссабона и сейчас же назад! Такая весна на улице, такое солнышко! Хочется проветриться, это так естественно!» «Я все понимаю, я бы и сам охотно проветрился, но существует определенное правило. Я бы посоветовала вам выбрать какой-нибудь отечественный маршрут. Возьмите Познань, красивый чистый город, университетский». «Ну что ж, в конце концов, можно и Познань. Давайте. Один билет второго класса до Познани, когда отходит поезд». «Ночью, в 00:27. «О, нет, спасибо, ночью надо спать, а не проветриваться. А что у вас есть на дневные часы?» «Есть Краков, прекрасный город, древности, старые костелы, королевский дворец. Одним словом, Краков как таковой». «Хорошо, пусть будет Краков как таковой, чтобы не морочить вам больше голову. Сколько стоит один билет второго класса до Кракова?» «91:20. «В один конец?» «Да». «Значит, туда и обратно 182:40. «Совершенно верно». «Дороговато, вы не находите? В конце концов, почти 200 злотых выбросить на ветер. Просто так, ради фантазии. Если бы дело было какое-то, то... Скажите, нельзя ли мне как-нибудь подешевле проветриться с вашей помощью?»
1: «Конечно, можно. У нас имеются недорогие маршруты. Вот, пожалуйста, Вышков. Билет стоит 19:20, туда и обратно 38:40. Дешево и сердито.
0: А что там интересного в вашем Вышкове?»
1: «Ну, если быть честным, то до Лиссабона Вышков, конечно, не дотягивает. Но зато в смысле стоимости проезда. Какие могут быть сравнения? Могу еще предложить Плешев. Или вот Урсуе. Или Влохов. И туда люди ездят. Тем более, что проезд дешевле семечек. Мне бы не хотелось, чтобы вы ушли от нас с пустыми руками».
0: Я подумала и сказала: «А какое ваше мнение как специалиста по путешествиям о Виланове?»
1: «Ох, самое наилучшее! Рекомендую вам Виланов с чистой совестью. Заплатите 1,5 злотых и получите полное удовлетворение. Какой парк, какие достопримечательности! Тогда один билет до Виланова. К сожалению, билеты на городские автобусы мы не продаем».
0: «Жаль, очень жаль. Такой хороший совет вы мне преподали, а деньги придется отдать вашему конкуренту. Ну, поскольку
1: с автобусом. Вы, выходит, ничем не сможете мне помочь. Я горестно вздохнула и посмотрела на сотрудника бюро путешествий. Симпатичный и глаза красивые, даже очень красивые. Он быстро сказал: «Мой рабочий день кончается через 20 минут. Если вы можете подождать, я вам все устрою с автобусом. Для нас воля клиента – закон». Был чудный, необыкновенный зимне-весенний день. До сумерек мы бродили по слякоти Вилановского парка. На деревьях его уже набухали почки. Да, у этого сотрудника бюро путешествий действительно красивые глаза. Интересно, весна в Лиссабоне лучше нашей или хуже? Впрочем, какое это имеет сейчас значение?
2: Рассказ Стефании Градзенской «Лиссабон» вы слышали в исполнении народной артистки РСФСР Нины Гуляевой.

0: И последний рассказ. Это рассказ нашего постоянного ведущего Леонида Сергеевича Ленча. Начнем сначала. В ролях народная артистка СССР Людмила Касаткина и народный артист РСФСР Евгений Евстигнеев.
1: Не мычи, ты мне мешаешь читать.
2: Не читай, ты мне мешаешь мычать.
1: Не остроумно. Я прошу тебя не петь. Кстати, ты воешь, а не поешь. Потом не болтайся перед глазами, как маятник. Сережа.
2: Ах, простите, пожалуйста.
1: Ну, я же тебя просила.
2: Ты просила не петь, а я свистю.
1: Что-что?
2: Свистаю.
1: Что?
2: Ну, насвистываю.
1: Все равно перестань.
2: Но почему? Почему я должен молчать, когда мне безумно хочется издать какие-нибудь звуки?
1: Ну, хорошо, издавай. Может быть, тебе хочется реветь, как автомобильная сирена? Реви, пожалуйста.
2: Слушай, я ставлю вопрос серьезно, принципиально. Почему я как муж всегда и во всем должен уступать тебе как жене? Почему?
1: Ну, хотя бы потому, что я женщина.
2: Отсталый взгляд. Мы не феодалы. В нашем браке стороны равны, как в равнобедренном треугольнике.
1: 5 лет назад, Сергей, разговаривая со мной, ты обходился без геометрических сравнений.
2: 5 лет назад я был юн и глуп.
1: Французы говорят, если человек глуп, то надолго.
2: А русские им на это отвечают. С кем поведешь, с того и наберешься.
1: Ты грубишь, как в автобусе.
2: Ну,
1: как правильно сказал один старый поэт, только утро любви хорошо.
2: Ты это, собственно, к чему?
1: Какой ты был 5 лет назад милый, предупредительный, чуткий.
2: Ну, а какая ты была 5 лет назад доброй, кроткой, внимательной.
1: Да, но ты же уступал мне во всем.
2: А ты уважала мои привычки. А теперь ты совершенно подавляешь мою индивидуальность.
1: Я подавляю твою индивидуальность?
2: Да, ты.
1: Когда же это? Уж не тогда ли, когда мы вместе идем с тобой по улицам, и ты улыбаешься посторонним женщинам? Или, может быть, тогда, когда ты летишь вперед, как сумасшедшая, а я тащу сзади и еле поспеваю за тобой?
2: Ах, вон. Вы так заговорили. А почему, когда тебе звонит по телефону твой Василий Иванович, и подхожу к телефону я, то он почему-то меняет голос и спрашивает: скажите, здесь живет этот маляр Протопопов?
1: Какой маляр Протопопов?
2: Минуточку. Человек, у которого совесть чиста, не станет чужим голосом спрашивать маляра.
1: Какой маляр Протопопов? Я не знаю никакого маляра Протопопова. И потом не кричи. Ты же меня оглушил совершенно. Совершенно ничего не понимаю.
2: Что, я кричу?
1: Да ты кричишь, как на пожаре.
2: Ну, довольно. Довольно. Я ухожу из этого дома.
1: Пожалуйста.
2: Да.
1: Я тоже ухожу.
2: Кланяйтесь вашему Василию Ивановичу.
1: Пожалуйста.
2: Вот так вот.
1: Сережа! Сережа! Ну, Сережа, ну куда ты?
2: Аня. Аня, я так больше не могу.
1: Я так тоже больше не могу.
2: Ну, что же делать?
1: Не знаю. Надо что-то придумать.
2: Ну, что придумать?
1: Сережа, знаешь что?
2: Что?
1: Нет, не годится.
2: Ну вот.
1: Сережа, знаешь что?
2: Да, ну что, что?
1: Давай начнем жизнь сначала.
2: Что сначала?
1: Начнем сначала нашу семейную жизнь.
2: Нашу семейную жизнь сначала?
1: Ну да.
2: Ну, я не знаю. Я не знаю. Я не умею начинать семейную жизнь сначала с одной и той же женщиной.
1: А ты вообрази, что ты на мне еще не женат.
2: Ну, вообразил.
1: И хочешь на мне жениться?
2: Ну, нет, Анечка, нет, это не пойдет. Поскольку я знаю тебя как жену 5 лет, я должен теперь хорошенько подумать, прежде чем жениться на тебе. Брак, это, знаешь, дело серьезное.
1: После будешь думать. А сейчас вот что. Выйди на лестницу. И вернись так, как будто ты пришел ко мне на наше первое свидание.
2: Ну, не знаю, стоит ли, не получится.
1: Получится, да, получится. Ну, сделай так, как я тебя прошу. Ну, в шутку, Сережа.
2: Анечка, ну...
1: Ну, что еще?
2: Я забыл, как ведет себя мужчина на первом свидании. Ну.
1: Ничего, я помню, я подскажу тебе.
2: А почему же ты помнишь, а я не помню?
1: Ну иди же. Ой. Постой!
2: Да.
1: Ты преподнесешь мне коробку конфет.
2: Предупреждаю, что здесь, кроме одного мишки и двух кусков сахара, ничего нет.
1: Ничего, ничего.
2: Нет, чтобы потом скандальчика не было.
1: Ну, не будет скандальчика. Ну, иди, иди.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Ну, вот я пришел. Что же дальше делать?
1: Ну, подумай же сам. Ну, скажи так. Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, но сам.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался.
1: Ну-ну.
2: Что на село домчался.
1: Слава Богу.
2: Да, это вам. Сам принес.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Какой вы внимательный. Это мои любимые конфеты. А где же Мишка?
2: Какой еще Мишка?
1: Ну, конфета Мишка, которая здесь была.
2: А, это я ее съел, пока стоял на лестнице.
1: Ну, хорош, нечего сказать. Идет на свидание к любимой женщине и жрает единственную конфету из коробки.
2: Ну, вот я же говорил, что будет скандальчик. Так оно и вышло.
1: Иди опять на лестницу.
2: Анечка, там холодно.
1: Ну, ничего, неженка. Да. Иди. Подумаешь, подними воротник, постой. Постой. Возьми коробку, ты ее мне снова преподнесешь.
2: Mm.
1: Только смотри, хоть сахар не лопай.
3: Ток-ток-ток.
1: Да, войдите.
2: Здравствуйте, Анна Павловна. Я к вам так мчался, что на силу домчался. Это вам.
1: Благодарю вас, Сергей Сергеевич. Чему вы так радуетесь, Сергей Сергеевич?
2: Мне смешно, что ты сосешь сахар. Я никогда не думал, что сахар твои любимые конфеты.
1: Глупо. Ой, как трудно с тобой начинать сначала. Садитесь, Сергей Сергеевич.
2: Да спасибо, я уж сижу.
1: Расскажите что-нибудь, Сергей Сергеевич.
2: Да я не знаю, что рассказывать.
1: Ну, придумай же что-нибудь, ведь ты же в меня влюблен. Ну, понимаешь, влюблен, чучело ты гороховое.
2: Если ты будешь ругаться, то мы начнем с конца, а не сначала.
1: Хорошо, не будем ругаться. Может быть, вам хочется спеть? Спойте.
2: Я не в голосе.
1: Ну, посвистите. Мне ужасно нравится, как вы свистите.
2: Не буду я свистать, то есть свистеть. В общем, не желаю насвистывать, и все тут.
1: Ну, удивительный человек. Когда не нужно, он свистит, как милиционер. А когда его просит молодая жена, на которой он 5 минут назад женился...
2: Я женился на тебе 5 лет назад, а не 5 минут.
1: Все кончено.
2: Что кончено?
1: Мы опять поругались. И все придется начинать сначала.
2: Слушай, категорически заявляю. На холодную лестницу я больше не пойду. Я совершенно простужу.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я пойду на холодную лестницу. Я простужусь. Вот теперь я приду к тебе на свидание, Сережа. А ты вообрази, что мы страшно влюблены друг в друга. Влюблены, и вдруг разрыв. Я прихожу к тебе на последнее свидание. Ты, конечно, в отчаянии. Умоляешь меня остаться. Протягиваешь мне руки. Ты будешь меня умолять, понимаешь, и постепенно втянешься.
2: А если я не захочу тебя умолять остаться?
1: Только попробуй не захотеть.
2: Первое свидание, последнее свидание. Черт знает, что выдумывает.
1: Тук-тук.
2: Да, войдите.
1: Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, прошу вас.
1: Благодарю вас. Вы меня, конечно, ждали.
2: Не ждал. Да, нет, то есть ждал я. Не ждал. Я не знаю, ждал я тебя или не ждал. Я не...
1: Переживай побольше. Я пришла вам сказать, Сергей Сергеевич, что между нами все кончено.
2: Ну и слава тебе, Господи.
1: Невежа, ну умоляй меня остаться.
2: Умоляю остаться.
1: Не умоляйте, Сергей Сергеевич, все кончено. Верните мне мои письма.
2: Какие письма?
1: Ну, дай какую-нибудь бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Носков 5 пар. Мужских рубашек. Ты мне дал счет из прачечной. Дай мне какую-нибудь другую бумажку.
2: Вот ваши письма, возьмите.
1: Мои письма. Я вас тоже люблю. Я поняла это сегодня вечером, глядя на бледную луну, которая... Подожди, Сережа, это же действительно мое письмо.
2: Да, это твое письмо, которое ты мне прислала 5 лет назад.
1: Я как сейчас помню. Была белая ночь, на окне стоял букет сирени, Сережа. Я не знала, что ты сохранил это письмо.
2: Я всегда его ношу с собой. Даже перечитываю иногда. Особенно после того, как мы с тобой крепко поругаемся.
1: Тогда смотри.
2: Моя фотография?
1: Угу.
2: Какой я здесь интересный.
1: Ты здесь очень милый, Сережа. Ты подарил мне эту карточку 5 лет назад с надписью. Вот видишь? От любящего нежно Сергея. И нежно подчеркнуто 2 раза.
2: Я не знал, что ты сохранила эту карточку.
1: Я всегда ношу ее с собой.
2: Анечка.
1: Сережа, мне начинает казаться, что мы действительно можем начать все сначала.
2: Да. И все наши ссоры так мелкие и глупы.
1: Больше этого никогда не будет, Сережа.
2: А Василий Иванович не будет звонить по телефону и спрашивать маляра Протопопова?
1: Нет. Он будет звонить и спрашивать прямо меня. А ты не будешь улыбаться посторонним женщинам, когда мы идем вместе по улице?
2: Нет. Я ему буду улыбаться тогда, когда тебе не будет со мной, дорогая.
1: А ты видишь, как хорошо я придумала начать все сначала. Нет, теперь я всем своим подругам и знакомым буду советовать. Если у вас с мужем что-то разладится, начните все сначала.
2: Хотя бы в шутку.
1: И все будет хорошо.

0: Мальчику исполнилось 6 лет. И не просто исполнилось, а именно в этот день, 1 мая. Ледоход обычно тоже приходился на конец апреля, начало мая. Ему, мальчишке, было мало того, что его день рождения столь удачно совпал с праздником. Ему еще хотелось, чтобы к этому дню обязательно тронулся лед на Ангаре. С самого раннего утра 1 мая он сидел на берегу, вглядываясь в посиневший, вспучившийся лед. Никогда еще не приходилось ему видеть первый решающий толчок, который срывал лед с места, и теперь он ждал его с нетерпеливым вниманием, больше всего на свете боясь, что день кончится раньше. Где-то в деревне пели, ярко светило солнце, с низовий даже и не дул, а легонько плыл над рекой мягкий ровный ветерок, донося откуда-то свежий и прохладный вербный запах только что освободившейся воды. Река беспокойно возилась, покачивалась, вздыхала. Порой изнутри доходил глухой утробный шум, затем раздавался быстрый и сильный, как выстрел, треск, и по льду вспыхивали трещины. Вот-вот все это должно было сорваться с места, закружиться, зашуметь, поплыть, но стояло. Держалась какими-то силами, цеплялась за что-то, упиралась, но никуда не двигалась. Весь день он прождал понапрасну. Вечером его с трудом увели домой.
1: Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславностью. Вот мне сейчас 39 лет. Я видел множество людей, иногда их расспрашивал с любопытством, почти страстным, объехал много стран, прочел много книг по истории, но нигде и никогда не встречал я людей более тщеславных, чем моя родня. Дед мой с материнской стороны, Семен Калистратович Савицкий, когда ему было заведомо 70 лет, рассказывал всем, что ему 117, что он ссыльный из польских конфедератов, что он каторжник. В переднем углу возле божницы висели громадные цепи, которыми его будто бы приковывали к тачке на каторге. 6 дней в неделю он страшно враждовал с Богом. Ругательства и подлости, которыми он награждал Бога, сыпались из его рта непрестанно. Под конец он выбрасывал иконы в чулан, грозя их разрубить топором, и не рубил только потому, что фольговые ризы можно выдавать за серебряные. Приходило воскресенье, у деда собирались гости, появлялся поселковый поп Андрей, ехидный, глуховатый старикашка с пепельным лицом и короткими ручками, постоянно сморкавшийся в серый длинный платок. Он больше всех гостей восхищался рассказами деда Семена, и ради этого восхищения дед мой в воскресенье утром примирялся с Богом. Дед протирал иконы постным маслом, зажигал лампадку, а поздней ночью целовал кандалы, утверждая, что только через кандалы он познал настоящего христианского Бога, который являлся ему всегда при его страданиях, утешал его. Особенно ловко утешал тогда, когда деда пороли шпицрутанами. «Каторжников-то, кажись, не пороли шпицрутанами!» Осторожно говорил ехидный поп Андрей, так быстро орудуя сереньким своим платочком, что короткие ручки его, казалось, доставали до полу. «Это почему же не пороть бы? Военных пороли шпицрутанами!» И даже наказание это считалось для штатского приобретением. Некоторые гордились, когда попадали к такому наказанию.
2: Вот меня и пороли. Поймавши после восстания, я воевал за Польшу, будучи польским военным.
3: Любопытно знать, через какой способ пороли шпицрутанами.
2: Ну, для каждого удара отдельная палка.
3: А если 3000 ударов? Спрашивал ехидно попик.
2: 8000! Я выдерживал, орал тощим своим голосом дед Семен. 8000!
3: и на каждый удар отдельная палка. 15 вазов палок на меня истратили. А я продолжаю стоять неподвижно. Тогда генерал рассердился, заковал меня в кандалы и сказал послать его к чертям собачьим в Сибирь, на Иртыш, в поселок Лебяжий. И пусть он живет до 150 лет. И проживу. Как не прожить? Соглашались гости. Ой, это родня моего деда. Выслушав, они рассказывали сами. Оказывалось, что поп Андрей приходился ближайшим родственникам Ермаку и графу Демидову Сан-Донато. Крестный мой участвовал в штурме Варшавы, взял в плен моего деда и весь полк, которым тот командовал. А поселок Лебяжий раньше, несомненно, был столичным городом. А в Иртыше, по ту сторону, на отмелях, можно найти неисчислимые сокровища турецких богдыханов. Трубки дымились, клокотал самовар. За крошечными окнами блистала широкая степная тишина. Каменные бабы торчали возле Солончаковых озер. У тракта, по которому мчались лихие усатые почтальоны, беркуты рвали труп сдохшей лошади. Озера, похожие на бельма, вокруг них камыши, за камышами лага, а дальше на десятки и сотни верст заросли дикой клубники, где бродят пудовые жирные дрофы, а за дрофами сосновые леса, бары. Бабка моя, Фёкла, жена деда Семёна, неустанно желала быть святой подвижницей. Поэтому богохульство деда ей доставляло удовольствие. Чем больше страданий, тем легче стать праведником. Она любила водку, хорошую закуску, веселых гостей, но от всего этого отказывалась. А в последние годы, чтобы меньше видеть греха, начала притворяться слепой. Зимой и летом в тулупчике, кругленькой, курносенькой, сидела она на крылечке, держа в руках мешочек с травами. По двору, поглядывая на небо, бегал длинный, синий и тощий дед Семен с ружьем за плечами. Он любил стрелять ворон и коршунов, охотящихся за цыплятами. Мне казалось, что он хочет поймать и подстрелить бога, а бабка караулит, дабы удержать его от этого великого преступления. Бабка Фёкла ничего не понимала ни в травах, не в болезнях, но так как все предания говорили о том, что святые излечивали больных травами, то лечила и она. Думаю, приходили к ней лечиться не столь больные, сколь желающие похвастать, что их излечила лебяжинская святая Фёкла. Денег за лечение она не брала. Не брал их и дед Семён, который хотя и ругался, что в доме завелась угодница, но тем не менее был явно доволен. Если Богу некогда спускаться к нему для борьбы, то он подсылает святых. Бабка Фёкла лечила однажды богатого киргиза Таксыбая. Киргиз страдал болями в желудке. Бабка велела съесть ему на рассвете полфунта желтой глины, смешанной с отрубями и травами, а затем поститься 10 дней. Выздоровев, Таксыбай привел мне в подарок необъезженного жеребца. Он подарил мне коня, потому что ни дед, ни бабка, ни тем более отец мой подарков не приняли. Происходило это в рождественские каникулы 1910 года. Я тогда учился в Павлодарской сельскохозяйственной школе. За мной числилось 15 лет жизни. Конь, как и полагается необъезженному коню, бил копытами, раздувал ноздри, хвост трубой. Ветхие заборы нашей ограды были унизаны любопытствующими казаками, ибо по казачьему обычаю полагалось сесть на подаренного коня. Если он объезженный один раз, а если не объезженный три раза, ну а сшибет он или не сшибет, это уж другое дело. Коня оседлали. Отец смотрел на меня с гордостью, бабка в землю, дед целился в небо. Я с трепетом уселся в седло. Конь взвился.
1: Я перелетел через его голову, конь перелетел через меня, я перелетел через сугроб, снежные бури перелетели через меня, из сугроба меня выволокли за ноги. Отец смотрел скромно, бабка, готовясь излечить, дед вспоминал свою молодость. Я влез второй раз. Еще более стремительно я ударился в сугроб, и конь, испугавшись моего воя, перемахнул через бревенчатый забор. С укрюченными в руках за конем побежали киргизы. Хоть бы им его совсем не поймать, томительно думал я. Широко вокруг меня расстилалась пустота, упиравшаяся в молчаливое презрение. Из снега торчали втоптанные конем мои рукавицы, шапка, полушубок. В ногах звенело, из ушей лилась вода.
4: «Ведут», — сказала бабка лечебным своим голосом.
1: И вот третий раз подвели мне коня. Он был страшен. Пар клубился над ним, пена струилась изо рта. От каждого удара его копыта лиловый клуб снега взлетал над толпой. А глаза у него были нежные, голубые. Надеясь единственно на эти голубые глаза, я поставил ногу в широкое стремя. Киргизы совсем было отпустили поводья, но тут дед Семен потрепал меня рукой по валенку и сказал: «Упадет, непременно упадет, и не в сугроб теперь, а в бревно головой, и никакими святыми не исцелить его».
4: «Христос и мертвых воскрешал», — обиделась бабка Фёкла.
3: «А если я сегодня в Христа не верю», — завизжал дед, уцепившись синими руками за седло, «если мне сегодня на всех богов начхать, слезай, сиволот!»
1: «Мне надо проехать третий раз», — сказал я, немедленно слезая.
3: «Наездишься после меня! Я вам покажу, как надо коней объезжать!»
1: Сам Таксыбай почтительно подал деду Семену стремя.
3: «Я вам покажу, как объезжали коней 100 лет тому назад!» — сказал дед, усаживаясь в седло и подбирая под себя полы чепана.
1: Он похлопал рукавицей вдоль заиндевевшей гривы и взял повод.
3: «Эх, пускай! Пускай!» — воскликнули киргизы. «Эх ты, милый!» — взвизгнул дед.
1: Киргизы отпрыгнули. Сердце мое ёкнуло от радости. Конь совершил такой невероятный прыжок, что мне было приятно подумать, вряд ли падал кто-нибудь с такой высоты, с какой мог упасть я. А конь крутил, носился по двору, и голубовато-белые сугробы вертелись вокруг него. И вот уже без всадника махнул голубоглазый конь через забор, а дед мой лежал в сугробе как раз в том месте, где недавно лежал я. Я схватил деда за ноги.
3: «Тащите меня под образа», — сказал дед Семен.
1: «А ты, Фёкла, зови всех богов меня исцелять. Не дожить мне до 150 лет, да и тебе, сиволот, не дожить». Мне было жалко деда. Я плакал. Я любил его синюю бороду, длинные синие рукава его чепана, его тощий голос, его каторжные цепи, его Варшаву. Сам я имел все основания сомневаться в Божьем могуществе. Несколько лет назад в селе Волчихи отец определил меня в церковь прислуживать попу. На меня надели парчевый халат, серебристый и широкий, я подавал кадила. Слева висел чернобородый Николай Мирликийский. Он неустанно смотрел мимо меня. Его спокойствие злило меня, и я подпалил свечкой его бороду. Я прожег ее вплоть до дерева. Затем я съел 4 просфоры, приготовленные для причастия. Боги молчали. Я бросил таракана в питье, которым запивают причастие, и наш почтенный церковный староста выпил этого таракана. Бог молчал. И тогда, исключительно только с целью напакостить Богу, я продал свою душу дьяволу. В нашем роду, причислявшем себя почему-то к вольским выходцам, много рассказывали о пане Твардовском, который отдал свою душу сатане. У пана Твардовского, судя по всем рассказам, душонка была среднего качества. Но дьяволу она почему-то понравилась. И пан променял ее с большой выгодой. Его, например, никак не могли арестовать. Он безнаказанно совершал всяческие жульничества и подлоги. Он исчез, нарисовав на стене углем коня. Но лично встречаться с дьяволом мне все-таки не хотелось. Я рассчитал, что если напишу кровью обязательство и брошу его в церковную печь, оно непосредственно попадет в руки дьяволу. Ибо дьявол как раз здесь сидит на углях, не решаясь вылезть в алтарь. Поп Андрей часто подходил к печке и плевал в нее. Не иначе думал я, что он плюет на дьявола. С трудом я выпросил перочинный нож, который имелся у гимназиста Егорки, поповского сынка. Ножик оказался тупым. Я попробовал прокусить руку. Больно. Тогда я сбегал в сторожку и выпросил шило у звонаря. Ткнул шилом в руку. Показалась кровь. У меня было приготовлено гусиное перо, ибо я помнил, чем пан Твардовский подписывал договор. Перо было очинено плохо. Писал я на подоконнике, в алтаре. За окном лежали неисчислимые сугробы, взлетали голуби, шло говенье. Поп сонно бормотал у алтаря. Угли в печке горели медленно, атласным огнем. Пахло ладаном. Весь подоконник заставлен был пустыми бутылями церковного вина. Оказалось, что писать целый договор, помимо незнания его формы, было трудно и потому еще, что поп мог заметить. Поэтому я просто написал: «Согласен, В. Иванов», и бросил эту бумажку в печь. Но тут же, чтобы дьявол не обманул меня, я высказал ему шепотом мои условия. Я требовал валенки, чесанки цвета яичного желтка в молоке, барнаульские, расшитые, коньки, перочинный ножик и окончание романа «Таинственный остров», начало которого я нашел на поповском чердаке.
5: Дьявол, должно быть, удовлетворял запросы других своих клиентов и не торопился исполнить наш договор. Коньки я получил приблизительно лет 6 спустя. «Таинственный остров» прочел через 8 лет. Перочинный ножик приобрел только зимой 1933 года в Берлине, а валенок желаемого цвета и расшивки все еще не имею. Итак, дед Семен помирал. Помирал очень обиженный, объясняя неудачу тем, что конь заколдован, а бабка Фёкла не сумела отколдовать. Бабка и здесь делала особое лицо. Ясно, ей хотелось исцелить деда, но в то же время какая ж она святая, если начнет исцелять домашних? Общеизвестно, что святые исцеляли чужих. Она даже обмолвилась: «Эх, будь ты, Семен, посторонний!» Прах ее знает, но, пожалуй, она желала ему смерти. Теперь-то и начнутся для нее те чудовищные, неистребимые страдания, которыми мучились все святые. Дед Семен вносил легкомыслие в ее жизнь. Дед Семен умер. Его похоронили, но тщеславие моей родни нисколько не уменьшилось. Уже говорили, что вот Сиволот не сумел коня объездить, а 117-летнему деду удалось укротить. Кстати сказать, конь оказался очень смирным. Одурил он тогда от того, что при поспешной седловке ему под кошму, заменявшую чепрак, попала щепка. Но еще более удивительно, историю о том, как я не смог объездить коня,
1: а 117-летний дед мой объездил, я рассказывал еще совсем недавно. Бабка Фёкла ото дня в день светела все больше и больше. Просто из носу не было ее святости. Притворяясь слепой, она требовала, чтобы ее вели под руки не меньше 2 человек. Причем эти водители бормотали бы за ней нескончаемые молитвы. Конечно, нашему дому было приятно, что по всей округе она шла слава. К нам заезжали самые знаменитые люди. И даже однажды остановил свою тройку станичный атаман Егор Трубачев. Но моему отцу видеть это было обидно. Он должен чем-нибудь проблистать и переблистать. Мой отец Вячеслав Алексеевич Иванов был удивительный человек. Водку он не любил, переносил ее с трудом, но пил ее в неимоверном количестве. Мать его, Дарья Бундова, по ее словам, служила в экономках у знаменитого генерала Кауфмана, завоевателя Туркестана. Есть все основания полагать, хотя бы из того, каким мой отец был наездником-джигитом, у бабки Дарьи случился грех с кучером. Но так как отец мой был незаконно рожденным, то бабка рассказывала, что грех этот от Кауфмана. Отец мой работал раньше на приисках, затем прошел учительскую семинарию в Ташкенте, а оттуда явился пешком на Иртыш. Лебяжинских мальчишек он обучал преимущественно маршировке и пляскам. Он даже арифметику умел преподавать с плясом. Да что арифметику? Уж на что чистописание? Казалось бы, какой замысловатый предмет, но и туда он умел вносить пляску. Он играл на балалайке, а ученики плясали по кругу, вдоль которого были выведены на полу мелом правильно написанные буквы. Для того, чтобы запомнить букву «ять», он навешивал слова с «ятью» на спины ученикам. Они опять-таки плясали. И вот этот учитель, Вячеслав Иванов, сделался зятем святой Фёклы. Ее святость огорчила его. Какое бы дело ни совершил отец для славы, все же бабка Фёкла перекрывала его. Отец получил за джигитовку саблю с надписью. Он брал призы в городке. Он скакал лучше всех. Тщеславие его было столь огромно, что он, несмотря на свою хилость, в бойгу боролся с искуснейшими борцами и часто побеждал. Но тут бабка Фёкла исцеляет глухую. Бабка Фёкла молится о дожде, и дождь выпадает. Заболевает корова, она мгновенно вылечит. У станичного атамана Трубачева угнали аргамака, она помогла найти воров. Отец приносил ей кожаные книги, читал пролог и четь Еминеи, указывая, что святые не таковы. Нигде не написано, например, будто святым подобает пить кумыс. От кумыса бабке трудно было отказаться. И она говорила, как и всем святым, у которых имелись зятья, ей предстоит испытать и не такие еще издевательства. И точно, она их испытала. Киргизы доверчие казаков. К бабке приходило много киргизов исцеляться. Не в дар, а для разговора они приносили ей в турсуках кумыс, которого она выпивала не меньше ведра в день. Она сидела на крыльце, розовая, веселая, с закрытыми, пускай, но хитрыми глазами. Отец выписал почтой азбуку арабского языка, а несколько позже словарь. Он выучил арабский язык. Затем он съездил в степь к знаменитому Ишану Гауказу Фахтулину проверить свои знания. Однажды он созвал к себе киргизов и стал читать им Коран по-арабски. Он читал и толковал по всяким поводам. При болезни, при несчастье, при счастье. Он объяснял будущее, он разъяснял настоящее, он врачевал. Киргизы повалили к отцу. Он отказывался от кумыса. Вот он какой бессеребренник. Он отдавал кумыс бабке. Исцелять, по-видимому, возможно, многими способами. Отец, например, исцелял посредством Корана. Но бабка Фёкла не верила в силу Корана и говорила, что отец украл у нее тайну трав. Вскоре она пожаловалась папу Андрею. Учителя Иванова посетил
4: «Дьявол!» — говорила она. «Он отнял у нее киргизов, которых она хотела обратить в христианство». Поп Андрей смутился и поехал за советом к благочинному. К отцу явились благочинный отец Гавриил, поп Андрей и станичный атаман Трубачев. Благочинный был высокий седой старик, большой любитель коней и сам отличный наездник.
2: «Да чего же это, Вячеслав Алексеевич, разводишь? В магометанство переходить собираешься? Нехорошо, жил как человек, а тут...»
4: Станичный атаман склонил толстую голову на бок и задремал, ибо генерал Шмидт, наказной атаман сибирского казачьего войска, тоже любил подремать.
2: «Надо, прежде чем осуждение, узнай причины, — сказал им отец. — Вот смотрите, здесь написано, он раскрыл Коран и прочел по-арабски. А я киргизам объясняю, что все это ложь. Я их сшибаю с направления через неправильные толкования и тем склоняю к христианской вере. Вот вы киргизов-то спросите-ка, каковы их мысли теперь о своем Магомете?»
4: «Охота мне, — сказал благочинный и уехал, довольный объяснением отца. Отец был тоже доволен, но битвы между ним и бабкой продолжались. Получив раз двухведерный турсук кумыса, отец влил туда бутылку спирта, а через день, когда кумыс пробродил, принес турсук в подарок бабке Фёкле. Кумыс ей понравился. Она пила стакан за стаканом. Отец пригласил гостей. Он врал о какой-то необыкновенно страшной любви своей к великой княгине Софье, которая жила в городе Верном. И, кстати, он рассказал о найденном им и немедленно пропитом кладе сасанитских монет. На дворе жара и высокое солнце. Бабка охмелела. Она вдруг запела, но не церковная. «А вот мчится тройка удалая!» Отец смотрел насмешливо. У него желтое лицо, внизу прокуренные зубы, сверху карие узкие глаза, он весь стройный, ловкий, узкий. Бабка пошла в пляс.
2: Вначале гости подумали, что так полагается для святых или что она помешалась. Но бабка раскрыла глаза. Бабка прозрела. Бабка требовала водки. Она напилась вдребезги и заснула на паперти, пририсовав углем великомученицу Варваре и кони, которые стояли у входа, нечто непотребное. Отец был жалостлив. Он принес бабку домой на плечах, уложил спать, а непотребность счистил.
4: Свержение Фёклиной святости принесло отцу моему множество бед и страданий. Так как бабка теперь уже никак не могла возвратить себе святость, она пустилась в торговлю. Она подыскивала компаньонов, чтобы открыть мелочную лавку в Лебяжьем. Лавочник, брат атамана Трубачева, обеспокоился и побежал жаловаться.
2: «Она же кыргыз хочет взять с собой в коммерцию! Кыргыз будут заслуженным казакам, георгиевским кавалерам товар продавать!»
4: Станичный атаман призвал моего отца. «Тебе, друг мой, лучше бы не сбивать людей с правильного пути. Вот ты к чему кыргыз-то Кораном подчивал? Приобрести с ними хочешь капитал?
2: Я тебя для начала уволю, а там еще и под церковный суд отдам». Отец испугался и захлопал глазами. «Мирись, пускай лучше она святой останется».
4: Отец побежал мириться. Многое он придумывал, дабы вернуть бабку Фёклу к святости. Он и Коран толковал, где выходило. Киргизу не полагается торговать в компании с христианами. Он и грозил, что сам откроет торговлю. Не помогло. Слухи об открытии Фёклой торговли не утихали. Хотя компаньонов, особенно когда узнали, что станичный атаман обижается, не находилось. Бабка стала шинкарствовать. Отец, решив, что бабка, накопив денег, откроет торговлю и его тогда выгонят, обдумывал иной поворот своей жизни. Отец мой решил стать ученым,
1: К тому же он знал арабский язык, знал и киргизский. Свою ученую деятельность он начал с того, что взялся составлять словарь киргизского языка. Тут какой-то проезжий старичок из Москвы описал ему замечательную форму студентов Лазаревского института восточных языков. «Пора мне сделать студентом», — вдруг сказал отец. Он взял краюху хлеба, вырезал палку, зашил в полу 30 рублей скопленных денег и пошел пешком в Москву сдавать экзамен на студента Лазаревского института. Он ходил 3 года. Мать моя, Ирина Семеновна, в это время служила по людям в кухарках. Изредка мы получали от него письма. Сдав в Лазаревском институте экзамен, отец достал зашитые 30 рублей, купил тужурку с погонами, блестящими пуговицами, петлицами. На штаны не хватило. Через 3 года, подойдя ранним утром к поселку, он не вошел в поселок, а остановился у ветряных мельниц. Он ждал, когда наступит вечер, и казаки выйдут на завалинки курить свои трубки. И казаки знали, что учитель В. Иванов ходит возле поселка, и они считали, что он поступает правильно. При закате солнца казаки надели мундиры, штаны с лампасами, фуражки с кокардами, зарядили трубки самым лучшим табаком и уселись на завалинках. Тогда отец вынул из котомки великолепнейший мундир студента Лазаревского института восточных языков, вычистил сапоги, достал из котомки 5 книг, взял их под мышку и медленно пошел по поселку, не глядя по сторонам. И казаки вставали с завалинок и отдавали ему честь, и казачки кланялись в пояс. Фух. Придя домой, отец снял мундир, выхлопал его и положил навсегда в сундук.
2: Нехорошо, пап. Че нехорошо? Ну, нехорошо это легкомысленно действовать. Мать 3 года мучилась по чужим людям. Я тоже мучился по чужим людям, говорил отец. Кормили меня, браток, с трудом. Придешь в монастырь, дадут похлебать рыбной дряни, а потом работать заставят, да еще шею набьют, если плохо работаешь.
3: Эх. Нехорошо.
2: Ха, чего нехорошего-то?
1: Тщеславие – штука нехорошая.
3: Тщеславие? – повторил он с удивлением.
2: Этакого слова я вроде и не проходил в словарях.
3: Тщеславие, – объяснил я, – присуще многим особям, пап. Но больше всего жителям нашего поселка. Тщеславие – это когда гордятся пустяковыми, часто даже бесполезными вещами. Тщеславие заставляет людей совершать глупые, необдуманные поступки, которые часто губят всю их дальнейшую жизнь. Тщеславие особенно страшно, если оно вколачивается в семье последовательно и долго. Оно отражается на детях. Благодаря тщеславию на детей не обращают внимания, они растут покинутыми, предоставленные влиянию улицы. Они вырастают самоуверенными, презирают науку, думают прожить очень легко, с размаху. Тщеславие тем еще опаснее, что оно ужасно прилипчиво. Оно приобретается быстро, но трудно исцелимо. Тщеславие гибельно для женщин, но еще гибельнее оно для мужчин. Ты посмотри, что делается вокруг нас в поселке. Сельскохозяйственные машины, вместо того, чтобы быть убранными в сарай, выставлены на улице под окнами. Они ржавеют и портятся. Для угощения, чтобы показать свое богатство, скармливается все заработанное в течение года. Лучших коней загоняют на скачках. Девушек пропивают, как скот. Отец крайне огорчился. У него текли по щекам слезы. Он припал к моему плечу. Я никак не ожидал, что моя речь подействует на него так сильно. Я тоже растрогался и прослезился. «Ты прав, Всеволод», — сказал мне отец, смахивая зубочисткой слезы. «Еще б не прав. Ты прав, Всеволод. Не женись, брат.
2: Я не собираюсь, сказал я, не понимая его.
3: Не женись, сынок. Я тебе выскажу откровенно. Хоть мне и трудно это. Долго присматриваюсь я к тебе. Правильно. Правильно ты выпустил слово «тщеславие», сказал он протяжно. 100 лет думай, и лучшего определения нету. На тебя, Всеволод.
2: Я торопил.
3: Для меня не женись. Загубит жену и детей, Всеволод, твое тщеславие.
2: Да я ж про тебя говорил, пап.
1: Отец соболезнующе погладил меня по голове.
2: Я тебя понимаю, Всеволод. Когда ты на других сваливаешь, как же иначе?

0: Что там трудное? Дерут.
1: Есть?
2: Копают, товарищ полковник.
1: А ну, покажи.
2: Я не успеваю ответить. Он стоит уже в дверях и быстрыми нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляют, и что, пожалуй, не стоит ему. Бородин, наш майор, тяжело опираясь на палку, тоже приподнимается.
1: Нечего тебе с нами ходить. Последнюю ногу потеряешь. Что я буду тогда делать? Пошли, комбат.
2: Окопы сейчас хорошо видны. И наши, и немецкие. Луна светит вовсю. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы. Показываю.
1: А где мины ставишь?
2: Вот там, левее, во враге.
1: Прекрати. Людей назад.
2: Извините, не понимаю, товарищ полковник.
1: Ты слышал, что я сказал? Назад, людей!
2: Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками правый фланг и возвращаются. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрежещет и шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковник и головы не поворачивает в их сторону.
1: Видишь его пулеметы? На сопке.
2: Вижу.
1: Нравятся они тебе?
2: Нет.
1: И мне тоже. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся.
2: Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся, но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю?
1: Так вот, завтра, чтоб ты был там.
2: Где там?
1: Там, где эти пулеметы, ясно?
2: Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко, быстро, ни за что не цепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На КП закуривает толстую ароматную папиросу, перелистывает лежащего на столе Мартина Идена. Заглядывает в конец книги. Невольно морщит брови.
1: Дурак. Ей-богу, дурак. Твоя?
2: Нет, это командир 4-й роты.
1: Прочел?
2: Времени нет, товарищ полковник.
1: Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то, да забыл. Помню только, что упорный парень был. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин?
3: Не помню. Давно читал, товарищ полковник.
1: Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. А потом экзамен устрою, как по уставу.
2: Захлопнув книгу, он переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице.
1: Артподготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята.
3: Боевые, товарищ полковник.
1: Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет. Затем луна когда встает?
2: В начале первого.
1: Хорошо. Часов в 10:30 пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В 11:00 начнешь атаку. Понятно?
2: Понятно.
1: Никаких ура! Без единого шороха, на брюхе все, как пластуны. Только неожиданности взять сможешь. Ты понимаешь меня?
2: Я совсем не могу понять, как я...

0: С 36, да нет, даже не с 36, а максимум с 20 смогу атаковать высоту, защищенную тремя основными, не считая вспомогательных, пулеметами, и, наверное, еще заминированную. Я не говорю уже о том, что захватить – это еще полдела. Надо и закрепить. Но я ничего не говорю. Стою, руки по швам и молчу.
1: Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают, а потом заберешь.
0: Майор Бородин молча кивает головой, посасывая все время хрипящую и хлюпающую трубку. Полковник смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким коротким движением и протягивает руку.
1: Ну, комбат, Керженцев, кажется, твоя фамилия.
0: Керженцев.
1: А этого, как его, что утопился под конец, Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду.
0: Разведчики приходят еще засветло. Тельняшки, бушлаты, бескозырки. Все как полагается. На спинах немецкие автоматы с торчащими магазинами. Чумак козыряет. Прибыли в ваше распоряжение. Тон холодный, сухой, безразличный. Глаза при встрече с моими скучающие, чуть-чуть насмешливые. Ребята его, их трое, как и он, чубатые, расстегнутые, руки в карманы, стоят в стороне, поглядывают на нас, на губах окурки. Маск, халаты возьмете?
2: Нет.
0: Почему? У меня как раз 4 есть.
2: Не надо.
0: Водки дать?
2: Мы свое пьем. Чужой не любим.
0: Ну, как знаете.
2: Можете за наше здоровье выпить.
0: Спасибо.
2: Не стоит.
0: И они уходят. В подвале тесно, негде повернуться. Двое представителей политотдела, один из штадива, начальник связи из полка. Это все наблюдатели. Я понимаю необходимость их присутствия, но они меня раздражают. Курят все почти беспрерывно. Это уж всегда перед важным заданием. Представитель штадива, капитан, записывает что-то в блокнот, слюнявя карандаш. Поднимает бесцветные глаза.
3: Вы продумали ход операции?
0: Да, продумал.
3: Командование придает ей большое значение. Вы это знаете?
0: Да, знаю.
3: А как у вас с флангами?
0: С какими флангами?
3: Когда вы выдвинетесь вперед, чем вы прикроете фланги?
0: Ничем. Меня будут поддерживать соседние батальоны. У меня не хватает людей, мы идем на риск.
3: Это плохо.
0: Конечно, плохо.
3: А какими ресурсами вы располагаете?
0: Я располагаю не ресурсами, а кучкой людей. В атаку пойдет 14 человек.
3: 14?
0: Да, 14. А 14 на месте. Всего 28.
3: Я бы на вашем месте не так сделал.
0: Он заглядывает в свой блокнот. Я медленно вынимаю из кармана портсигар. Вот когда вы будете на моем месте, тогда и будете поступать так, как вам нравится. А пока что разрешите мне действовать по своему усмотрению. Больше никто ничего не говорит. Время ползет мучительно медленно. Поминутно звонят из штаба, не вернулись ли разведчики. Капитан читает газету, поднимает голову.
3: Без четверти 10.
0: Без четверти 10.
3: Разведчиков нет?
0: Нет.
3: Это плохо.
0: Возможно. Английской булавкой я выковыриваю фитиль. Коптилка почти не светит, воздуху не хватает. Я попрошу всех, не принимающих непосредственного участия в операции, перебраться на батальонное КП.
3: Почему?
0: Потому.
3: Я прошу вас не забывать, что вы разговариваете со старшим.
0: Я ничего не забываю. Я прошу вас уйти отсюда. Вот и все.
3: Я вам мешаю?
0: Да, мешаете.
3: Чем же?
0: Своим присутствием. Табаком. Видите, что здесь творится? Дохнуть нечем.
3: Мое место на батальонном наблюдательном пункте. Я должен следить за вашей работой.
0: А, значит, вы собираетесь все время здесь находиться?
3: Да. Намерен.
0: И сопку со мной атаковать будете? Несколько секунд он пристально, не мигая, смотрит на меня. Потом демонстративно встает, аккуратно складывает газету, которую читал до этого, засовывает ее в планшетку.
3: Ладно. В другом месте поговорим.
0: Он выползает в щель. По дороге цепляется сумкой за гвоздь. И долго не может его отцепить. Политотдельщики смеются, доедают свои консервы. Я против них ничего не имею. Но не мог же я одного только капитана выставить. Они, понимающе, смеются и, пожелав успеха, тоже уходят. В подвале сразу же становится свободнее. Можно хоть ноги протянуть и не сидеть на корточках. Я не знаю, почему я сказал капитану, что пойду на сопку. Я не собирался сам участвовать в атаке. Еще утром с майором у нас был разговор по этому поводу. Он показал мне передовицу в Красной Звезде. Место командира в бою. В ней осуждались командиры, ведущие лично свои подразделения в атаку. Командир должен все видеть и управлять. Это, пожалуй, верно. Но вот сейчас... В разговоре с капитаном эта фраза о сопке вырвалась у меня как-то сама по себе. Впрочем, кто знает, как ночью управлять боем на расстоянии. Связь каждую минуту может оборваться. И сиди, как крот в норе, без глаз, без ушей. Опять звонят из штаба. Вернулись ли разведчики? Голова Чумака появляется в щели, как раз, когда я отдаю трубку связисту. За Чумаком остальные, грязные, запыхавшиеся, с мокрыми от пота лицами, сразу заполняют все помещение. Я ничего не спрашиваю. Жду. Чумак молча в развалку подходит к столу, садится на ящик. Большими глотками пьет воду из котелка. Не торопясь, вытирает губы, лоб, шею. Вынимает из кармана несколько пачек немецких папирос в зеленых коробках. Бросает на стол.
2: Закуривайте.
0: Кивнул своим разведчикам.
2: Шабашьте, до утра не трону. А вы можете начинать.
3: Мины есть?
2: В одном только месте. Против пушки с развороченным стволом. Чуть повыше.
0: Так, много?
2: Не считал. Штук 5 мы выкинули, ну, с усиками, противопехотные, что ли, шрапнельные. Так что левее пушки не идите, а правее 200 метров прощупывай. Ничего нет.
0: Так, а немцев много?
2: Черт его знает, как будто не очень. В блиндажах сидят, патефон крутят. Катюшу нашу. Да. Стихов не пишете?
0: Нет. А что?
2: Ручку хотел самопишущую подарить. Хорошая ручка. И чернила специальные в пузырьке.
0: Нет, не пишу.
2: Жаль. А я думал, пишете. Вид у вас такой поэтический.
0: Повертев в руках красивую с малахитовыми разводами ручку, Чумак сует ее в карман.
2: Немцы там одного кокнули. В охранении сидел.
0: Звоню в штаб. Сообщаю, что вернулись разведчики. Еще автомат. Карнаухов тоже собирается. Чумак грызет мундштук.
2: Далеко?
0: Да нет. Не очень.
2: Если на сопку, то не рекомендую. Тут уютнее.
0: Бужу начальника связи. Он моргает непонимающими, затянутыми еще сном глазами. Вместе с моим начальником штаба, Харламовым, заворачивайте. Увидите, что плохо, открывайте огонь. Он встает и торопливо протирает кулаками глаза. Я его почти не знаю, только раз на совещании у Бородина видал. Говорят, что парень толковый, старший лейтенант, какие-то курсы при академии кончил. В Олега тоже хочет идти. Но ему, пожалуй, не стоит. Он подвернул ногу и дня три уже прихрамывает.

0: Опаздывает минут на 10. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь, чем заняться. Окопчик тесный. От неудобного положения млеют ноги. Никак не могу устроиться удобно. Рядом со мной боец, немолодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются желваки. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да. Это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров 70, не больше. Может, и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины. Обыкновенные минометные мины. Кукурузник уже над самой головой. В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Делает круг. Уточняет, должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. Прожекторов нет. Прожектором его не поймаешь. Слишком низко. Сейчас сбросит. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут 5-10 покружится, чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник сбрасывает бомбы. А, немецкие окопы ближе. Впрочем, там, кажется, пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам мы прячем головы. Несколько осколков с характерным свистом проносятся над нашей щелью. Один долго жужжит, над нами точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал, чуть-чуть прикрывая рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Снимаю с шеи автомат. Ползу. Минное поле остается позади. Пушка. Она в стороне метрах в 20. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу. Слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится. Ракет нет. Немцы боятся себя выдать. Это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза. Бывает, что напутают. Или летчик забудет. Давай-ка, мол, сброшу еще, чтобы противнику веселее было. Переползаю дно оврага. Цепляюсь за куст. Поднимаясь по противоположному склону. А, не напороться бы. Правда, чумак мне говорил, что окопы их только за кустами начинаются. Справа хрустят ветки, кустарник сухой. Ох, неосторожный все-таки народ. Ползу. Все выше и выше. Стараюсь не дышать. Зачем, не знаю. Как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда. Большая, яркая, не мигающая. Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее. И вдруг трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах над самым ухом. Я вдавливаю землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Откуда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову. Ничего не разберешь, что-то темнеет. Кругом тишина, ни хруста, ни шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край освещать. Хочется чихнуть. Изо всех сил сжимаю нос пальцами. Тру переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы. Немецкие окопы. Еще 5, еще 10 метров. Ничего нет. Я ползу осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Трах-так-так-так-так-так-так. Опять пулемет. Но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели перелез? Сдавленный крик. Выстрел. Опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее, бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькают в темноте точно всполохнутые птицы, фигуры, отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы. Траншея, осыпающаяся земля. Путаются под ногами пулеметные ленты. Что-то мягкое, теплое, липкое. Что-то вырастает перед тобой, исчезает. Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть его не ограничена. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневного боя. Нет чувства локтя. Нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура. Нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора и пути назад. Нет. Неизвестно, где вперед, где зад. Конец боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, гашетка под пальцем, приклад, шаг назад, опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли. Стой. Наш? Наш. Чего орешь? Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов! Карнаухов! Они там, впереди. Где? Там, у пулемета. Где-то впереди строчит уже наш пулемет. Карнаухов потерял пилотку. Шарит в темноте под ногами.
1: Ты черт хороший, суконная. Всю войну воевал в ней. Чего жаль.
2: Да утром найдешь.
1: Да где тут найдешь?
2: Да никто не заберет ее.
0: На востоке желтеет. Через час будет уже совсем светло.
2: Пошлите кого-нибудь на КП. Пускай связь тянут.
3: Послал уже. Через полчаса сможем с майором разговаривать.
2: Людей не проверяли?
3: Проверял. Налицо пока 10. Четверых еще нет. Но пулеметчики все. Ручных я уже расположил. А станковый, ну вот здесь, по-моему, неплохо. Второй же...
2: Второй туда, правее.
3: Угу. Может, сходим посмотрим?
2: Сходим.
0: Мы идем вдоль траншеи. Наклоняясь, рассматриваем, нет ли пулеметных ячеек. Находим место для пулемета и возвращаемся назад. В темноте натыкаемся на кого-то.
4: Комбат.
2: Комбат. А что?
1: Ха. Блиндаж мировой нашел. Идемте посмотрим. Такого еще не видали.
2: Ты что здесь делаешь?
1: Ха. То, что и вы.
2: А ты шабаш собирался?
1: О, мало ли что, собирался. О!
2: Чумак вдруг останавливается, и я с разгону налетаю на него. Ну, че встал?
1: Слушай, комбарь, ведь вы же, оказывается...
2: Что?
1: Я думал, вы поэт, стишки пишете. А у меня вот до сих пор левое плечо, как чужое.
2: Ты... Какое левое плечо?
1: А вы не помните? Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаха, по левой лопатке.
2: Постой, постой, постой. Когда же это?
1: Когда? Да только что в окопе за немцев приняли. И как ахнули, круги только и пошли. Хотел со зла ответить, да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему.
2: Я припоминаю, что действительно бил кого-то автоматом, но в темноте не разобрал кого.
1: За такой удар и часики не жалко. О, берите, хорошие, на камнях.
2: Ну, ладно. Веди в блиндаж.
0: Мы идем дальше. Поднимается легкий ветерок. Приятно шевелит волосы. Забирается через воротник под гимнастерку к самому телу. Голова слегка кружится, и в теле какая-то странная легкость. Так бывает весной, ранней весной, после первой прогулки за город. Пьянеешь от воздуха. Ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться. Идешь, идешь, идешь, куда глаза глядят, расстегнутые, без шапки, вдыхая полной грудью теплый до обалдения ароматный весенний воздух. Взяли все-таки сопку. Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, не мигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь. И никуда больше. Луна выползла, болтается над самым горизонтом. Желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь был бой?

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть вторая.
1: Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлялся. Положился на первый батальон, а ведь точно договорился с Синицыным. Как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия. Устроить маленькую демонстрацию, чтобы дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. Можно, конечно, прорваться сейчас к своим, но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Дня на два боеприпасов у нас хватит, даже если все время придется отражать атаки. Но не буду же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали. Патроны экономили. Гранат тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристрелены, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли. Начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой, с чисто немецкой педантичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей. Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. А у нас всего два противотанковых ружья. Часа в три начинает работать наша дальнобойная артиллерия с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко, осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат. Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет, и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты. Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной мусе. Мы с Корноухом чистим пистолеты. Удивительно мирно светит лампа из-под зеленого абажура. Чумак говорит.
2: Ну, порядки знаешь какие там? Ну, в Куйбышеве. Ну. Ворота на запоре, часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего, боевые.
3: Да?
2: Только начальству боятся. Ну, посидят рядом на лавочке или к койке подойдут, но чтоб чего-нибудь ни в какую. Нельзя и все. Пока лежачим был, ничего не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, когда стал ходить, вижу, оживаю, начинает кровь играть.
3: Ну да.
2: Но играть-то играет, а толку никакого.
4: Нельзя, товарищ больной, не разрешается. Отдыхать вам надо, поправляться.
2: Нечего сказать, хороший отдых. Валяйся на койке, да в кино по вечерам ходи. А картины-то все старые. Александр Невский, Пожарский, девушка с характером. И рвутся, как тряпки, и гипсом воняет.
1: Корноухов улыбается уголком рта.
3: Ты ближе к делу. О Мусе какой-то начал.
2: И о Мусе будет.
3: Ну, давай.
2: Ты не перебивай. А не нравится, не слушай. Или вон, иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
1: Демонстративно повернувшись в мою сторону, Чумак продолжает.
4: Ну вот, рука, значит, у гипсе.
2: Лучевую кость раздробила, левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Ну, торчит крючок, и все. Хорошо, еще ниже локтя разбил. А у тех, что выше или там ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, рука на подставке. Ходит, а рука на полметра впереди. Ну,
4: а вторая рана в задницу.
2: Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда, ну, на ведро сходите, то событие.
4: И Муси стесняюсь. Бобец, что надо. Косище, во какие. И халатик в обтяжку. Ну, ну сам понимаешь.
3: Ну, да.
4: Так подсядет на койку. Ну, я еще не ходил. Яичницей порошковой кормит с ложечки. А я, ну, ну как на иголках. Потом стали мы в окно вылазить. Из ванны, там хорошо прыгать было, метра два, не больше. Так встанешь на отопление и как раз подбородком в подоконник.
2: Капитан там один со мной лежал. Культурный парень с образованием, до войны главным инженером работал. Так мы с ним в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом пикировали. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал, так и сигали. А когда забили окно, заведующая по выпускникам увидела, наловчились по водосточной трубе слезать. Да? И как еще слезали. Один, слушай, без ноги у нас там был.
3: Да.
2: Нацепит костыль на одну руку и, ну, как мартышка, так вот, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зароет, то спикирует.
3: Да, да. У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно, знаешь, за окном. Хлоп, хлоп, хлоп, один за другим. Кончится сеанс. В зале только лежачие на койках.
4: Ну!
1: Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко наверху потрескивают редкие ночные мины. В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просит. А воды в обрез, два немецких термоса на 20 человек. За день мы отбили 7 атак и потеряли 4 человек убитыми, 4 ранеными и 1 пулемет. Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
2: Что? Спать, лейтенант?
1: Нет, просто так полежу.
2: Слушать надоело.
1: Нет-нет, рассказывай. Я слушаю. И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Корноухова, на падающую ему на глаза прядь волос, сгибом руки, чтобы не замазать лица маслом, он поминутно сбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
3: А хорошо все-таки в госпитале, Чумак?
2: Хорошо.
3: Да? Лучше, чем здесь?
2: Ну, спрашиваешь. Лежишь, как Боров, ни о чем не думаешь. Только жри, спи, да на процедуры ходи.
3: А по своим не скучал?
2: По каким своим?
3: Ну, по полку, ребятам.
2: Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уж выписался.
3: Ну вот, а говорил в госпитале хорошо. Жри и спи.
2: Ну что зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Эх. Сидишь здесь, в госпиталь тянет. Там дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться. А там лежишь, не знаешь, куда деться. На передовую тянет, к ребятам.
3: Ты сколько раз в госпитале лежал, чувак?
2: 3, а ты?
3: 2.
2: А я 3. 2 раза в армейских, а раз в тыловом.
3: А вот странно как-то, когда назад на фронт возвращаешься, вот правда, заново привыкать надо.
2: А, из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых, значит, из Куйбышева я ехал.
3: Так.
2: Это даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточках.
3: Вот удивительная все-таки штука, товарищ лейтенант. Когда сидишь в окопах, да кажется, ну, ничего нет лучше и спокойнее твоей землянки. Наше КП батальонное, это уж совсем тыл, а полковое или дивизионное.
2: А.
3: Ну, бойцы так и называют всех, кто на берегу живет. Тыловиками.
2: А ты таких не видел, что за 100 километров от передовой сидят, а в грудь себя кулаком бьют фронтовики?
3: Ну, да,
2: а?
3: Ну...
2: Вот у меня... В госпитале был один. Батюшки, ты откуда?
5: Валега. Самый настоящий Валега. Головастый, крутолобый, в неимоверных башмаках своих с загнутыми носками, стоит в дверях, в шинели, кажется, моей, до самых пят, мнется. Ты откуда взялся, Валега?
6: Оттуда. От нас. Вот. Тушенку принес. Шинель.
5: Ты это... Ты что, с ума спятил, да?
6: Зачем спятил? Вовсе не спятил. Вот. И записка вам.
5: От кого?
6: Харламов дали. Начальник штаба.
5: Это он тебя и послал, да?
6: Вовсе не он. Я сам пришел. Я мешок укладывал, они с тем, что из штаба полка что-то толковали. С вами связаться, говорили, надо. Я и сказал, что иду как раз к вам. Они тут стали что-то искать. Потом эту записку дали.
5: Валега достает из набитого, как у всякого солдата, бумажками и письмами бокового кармана сложенную в четверо блокнотную страничку. Протягивает мне. Аккуратным харламовским почерком написано 5.10.42.12.15 КП. Ураган. Товарищ лейтенант, ввиду поступившего приказания 31-го, доношу, что сегодня в 4.00 нами будет предпринята атака с целью соединения с вами правым флангом с задачей отрезать группировку противника, просочившуюся во враг, и уничтожение ее. Сообщаю, что получили пополнение 7 человек и звонили из Бури, что прибыл новый командир нашего хозяйства на ваше место. Мы его еще не видели. Как у вас там, товарищ лейтенант? Приходил капитан Абросимов рано утром и еще несколько человек из большого хозяйства. Держитесь, товарищ лейтенант. Выручим. Лейтенант Харламов. Подпись министерская, размашистая, косая, с целой стаей завитушек. Разрываю записку, клочки сжигаю. Придет же в голову через передовую такую записку посылать. Ох, Харламов, Харламов. Неплохой он в сущности и старательный парень, только больно уж. Валега сопит и никак не может открыть немецким ключом с колесиком на конце консервную банку. Он даже не спрашивает, голоден ли я. Я вопросов не задаю. Чувствую, что могу сорваться с нужного тона. Их задают Корноухов и Чумак. Валега отвечает неохотно.
6: Mm-hmm. Ну, как добрался, как добрался. Шинель только мешала, а так не по росту. Так ничего. Там левее чуть разрыв у них между окопами. Днем высмотрел, а ночью... Ну-ка...

0: Часы показывают половину четвертого. Без четверти четыре. Четыре. Мы ждем. Половина пятого. Пять. Тишина. Шесть. Семь. Светает. Мы перестаем ждать. Еще один день, значит. Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов, средних и даже тяжелых. Часам к трем из 16 человек нас остается 12. Четверо раненых из вчерашних еще умирают. По-моему, от заражения крови. У одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах, не молодой, уже лет 40. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя. Он все время боялся, что ему ампутируют руку. До войны он был токарем по металлу.
1: Як же це так? Без руки. Без руки в нашому ділі ніяк не можна. Краще б ногу вже.
0: Он вопросительно посматривал то на меня, то на Карнаухова, будто мнение наше чего-нибудь стоило. Мы утешали его, что кости срастаются быстро, и мясо тоже нарастает, и что нерв у него цел, раз он шевелит пальцами. Это его успокоило. Он даже стал рассказывать о каком-то усовершенствовании, которое он сделал еще до войны в своем токарном станке. Потом у него начало подергиваться лицо. Через 2 часа раненый умер. Его фамилия Фисенко. Где я слышал эту фамилию? Потом вспоминаю, это один из бойцов, которые копали ночью, когда я возвращался с минного поля. Он никак не мог объяснить связному тогда, где комбат. В наш блиндаж попадает мина, 120-миллиметровая. Теоретически он должен выдержать 4 наката из 25-сантиметровых бревен и земля еще сверху. Практически же он выходит из строя. Перекрытие выдерживает, но взрывом срывает обшивку и заваливает землей. Перебираемся в соседний блиндаж, где лежат раненые. Их 4 человека. Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно восковое лицо, и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет. Мины свистят и рвутся кругом без передышки. В течение 1 минуты я насчитал 6 разрывов. Бывают перерывы, но не больше 5-7 минут. В эти 7 минут мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще наблюдатели. Последнюю цигарку, собранную из всех карманов, наполовину махорка, наполовину хлебные крошки, выкуриваем втроем. Я, Карнаухов и Чумак. Больше табаку нет. Бычки тоже все собраны. Вода подходит к концу. В один термос попал осколок. Мы заметили это, когда уже почти вся вода вытекла. Я наклонился, чтобы поднять карандаш, и попал рукой в лужу. В другом 10 литров, не больше. А раненые все время просят пить. Мы не знаем, можно ли давать им пить. Один ранен в живот, ему никак нельзя. Он все время просит. Хоть капельку, товарищ лейтенант, хоть капельку, рот сухой.

0: и смотрит такими глазами, что хоть сквозь землю провалиться. Пулеметы тоже просят пить. После трех немцы начинают атаки. Это длится до вечера, перемежаясь. Атака, обстрел, атака, опять обстрел. Последнюю атаку мы отражаем совсем уж выбившись из сил. Пулеметы шипят, как чайники. Где достать воды? Если не будет воды, пулеметы завтра умолкнут. А это значит... Вечером мы подводим итог. Людей 11. Я, Чумак, Корноухов, Валега, 2 связиста, 4 пулеметчика, по 2 на пулемет, и 1 рядовой боец, тот самый сибиряк-старик, с которым мы в окопе сидели. Ему перебило мизинец на правой руке, но держится он бодро. Кроме того, 3 раненых. Бредивший к вечеру умирает. Мы выносим его в траншею. Там мы складываем всех убитых. Пулеметов у нас 4. 2 вышли из строя. К трофейным боеприпасов достаточно. У отечественных от силы на полдня хватит. Но главное – вода. Без воды грош цена всем патронам. Неужели этой ночью наши не пойдут на соединение с нами? Не может быть, чтобы не пошли. Они же понимают, что мы не в силах держаться вечно. И что если нас перебьют, с высоткой полку придется распрощаться. Курить хочется до головокружения. Валега находит где-то у убитого немца мокрую измятую сигарету. Мы курим ее. Поочередно, глубоко затягиваясь, закрывая глаза, обжигая пальцы. Часа через 2 мы начнем также думать о воде. В термосе не больше 2 литров. Пулеметный НЗ. Связисты выволакивают откуда-то из недр блиндажа дюжину аппетитных жирных селедок, завернутых в пергамент. Я невольно глотаю слюну. Серебристые, гладкие, с мягкими спинками и маленькими, как роса, капельками жира у самых голов. Так бы и вцепиться зубами. Я вылезаю в траншею и бросаю их как можно дальше в сторону немцев. Потом возвращаюсь назад. Раненые утихли, дышат только тяжело, лежат прямо на земле. Мы им подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из досок подобие стола, покрытое газетой, и все. На фоне сырой, обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, почему она сохранилась. Корноухов рисует огрызком карандаша какие-то цветочки на полях газеты. Он осунулся, и под глазами у него большие черные круги. Чумак, скинув тельняшку, просматривает швы.
1: Надо будет побаниться. Вот соединимся, устрою баню. Натаскаем ночью воды с Волги и накупаемся. Все тело зудит.
2: Да нет, пока война не кончится, все равно не избавишься. Белье же не прожаривают. Что, его постирают в Волге и все? Что толку-то от такой стирки?
1: Вот кончится война. Посадим Гитлера в бочку с овшами и руки свяжем, чтоб чесаться не мог.
0: Сидящий в углу белобрысый связист весело смеется. Ему, по-видимому, нравится такой вариант наказания. Откровенно говоря, мне он тоже нравится. Вши, пожалуй, самое мучительное на фронте. Чумак натягивает на себя тельняшку, встает.
1: Эх, закурить бы!
2: Да, неплохо бы. Хотя бы мотор за 35 копеек. Одну на троих.
1: Мотор! Что мотор? Мечтать так уж мечтать!
2: Вы до войны что курили, товарищ лейтенант?
3: Беломор и труд в
0: Киеве были такие, тоже 2 рубля.
2: И я, Беломор, толстый такой, хороший. Ленинградский особенно.
1: Ну что вы после этого в папиросах понимаете? О Беломоре мечтают. Казбек, вот это папиросы.
2: Да?
1: Я по 2 пачки выкуривал в день. Эй, было времечко. Наденешь Чарли 30 сантиметров. Кепку набрали, бабу под руки, пошел по Примбулю.
0: Ты кем до войны был?
1: Я шофером. ЗИС водил. Потом на Червоной Украине служил. По Примбуле в Севастополе. Хибаш так гулял. В беленьких брючках с лентами до пояса. Надраешь мелом бляху. Гюйс выгладишь. Чистенький. Форма раз, только черноморская. Белые брюки с клинышками. И пошел в город.
0: Ты до войны думал о чем-нибудь, кроме баб, а, чумак?
1: А водки еще думал, о чем же еще? Ну, денег завались, а научным работником становиться не собирался. А вот сейчас...
0: Неужто простыл?
1: Не то, что простыл, но... Ну, вот на войне... Понимаешь, ну, до войны я сам себе царь и бог был. Была у меня шпана, вместе выпивали, вместе морды били. Таким вот.
0: Он слегка улыбается и обычным хитрым глазом подмигивает мне.
1: Таким вот супчиком. Ну, в общем, не в этом дело.
0: В углу начинает ворочаться раненый. Просит пить. Мы даем ему пососать мокрую тряпочку. Все, что сейчас в наших силах. Он натягивает на лицо шинель и успокаивается. Я стараюсь не смотреть в ту сторону, где стоит термос с водой. Чумак кладет на него мокрую тряпочку и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корноухов опять принимается за свой рисунок.
2: Вы что, не в ладах с Чумаком были, товарищ лейтенант?
0: Да что-то в этом роде. Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. А я люблю таких. Ну, то есть не таких, кто приказания не выполняет, а таких, как Чумак. Задиристых.
2: Да, в этом ему не откажешь.
0: Ну, не только в этом.
2: А мне казалось, не такие вам нравятся должны.
0: Не такие? А какие же?
2: Ну, как вам сказать? Ни одного поля вы ягода, так сказать.
0: Но на этом разговор кончается. Входит Чумак.
1: А где бачок пустой? Из-под воды.
0: Какой бачок?
1: Ну, термос, не все равно. Он у входа стоял.
0: А что, нет?
1: Нет.
0: Куда же он делся-то?
1: Вот и я спрашиваю.
2: Ну, я выходил, он у входа стоял.
1: А теперь нет.
2: Я споткнулся еще.
1: А теперь нет, я все обшарил.
2: Ну, может, в Олега взял, штопать дырку от осколка.
1: А где в Олега?
0: Да тут был, недавно.
2: Да.
0: Автомат чистил. А тебе зачем?
1: Да надо же с водой что-то соображать. И пить хочется, и пулеметы эти чертовы.
0: Что ж ты сообразишь-то?
1: Чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит. Говорит, журчит. Может, ключ какой?
0: Да какой там ключ? Керосин из цистерн течет. Ночью, знаешь, как слышно? До путей 200 метров, не больше.
1: А почему? Не проверить?
0: Ну, проверяй, если охота.
3: Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам. Даже на 2 котелка не хватает. Взвалив термос на спину, Чумак уходит. Минут через 5 объявляется Валега. Сидит в углу и чистит автомат, как будто и не уходил никуда.
0: Ты где пропадал?
4: А я не пропадал.
0: Бачок брал? Термос?
4: Брал.
0: Какого дьявола? Мы тут с ног сбились.
4: Вы сами говорили, что воды нет.
0: Ну?
4: Ну. Вот я и пошел за ней.
0: За водой?
4: Ну да. За водой.
0: На Волгу, что ли?
4: Не. До Волги не дошел.
0: Подожди, ты говори толком. Ты что, принес воды, что ли?
4: Воды не принес. Вина принес.
3: Постепенно картина выясняется. Еще днем он наметил путь движения. Какую-то тропинку правее моста в сторону 3-го батальона. Да чего ж ты ничего не сказал-то?
4: А вы б не пустили. Чего ж говорить-то?
3: Короче говоря, до 3-го батальона он не добрался. Наткнулся на какую-то кухню немецкую.
4: Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжают. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помой выливают. Два фрица сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголос что-то по-своему. Хау-хау, хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие, как этот. О, в шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. Они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. Я жду. Минут 10 прождал. Все, брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел. И я тут и взял один термос. А тот наш оставил пустой. Ругаться будут.
3: И Валега улыбается чуть-чуть уголком рта. Это с ним редко случается.
4: Вино. Дрянь. Кислятина. Как раз для пулемета.
3: Мы выпиваем каждый по полстакана. Маленькими глотками, растягивая удовольствие, полоща рот. Потом ложимся спать. Мне снится черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду. А вокруг медузы, большие и маленькие, точно зонтики.
0: Атака наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут 10 еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим. Разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. Семь прилетает рама. Урчит, урчит, без конца выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом, без всякой подготовки, немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся 4 пулеметами. На 2 пулеметчики, на 2 Чумак с Корноуховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулемет и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями. А глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. «Сволочи!» — говорит Валега. «Сволочи!» — повторяю я. Обстрел длится минут 20. Это очень утомительно. Потом вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. «Двоих левых накрыло!» – кричит он. Мы остаемся с тремя пулеметами. Отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет. Он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу чумаку. Он бежит по траншее, хромает. Осколок задел его мягкую часть тела. Бескозырка над правым ухом пробита. «Угробило тех двоих!» – говорит он, вынимая затвор. «Одни тряпки остались». Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет обратно. Дает очередь. Все в порядке. Патронов хватит, комбат? Пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки. Последний, кажется. В него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант. Губы его почти не шевелятся. Они сухие и совсем белые. «Нет», — говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее. Изо всех сил жму. Потом убивает старика-сибиряка. Опять стреляем. Пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, под мышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подогрическими пальцами, кустик. Потом и он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, 10, 12. В голове гудит. А может, то самолеты над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. Валега подает ленты одну за другой. Как быстро они пустеют. Кругом гильзы. Ступить негде. Давай еще. Еще. Еще. Валега. Он тащит ящик. У него смешно дергается зад. Вправо, влево. Пот заливает глаза. Теплый, липкий. Давай. Давай. Лицо красное, без пилотки, лоснящееся. «Разрешите, товарищ лейтенант!» «Уйди! Да вы же ранены! Уйди!» Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое, или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое. Расплывающиеся круги. А сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг нашатырь. Круги исчезают. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне.

Вы слушали вторую часть радиокомпозиции по книге Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». В передаче были заняты артисты от автора Василий Бочкарев, Чумак Всеволод Абдулов, Корноухов Борис Щербаков, Валега Александр Леньков.

0: Виктор Некрасов. В окопах Сталинграда. Часть третья.
1: Дни идут. Стреляют пушки. Маленькие, краткостволые, полковые. Прямо в лоб, в упор, с передовой. Чуть побольше, дивизионные, с крутого обрыва над берегом, приткнувшись где-нибудь между печкой и разбитой кроватью. И совсем большие, с длинными, задранными из-под сетей хоботами, с той стороны, из-за Волги. Заговорили и тяжелые, 203-миллиметровые. Их возят на тракторах. Ствол отдельно, лафет отдельно. Приехавший с той стороны платить жалование на ЧФИН, симпатичный, подвижный и всем интересующийся Лазарь, его все в полку так и называют, говорит, что на том берегу плюнуть негде, под каждым кустом пушка. Немцы по-прежнему увлекаются минометами, бьют из ишаков по переправе. И долго блестит после этого Волга серебристыми брюшками глушеной рыбы. Гудят самолеты, немецкие днем, наши кукурузники ночью. Правда, у немцев тоже появились ночники. И теперь по ночам совсем не поймешь, где наш, где их. Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. За ночь сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери такие-то. За это время разрушено то-то и то-то. На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера из хворых крутят деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно. Нечто среднее между гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит взвод второй роты саперного батальона. Мои ставят мины и руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые лодыри. Портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще своего вооружения огнеметчики. Утром чуть начинает сереть. Отправляемся домой. Утро же холодное. Часов до 10 не сходит иней. В блиндаже ждет чай, оставшиеся с вечера консервы и уютно потрескивающая в углу печурка. На языке сводок все это вместе взятое называется «Наши части вели огневой бой с противником и укрепляли свои позиции». Слова ожесточенный и тяжелый, дней 10 уже не попадаются в сводки. Хотя немцы по-прежнему бомбят с утра до вечера и стреляют, и лезут то тут, то там. Но нет уже в них того азарта и самоуверенности. И все реже и реже сбрасывают они на наши головы тучи листовок с призывами сдаться и бросить надежды на идущего с севера Жукова. Устинов одолевает меня целым потоком бумажек. Маленькие, аккуратно сложенные, заклеенные, с обязательными совсекретно и только Керженцеву, наверху, в правом углу. Они настойчиво и в различных выражениях требуют от меня то недосланной формы, то запоздавшего отчета, то предупреждают о необходимости подготовить минные поля к зимним условиям, смазать маслом взрыватели и выкрасить в белую краску плохо замаскированные мины. Приносит эти бумажки веселый, рябенький и страшно курносый сапер Устиновский связной. Из-за дверей еще кричит молодым звонким голосом.
2: «Отворяйте, товарищ лейтенант! Почта утренняя!»
1: С Валегой они дружны. И, перекуривая обязательную папироску, усевшись на корточки у входа, обсуждают своих и чужих командиров.
3: Мой все пишет, все пишет. Как встанут, так сразу за карандаш. Даже в уборную, то, по-моему, не ходят.
4: Мин уж больно боятся. Велели щит из бревен перед входом сделать и уборную рельсами покрыть.
5: А мой нет, Писать не любят. Все твоего ругают, что писулек много шлют. Зато подавай им книжки. Все прочтут, все. Щи хлебают, и то одним глазом в книжку или газету смотрят. Уж очень они образованные.
3: Ну уж не больше моего. Видал, сколько у нас книжек на столе лежит? В одной, я сам смотрел, 500 страниц.
5: 500.
3: И все меленько-меленько, без очков и не разберешь.
5: Ух ты. А на передовой твой бывает?
3: Куда уж им. Старенькие больно. Да и не видят ничего ночью.
1: Валега торжествующе молчит. Связной уходит, забрав мои донесения.

0: ночь темная, звезд не видно, кое-где только мутные расплывчатые пятна. Кругом тихо. Слегка постреливает на бугре. Ноги цепляются за всякий хлам. Один раз я чуть не падаю, путаясь в какой-то проволоке. Около разрушенного мостка кто-то сидит. Вспыхивает огонек папиросы. Кой черт курит?
1: Отсюда все равно не видно.
0: Это отвечает из темноты глуховатый голос Фарбера. Вы что здесь делаете?
1: Ничего. Воздухом дышу.
0: Воздухом дышите?
1: Воздухом дышу. Сейчас концерт будет.
0: Не думаю. Ишаки у них уже 2 дня почему-то молчат.
1: Нет, я не о таком. О настоящем концерте говорю. На той стороне громкоговоритель установили. Последние известия передают, а потом концерт. Вчера в это время передавали.
0: Из Москвы, что ли?
1: Должно быть из Москвы.
0: Проходят бойцы. 10 человек, один за другим цепочкой. Несут мины и боеприпасы. Слышно, как сыплется щебенка у них из-под ног, как поругиваются они, спотыкаясь. 20 минут они вернутся. 30 минут будут идти, спотыкаясь и ругая темноту, разбросанное железо, Гитлера и старшину, заставляющего 4 батальонные мины за раз нести. За ночь они сделают 6 или 8 ходок. Днем все будет израсходовано. А как только зайдет солнце, опять на берег, с берега на передовую, с передовой на берег. Как дела в роте?
1: Ничего, без особых перемен.
0: Сколько человек у вас теперь?
1: Да все столько же. Больше 18-20 никак не получается. Из стариков, что высадились, почти никого не осталось.
0: А пополнение?
1: Да что пополнение?
0: Юнцы желторотые.
1: Винтовку в первый раз видел. Одного убило вчера. Разорвалась граната в руках.
0: Да. Невеселая штука война.
1: Вам никогда не казалось, что жизнь нелепая штука?
0: Жизнь или война?
1: Именно
0: жизнь. Сложный вопрос. Нелепого, конечно, порядочно. А в связи с чем, собственно говоря, вы...
1: Да без всякой связи. Философствую. Некое подведение итогов.
0: Не рано ли?
1: Конечно, рановато. Но кое-что все-таки можно подытожить. Вы никогда разве не задумывались о прошлой своей жизни? Не кажется ли вам, что мы с вами до какой-то степени вели страусовский образ жизни?
0: Страусовский?
1: Если проводить параллели, пожалуй, это будет самое удачное. Мы почти не высовывали головы из-под крыла.
0: Расшифруйте.
1: Я говорю о войне. О нас и о войне. А под нами я подразумеваю себя, вас, вообще людей, непосредственно не связанных с войной в мирное время. Короче, вы знали, что будет война?
0: Пожалуй, знал.
1: Не пожалуй, а знали. Более того, знали, что и сами будете в ней участвовать. До войны вы были командиром запаса, так ведь? Высшая в ней восковая подготовка или что-нибудь в этом роде?
0: Да, командир взвода запас.
1: Раз в неделю у вас был военный день, вы все старательно пропускали его, Летом лагеря, муштра, направо, налево, кругом, марш, шагом, марш. Командиры требовали четких поворотов, веселых песен. На тактических занятиях, запрятавшись в кусты, вы спали, курили, смотрели на часы. Сколько до обеда осталось? Думаю, что я мало ошибаюсь.
0: Ну, откровенно говоря, мало.
1: Вот тут-то собака и зарыта. На четвертый день войны передо мной выстроили в две шеренги 30 молодцов. Плотников, слесарей, кузнецов, трактористов. И говорят, командуй, учи. Это в запасном батальоне было.
0: В саперном, что ли?
1: В саперном.
0: А вы разве сапер?
1: Сапер. Вернее, был сапером.
0: А почему же вдруг стрелком стали?
1: Я до этого еще и минометчиком был. А после Харьковского путешествия пришлось стрелком стать.
0: А я и не знал. Коллега, значит?
1: Коллега. Командуй, значит, говорят, учи. А в расписании подрывное дело 4 часа, фортификация 4 часа, дороги и мосты 4 часа. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, поглядывают на свои сидора, сваленные под деревом, стоят и ждут, что я им скажу. А что я могу сказать? Что? Я знаю только, что тул похож на мыло, а динамит на желе. Что окопы бывают полного и неполного профиля, и что, если меня спросят, из скольких частей состоит винтовка, я буду долго чесать затылок, а потом выпалю первую попавшуюся цифру. А... Ладно, чем прикуривать будем? У меня спички кончились.
0: Придется бойцов ждать. Они сейчас на берег пойдут.
1: 4 месяца я их учил. Вы представляете, что это за учение было? И чему я мог их научить? У нас на весь батальон одно только наставление по подрывному делу было. И это все. Другой литературы никакой. Я по ночам штудировал, а утром рассказывал бойцам, как устроена подрывная машинка, ни разу в жизни не держа ее в руках. От одного воспоминания в дрожь бросают.
0: Проходят бойцы. Просим прикурить. Присев на корточки, один из бойцов высекает огонь из своего кресала. Прикуриваем поочередно от фитиля. Потом бойцы уходят. Одна за другой исчезают в темноте их неуклюжие, одетые в шинели поверх телогреек фигуры.
1: Нытик, да?
0: Кто нытик?
1: Да я. Это вы, вероятно, так думаете. Ворчит что-то, жалуется, правда?
0: Да ничего. Всем тяжело на войне.
1: Господи Боже мой. Неужели вы так меня поняли? Да ведь мне предлагали совсем неплохое место в штабе фронта. Я знаю языки. В разведотделе предлагали с пленными работать. А вы говорите, всем тяжело на войне.
0: У вас жена есть?
1: Есть. А что?
0: Да ничего, просто интересуюсь.
1: Есть.
0: И дети есть?
1: Детей нет.
0: А сколько вам лет?
1: 28.
0: Мне тоже 28. Хм. Да. А друзья у вас были?
1: Были.
0: Вы можете не отвечать, если не хотите. Это не анкета, просто... Одиноки вы как-то, по-моему, очень.
1: Ах. Вы об этом?
0: Об этом. Мы с вами скоро уже 1,5 месяца знакомы. А впервые за все это время только сегодня, так сказать, поговорили. Впечатление такое, будто вы сторонитесь, чуждаетесь людей.
1: Возможно. Я вообще туго схожусь с людьми, или, вернее, люди со мной. Я, в сущности, малоинтересная личность. Водки не люблю, песен петь не умею. Командир, в общем, неважный. Стойте. Слышите?
0: Я прислушиваюсь. С той стороны Волги, торжественно то удаляясь, то приближаясь, перебиваемые ветром, медленно плывут хрипловатые звуки флейт и скрипок. Плывут над рекой, над разбитым молчаливым сейчас городом, над нами, над немцами, за окопы, за передовую, за Мамаев курган.
1: Узнаете?
0: Что-то знакомое. Страшно знакомое, но не Чайковский?
1: Чайковский. Анданте кантабиле из Пятой симфонии. Вторая часть.
0: Мы молча сидим и слушаем. За спиной начинает стучать пулемет, назойливо, точно швейная машина. Потом перестает.

0: Вот, вот это место. Точно вскрик, правда? В финале не так. Та же мелодия, но не так. А вы любите пятую?
1: Да, люблю.
0: Я тоже. Даже больше, чем шестую.

0: 19 ноября для меня день памятный. День моего рождения. В детстве он отмечался пирогами и подарками, попозже вечеринками, но так или иначе отмечался всегда. Даже в прошлом году в запасном полку в этот день мы пили самогон и ели из громадного эмалированного таза кислое молоко. На этот раз в Олега и Лисогор тоже что-то затевает. В Олега с вечера заставляет меня пойти в баню, покосившуюся без крыши хибарку на берегу Волги. Выдает чистое, даже глаженное белье. Потом целый день где-то пропадает. И появляется только на минуту, озабоченный с таинственными свертками под мышкой. Кого-то ищет. Лисогор загадочно улыбается. Я не вмешиваюсь. Под вечер я ухожу к Устинову. Он уже третий день вызывает меня к себе. Сначала просто предлагает, потом приказывает, и, наконец, в последний раз приказываю во избежание неприятности. Я заранее уже знаю, о чем пойдет речь. Я не выслал своевременно плана инженерных работ по укреплению обороны, списка наличного инженерного имущества с указанием потерь и поступлений за последнюю неделю, схему расположения предполагаемых НП. Меньше часа это никак у меня не отнимет. Это я уже знаю. Встречает Устинов меня с какой-то особой торжественностью. Все в нем сдержано, замкнутое выражение лица, нарочито насупленные брови, плавный актерский жест, который он указывает мне на табуретку, все говорит о том, что разговор сегодня не ограничится сводными таблицами и планами. Сажусь на табуретку. Он напротив. Некоторое время мы молчим. Потом он поднимает глаза и взглядывает на меня поверх очков.
1: Вы уже в курсе последних событий, товарищ лейтенант?
0: Каких событий?
2: Как? Вы ничего не знаете? КСП вам ничего не сказал?
0: КСП на его излюбленном языке донесений – это командир стрелкового полка, в данном случае майор Бородин.
3: Нет, не говорил.
2: Так, сегодня в 6:00 мы переходим в наступление.
3: Какое наступление?
2: Наступление по всему фронту. Ну и наши в том числе. Нет, вы понимаете, что это значит?
0: Пока что мне понятно только одно. До начала наступления осталось 10 часов. И обещанный мною на сегодняшнюю ночь отдых бойцам первый за последние 2 недели безнадежно срывается.
2: Задача нашей дивизии ограничена, но серьезно. Овладеть баками. Вы понимаете, сколько ответственности ложится сейчас на нас? В 4:30 начнется артподготовка. Вся артиллерия фронта заговорит. Весь левый берег. В вашем распоряжении сейчас 9:07. Весьма ограниченный срок, каких-нибудь 10 часов. Вам надлежит... Каждому, понимаете, каждому стрелковому батальону придать по одному взводу с целью инженерной разведки и разминирования полей противника. Полковых саперов поставьте на проходы в собственных полях. Ни на одну минуту не забывайте об учете. Каждая снятая мина должна быть учтена. Каждое обнаруженное минное поле зафиксировано, привязано к ориентиру – и обязательно к постоянному. Вы понимаете меня? Не к бочкам, не к пушкам, а к постоянному. Донесение о проделанной работе присылайте каждые 3 часа специальным посыльным.
0: Он еще долго и пространно говорит, не пропуская ни одной мелочи, чуть ли не на часы и минуты, разбивая все мое время. Я молча записываю. Дивизионные саперы... Готовится уже к заданию. Чистит инструмент, вяжут снаряды, мастерят зажигательные трубки. Лисогор встречает меня злой и всклокоченный. Маленькие глазки блестят.
4: Ну, как тебе это нравится, а, лейтенант? Окопались мы. Мин наставили, видимо-невидимо. Сам черт ногу сломит. Все устроили. Нет, мало этого. Делай проходы, убирай Бруно. Вся работа псу под хвост летит. Сидели б в окопах и постреливали б, раз не лезет немец. Что еще нужно?
5: Давай прекратим этот идиотский разговор. Не нравится, не воюй, дело твое.
4: Ну, обидно же, господи, обидно же. Ты посмотри на стол. В кои-то веки собрались по-человечески именины отпраздновать. И все теперь в тартарары летит.
0: Стол действительно неузнаваем. Посередине 4 уже раскупоренные пол-литровки, нарезанная тонкими эллиптическими ломтиками колбаса, пачка печенья «Пушкин», шоколад в коричневой с золотом обертке, селедка и гвоздь всего угощения, дымящаяся в котелке, заливающая всю землянку ароматом мяса.
4: Ты понимаешь, зайца, настоящего зайца в Олега достал. На ту сторону специально ездил. Чумак должен был прийти. Молоко сгущенное, твое любимое. Ну что теперь делать? На Новый год оставлять так, что ли?
0: Что и говорить. Куда приятнее сидеть и жевать зайца, запивая его вином, чем лезть на передовую под пули. Но ничего не поделаешь. Оставим пока зайца. Слишком долго ждали мы этого наступление. Почти 1,5 года, 16 месяцев ждали. Вот и пришел он, наконец, этот день. Мы наливаем себе по полстакана и, не чокнувшись, выпиваем. Закусываем зайцем. Он немного жестковат, но это, в конце концов, не важно. Важно, что заяц... Через минуту является связной штаба. Зовет Абросимов. Майор и Абросимов сидят над картой. В землянке негде повернуться. Комбаты, штабники, командиры спецподразделений. Протискиваюсь к столу. Ничего утешительного. До начала наступления нужно новое НП командиру полка сделать. Старая не годится, баков не видно. Ха, я так и знал. Ну и, конечно, разминирование, проходы, обеспечение действий пехоты. Я ухожу. Лисогор сидит и меняет портянку.
4: Ну?
0: Бери отделение и к 5:00... чтобы новое НП было готово.
4: Новое? К 5? Обалдели они, что ли?
0: Ну, обалдели, не обалдели, а в твоем распоряжении 7 часов.
4: Ну да, на охоту ехать, собак кормить. Говорил я, что из этого НП не будет баков видно.
0: Да ладно, ворчать завтра будешь. А сейчас не канителься. Используешь наблюдательный пункт разведчиков. А разведчиков к артиллеристам посадишь. Скажешь, Бородин приказал. Понятно?
4: Понятно. Что ж непонятного? И рельсы, конечно, велел положить, да?
0: И рельсы положишь. И печку поставишь.
4: А дощечками тесанными не приказал обшивать?
0: Ну, это твое дело. Можешь и диван поставить, если хочешь.
4: Ой, кто войну эту придумал? Лежал бы сейчас на печи и семечки грыз. Хе-хе-хе, жизнь солдатская. Да.
0: К 4 часам иду на передовую. Немцы, точно предчувствуя что-то, почти беспрерывно строчат из пулеметов и освещают передний край. Обхожу батальоны. Иду на НП.
6: Еще издали слышу шепот Лисогора. Сидя верхом на блиндаже, он вместе с Тугиевым укладывает рельсы перекрытия. Оба кряхтят и ругаются. Немецкие пули свистят почти над самыми их головами. Пулемет стоит метрах в 50, поэтому пули перелетают, ударяются где-то далеко позади. Я забираюсь в блиндаж. Там уже связист и адъютант командира полка. Амбразура затянута одеялом, чтобы не было видно света. Коптящая гильза стоит прямо на полу. Один из связистов дополнительными минометными зарядами растапливает печку. Ему, по-видимому, доставляет удовольствие смотреть, как вспыхивает порох. Маленькими горсточками он все время подбрасывает его в печку. Минут через 10 вваливается Лисогор. Все лицо в росинках пота, руки красные от ржавчины и глины.
4: Смотри на часы, инженер.
3: 5:20.
4: Видал темпы? Тютелька в тютельку к началу артподготовки. Табак есть?
6: Я даю ему закурить. Он вытирает рукавом лицо. Оно становится полосатым, как тюфяк.
4: Ну и медведь этот Тугиев. Взвалит полрельса на плечо и хоть бы хны.
5: Накатов сколько положил?
4: 2 рельса, да старый еще, деревянный был.
5: Угу. Бугор получился?
4: Да тут их знаешь сколько, бугров. Что не шаг, то землянка, а что не землянка, то бугор.
6: Раненых нет?
4: Тугиевская шинель, 3 дырочки. А парень с золота. Отметить надо. Точно огород дома копает. Постой. Началось, что ли?
6: Мы прислушиваемся. Верно. Из-за Волги доносятся первые залпы. Я смотрю на часы. 4:30.
4: По щелям. Прицел 0,5. По своим опять. Связист, крикни там саперам, чтоб сюда залазили.
5: А где Тугиев?
4: Там еще, наверху. Песочком посыпает, красоту наводит. Давай его сюда, Сидельников. Снарядом голову еще сорвет.
6: Канонада усиливается. Сквозь плохо пригнанную дверь слышно, как шуршат снаряды над блиндажом. Гул разрывов заглушает выстрелы. Землянка дрожит. С потолка сыплется земля. Лисогор толкает меня в бок.
4: Ну что, людей домой пошлем? Пока не поздно, а то придет Абросимов, тогда точка. Всех в атаку погонят.
6: Людей, пожалуй, действительно надо отсылать. Пока идет подготовка, и немцы молчат. Так и делаем. Только они уходят, как является майор Абросимов и начальник разведки. Подходит Абросимов. Губы сжаты, глаза сощурены.
7: А где Лисогор твой?
5: Отдыхать пошел с людьми.
7: Отдыхать? Надо было здесь оставить. Нашли время отдыхать. А остальные где?
5: По батальонам.
7: Что делают?
5: Проходы.
7: Проверял?
5: Проверял.
7: А дивизионные что делают?
5: В разведке.
7: Почему вчера не разведали?
5: Потому что сегодня приказ получили.
7: Смотри, инженер. Подорвутся, плохо тебе будет.
6: Пушки грохочут все сильнее и сильнее. Разрывы и выстрелы сливаются в сплошной, ни на минуту не прекращающийся гул. Дверь поминутно хлопает. Ее привязывают проволокой. Где-то совсем рядом разрывается снаряд. С потолка сыплется земля. Лампа чуть не гаснет. Неужели немцы удержатся после такой подготовки? Последние разрозненные выстрелы, затем тишина. Страшная и неестественная тишина. Наши кончили, немцы еще не начали. «Пошли!» — кричит в трубку Абросимов. Я прилипаю к амбразуре.
0: На сером предрассветном небе смутно выделяются водонапорные баки, какие-то трубы, немецкие траншеи, подбитый танк, правее кусок наших окопов. Птица. Птица летит, медленно взмахивая крыльями. Говорят, птицы не боятся войны. «Пошли, ядри вашу бабушку!» — орет в телефон Абросимов. Он бледен, и уголок его рта все время подергивается. Меня почему-то знобит. Трясутся руки, и мурашки по спине бегут. От волнения должно быть. Отсутствие дела страшнее всего. Над нашими окопами появляются фигуры. Бегут. «Ура!» Прямо на баки. Я даже не слышу, как начинает работать немецкий пулемет. Вижу только, как падают фигуры, белые дымки минных разрывов. Еще один пулемет, левее. Разрывов все больше и больше. Белый, как вата, дым стелится по земле, постепенно рассеивается. На серое

0: Ко мне наклоняется майор.
1: Керженцев.
2: Я вас слушаю.
1: Нечего тебе тут делать. Иди-ка в свой батальон бывший. Ширяеву, помоги. Там у вас немцы еще вырыли ходы сообщений. Ширяев придумал, как их захватить. Ставьте пулеметы и секите им во фланг.
3: Вы что, к Ширяеву его посылаете?
1: Пускай идет. Нечего ему тут делать. В лоб все равно не возьмем.
3: Возьмем. И в лоб возьмем, если по ямкам не будем прятаться. Вот давай, Керженцев, во второй батальон организуй там. А то думают, гадают, а толку никакого. Огонь, видишь ли, сильный, подняться не дает. Вытоми их! Вытоми! Залежались!
0: До Ширяевского КП бегу стремглав, лавируя между разрывами. Немцы озлились, стреляют без разбора, лишь бы побольше. Ширяева нет, на передовой. Бегу туда. Нос к носу сталкиваюсь с ним у входа в землянку.
4: Как дела?
5: Дела. Половины батальона уже нет.
0: Перебили.
5: А черт его знает. Лежат. С Абросимовым повоюешь.
0: А что?
5: А то, что майор свое, Абросимов свое. Договорились как будто с майором. Объяснил я ему все честь по чести. Понимаешь, так, мол, и так. Ходы сообщения у меня с немцами общие.
0: Да знаю, ну?
5: Ну, и подготовил все ночью. Заложил заряды, чтоб проходы проделать. Ну, те самые, что ты еще заделал. Ну, расставил саперов и бац! Звонит Абросимов. Никаких проходов. В атаку веди. Объясняю, что там пулеметы. Пулеметы там. Плевать, артиллерия подавит. А немцы штыка боятся.
0: А у тебя сколько народу?
5: А, народу. Стрелков 60 с чем-то. 30 в атаку, 30 составил. Еще будет ругаться Абросимов. Ты, говорит, массированный удар наноси. Пулеметчиков, минометчиков только оставь. Вот-вот саперов тоже гони. Ёлки-палки, он лезет уже.
0: По скату оврага, хватаясь за кусты, карабкается Абросимов. За ним связной.
5: Ну, теперь все.
0: Ширяев плюет и сдвигает шапку на бровь. Абросимов, запыхавшийся, расстегнутый, в углах рта пена, глаза круглые, готовы выскочить.
3: Какого черта я послал тебя сюда? Лясы точить, что ли? Думаете вы воевать или нет? Я вас спрашиваю, думаете вы воевать или нет, мать вашу?
5: Думаем.
3: Тогда воюйте! Черт вас забери! Какого дьявола ты здесь торчишь? Инженеры еще. А я как мальчик бегаю.
5: Разрешите
3: объяснить. Я тебе объясню. Шагом марш в атаку. Шагом марш в атаку. Слыхал? Больше повторять не буду.
0: В руках у Абросимова пистолет. Пальцы совершенно белы. Ни кровинки.
5: Ни в какую атаку я не пойду. Не пойду, пока вы меня не выслушаете. Майор мне приказал завладеть теми вон траншеями. Я договорился с ним.
3: В армии не договариваются, а выполняют приказания. Что я вам утром приказал?
5: Атаковать.
3: Где атака ваша?
5: Захлебнулась, да потому что...
3: Я не спрашиваю, почему. Шаг марш в атаку. Пристрелю, как трусов. Приказание не выполнять!
0: Мне кажется, что он сейчас повалится и забьется в конвульсии.
3: Всех командиров вперед! И сами вперед! Покажу я вам, как свою шкуру спасать! 3 часа, как приказание отдано! 3 часа!
0: Пулеметы нас почти сразу же укладывают. Бегущий рядом со мной боец падает как-то сразу, плашмя, широко раскинув перед собой руки. Я с разгону вскакиваю в свежую, еще пахнущую разрывом воронку. Кто-то через меня перескакивает, обсыпает землей, тоже падает. Быстро-быстро, перебирая ногами, ползет куда-то в сторону. Пули свистят над самой землей, ударяются в песок, взвизгивают. Где-то совсем рядом рвутся мины.

Александр Андрианов. Здравствуйте, друзья. Вероятно, вы обратили внимание, что мы в своих обзорах на собеседнике стараемся избегать так называемой чистой политики, хотя согласитесь, что в подобном определении уже скрывается нонсенс. И тем не менее, есть политика и есть политика. И часто она в каких-то отдельных своих проявлениях касается нашей судьбы непосредственно. В течение длительного времени в нашей стране многие понятия заключали в себе крайне искаженный смысл. Среди них было и понятие безопасности, так сказал президент Борис Ельцин, открывая первое заседание Совета Безопасности Российской Федерации. Краткое изложение его выступления публикует сегодня «Российская газета». «То, что скрывалось за этим понятием, — отметил он, — ничего не имело общего с сутью этого слова. Органы безопасности, методы, которые они использовали, стали одним из самых зловещих символов уходящей эпохи. Безопасность многие годы понимали как самоизоляцию от внешнего мира, от исторической правды, от свободомыслия и, самое главное, от закона. Мы решили, — подчеркнул Борис Ельцин, — навсегда преодолеть это. Впредь обеспечение безопасности в нашей стране, в России, должно основываться на строжайшем соблюдении закона и только закона. В нашей деятельности мы будем неуклонно следовать закону, принятому Верховным Советом Российской Федерации о безопасности, и не только его букве, но и духу. По словам Бориса Ельцина, Совет Безопасности будет работать как неотъемлемая составная часть демократического государства. Как президент сказал он, считаю своим долгом не допустить какого-либо противопоставления Совета Безопасности и институтов законодательной власти, исполнительной и судебной, а тем более возвышения над ними или их подмятия. Считаю, что Совет должен как можно шире привлекать к работе профессионалов, представителей регионов, законодательной и исполнительной власти, поддерживать постоянный контакт с Верховным Советом, правительством, министерствами и ведомствами. Только на этой основе мы сможем наиболее оперативно вскрывать зреющие проблемы и реагировать на них с опережением. Президент России высказался за то, чтобы в ближайшее время определить приоритеты в деятельности Совета Безопасности, чтобы исключить дублирование с другими органами власти. Во всяком случае, намерение основывать функционирование этой службы на строжайшем соблюдении закона не может не вселять надежды. Человека всегда интересует вопрос, что же его ждет. Мы, что греха таить, не без интереса вчитываемся в астрологические прогнозы, интересуемся предсказаниями пророков и прозорливцев, а порой и напрямую прибегаем к помощи гадалок. И все во имя того, чтобы пройти путь, что было, что будет, чем сердце успокоится, начертанной формулой предсказания. Вот и Станислав Лем, известный польский писатель-фантаст, предсказывает будущее. Его предсказание касается, конечно, прежде всего Польши, но нарисованная им картина узнаваема и нами. Многое характерно и для нашего с вами общества. Правда, насчет долгосрочных прогнозов у писателя есть особое мнение, но об этом потом. В будущем произойдет лишь то, что считается невозможным, безумным. Только такое случается в действительности. Так считает Станислав Лем. В интервью газете «Жичи Варшавы» он привел в качестве примера развалившийся Советский Союз и его коммунистическую партию, о чем еще 3 года назад никто не смел и помышлять. По словам Лема, как это ни парадоксально, упадок коммунизма в известной мере нанес вред Польше. В то время как все сидят босые и голые и не в состоянии выбраться из этого болота собственными силами, сказал он, патриоты, в кавычках, повсеместно поднимает крик о распродаже национального достояния, носится с намерением воздвигнуть новую китайскую стену, чтобы затем вариться в собственном соку. Вот одна из узнаваемых нами картин. По его словам, без стабилизации политической жизни, притока передовой технологии, новых систем информации, бывшее социалистическое содружество не имеет будущего. Можно жить без суперсовременного автомобиля, что далеко не самая большая беда, но не без надежных систем связи и транспорта, считает писатель. А эти атрибуты прогресса остановились на линии Одер-Нейсе. Дальше, на восток, до самого Берингового пролива,
в этом смысле простерлась гигантская пустыня. Выделив экономику в качестве другого важнейшего фактора прорыва из нищеты и отсталости, писатель посетовал в частности на недостаток в Польше и соседних с ней странах талантливых реформаторов. Еще одно условие успеха – изменение менталитета общества с иждивенческого на предпринимательский, инициативный. При этом необходимо помнить, что придется действовать в условиях жесткой конкуренции. Язвительно отзывается Станислав Лем о грызне польских политиков и партий, о безуспешных попытках президента Леха Валенсы склеить растрескавшуюся скорлупу нации. Он подверг резкой критике все существующие политические ориентации, крылья и группировки, на смену которым, по мнению писателя, должно прийти новое поколение мудрых политиков-прагматиков. Для них важнее всего будут интересы Польши, а не власть. Досталось от Лема и тем, кто носится с идеями декоммунизации. Их бы писатель вымел длинной метлой скорее, чем бывших коммунистов. По словам Станислава Лема, невозможно понять, откуда столько яда и ненависти у некоторых польских католиков. С утра до ночи они говорят о любви к ближним, а потом хватаются за тупой нож, чтобы выколоть им глаза. В общем-то, на первый взгляд, выглядит образно, но настолько ли уж это больше имеет отношение к образу, чем к жизни. Потребность в вере у человека врожденная. Очень грустно, что вместе с ее исчезновением пустота заполняется бермудскими треугольниками, какими-то кашпировскими или американскими телепроповедниками. Отвечая на вопрос, что будет с Польшей и миром в 2050 году, Станислав Лем сказал, что считает подобные пророчества пустой тратой времени, приводящей к оглуплению. Вот его взгляд на долгосрочный прогноз. «Никто не может знать, например, что станет с Россией», — отметил писатель. «Польша наспех признала Украину, но удастся ли преодолеть ненависть, отравившую жизнь народов-побратимов? Самого разного рода препятствия и трудности стоят не только перед Польшей, но и объединяющейся Европой. Свежий пример — Югославия. Другой нюанс — единая валюта. Захочет ли Германия отказаться от своей святыни — марки? Единственное, что можно предсказать совершенно точно, это окончательный закат коммунистической эры», — утверждает Лем. Вот так вот считает известный польский писатель-фантаст Станислав Лем. Таков его прогноз на будущее. Перепечатка интервью с ним из газеты «Житче Варшава» помещена в еженедельнике «Всероссийские новости», 23-24 номер. Плохие или хорошие, но у каждого времени свои законы. Мы в нашем обществе, похоже, переживаем сейчас тот мучительный и, увы, неизбежный исторический период, который не миновала ни одна цивилизованная страна, эпоху первоначального накопления капитала. Нажить достаточный капитал сейчас можно быстрее не производя, а перепродавая то, что создано другими, что, собственно, сейчас и происходит. Это не означает, что наша новорожденная буржуазия заслуживает осуждения, считает собеседник газеты «Мегаполис Континент», это 15 номер, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Виктор Дроздов. В экономике далеко не всегда можно применять этические категории. Такие известные русские промышленники, как Демидов, Торов, Стахеев, тоже начинали с торговли, чтобы скорее скопить капитал. Но у нас накопление капитала идет неэффективно. Проедание прибыли, по мнению экономиста, объясняется прежде всего нестабильностью политической ситуации. Предприниматель не уверен, что завтра он не будет вновь экспроприирован. К тому же налоговый гнет не стимулирует расширять дело. Государство издавна предоставлял купцам торговые привилегии, субсидии, монополии на продажу того или иного товара. И не последнюю роль при этом играли знакомства и родственные связи. Так что ничего нового, что происходит сейчас,
в настоящее время не изобрели. Если вспомнить, к примеру, любимца Петра I Александра Меньшикова, который получил от царя монополию на вывоз дегтя, тюленьих шкур и рыбы, выловленной у Архангельского побережья. Однако теоретически, считает Виктор Дроздов, некоторые дикости раннего капитализма можно было бы обойти, если не допускать резкого перехода от плановой экономики к капиталистическому хозяйству. Возможны промежуточные варианты, когда либо капиталистическая экономика регулируется государством, либо государственные предприятия работают в условиях рынка. Для России более эффективным, на взгляд Виктора Дроздова, был бы второй вариант. В любом случае, считает он, переход к рынку не может произойти за 3-4 года. Первоначальное накопление в странах, где капитализм рождался органично, длилось 100-150 лет, но Россия идет по пути догоняющего развития, а потому способна достигнуть рынка в более короткий срок лет, скажем, за 30. Ведь мы можем опираться на опыт других государств, на созданный предыдущими поколениями экономический потенциал, на помощь цивилизованных стран. Но та модель экономической политики, которая избрана сегодня, считает Виктор Дроздов, далеко не безупречна. Рынок-то будет, но какой? Один из основных приемов, используемых сейчас, искусственное подавление спроса. Через некоторое время, продолжает экономист, мы придем к кризису перепроизводства при катастрофическом недопотреблении населения. Полки магазинов переполнятся, а народ будет голодать. Не надо быть большим пророком, чтобы предсказать, у нас будет рынок не богатых, как в Соединенных Штатах или Великобритании, а нищих. Если же мы хотим дойти до рынка, не умерев по дороге, нужно усилить роль государства в экономических процессах. Это вовсе не означает возврата к прежним командным методам, считает экономист. Государство располагает косвенными средствами регулирования экономики. Ну а там, где они не действуют, можно применить и административное регулирование. К нему, кстати, совершенно бестрепетно прибегают в странах, которые мы привыкли ставить себе в пример. Это Япония, США, Великобритания. В Швейцарии более половины всех цен регулируется государством. И у нас, в России, великие деятели прошлого, например, Сергей Юльевич Витте, покровительствуя развитию отечественного предпринимательства, оставались в то же время поборниками активной экономической роли государства. Они были твердо убеждены, что пустить экономику на самотек в такой стране, как Россия, нельзя. Вот этим заканчивается беседа с Виктором Дроздовым, экономистом, доцентом кафедры истории народного хозяйства и экономических учений МГУ имени Ломоносова. Опубликована она в газете «Мегаполис Континент» в номере 15. Называется «Эпоха, когда плохо». Демидовы, Второвы, Стахеевы – это наша история. Сколько же сил, времени, энергии потребовалось им, чтобы их фамилии приобрели статус имен? Иностранцы, бывавшие в России прошлых веков и потом описавшие свои впечатления среди других характерных черт русских людей, выделяли их неунываемость и удивительную жизнестойкость в трудных положениях. Вот история одного из представителей российского купечества. Купеческий сын Федор Васильевич Коржавин рос парнем веселым, общительным, предприимчивым, языки знал отлично, деньги у его отца водились, и учения в Европе, служа при том при российских посольствах, он продолжал до 1765 года, когда стукнуло ему 20 лет. Эта история опубликована тоже в газете «Мегаполис Континент», в еженедельнике «Мегаполис Континент», но в 14 номере. Федор оказался в учителях, обучая семинаристов Духовной академии в Троицкой лавре иностранным языкам. Но как при семинариях офицеру награждение получить трудно, то Федор, теперь уже Васильевич, на своем иждивении отправился в город Амстердам. И начались приключения. Федор поссорился с отцом, в России решил не возвращаться и по причине родительского ко мне неблаговоления, вздумал я тогда суровый